0: помочь партии сохранить большинство в Конгрессе. Дело в том, что многие сторонники, причем включая и активистов МАГА, они очень были активны во время президентских выборов, которые прошли в 2024 году, два года назад. Но промежуточные выборы, об этом Трамп постоянно и говорит, мы не должны, республиканцы, проиграть, поскольку если мы проиграем, если демократы отберут и нижнюю, и верхнюю палату, нам тогда, нам и нам, президенту Соединенных Штатов, тогда очень и очень сложно придется. Так что он, собственно, мобилизует активистов, все силы для того, чтобы именно республиканцы пришли на выборы. Здесь очень у него важный такой момент. Ну и к этому можно добавить реальность. В некоторых штатах, это и Огайо, это и Техас, там достаточно высокая вероятность того, что республиканский кандидат может проиграть. Ну что, Леонид, вам и карты в руки, нам и карты в руки. Мы живем в Соединенных Штатах Америки. Давайте немножко на эту тему порассуждаем, поговорим. Потом я слово предоставлю Олегу. Олег, будьте готовы, по американской теме мы вас обязательно выслушаем. Пожалуйста, Леонид.
1: Ну, есть общие политтехнологические стандарты, так скажем, которые работают и в случае 2026 года. Это, ну, например, то, что главная задача республиканского кандидата – это простимулировать прийти на избирательный участок своего избирателя, именно республиканского, то есть американца зарегистрировано как республиканец. А таких на данный момент около 27%. Причем я еще обратил внимание, проверял цифры, 20 лет назад было примерно по трети. То есть треть было республиканцев, треть демократов и треть индепендент в Америке. А сейчас упало и у республиканцев, и у демократов до 27%. Около половины теперь, почти половина американцев теперь индепендент. Потому что происходит радикализация как левых и правых, как республиканцев, так и демократов. И часть избирателей они теряют. То есть часть избирателей склоняются, например, к республиканцам, но они не готовы поддерживать все идеи республиканцев. Также то же самое касается и демократов. Так вот, задача привлечь, во-первых, свой ядерный электорат, но тут задача какая? Чтобы он просто пришел, потому что ты знаешь, что если республиканец придет, он, даже если он не согласен в чем-то с Трампом или со своим сенатором или со своим конгрессменом, он все равно проголосует за республиканцев, потому что для ядерного избирателя голосовать за демократов просто немыслимо, как правило, ну, в 95% случаев. Что касается второй тип избирателя, которого надо привлечь, это независимый избиратель. И тут задача не просто, чтобы он пришел, а задача, чтобы он пришел, проголосовал за тебя, потому что он колеблется. На каждых выборах он принимает решение, за кого он будет голосовать, за республиканцев или демократов. И тут можно перейти уже к конкретным цифрам и данным. А почему? Потому что для индепендент, как правило, самым важным является ситуация в экономике. То есть для него важны там, конечно, какие-то идеологические вопросы. Ну, например, должна ли быть массовая депортация в Америке или не должна, и насколько она должна быть массовой, как она должна проводиться. Там вопросы налогов. И вот эти вот идеологические вопросы его интересуют, но прежде всего он будет реагировать на то, как меняется его доход, как меняются цены в магазинах, как меняется цена на бензин. И я вот специально, как я у вас один раз уже делал, я просто, это называется реалити-чек, когда ты сравниваешь реальность с тем, что может быть, предсказываешь, так скажем, что в голове у независимого избирателя с тем, что происходит в экономике. Так вот, я буду сравнивать январь 2025 года, ну, то есть можно сказать, что это последний месяц прежней администрации с августом или сентябрем, в зависимости от того, какие есть данные, 26 года. Это все данные US Bureau of Labor Statistics, то есть американское бюро статистики по всем, рабочей статистике. Или статистики по труду, вот так, наверное, можно.
0: Наверное, сказать. Статистики по труду будет более правильный перевод.
1: Да. Так вот. Рост реального располагаемого дохода на душу населения. То есть это доход минус инфляцию. В январе 2025 года, год к году, это все цифры будут, то есть январь 2025 будет сравниваться с январем 2024, сколько он за год вырос тогда, а август 2026 будет сравниваться с августом 2025. Соответственно, январь 2025 года был 0,8%, то есть меньше процента рост тогда, сейчас 1,1%, чуть больше процента. практически не меняется ситуация. То есть около процента как доход рос реальный, так он и растет. Рост реальной средней почасовой зарплаты. Она росла на 1%, сейчас она в августе она показывает падение на 0,3%. То есть почасовая плата снизилась. И, видимо, то, что общий доход растет, это зависит от того, что, видимо, влияет то, что у людей есть, например, акции, а они растут, и они тоже вкладывают, дополняют этот доход. Или там они больше начинают работать. То есть не 40 часов в неделю, а берут еще там 5-10 часов, подрабатывают где-то. То есть реальный доход растет. Но почасовая оплата снизилась в августе по сравнению с прошлым годом. Вот это плохой показатель. Инфляция год к году была 3%, стала 3,4%. То есть Трамп, когда шел на выборы, он говорил, что инфляцию он снизит. Получается, что инфляция как была 3%, и она даже чуть больше сейчас. Но она колебалась, она опускалась, там 2,9 было, но сейчас она 3,4. То есть даже больше стало. Хотя первый срок Трампа был 1% инфляции. Соответственно, люди, когда за него голосовали, они рассчитывали, что такое опять будет около процента. Жилье, рост цен. В январе 2025 года год к году был 4,4%, сейчас 3%. То есть в полтора раза меньше растет цена на жилье. И тут, я думаю, связано с тем, что происходят депортации, и люди сами уезжают. И за прошедшие полтора года 3 миллиона уехало из страны так или иначе, самостоятельно или при помощи сотрудников ICE. И это снизило нагрузку на жилье, соответственно, жилье меньше растет. Бензин. В январе он стоил $3.08. Сейчас он в среднем, в сентябре он стоил $4.35. Вот тут это самый плохой показатель для Трампа. Почти в полтора раза бензин дороже сейчас стоит. Безработица была 4%, сейчас 4,2%. Ну, примерно то же самое. Создание рабочих мест. В январе 2025 года было 143 тысячи рабочих мест создано, а в сентябре 2026 года 29 тысяч рабочих мест. Намного меньше. Я думаю, поэтому безработица и не снижается. То есть люди уезжают или их депортируют, но при этом рабочих мест новых не создается, поэтому баланс безработицы сохраняется. Участие населения в рабочей силе. Ну, это сколько людей из всего населения работает за вычетом детей и пенсионеров. 62% было в 2025 году и 62% в сентябре этого года. То есть то же самое, не улучшилась ситуация.
0: Но я так смотрю, можно долго говорить на эту тему, но я смотрю, что, в общем-то, показатели, они лучше не стали за вот эти два года.
1: Да, ну, да, не стали, только бензин стал, вот явный показатель, который ухудшился, это бензин, который почти в полтора, ну, скажем, на 40% дороже он сейчас.
0: Да, это плохой показатель, но я в свое время говорил, я приводил даже пример этот 10 июня. У меня в Фейсбуке выскочила фотография бензоколонка, и на ней цена стоит $5.35 за галлон. Я поставил эту фотографию, я уже об этом рассказывал, еще раз повторю, поставил фотографию в Фейсбуке, ну, и те, кто поддерживает демократов, они говорят, вот посмотрите, что делается теперь, $5.35. Они не смотрели мой комментарий к этой фотографии, а эта фотография от 10 июня 2022 года. Я пошел на ту же самую бензоколонку, она недалеко от моего дома, British Petroleum, и сфотографировал. Цена была $4.15. То есть в 2022 году $5.35 за галлон. Это при Байдене. А 10 июня 2026 года $4.15. Я обе фотографии я показывал в нашей программе и в другой программе. Так что, когда мы говорим о том, что ужас, нет, это не ужас. При Трампе это не так все оказывается плохо, как было при Байдене. Просто память коротка у людей. Другое дело, что все равно цена растет. И совсем недавно, месяц назад, я смотрел на той же бензоколонке, там цена была там, $3 там, и какие-то центы, там, допустим, 3,20, а сегодня 4,20. В любом случае цена возросла на доллар за галлон.
1: Леонид. Да, это все влияет на то, сколько стоят товары, сколько стоит их доставить, потому что в Америке, в отличие от Европы, там и Китая, и Японии, главный способ доставки груза – это многотонные грузовики.
0: Да, но и цена на дизель. На дизель больше 60 долларов.
1: На дизель, да, за который, кстати, вот Трамп упрекает Зеленского, что он гад такой отстреливается от России, и не просто не решил умереть, погибнуть и там исчезнуть, а отстреливается. Вот из-за этого Дидер рассказал.
0: А, давайте теперь перейдем к Олегу. Олег, ну, получается, что как-то так тематически мы перебросили мостик к вам, поскольку действительно Трамп говорит о том, что цена на дизель, что такое дизель? Дизель — это цена на дизель влияет на цену на перевозки, естественно, на окончательную цену товара, который лежит в магазинах. А ваш комментарий по поводу того, что сейчас происходит. Я еще раз хочу сказать, что главной проблемой для республиканцев в результате остается явка сторонников Трампа. И в партии опасаются, что часть избирателей, которые активно голосуют на президентских выборах, просто может остаться дома. Ну, Трампа нет в бюллетене, на этот раз его не будет. Поэтому, то есть персонально... Мы не голосуем. Я должен сказать, у меня та же самая проблема с сыном. Мой сын республиканец. В 2024 году он шел голосовать за Трампа, а вот на промежуточных выборах он обычно не голосует. Как-то очень явка падает на промежуточных выборах, и президент просто прямо обращается к этой аудитории во время своих выступлений. Идите голосовать, иначе мы проиграем обе палаты Конгресса. Олег, вам слово.
2: Ну да, я согласен, конечно, тут из Киева это тоже видится примерно так, как вы говорите. Вот мы такую видим необычную промежуточную кампанию в Соединенных Штатах, когда Дональд Трамп фактически просит республиканцев голосовать не за конкретных кандидатов, а за него, персонифицирует это мероприятие. Представьте, что я баллотируюсь, говорит он. Вот. То есть фактически зависит от одного человека. Его способности вот, мобилизовать людей на этих выборах. Вот. И его сторонники не всегда традиционные республиканцы, насколько я понимаю, да, это ж такие вот электоральные качели. И возникает такой парадокс, что Трамп, ну, остается основным политическим ресурсом партии, одновременно становится ее, ну, и, в том числе и проблемой. Вот. Лично он может собрать какие-то многотысячные там митинги, привлечь внимание телевидения, скандал какой-то, вот, оживить партийную базу. А митинги, вот эти вот все мероприятия, это еще, собственно, не избирательный участок. Вот. И главное, конечно, как и в любой стране, это экономика. Об этом Леонид рассказал. В общем-то, абсолютно все сказал. В том числе и про дизель. И о том, что Зеленский, в общем, виноват в этом вопросе. Но, насколько я помню статистику, я сейчас могу ошибаться, но доля экспорта дизеля российского в мировом масштабе, она там не более каких-то ничтожных процентов, трех там или как, не более того. Поэтому влиять на какие-то американские процессы именно российский дизель не способен. Это скорее был вопрос залива и прохождения компонентов горючего и прочего. Вот. Ну да, дорожает, я так понимаю, что все равно дорожает жизнь, и это главный индикатор для избирателя. Да? Дорожает жизнь, значит, возникают проблемы, в том числе и в Техасе, да, демократы там вроде бы как тоже претендуют уже на какое-то там соперничество и весьма серьезно. Это все экономика. Для Украины, в общем-то, я резюмирую то, что Украины касается. Результат этих выборов важен. Важен, потому что если республиканцы потеряют одну или там обе палаты Конгресса, то, собственно, саму Трампу
0: придется не сладко.
2: Да, придется не сладко, у него более жесткие ограничения внутри страны будут по принятию решений. А тогда помощь Украине, мы же мыслим меркантильно со своей точки из Киева глядячи, вот, санкции против России, внешняя политика вообще станут частью еще более ожесточенной американской внутриполитической борьбы. Вот. И Украине, конечно, нельзя делать ставку на одну партию, потому что нам необходима поддержка Америки, а не только администрации Трампа или конкретного там состава Конгресса. Вот так сказал бы.
0: Леонид, Техас. На этой неделе президент Трамп отправился в Сан-Антонио на митинг. Там он попытался спасти позиции республиканцев в Техасе. Демократы неожиданно близки к победе. И причем республиканцы все чаще вслух говорят, что могут потерять Техас. Во многом это стало следствием шагов самого Трампа, и среди факторов, которые вредят его партии, называют поддержку Трампом скандального кандидата Кена Пакстона вместо действующего сенатора Корнина, также проведение промежуточного съезда с участием непопулярного президента и отчуждение латиноамериканских избирателей, составляющих треть электората штата. Вот это очень интересный момент. Латиноамериканцы. Они в Техасе проголосовали в 2024 году за Трампа, а сейчас, ну, по крайней мере, так обозреватели это подают, в связи с действиями ICE, в связи с депортациями, латиноамериканцы, они отворачиваются от Трампа. Кстати, в Сан-Антонио тоже очень любопытный такой момент, я хотел бы, чтобы вы его прокомментировали. Это показывали во всех новостных программах, когда во время выступления Трампа поднимаются люди, причем было таких, наверное, человек 12, они не одновременно, они так один за одним с каким-то промежутком, они поднимались и выступали против Трампа со своих мест, выкрикивали что-то, их там забирали полицейские, надевали наручники и так далее. Такое впечатление, что это было кем-то оркестровано. Ну вот как-то так это все такое было, остается ощущение, что это была постановка, но тем не менее это так. Так, очень, очень любопытно, как пытаются, я думаю, что недоброжелатели Трампа, противники республиканской партии, влиять на то, как проходят эти митинги внутри самих митингов. Несколько слов об этом.
1: Ну, насчет того, что постановка, Америка, собственно, началась во многом благодаря постановке, такой как бостонское чаепитие, когда американские патриоты оделись в индейские одежды и побросали коробки с чаем в бухту, в воду. То есть, очевидно, они хотели изобразить индейцев, хотя они ими не были. Также эти протестующие, они не являются там какими-то сторонниками Трампа, которые вдруг во время его речи стали возмущаться его высказывания. Или Роза Паркс, которая на самом деле не планировала ехать просто в автобусе, как рядовая сотрудница там, фабрики. Это была активистка, которую специально посадили в автобус и специально спровоцировали, что ее пересадят на заднее место, на котором ей полагалось по тем законам сидеть.
0: Мы говорим о 50-х годах, да.
1: Да, с чего начались протесты, потом требования там, отменить сегрегацию. И я к тому, что то, что вы говорите, что это была постановка, ну да, об этом можно говорить, но я не думаю, что для демократов это как-то особенно важно. Или вспомним, когда был первый срок Дональда Трампа, и во время его пресс-конференции его и его пресс-секретаря демократы проигрывали аудиозаписи плача детей при задержании их родителей для депортации. Это тоже была постановка, понятно, что дети там не плакали, это все было записано, но это оказывало воздействие на психику. Они добились тогда, кстати, снижения депортации во время первого срока. Насчет латиноамериканцев в Техасе, ну тут вопросы все опять к республиканцам, которые 65-го года, когда был принят новый иммиграционный закон, который открыл границы для иммиграции в Америку из стран третьего мира, а до этого существовал предыдущий закон с 24 по 65 год, когда иммиграция была очень ограничена, и она фактически разрешалась практически только из Европы. То есть массово можно было приезжать там, из Англии, Германии, Франции, Италии, Швеции и так далее. А если ты индус, китаец или из Африки, то тебе было очень трудно эмигрировать в Соединенные Штаты. И вот этот закон в 65-м году изменили демократы. Причем Кеннеди, тогдашний сенатор, открыто, и есть даже видео, можете его найти, говорил о том, что этот закон, он не изменит никак пропорции этнические, расовые в нашей стране. А этот закон, конечно, изменил расовые пропорции. Республиканцы ему не сопротивлялись никак его не изменили. Соответственно, сейчас в Техасе 30% латиноамериканцев. Хотя мы можем посмотреть статистику. В 65-м году 90% населения были white and hispanic, а сейчас белые меньшинство в Техасе. И это главный избиратель республиканской партии. То есть республиканцы получали голоса от белых избирателей, при этом уменьшали его долю среди своих избирателей. То есть это фактически они выстрелили в свою ногу, и сейчас они кричат: «Ой-ой-ой, что же происходит? Мы не можем победить теперь в Техасе». Естественно. А что вы хотите? Ну, в Калифорнии вы уже никогда вообще не победите, потому что там белых, по-моему, 40% осталось. И то, и среди этих белых там больше половины левоориентированных. Соответственно, там вообще у республиканцев никаких шансов нет. То есть мой главный вывод какой? Демография – это судьба. Кого ты перевезешь, тот у тебя будет и политикум. Вот, например, в Миннесоте 20 лет назад можно было представить, что мусульманин будет конкурентным кандидатом на должность сенатора от штата Миннесота? Нет, а сейчас да. Почему? Потому что туда привезли 500 000 мусульман, и они теперь значительный избирательный блок, они голосуют за мусульман. И рано или поздно, если не запретить иммиграцию из стран третьего мира, будет сенат состоять там из мусульман, из мексиканцев, из индусов, из китайцев и так далее. То есть это выбор страны. Вы хотите быть белой страной или вы хотите состоять из разных групп этнических? У каждого будет свой интерес. Они не будут ассимилироваться. И Сенат будет из себя представлять скорее такой ООН, Организацию Объединенных Наций. Рано или поздно люди даже с микрофонами, то есть с наушниками будут сидеть, им будут давать перевод. Потому что они не будут ассимилироваться до такой степени, что они даже язык не будут учить. Не то, что там культуру как-то ассимилировать и религиозные предпочтения менять. Они этого не будут делать. И то, что в Нью-Йорке уже несколько десятилетий надписи на разных языках. То есть, и даже я видел надпись «Получите паспорт» на испанском языке. Я поразился, потому что по американским законам, если ты не понимаешь английскую речь, не можешь читать по-английски, ты не можешь стать гражданином. Как же они обращаются к людям, которые не могут прочитать по-английски? Получи паспорт. Они как бы предполагают, что получи паспорт, нарушив закон. То есть то, что Таларика кандидат и, как по-английски, viable, то есть жизнеспособный. Это моя претензия, это вот к республиканцам с 65 года до, наверное, 2015. Вот где-то в 2015 вопрос вообще о законе и об иммиграции стал возникать. То есть стали спорить, а нужна ли нам, американцам, массовая иммиграция из стран третьего мира, из стран, где совершенно другая культура, другой язык. Мало того, иммиграция из стран людей, которые не хотят ассимилироваться, они живут в своих анклавах, поколениями причем. И вот, кстати, последний случай в Миннесоте, где сомалиец хотел взорвать бомбу и убить как можно больше людей в моле Америка. Он же уже родился здесь, но он совершенно не ощущал себя американцем. Он ощущал себя прежде всего сомалийцем, во вторую очередь мусульманином. В Коране написано «Веди джихад». Вот он его и вел, собственно.
0: Но я должен сказать, что в 2001 году вышла такая книга Патрика Бьюкеннена «Смерть Запада» «The Death of the West». И это 2001 год. Он там говорит о том, что к 2050-му в Соединенных Штатах будет меньше белых, чем других этнических групп. То есть вот будет дисбаланс в этом плане для белых. И то, что дальше вы и говорите, собственно, книга его называется «Смерть Запада». Он предрекал, что вот такая демографическая ситуация, она приведет к тому, что и перестанут по-английски говорить, поскольку, ну, к примеру, люди из мусульманских стран, те, кто сюда эмигрирует, мы это видим здесь, в Бруклине тоже сейчас очень много приезжает из азиатских республик бывшего Советского Союза. Многие из них не ассимилируются, то есть они не разговаривают. Я уже не говорю о том, кто приезжает из Ближнего Востока. Женщины носят в свободном мире, они приехали в свободный мир, они носят никабы, то есть вот прорези только для глаз, и все, вот они приехали сюда, свободные женщины Востока, да, вот они приехали, они продолжают жить, продолжают люди жить по законам шариата. К 2050 году, Патрик Бьюкеннен говорит, у нас в стране будет совершенно другая ситуация, чем даже, ну, это в 2001 году он написал, чем даже сегодня, в 26-м. Среди латиноамериканцев сегодня в штате Техас поддержка демократов находится в 60% примерно. Вот так.
1: Это, кстати, обычная ситуация. Среди латиноамериканцев, исключая только кубинцев, которые голосовали всегда за республиканцев, все остальные голосовали за демократов. Это была норма. Ситуация с Трампом была довольно редкая. то, что они проголосовали не за Камалу Харриса, а за Трампа, это была довольно редкая ситуация. И экономика повлияла на это. По крайней мере, опросы говорили о том, что экономические проблемы при Байдене, высокая инфляция и высокая безработица, и большой приток конкурентов для этих латиноамериканцев, вот этих 10 миллионов нелегалов, они стали конкурентами именно для рабочего класса среди латиноамериканцев, поэтому они проголосовали за Трампа. А в основном они всегда голосовали за демократов. Поэтому я говорю, что это выстрел в ногу. То есть республиканцы знают, что эти люди из стран третьего мира, они будут голосовать за демократов. И в первом, во втором, и скорее всего, и в третьем поколении все равно их импортируют. Вот это был вопрос... самоубийственная политика республиканцев 65 по 2015 год.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу. Буквально техническая пауза. Это несколько секунд. Сейчас мы вернемся в передачу. Не уходите.
3: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
4: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
3: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
5: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – Олег Федоров, поэт, издатель. Ему принадлежит киевское издательство «Друкарский двир» Олега Федорова. И Леонид Мартынюк, журналист, соратник, соавтор книг Бориса Немцова, бывший сотрудник «Голоса Америки». Вполне вероятно, и будущий сотрудник. Мы об этом говорили в первой части программы. Ну что, давайте перейдем к другим темам. Тема украинская. Зеленский на этой неделе сообщил, что украинские переговорщики находятся в США в пятницу и в субботу. Об этом он сказал после встречи с главой МИД Великобритании Эдом Милибендом. Зеленский и Милибенд посещали город Прилуки, где накануне в результате российского удара погибли 22 человека. Зеленский говорит о том, что представители Украины проведут переговоры с американской стороной, и он прокомментировал также последние заявления госсекретаря Марко Рубио, говорившего о тупике в мирных переговорах. И Зеленский сказал, нельзя с одной стороны договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой говорить о дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте России всю экономику, он сказал, закройте России рот, по-моему, так как-то так, напрямую.
1: Зашейте.
0: Зашейте, да. Ну, перевод такой. Закройте России всю экономику. Зажейте России рот. Не кормите их своими продажами. Введите санкции на их оружие. Так заявил Зеленский. Ну что, Олег, вам слово. Вот такая заочная дискуссия Рубио и Зеленского, она известна. И, собственно говоря, это с одной стороны вот такая дискуссия. С другой стороны, в украинском обществе тоже существует своя дискуссия. На этой неделе выступил Залужный со своим взглядом на то, что происходит. Он говорил, в общем-то, о долгой войне, едва ли не вечной войне, такой у него тезис. При этом выступил народный депутат Алексей, по-моему, Гончаренко от партии Порошенко, который сказал, что с Россией надо просто договариваться по всем вопросам, иначе жить так нельзя, продолжать жить в условиях войны и так далее. На него обрушился шквал критики. В общем, тоже дискуссия идет в украинском обществе, внутри украинского общества о том, как прийти к миру в условиях войны. Вам слово. С разных сторон эта тема обкатывается. Мы видим и за рубежом, и внутри Украины. Как вы это видите?
2: Ну, это та ситуация, знаете, когда все правы и все неправы. Вот смотря как, где, как поставить акцент. И Рубио, и Зеленский говорят не совсем об одном и том же. Вот, Рубио описывает ситуацию на поле боя и за столом переговоров. Россия требует Донбасс, Украина не может согласиться отдать территории, вот, которые Украина, Россия даже не смогла захватить в полной мере, как она того желала. Вот, и в этом позиции несовместимы. А то, что сказал Владимир Александрович Зеленский, эмоционально абсолютно понятно. И то, что сказал Алексей Гончаренко, тоже имеет место. В Украине много людей поддерживают такую точку зрения, может быть, даже не вслух. Потому что все-таки страна находится в состоянии войны. У нас вот это популярный тезис о том, что не надо раскачивать лодку во время войны и так далее. Но реальность такова. Путину удается в какой-то мере достигать вот того эффекта усталости общества от войны. Я вот сейчас в Киеве, реальность такова. Когда мосты, соединяющие левый и правый берег Киева, в нерабочем состоянии, понимаете, треть города живет на левом берегу, а промышленность сосредоточена на правом берегу. То есть это миллионные перемещения ежедневные, которые
0: 600 тысяч машин идут, по-моему, только по одному южному мосту.
2: Ну, это
0: в день имеется в виду.
2: Да, вот. И, конечно, это создает психологические проблемы, да, на фоне общей усталости, еще и вот это вот все. Я скажу так, это не из серии немного о себе, но вот на расстоянии вытянутой руки, то есть в радиусе 500 метров, 3 прилета за последние несколько дней было возле моего дома, где я живу. В том числе детская художественная школа, лицей, где учились мои дети, и роддом, в котором они родились.
0: Вот. Это какой район? Какой район Киева?
2: Оболонь.
0: Оболонь.
2: Оболонский район.

0: общаться, или я слышу о том, как это недалеко от меня, скажем так, происходит. Когда говорят, ребята, ну вот если это правда, что в Стамбуле в 22-м году было предложено заморозить на линии фронта и как бы там отказаться от статьи в Конституции о вступлении Украины в НАТО и еще там ряд каких-то оговорок по поводу сферы употребления русского языка, и это удовлетворяло, в принципе, Кремль, хотя существует, что нет, они бы все равно дошли до Португалии, там, в своих намерениях, они бы не остановились. Но тогда ведь такая была схема. И вот люди говорят, ну, а если бы мы тогда согласились, не было бы миллионов жертв с обеих сторон, кстати, там, 1,5 миллиона русских, будем считать, что около того украинцев, да, вот, столько перемещенных лиц, разрушенной экономики и так далее, и так далее. И такое звучит. Вот, поэтому то, что у Алексея Гончаренко прозвучало из его уст, это не одиночный такой вскрик, да, рожденный на эмоциях одного человека. Это в головах у многих. Вот, и...
1: Ну хорошо, хорошо, это был 22-й год. А как сейчас решить ситуацию после 5,5 лет войны, когда совершенно понятно, что условия Путина – это условия капитуляции Украины, и они в любом случае не ведут к миру? Потому что задача Путина, наверное, это ну, уничтожение и власти украинской, и, собственно, порабощение, наверное, Украины. Если так, прямым текстом. Как вы считаете?
2: Уничтожение.
1: Уничтожение, да, да. Как вы считаете, Олег?
0: Ну, давайте я эмоционально отвечу. Если Путин позволяет себе убивать политических оппонентов, то я не вижу повода не договориться специальным службам, ведущим спецслужбам мировым. Я не знаю, что это может быть. МИ-6, МОСАД, ГУР украинский и американские какие-то службы, и грохнуть этого дурачка в Кремле, и как бы и посмотреть, что будет дальше, поскольку я уверен, что все быстренько свернется.
1: Но, наверное, вот. это технически сделать очень сложно. Мне так с трудом это представляется.
2: Нет политической воли, потому что любая спецслужба в демократической стране, она подчинена политическому руководству. ЦРУ не может самостоятельно организовать какую-то операцию, несмотря на то, что полно теорий заговора на эту тему. Но на самом деле ЦРУ всегда выполняло задания президента, даже когда ликвидировали.
1: Я об этом и говорю. Технически это сделать очень сложно.
2: И то же самое касается МИ-6 и МОСАД. Вот из трех ведущих спецслужб, я вам скажу, что ни израильская, ни американские спецслужбы сейчас не будут участвовать в такой спецоперации, потому что их политическое руководство не даст им этого задания. Потому что ни Трамп не скажет «убейте Путина», ни лидер Нетаньяху, ни лидер Израиля на это не пойдет. Он ездил уже после оккупации Крыма в Москву и ходил там с портретом своего родственника во время парада вместе с Путиным. Руку ему пожимал. То есть он знал, что Путин организовал войну на Донбассе, оккупировал Крым, и он поехал и Путину руку там пожимал, и с ним дружески общался. Поэтому вот можете представить, что уже Нетаньяху сейчас отдаст приказ участвовать в МОСАДе в такой операции?
1: Нет, ну, в любом случае, если такие данные всплывут, даже если что-то, какой-то вот план готовится, при участии руководства страны, то это может привести к отставке. Олег?
0: Да, так вот я и начал с того, что эмоционально можно ответить так.
1: Ну да.
0: Эмоционально. А на самом деле, конечно, нам приходится мириться с тем, что в Кремле этот лидер, абсолютно, на мой взгляд, просто неадекватный человек. Я, по-моему, говорил в какой-то программе, что не удивлюсь, что как, после его действительно уже смерти, этого Владимира Путина, вот, масса россиян будет говорить, как сумасшедший, почему он был шизофреник? Неужели, когда вытащат там какой-нибудь эпикриз из его медицинской книжки? Вот, не удивлюсь. Так вот, мириться приходится с тем, что он жив и что делать дальше. Конечно, точка зрения Зеленского мне близка. Надо всеми способами добиваться того, чтобы продолжение этой войны России было экономически невыгодно, и даже не невыгодно, потому что невыгодно здесь ни о чем. Затянут пояса, скажут, надо ради Родины, значит, там, помереть от голода всей Сибири и помрут. А действительно сделать невозможно введение войны. Вот. Здесь нам нужна помощь Европы и помощь

0: Америки, которые уже устали от этой войны тоже. Вот, потому что когда мы видим, что есть посредники, есть всякие хитрые способы обходить санкционные списки, вот, и так далее, и так далее. Нужно не просто новые санкционные списки, а системное перекрытие нефтяных долларов, доходов, финансовых каналов, поставок станков, электроники, электроники, все, которые пичкают вот эти вот ракеты, компонентов для ракет, беспилотников, и наказание компаний и государств, которые помогают эти ограничения обходить. А когда мы видим, что со стороны, в том числе и Америки, там, позвонить, поздравить, не поздравить, мой друг, мой не друг, красная дорожка, синяя дорожка, раздражает, и это все жизни в Украине. И в России тоже, кстати, не будем забывать. Поэтому, а как добиться? Ну, добиться только общими усилиями. Западная цивилизация в лице Америки, Европы и Украины. Вот эти три кита, на которых это зиждется, но мы же видим, что между Америкой и Европой существуют определенные противоречия. Да? Европа тоже разная. Приходят к власти разные в некоторых странах там силы, которые не очень-то стремятся помогать Украине и прочее, прочее.
1: Это внешние только... факторы, да, это внешние факторы. А, да. Леонид, Зеленский говорит, закройте Путину экономику, наложите санкции на их оружие, то есть на российское, откройте Starlink, чтобы Украина использовала его на территории России. Он говорит, вы же открыли его для Израиля в Иране. Когда вам нужно, говорит Зеленский, все это работает. И тогда Путин сядет за стол переговоров, потому что потеряет все. Он спорит с Марко Руби, он говорит, что никакого тупика здесь нет. Это называется просто нежеланием вот так давить экономически на Россию. Вам слово. Здесь, кстати, разговор тоже идет еще и о другом направлении. Вдруг на этой неделе всплыл опять-таки Северный поток. И разговор идет о том, что Соединенные Штаты и Россия, они ведут, я не знаю, переговоры, разговоры о том, чтобы вернуть этот Северный поток к жизни. Я здесь должен всегда добавить, что обычно американская сторона говорит, все вот подобные планы, подобные стратегию мы будем обсуждать после окончания военных действий. Пока администрация Трампа на этом настаивает, на этом стоит. Все, что мы с вами обсуждаем. Кирилл Дмитриев приезжает постоянно в Вашингтон, говорит об экономике, предлагает взаимодействие экономическое между Соединенными Штатами и Россией на 12 триллионов долларов. Как это все трудно даже представить, 12 триллионов долларов. Видимо, он говорит, видимо, представляет, что чем выше цифра, тем, облизываясь, американцы пойдут ему навстречу, но американцы говорят нет. Нет, это все будем мы обсуждать тогда, когда закончатся военные действия. Давайте завершайте войну, а после этого, да, у нас светлое будущее в отношениях экономическое, но только после того, как война будет завершена. По крайней мере, вот такая позиция. Леонид.
2: Ну, это как если представить, Гитлер вдруг в 42-м году останавливает войну и с него снимают все санкции, начинают торговать и вообще забывают про то, что прямо в этот момент в концлагерях горят евреи в печах. То есть, а мы продолжаем торговать. Вот это примерно, с моральной точки зрения, я бы сказал, примерный эквивалент. А что касается вообще всех этих разговоров о переговорах, мне у Гончаренко не понравился один момент. Потому что, когда он говорит, надо вести переговоры, на самом деле Зеленский уже 2 года как занимается, или 1,5 года, постоянными переговорами. Были предложения от разных международных посредников, в том числе там, от Египта, Индии, Китая. И ни на один такой вариант Украина не сказала «нет». То есть Украина согласилась на все варианты прекращения огня, которые предлагались. Поэтому первая часть мы должны вести переговоры. Но как бы Украина и ведет переговоры постоянно. Я бы даже сказал, что слишком много переговоров, потому что это как-то расслабляет Кремль. Кремль чувствует свою силу, чувствует, что с ним хотят иметь дело. Хотя их на самом деле с ними надо не дело иметь, их надо уничтожать. И Путин, он, я уверен, не просто там какой-то шизофреник. Это скорее, это уже ближе к чему-то демону. То есть это демон на самом деле. Он живет за счет смертей, огня, разрушения. Поэтому его сила исходит из того, что он разрушает. Он, когда не было войны в России, он не был очень успешным президентом. Например, экономика не росла. Как только падали цены на нефть, экономика начинала падать. И он я напомню, в 2012 году сфальсифицировал выборы, когда возвращался на второй, так скажем, не срок, а уже второй период сроков. И он даже, может быть, вы не знаете, но он, когда выступал после победы, он плакал даже. То есть он чувствовал, что он находился на грани того, что он может потерять власть и оказаться в каких-то там под следствием и в тюрьме. То есть он после этого, собственно, почему он, я думаю, начал кампанию по уже физическому уничтожению оппозиции и по подготовке к войне с Украиной. Потому что, естественно, когда он в феврале 2014 года начал войну на Донбассе и оккупировал Крым, это не было с бухты-барахты, к этому готовились годы. То есть, как минимум, там, с 2012 года, он, а может, есть некоторые аналитики говорят, что и раньше он, скорее всего, готовился к этому. То есть он готовился к войне, потому что это часть его натуры. Он человек войны, он хочет все время воевать. Поэтому переговоры с ним можно, конечно, вести, но это не решит проблему Украины, потому что он остановится сейчас на одной границе и начнет готовиться к другой войне. Если Америка начнет с ним экономически сотрудничать, то это будут просто годы подготовки к новой войне. Потому что явно, когда Путин затрагивает тему Украины, у него он постоянно говорит какие-то неадекватные вещи, которые легко проверяются Гуглом или там любым чат GPT вам ответит, что Украину не придумывал Ленин. Хотя бы потому, что «Шойне вмерла Украина», этот гимн был написан в середине 19 века. То есть гимн написали, но еще больше 50 лет ждали, когда Ленин придумает наконец то, про что был гимн написан. То есть это не... И то, что лингвисты говорят, что украинский язык появился несколько сотен лет назад, и он произошел от языка Киевской Руси и так далее. Культура совершенно отдельная мне. Я даже когда в Советском Союзе жил и был школьником, в России жил, ну, в РСФСР, то я понимал, что украинцы — это отдельный народ, потому что, ну, они одеваются по-другому, у них другой язык, другая культура, и они живут немного по-другому. Я ездил к своим родственникам во Львов и видел, что это другие люди совершенно, что это не русские. То есть я был школьник, я на каком-то базовом уровне, там, ненаучном, понимал, что это другие люди. А Путин вдруг не понимает. Он все прекрасно понимает. Он просто так ненавидит на животном уровне украинцев, что, естественно, для него война – это не война за территорию, там, нефть, газ, какую-то добычу, там, престиж, империя. Нет, у него цель – возрождение СССР. И частью этого возрождения должно быть уничтожение украинцев как этноса и, естественно, украинской государственности. Поэтому, если вы сейчас остановитесь на там, перемирие будет, то это перемирие только для того, чтобы подготовиться к новой войне. Соответственно, я думаю, что украинцы тоже будут готовиться к следующему этапу. И надо будет готовиться к этому этапу до тех пор, пока будет жив Путин. Потому что, когда он скончается, я думаю, что среди даже его окружения не найдется людей настолько озабоченных нездорово Украины, которые захотят уничтожить Россию для того, чтобы лишь бы только уничтожить Украину. Я думаю, что следующее поколение российских политиков, они, конечно, не будут никакие не демократы, они не будут любить Украину, они не будут любить Америку, там и западные ценности, но они не захотят гробить свою жизнь и своей страны, и своих родственников ради того, чтобы уничтожить украинцев. И то, что это будет... А что сейчас делать украинцам? Соглашаться ли на там, остановку по границе? Но это возможно как вариант. Но только после этого надо готовиться к следующему этапу войны.
1: Олег, вы говорили по поводу мостов. Россия ударила по мостам, по украинским мостам. Атакам подвергаются и северные, и южные мосты через Днепр в Киеве. Здесь вопрос, конечно, может ли российская армия нанести переправам действительно серьезный ущерб, поскольку это удары дронами. Дроны, да, они могут нарушить движение по мостам, но разрушить мосты крайне сложно дронами. При этом еще один вопрос, зачем вооруженные силы Российской Федерации такие атаки продолжают, понятно, чтобы вести хаос в городе и так далее. Кстати, эти атаки, они ведь еще с 2022 года. И здесь такой вопрос. Я прочитал на этой неделе, что украинцы, многие, живя в Киеве, думают, оставаться ли в городе на зиму 26-27 года, поскольку удары по мостам — это одно, удары по энергетике — это добавление отношение, опять-таки, к этой теме хаоса, и это отсутствие электричества. Я разговаривал в пятницу с нашим украинским корреспондентом, он из Киева, он говорит, что с утра не было света, с утра не было электричества. Но если не будет света с утра, и электричества не будет с утра, где-нибудь там в январе, и погода будет 20 градусов минус по Цельсию за окном, то эту зиму, прошедшую, уже вот так украинцы и проживали. Речь идет о том, что массово могут киевляне покинуть город. Ваш комментарий, как вы считаете?
0: Да, я наблюдаю этот процесс. Много факторов разных. Во-первых, обрушение стоимости недвижимости. Сейчас можно недорого купить замечательные киевские квартиры. Угу. Вот. Но в очередь никто не стоит. Упала аренда квартир тоже в цене. Я смотрел обзоры. Люди выезжают, у кого есть возможность выехать за город, особенно если там автономные все системы включены в каких-то загородных там домах, дачах и так далее. Вот. Лучше быть там. Потому что то, что говорил ваш киевский коллега Геннадий, это все правда, но это не то, что там вчера было с утра, не было света. Это, теперь это постоянное явление. У нас хаотичное. Раньше вот где-то 3 или 4 дня назад ввели графики отключения света. 3 часа примерно он есть, 3 часа примерно его нет. Оно, эти графики так сделаны веерно, чтобы неделю по вот этому графику, а потом несколько типов их, да, первого, второго, третьего типа отключения. А потом оно так веерно меняется, чтобы люди, ну, как бы, кто-то утром не хочет, кто-то вечером не хочет, чтобы не было света и так далее. Все готовятся, у всех какие-то гаджеты, пауэрбанки, покупают себе эти инверторы, различные аккумуляторы, устанавливают прямо дома. Вот. Мне пришлось, чтобы работать. Вы помните, в прошлом году я говорил, возможно, не будет света. Там было такое, что мы были в эфире, и вдруг все вырубило. Вот. Я сейчас себе поставил такую дорогую систему, которая, в принципе, обеспечивает, даже когда свет выключается, я не замечаю, она автоматически включает наше автономное питание от аккумулятора, и как бы можно существовать так в течение, скажем, десятков часов. Вот. Но к вопросу. Страшнее всего еще то, что россияне намереваются, судя по намеченным вот этим целям поражения, разрушить коммуникации, связанные с водопостачанием, как это по-русски, водообеспечение. Вот. А это и канализация в том числе, это не только отсутствие воды как таковой, горячей, холодной. Это еще и канализация, которая не работает. И если морозы, то ну, когда 20-градусные морозы были в прошлом году, у нас на левом берегу там вообще был целый микрорайон, у которого канализацию порвала жидкость, которая находилась в этих трубах. Она же при замерзании расширяется и рвет вот эти коммуникации. И все вот содержимое этих труб, оно идет в дома. Вот. То есть, а как отправлять естественные надобности? Воды нет, и туалет не работает. Ванна не работает, света нет, они бьют по дата-центрам, интернет у нас частично поражен тоже, не работают некоторые файлообменники, некоторые сервисы, ресурсы поражены. То есть речь идет о мостах, это комплексный подход, мосты, интернет, канализация, водообеспечение, электричество, тепло и так далее. Вот если это в 3-миллионном городе они реализуют, это, конечно, будет катастрофа. Вот. Поэтому мосты – это как бы такое внешнее, которое людям показывают. Северный и южный. Северный мост, южный мост. Вот. Это хаос, который призван воздействовать психологически на население. Кто смог, уехал. Я это могу констатировать, потому что легко могу припарковаться сейчас у себя под домом, даже иногда выбрать место. Раньше тут по 3 претендента на одно освободившееся было в рабочие периоды. Ну, то есть еще буквально месяц назад. Значит, народ выезжает, кто может. Вот. Мы остаемся.
1: Почему вы остаетесь?
0: Специфика моей работы такова. Плюс у меня жена, ну, скажем так, она работает директором лицея учебного. Вот. И она школу не покинет. потому что ученики, как бы, ну, понятно все. Если она не едет, да плюс у меня дочка родила внука, мне 4 месяца ему было позавчера, ну вот, с малышом. Они тоже здесь находятся, правда, в загородном доме. Вот, ну, тут попроще. То есть вся семья здесь, куда я поеду, Геннадий. Да. Разве что к вам в Америку на недельку.
1: Ну, на недельку это не решение вопроса для вашей семьи.
0: О чем я и говорю.
1: Да.
0: Вот. А насчет разрушения мостов вы начали. Да, конечно, все вообще сооружения оборонного характера, которые делались еще по ГОСТам СССР, как правило, они сделаны с большим запасом прочности, так что каким-то одним дроном и даже несколькими дронами, попавшими в одну точку, что нереально с точностью российского оружия, я так мягко выражусь. Вот. Поразить полностью эти объекты крайне трудно. Это нужно в одну опору какую-то конкретно попасть высокоточными боеприпасами несколько, неоднократно, в одну конструктивную вот эту вот точку. Но каждое попадание, которое быстро восстанавливается, тем не менее парализует город, потому что мост закрывается на несколько часов, вот, или там одна полоса движения остается, все остальное закрывается и так далее.
1: Ну, да.
0: Я еще вам скажу больше, что напоследок буквально, мишенка на торте, вчера не работали все 3 линии метро. Точно сейчас не скажу, что было, но...
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения Аквитке Цисик. Родилась Квітка Цисик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цисик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-Холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке «Риголетто» Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью удавался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

этапом в жизни Квитки Цисек стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисек. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисек эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: детской души после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: украинской души.
1: Мелодии украинской души.
0: А в душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось. И тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело, подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Квитка Цисек жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир.

Она никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
3: Ой, не буду горевать,

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Телеканал RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, которую возглавляет Юрий Маглёванный. И у нас сегодня очень желанный гость. Вот прямо вас сейчас заинтригую, но перед этим, чтобы потом не забыть, не дай бог, потому что очень и очень важное объявление, которое должно прозвучать, отвечая на ваши просьбы. Дело в том, что в последнее время у нас в Америке здесь образовался такой десант из израильских и американских врачей. Да? Вы, наверное, поняли, что я говорю о докторе Романе Бараке и докторе Еве Рубин. Так вот, опять же повторю, по вашим многочисленным просьбам и в связи с большим количеством желающих, которые хотят с ними встретиться, объявляется дополнительная встреча в этот же день, который был ранее запланирован, 21 октября, еще и в 8 часов вечера, то есть в 6 и в 8. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера. И как говорят устроители, как говорят сами врачи, что лекции эти бесплатные 21 числа Нью-Йорк у нас в Дэвидсон Радио. В 6 или в 8 вечера, но надо позвонить по телефону 646-979-0044. И надо зарегистрироваться, потому что никто не предполагал, что будет такое огромное количество желающих. Поэтому вот даже разделили на 2 и 2 часа, да? Те, которые не зарегистрируются, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. То есть, если их не будет, вы тогда не обижайтесь. Еще раз, номер телефона 646-979-0044. Надо зарегистрироваться. И я прочту достаточно длинный текст, который звучит по радио, и его читают мои дорогие коллеги. И я повторю, нас долго учили... Пока ничего не болит, к врачу можно не ходить. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. Еще раз, 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатная медицинская лекция с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Напомню, доктор Роман Бара, главный врач медицинского центра Хорев в Израиле, координатор международного департамента клиники Рамбам, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог, анестезиолог, доктор Ева Рубин, выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема вот этой встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе. Попытаться опередить ее еще раз в Нью-Йорке 21 октября в 6 часов вечера. Наш адрес вы хорошо знаете, 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход 21 числа на эту лекцию свободный. Приглашаются все желающие. По вопросам звоните по телефону, медленно говорю и заканчиваю. 1-646-979-0044. Ну и теперь Дорогие наши телезрители и радиослушатели, я с огромным наслаждением объявляю, что сейчас состоится у нас с вами встреча с человеком. Вот об этой встрече вы меня просили неоднократно. Даже когда были встречи с другими людьми или были какие-то концертные у меня программы, вы все равно время от времени мне напоминали это имя. Журналист, артист, режиссер, писатель Александр Сиротин-Лахман. Он сегодня с нами вновь. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили второй раз.
4: Дай бог не последний.
2: Ну, вот повторю по многочисленным просьбам, правда. И от прошлого раза, Александр, у нас осталось огромное количество фотографий ваших. Вот чем я вдохновилась? Я увидела там такие лица исторические, в основном американские. Есть там, конечно, и русскоговорящие люди, но в основном это звезды мировой величины. Я не побоюсь этого слова. Потом я получила в подарок книжку «Былое и былые». Вот она.
4: Вот это самое.
2: Вот она. Саша держит ее в руках. Давайте прямо сразу опять, поскольку я про коммерцию говорю, вот если человек захочет ее приобрести, а это будет точно после сегодняшней передачи, уж абсолютно я уверена в этом, вот как можно это сделать?
4: Ну, во-первых, можно выйти на мой сайт на Фейсбуке и просто прислать мне по Фейсбуку на мой адрес фейсбучный, ну, заявку, что ли, или желание связаться со мной, и все это можно сделать. Это самый простой вариант.
2: Вот Юра наиболее мне подсказывает, в личку.
4: В личку, да, и наиболее дешевые. Также можно, конечно, просто выйти на любой сайт, на Google, и поискать, где эта книга продается. Она продается в разных местах.
2: «Былое и былые» Александр Сиротин-Лахман.
4: Совершенно верно.
2: Окей, все, теперь у меня полегчало на сердце, и в прошлый раз мы с вами говорили скорее об истории ваших родителей, вашей семьи, вашего происхождения, театра Михоэлса, где работала ваша мама.
4: Да, речь шла о другой книге, книга, которая называется «Еврейский театр прощается, но не уходит».
2: Вот я думаю, что на нее тоже будет большой спрос. Но сегодня уже давайте говорить о том, что вам подарила судьба вот в лице этих людей, которых вы встретили в своей жизни, и благодаря чему такая объемная книга,
4: да,
2: получилась.
4: Да, почти 600 страниц.
2: Вот, понимаете, как. А вы записывали после каждого интервью, или как это происходило?
4: Нет,
2: или это воспоминания?
4: Нет, нет. Это, конечно, я брал интервью. Брал интервью либо для русскоязычного американского телевидения или радио. На радио я работаю здесь с 1980 года. А потом одновременно я работал на радио «Свобода», и там тоже брал интервью у разных людей. Должен сказать, что
2: вот мы Аль Пачино видим.
4: Да, ну, все тогда еще молодые. Аль Пачино молодой, Даглас молодой, Майкл Даглас. Сейчас они выглядят немножко, ну, и я тоже немножко иначе выгляжу. Но что делать? Время берет свое. Это, как ни странно, нынешний спикер Сената Чарльз Шумер. Тогда он был еще конгрессменом и с удовольствием давал интервью. Ну здесь Лайза Минелли, да, в очередной раз она как раз выходила замуж. И под это дело мы взяли у нее интервью. Благодаря Раисе Черниной, конечно, Вупи Голдберг. Дело в том, что мы всегда посещали различные мероприятия. Это Чарлтон Хестон, замечательный совершенно актер. Он как раз выпустил книгу. Это Джонни Кэш, певец. В общем,
2: ну, вообще все
4: эти, ну, почти все эти люди, Ларри Кинг со своей тоже очередной женой.
2: Он вот часто женился, да?
4: Да, он любил говорить «четыре жены тому назад». Он любил говорить такую фразу. Дэнни Айела, тоже замечательный актер. Все замечательные актеры.
2: Дело в том, что вы феномен вообще, вот, Саш, вы, чтобы вы знали, феномен вы и Раиса Чернина.
4: Безусловно, это все ее, она организовывала все это, она связывалась с людьми и договаривалась об интервью.
2: Фантастика, фантастика. А
4: вообще вот в этой книге интервью с людьми не только с актерами или музыкантами, но и с политиками, и с общественными деятелями и так далее, которые как-то повлияли на жизнь, на нашу жизнь, на наши мысли, наши чувства, наши вкусы, начиная с последней четверти XX века и по первую четверть XXI века. Это все очень значительные лица, и я, в общем, счастлив, что я, ну, как помните, была такая песня «Не расстанусь с комсомолом», я не расстаюсь, так же, как и вы, кстати, с микрофоном.
2: Да, не расстанусь с микрофоном. А у вас, кстати, во многих кадрах был микрофон WMNB.
4: Да,
2: это же наш телевидение.
4: Да, да, да.
2: Истоки.
4: Да, да, совершенно верно.
2: Фантастика.
4: Так вот, в этой книге, во-первых, вступление написал Иван Толстой, Иван Никитич, которого я очень уважаю, он на «Радио Свобода», где я работал, где мы работали, были коллегами. Вот. И, в общем, мне приятно, что он тоже здесь присутствует в этой книге. Ну, тут есть фотографии, фотографии вы видите. Это, кстати, Хампердинг, Энгельберт Хампердинг до сих пор поет. Представляете, он до сих пор гастролирует.
2: И Раиса Чернина рядом.
4: Да, и Раиса Чернина,
2: ну, слава
4: конечно.
2: Богу, хоть история запечатлила этот момент.
4: Обязательно, обязательно.
2: Да.
4: Что я могу сказать? Что я, в общем, относительно легко брал интервью, потому что люди с удовольствием разговаривали. А есть две причины, почему они с удовольствием разговаривали. Русскоязычные, как раз приезжая в Америку, и встречая русскоязычного журналиста, они как-то освобождались, они чувствовали, что они могут говорить то, что они думают, а то, что они хотят. И были откровенными в те годы, когда, в общем, в России, в Советском Союзе, потом в России не всегда можно было говорить то, что хочешь и думаешь. Американские политики и актеры, и музыканты и так далее, им был интересен тоже русскоязычный журналист, с которым они могли быть тоже откровенны, потому что своим не всегда, они контролировали себя, они не все могли сказать. И вот мое такое положение русскоязычного журналиста в Америке позволяло мне легко находить контакты с этими людьми. Это очень интересно.
2: Ну, потом, Саш, скажу вам честно, вы очень располагаете. Вы всегда держите такую нейтральную позицию. Нету ни подобострастия, ни понебратства, ни, наоборот, отстраненности, а достоинства. Вот это правильная тональность взятая. И даже как вы исполняете кусочки из своей книги, вот я посмотрела, ну, просто даже как актеру я вам отдаю должное. Вы молодчина. Если вы позволите, давайте посмотрим хоть какой-нибудь фрагмент на выбор. Даже вот я не знаю, я себе выписал, например, ваше интервью и рассказ про Шарля Азнавура.
4: Прекрасно.
2: Если Юра, есть у нас это? Сейчас Юра это найдет. Он, кстати, тоже вот отличался такой какой-то открытостью к людям. И я помню, что мы тоже как-то куда-то приехали, и я там была просто седьмая вода на киселе, и я видел, как он себя вел, и он говорил: «It's okay, откуда вы? Мне все равно, у вас есть 10 минут, вот просто я больше временем, больше не располагаю». И никакого высокомерия вообще просто.
4: Это говорит о культуре человека,
2: да.
4: Понимаете?
2: Да.
4: Высокомерие – это признак бескультурия.
2: Вот.
4: Пожалуйста. Две гитары.
5: Every memory lingers. Из книги «Былое и былые. Памятные встречи». Шарль Азнавур собирался жить до 120 лет. Когда легендарный французский певец Шарль Азнавур прибыл в Нью-Йорк, чтобы дать 3 сольных концерта в нью-йоркском Сити-центре на Вест 55-й стрит, за несколько дней до выступления была устроена пресс-конференция, на которой Шарль Азнавур ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, что в молодости писал песни для других певцов, пока не начал петь сам. А теперь, на склоне лет, он стал петь меньше, зато пишет больше. причем не только песни, но и пьесы. Так, работая, можно прожить очень долго. Евреи, и среди них его еврейский внук, по традиции желают друг другу жить до 120 лет. Шарль Азнавур решил выполнить это пожелание. К тому же в его жилах течет армянская кровь, а кавказцы живут долго. Если в жизни он француз армянского происхождения, то на сцене он и француз, и армянин, и еврей, и мусульманин, и христианин, и богатый, и бедный, всякий. Когда я во время Второй мировой войны впервые приехал в Америку, в Нью-Йорк, и оказался на Таймс-сквере, я не знал ни слова по-английски. Был без денег, но очень любил американское кино, американскую музыку. Я помню запах Таймс-сквера. Он пах тогда сжженным сахаром. И еще помню знаменитую рекламу сигарет Camel, верблюд с сигаретой, из которой шел дым. Это произвело на меня огромное впечатление. С тех пор я полюбил Нью-Йорк. Я не люблю спящие города. Мне нравятся города активные, работающие. В Нью-Йорке все время что-то происходит. Еще, пожалуй, Лондон такой же. Эти два города для меня. Только не передавайте, пожалуйста, мои слова французам. Мне кажется, продолжал Азнавур, я хорошо понимаю иммигрантов. Причем из любой страны. Моя семья очень интернациональная. У меня один внук еврей, много армян в семье, есть мусульманин, есть протестант. Недавно родился внук венгр. Я стараюсь помогать иммигрантам, особенно молодым, живущим в пригородах, защищаю их. Ваша страна, Америка, отличается от других тем, что представляет собой плавильный котел. Здесь иммигранты адаптируются и ассимилируются легче и быстрее, чем в Европе. Но теперь и Франция становится новым плавильным котлом, потому что молодые иммигранты хотят как можно быстрее добиться успеха в новой стране. Месье Азнавур, или, если позволите, мистер Азнавур, участвуете ли вы в политической борьбе? Нет. Никогда не участвовал в политических движениях. Всегда отказывался агитировать за кого-либо, за какого-либо кандидата. Я никому ничего не советую. Как я голосую, это мое личное дело. Опасно использовать популярность в политических целях. Мое дело – петь, а не выступать на политических митингах. Американские гастроли Азнавура какой-то журналист назвал прощальными. На вопрос «почему?» певец ответил, ну, потому что любой концерт, любое выступление может стать прощальным. К тому же это мобилизует артиста, заставляет его выложиться на сцене, как в последний раз. Журналисты давно называют мои концерты прощальными, но я продолжаю петь. Скажите, пожалуйста, где вам интереснее и легче работать, в кино перед камерой или в концертном зале? Для меня нет разницы. Я актер и певец в равной степени. У меня всегда крупный план. Публика в зале – это моя камера. Снимаясь, я представляю себе, что стою не перед камерой, а на сцене перед зрительным залом. Я спросил, как он относится к тому, что его пресс-агенты представляют его американской публике как французского Фрэнка Синатру. Он ответил – мы совершенно разные. Синатра пел песни, написанные для него другими, а я пою только свои, написанные мною песни. Но мы оба начинали актерами, а потом стали певцами. Я не против такого сравнения. На вопрос, что для него самое важное в жизни, он ответил, что семья и работа. Работа очень важна для меня. Я люблю много работать, каждый день. Иногда до поздней ночи. Одни жалуются, что им не хватает денег, а мне не хватает времени. Ваша бабушка жила в Ереване. Остались ли у вас родственники в Армении? По-моему, есть 4 или 5 настоящих дальних родственников. И еще 250 тех, кто говорят, что они мои родственники. Причем живут они в основном в Грузии. У грузин фантазия богаче, чем у армян. Но года 3 назад я был в Грузии и действительно нашел одного реального родственника. Его фамилия Суджиян. Это была фамилия моей бабушки. Есть у меня родственники и в Нью-Йорке. Здесь живут моя дочь, мой внук и моя внучка. Вы чаще всего поете о любви. Я написал очень много песен о любви, но о трудностях любви. Я стараюсь избегать банальностей, вроде «я люблю тебя, ты любишь меня». Петь о несчастной любви гораздо интереснее. Где я беру темы песен? У вас. Меня питает то, что я вижу и слышу вокруг. Мой главный резервуар, из которого я черпаю темы, прошлое, которое я вспоминаю, и настоящее, которое я наблюдаю. «Кем вы чувствуете себя больше, французом или армянином?» – спросила сотрудница армянской редакции. «Я с детства хотел быть настоящим французом», – говорит Азнавур. «Я гораздо больше француз, чем армянин. Я не читаю и не пишу по-армянски. Я не смогу спеть гимн Армении. Я не умею молиться по-армянски. Я родился в Париже, вырос на французской литературе, знаю молитвы на французском. Я француз, но при этом я никогда не забываю о своих армянских корнях и при любой возможности помогаю Армении. Могу ли я быть лояльным по отношению и к Франции, и к Армении одновременно? Да. Когда вы наливаете в кофе молоко и размешиваете, вы потом не можете отделить кофе от молока. Это я, кофе с молоком. Заговорили о предстоящих концертах в Америке. Он признался, что еще не знает, что именно будет петь, но знает, на каких языках. На французском, английском, испанском. Американские певцы, приезжая во Францию, поют только по-английски. Лайза Минелли только иногда споет что-то по-французски. А я в Америке всегда пою по-английски. Что буду петь, решу в последний момент. Для меня нет разницы, петь для американцев, французов или кого-то еще. Если люди купили билет на мой концерт, значит, они хотят услышать и увидеть меня. Они знают, на что идут. И я спокоен. Когда я начинал и был неизвестен, я волновался. Теперь нет. И я не думаю, останусь ли я в памяти людей. Столько замечательных музыкантов и певцов ушли из людской памяти. Обо мне, может быть, вспомнят в связи с одним каким-то фильмом, но скорее по одной или двум песням. Песни могут остаться, но все забудут, кто их написал. «Будете ли вы петь в Нью-Йорке по-русски?» – спросил я. Одну русскую песню я пою на всех концертах обязательно. Это две гитары. Это не фольклор. У песни есть автор – Саша Макаров. Русский эмигрант, живший в Париже. Кстати, он армянин, Макарян. Его песня была в репертуаре моего отца. Я взял песню у него и полностью переписал текст. Прекрасная мелодия. Эту песню нельзя не спеть в Нью-Йорке. Кстати, впервые я выступил в Нью-Йорке в 1946 году в одном манхэттенском кафе, единственном тогда, где пели вместе и белые, и черные артисты. Шарль Азнавур добавил, что на него большое влияние оказали Мишель Легран, у которого мать армянка, и особенно Александр Вертинский, у которого Азнавур позаимствовал немало идей. Какая-то дама попросила Азнавура спеть прямо там, на пресс-конференции. «Я не пою без аккомпанемента, не пою на днях рождения, на корпоративах. Я профессионал и пою только на сцене, только для публики в зрительном зале». Кто-то спросил: «Вам не трудно выдержать 3 сольных концерта подряд? В вашем возрасте многие предпочитают отдыхать, а вы все еще работаете?» «Да, работаю», – ответил Азнавур, «потому что это моя жизнь, а я люблю жить». Когда в 2012 году проходила эта пресс-конференция, организованная американским театральным продюсером Сергеем Даниляном, Шарль Азнавур готовился отметить 88-й день рождения.
6: Саша, вот видите, перехожу на короткое имя, потому что такая искренность. И такая человечность вот прозвучала в вашем голосе, в вашем исполнении. Еще раз примите мои комплименты.
4: Спасибо.
6: Как исполнителя. И вспомним заодно, я похвастаюсь, что мы с вами одну альма-матер закончили, да, Щукинское училище. Вот у меня сразу возник вот какой вопрос. Как долго вы готовитесь к встречам вот с такими величинами?
4: Вы знаете, ну, долго я не могу сказать, что я готовлюсь долго, потому что всегда не хватает времени, потому что все время в работе. Сегодня ты с одним говоришь, завтра с другим, третьим и так далее. Но, конечно, я готовился, потому что мне надо было знать и биографию, конечно же, и семью, и взгляды. Я читал какие-то интервью, которые этот человек давал раньше, и, конечно, намечал вопросы. Причем вопросы с учетом моей аудитории, моей публики, что нам интересно знать об этом человеке. Вот вы только что упомянули нашу «Альма-Матер». Я хочу напомнить еще одно интервью. Даже это не интервью, вернее, воспоминания, потому что на нашем курсе, ну, впрочем, это будет ясно из моего короткого выступления про Татьяну Самойлову. Можно это показать?
6: Ой, ну, конечно. Сейчас режиссер будет искать. Буквально там несколько секунд у нас есть возможность. Вы с ней учились на одном курсе?
4: Я об Или этом рядышком? Рассказываю. Нет, нет, на одном курсе. Я это все рассказываю. Я не хочу повторять то, что вы сейчас услышите.
6: Предвосхищать.
4: Да. Предвосхищать.
6: Хорошо.
4: Пожалуйста, если можно.
7: Памятные встречи. Татьяна Самойлова. «Танцы со звездами». После фильма «Летят журавли» у нее была мировая слава. Ее знали, ее любили. С 1953 по 1956 год она училась в Московском театральном училище имени Щукина. Но когда режиссер Колотозов позвал ее на главную роль в кинофильме «Летят журавли», она бросила учебу. Правила в училище были строгими. Либо ты учишься и не снимаешься, либо тебя отчисляют за непосещение занятий. Хотя бывали исключения. Таким исключением был, например, Василий Лановой, который в начале учебы снялся в фильме «Аттестат зрелости» и свел с ума всех девушек страны, в том числе свою сокурсницу Татьяну Самойлову. А в конце учебы он сыграл Павла Корчагина в одноименном кинофильме. Татьяна Самойлова предпочла не упускать свой актерский шанс, выбрала кино и ушла, не доучившись всего один год и не получив диплома. Тогда же она рассталась и со своим первым мужем Василием Лановым. Прошли годы. Татьяна периодически переживала простои в кино и решила вернуться в училище, чтобы сдать экзамен и получить диплом об окончании высшего театрального учебного заведения. Среди прочего, надо было сдать зачет по танцу. В середине 60-х годов Татьяну определили на наш курс. У меня постоянными партнершами по танцу были мои ровесницы Люба Корнева или Наташа Селезнева. А тут вдруг меня спарили с Татьяной Самойловой, которая была старше меня на 11 лет. К тому времени она сильно пополнела, хотя лицом была все та же Вероника из фильма «Летят журавли». Таня была молчалива, даже застенчива, сторонилась всех нас, временных однокурсников. Было очевидно, что она чувствовала себя чужой, словно новичок в классе, перешедший из другой школы. Поэтому и я не чувствовал себя свободным, а свобода – необходимое условие для партнерства в танце. Несмотря на полноту, Таня легко подчинялась мне. В вальсе ее не надо было поворачивать силой, но я держал дистанцию, ведь у меня в руках была сама Самойлова. Преподаватель танца Яков Давыдович Ицхоки, бывший балетмейстер Государственного еврейского театра под руководством Михоэлса, требовал, чтобы мы танцевали ближе друг к другу, а я держал ее на расстоянии вытянутой руки, подчеркнуто уважительно. Ицхоки костяшкой согнутого пальца давил мне на позвоночник, чтобы я выпрямил спину и почти прижался к партнерше.
6: Потрясающе.
7: Танцуя, Таня совсем не улыбалась. И это тоже выдавало ее напряжение. Мы перекидывались несколькими словами по ходу тех или иных движений. В силу то ли возраста, то ли лишнего веса Татьяна быстрее уставала, дыхание сбивалось, проступал пот. Во время наших редких разговоров я спросил у нее о родителях. Папу, Евгения Самойлова, я знал по многочисленным ролям в кино. А кто же ее мама? Я слышал, что Таня полукровка, и мне не терпелось узнать, правда ли это. Евреи всегда гордились, если какая-то знаменитость, какой-нибудь талантливый человек оказывался одного с ними происхождения. В стране с пятой графой это казалось очень важным. Таня просто ответила, что да, ее мама чистокровная еврейка. В те годы в Советском Союзе существовали разные формы антисемитизма. Одной из таких изощренных форм было указание имени-отчества в газетных фельетонах. Если проворовался бухгалтер Сидоров, то так и писали «бухгалтер Сидоров». А если проворовался бухгалтер Шапира, то писали «бухгалтер Шапира Соломон Израилевич». Актеры и исполнители песен Марка Бернеса на эстраде, на радио, на телевидении всегда объявляли «Марк Бернес». Но когда власти приказали облить артиста грязью в прессе, то в фельетонах и критических статьях его называли по имени-отчеству Марк Наумович, чтобы не было сомнения в его национальности. Разговорить Татьяну Самойлову, поговорить с ней по душам мне не удалось. Она ушла с нашего курса так же неожиданно, как и появилась. Зачет по танцу Таня не сдавала. Я не знаю, получила ли она диплом, но когда я смотрел, как она танцевала с Лановым в фильме «Анна Каренина», для роли Анны она сильно похудела, я самонадеянно думал, что, может быть, для этой сцены пригодились и те движения, которые она разучивала вместе со мной на уроках танца в Щукинском училище.
6: Блистательное, Александр, эссе, блистательное просто.
4: Спасибо.
6: И документальное, и художественное. И, конечно, вы вот приоткрыли внутренний, наверное, мир. Она одна из самых загадочных актрис. Замечательная совершенно, замечательная. Мы должны прерваться на рекламу, и затем мы продолжим слушать фрагменты из вашей книжки.
4: Жалко, времени мало.
6: Да, но мы будем мечтать о будущем.

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».

0: «Мысли вслух». Так называется наша программа, которая идет на RTN-телевидении, звучит по радио в это же время синхронно по радио Дэвидсон на волне 620 AM. Я ее веду, Марина Левинсон, Юра Маглеванный за рулем. Вот. И сегодня с нами замечательный журналист, замечательный. Я думаю, что вы, дорогие друзья, в этом убедились, если слушали нас с самого начала, когда Александр зачитывал фрагменты из своей книги. Даже не знаю, эссе, наверное, Саша, можно это назвать, да?
1: Ну, это по-разному. Некоторые интервью, некоторые эссе, некоторые... Вы знаете, просто мне...

0: И вот они все время описывают себя. А мне интересны другие люди. Как они чувствуют, что они видят, как они проживают вот данный момент. Я считаю, что мне безумно повезло встречать интереснейших людей. К сожалению, подавляющее большинство из них уже ушло в мир иной. Вот, в частности, я бы хотел еще вспомнить двух человек. Это Хворостовского, замечательного совершенно оперного певца, и Довлатова, с которым я работал на радио «Свобода». Мы были коллегами. В общем, если можно, покажите эти два кусочка.
1: Давайте тогда Хворостовского, потому что это мой кумир.
0: Я вас понимаю.
2: Из книги «Былое и былые. Памятные встречи». Дмитрий Хворостовский. Он был выше интриг, сплетен, зависти. В 2012 году солист Нью-Йоркской Метрополитен-оперы баритон Дмитрий Хворостовский удостоился почетной премии «Опера Ньюс Award». Награда последовала за триумфальным выступлением Хворостовского в «Травиате» на сцене Метрополитен-оперы. Он исполнил тогда партию Жермона. В том же году мы встретились с артистом за кулисами театра «Метрополитен». Он сказал мне тогда: «Мэтт – это один из моих самых любимых театров, в котором я уже очень давно работаю, и здесь быть, находиться, работать, репетировать, общаться – для меня это всегда как подарок. Я приезжаю сюда как домой. Нет, не приезжаю, я возвращаюсь как к себе домой. Вот эта атмосфера прекрасная, дружелюбная, ироничная, шутливая, деловая. Я уже многие годы этим живу. И вот эта публика в МЭТе, все, практически все, кого я знаю, удивительные люди, которые работают, не покладая рук, которые заботятся друг о друге, которые каждый раз, видя меня, спрашивают о моих детях, о моем здоровье. То есть, которые помнят и знают меня, как я помню и знаю всех людей, которые здесь работают. И, конечно, публика. Я очень благодарен судьбе, что карьера моя состоялась в Нью-Йорке. И то, что здесь петь мне приходится очень часто. Скажите, вы не сталкивались здесь с интригами, подсиживанием, завистью, как бывает во многих театрах? Понятия не имею. Я не в курсе совершенно. Наверное, есть интриги, но, в общем, здесь, знаете, я не чувствую. Я даже не слышу об этом. Во всяком случае, с моего плеча я абсолютно не подвержен ни интригам, ни разным сплетням. Хворостовский выше интриг, сплетен, зависти. Выше и в переносном, и в прямом смысле, с его ростом под 1,90 м. 16 октября 2012 года Дмитрий Хворостовский отпраздновал свое 50-летие. Он родом из Красноярска, поэтому в оперных кругах Америки его называли «Сибирским экспрессом». А между прочим, его бабушка из-под Гомеля. Выступления знаменитого баритона были расписаны на годы вперед. Но «Сибирский экспресс» остановился навсегда в 2017 году. Это произошло в Лондоне. Хворостовский ушел со сцены жизни в возрасте 55 лет. Хворостовский.
0: Грустно, да?
1: Очень грустно. Вот как-то вот мне повезло, еще на другом телевидении здесь, в Америке, я работала, он шел по коридору. И я просто его поприветствовала, потому что мы не были незнакомы, не я вела с ним интервью. Витя Топалер с ним беседовал потом. И вот просто в узком коридоре человек меня поприветствовал, остановился, сказал какие-то приятные...

0: приятные слова. И он такой открытый был. Думаю, боже мой, что я для него? Никто вообще проходила по коридору. Вот как его на все хватало, я не знаю. Более того, вот есть такие артисты, были во всяком случае. Возьмем в своем изображении и исполнении, допустим, Андрей Миронов, да? Вот так же и Хворостовский. Они каждую отдельную вещь, партия из оперы или какую-то даже короткую песню, исполняли как последний раз. Вот как последний раз. Завтра может этого не быть. Поэтому такой талант сумасшедший, такое восприятие, красота какая, эстетика. И посмотрите, какие он вам слова говорил, замечательные. Ну и, конечно, ваш талант, Саш, вот подметить это и направить в нужное русло разговор. Потому что бывает, человек устал, например, да? Бывает и плохое настроение, или после, допустим, что-то ему не то показалось и так далее. Никогда он себе не позволял никаких отклонений от нормы.
1: Вообще, я должен сказать, что брать интервью и задавать правильные вопросы, то есть направлять ответы, это довольно сложная профессиональная задача. Но я всегда руководствовался... Я не хотел поддеть человека, вызвать его на гнев, то, что сейчас очень часто.
0: Многие брешат, да.
1: Я всегда любил человека, у которого я брал интервью. И вот это они чувствовали, и это одна из причин, почему они раскрывались. Можно еще, я знаю, что Сергей Довлатов с годами, после его смерти стал, у него рост популярности совершенно невообразимый. Маленькая заметка о моих встречах с Сережей Довлатовым.
0: У нас есть, Юра Маглёвин, у нас есть кусочек, где Александр Лахман делится своими воспоминаниями, ну, там маленький кусочек, о Довлатове. Вы где работали, Саша, вместе в газете, да?
1: Нет, на «Радио Свобода».
0: А, на «Радио
1: Русская
0: Свобода».
1: Редакция «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
0: Ага. Он вообще был непростой пассажир. Я тоже его поклонница, и он один из моих любимых современных писателей. И я обожаю его ранние рассказы, и когда в Михайловском он работал, особенно там «Наши», вот где он про деда пишет своего. Ну, такой юмор. Но, говорят, был иногда, не знаю, какое слово, Саш, подобрать, хлесткий иногда в высказываниях. Я знаю, что очень многие на него обижались, он мог и обидеть.
1: Да, но обидеть, знаете, как говорится, ради красного словца мог продать и мать, и отца. Он любил подшучивать.
0: Ага.
1: Остроумно, не очень остроумно, по-разному. Угу. Я ведь знал еще его отца, угу, Доната Исааковича Мечика. Он был режиссером, когда-то был актером, потом режиссером петербургским. Угу. И он очень любил подшучивать и над дедом, армянином, да, но над дедом по материнской линии. Причем используя и ненормативную лексику в этом случае. Он был сложным человеком и по отношению к женщинам. Но он, ну, я могу сказать, что он любил жизнь, угу, во всех проявлениях этой жизни. В то же время он был очень дисциплинированным автором.
0: Угу.
1: На радио он, ну, никогда не опаздывал, никогда, всегда был готов.
0: Вау.
1: То есть очень профессионально, трепетно относился к своей профессии. Были, конечно, у него и запои, и страшные запои, и, в общем, это его и погубило, в конце концов. Вот. Но его фразеология, его стиль литературный, он был очень требовательным к тебе.
0: Я даже знаю, что он, во всяком случае, где-то рассказывал, что даже не хотел каждое слово, он начинал с другой буквы,
1: да,
0: чтобы она не повторялась.
1: Верно, совершенно верно.
0: А чем это продиктовано? Это так странно.
1: Перфекционист.
0: Ага.
1: Он хотел быть не таким, как все, быть совершенно
0: непохожим,
1: и в то же время он не хотел быть скучным для самого себя. Угу. Понимаете? Да. И поэтому вот он все время творил внутри фразы, внутри слова, внутри букв, внутри синтаксиса и так далее.
0: Играл и купался наверное, да. Ну, давайте послушаем, опять же, кусочек из вашей книжки «Александр Сиротин-Лахман. Былое и былые», где есть и этот рассказ про Сергея Довлатова.
2: Из книги «Былое и былые. Памятные встречи». Сергей Довлатов на свободе. Мы вместе работали в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Я приехал в Америку и обосновался в Нью-Йорке раньше Сергея. Публиковал в газете «Новое русское слово» юмористические заметки об эмигрантах. Потом выпустил сборник рассказов. Довлатов говорил, что читал мои опусы, что-то даже цитировал. Словом, я чувствовал его уважительное отношение. Но когда он узнал, что я купил трехсемейный домик на Брайтон-Бич и сдаю квартиры жильцам, то его уважение ко мне удвоилось, а вместе с этим появилась и ирония. Он стал встречать меня одной и той же фразой. «А, вот писатель, который переквалифицировался в управдомы». При всем его балагурстве Довлатов относился к профессии литератора очень серьезно. Он работал в радиопрограмме «Бродвей 1775». Как-то в конце 80-х годов на гастроли в Нью-Йорк приехал актер-вахтанговец Михаил Ульянов. Я взял у него интервью, в котором спросил, кого из руководителей СССР он хотел бы сыграть. Ульянов говорил, что хотел бы сыграть Михаила Сергеевича Горбачева, поскольку эта фигура казалась актеру трагикомической. Довлатову настолько понравилась мысль Ульянова, что он попросил меня отдать ему магнитофонную запись в черновом виде. Авторы должны были готовить материал для передачи сами, доводя интервью до нужного формата. Довлатов вызвался сделать работу за меня и еще благодарил за то, что я согласился. Среди радиожурналистов, работавших на «Радио Свобода», не так уж много было людей дисциплинированных. Могли опоздать, могли сдать материал в последнюю секунду. Довлатов был, на удивление, пунктуален. При своем огромном росте, успехе у женщин и литературном остроумии он производил впечатление человека застенчивого. У нас в украинской редакции работал репортер Виктор Боровский, который, встречая Довлатова и глядя на него снизу вверх, всегда иронично произносил: «О, большой писатель!» Как говорится, в этой шутке была только доля шутки, а остальное – правда. Сожалею, что однажды не пошел Довлатову навстречу. Я любил носить черную кожаную мотоциклетную куртку, которую купил много лет назад в Варшаве. Куртка была тяжелая, жесткая, из свиной кожи, сильно потертая, с изношенной до дыр подкладкой. Как-то Довлатов сказал мне: «Куплю твою куртку за любые деньги для дочери. Она как раз ищет такую». Я отшутился. Теперь жалею, что не отдал тогда. Куртка до сих пор висит в моем шкафу. А ведь я мог бы всем говорить, что одевал семью Довлатова.
0: Как здорово! Мало того, что управдом, Саша, еще и могу одевать семью Довлатова. Очень, да. Очень тонкая у вас тоже ирония, и вы вот чувствуете его юмор, вообще непревзойденный совершенно. Такой, который даже, мне кажется, вы знаете, как когда темперамент слишком у артиста. Я помню, нам педагоги говорили: ты его скрывай, наоборот, скрывай, не выхлёстывай. Вот у него также вот эта ирония, она такая полуприкрытая, но ее, мне кажется, способен постичь человек с такой высокой организацией, так скажем. И вот вы подхватили. Нам через минуту буквально уже нужно будет уплывать из эфира.
1: Понятно,
0: в этом часе.
1: Да.
0: Но мы не прощаемся. Мы, дорогие друзья, потом с Александром Лахманом предложим вам еще одну тему. И будет еще и гостья. Но об этом чуть позже. А сейчас вот у Саши есть, наверное, заключительное, короткое какое-то слово по этой теме, да, по книжке.
1: Ну, вы знаете, трудно Вот здесь на обложке, на обложке есть имена людей, которые, с которыми я встречался, беседовал. Тут и Де Ниро, и Нил Седака, и братья Кличко, и Клинтон, и Горбачев, и Дональд Трамп, и Ширли МакЛейн. Тут много, Карцев, Ильченко. Мне очень дороги, особенно дороги интервью, которые я брал у Ширли МакЛейн, у Ванессы Редгрейв, замечательной актрисы, у Марселя Марсо, мимо, который рассказывает о своей первой незабываемой встрече с Чарли Чаплиным, которому он поцеловал руку, и как это все было, как проходило. В общем, можно говорить очень много, но я предпочитаю просто, чтобы люди сами читали и сами слышали голоса тех людей, с которыми я встречался.
0: Тем более что... абсолютно все до одного человека нам всем с вами очень хорошо знаком. Дорогие друзья, еще раз, Александр от нас не уходит. Вас ждет сюрприз в более облегченной форме. Вот. Ну, а сейчас, перед тем, как закрыть этот час, я еще раз напомню, потому что вот у нас новости. Доктор Роман Барак и Ева Рубин, они 21 октября у нас в Нью-Йорке, 25 во Флориде. Про Флориду, за Флориду я вам говорить не буду. Вы позвоните по номеру телефона 646-979-0044. Вы еще неоднократно увидите, наверное, эту рекламу или услышите ее по радио, по нашему. А вот 21 октября здесь у нас в Нью-Йорке, в театральной гостинице «Дэвидсон Радио» на втором этаже над нами. Сначала будет встреча в 6 часов вечера, потом в 8, но... нужно обязательно позвонить и зарегистрироваться, потому что количество желающих такое большое, и вот объявили дополнительную встречу в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера, то есть и в 6, и в 8.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
6: Эйдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррер.
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

Планерки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Но кто же не помнит эту песню под названием «Золотая свадьба» в исполнении детского ансамбля «Кукушечка». Бабушка рядышком с дедушкой. Честно говоря, у меня в голове остается только бабушка. Бабушка, бабушка. Я лишь напомню, что Раймонд Паулс и Илья Резник сочинили эту песню. Исполняли очаровательные латышские детки. И вы, наверное, догадались, дорогие друзья, возможно, и от того, что часто видите рекламу конкурса бабушек, который скоро, совсем скоро, будет у нас. И мы продолжим говорить с Александром Лахманом, который удивительный телевизионный, в первую очередь для меня, журналист. Очень многому, Саша, у вас я училась, очень многому. Вы об этом не знаете, я за вами следила, за вашими работами, за тем, как вы брали интервью, снимали. Как у вас был какой-то еще конкурс, я помню, «Близнецов». Американский тоже.
1: Сюжет был, да.
0: Я тогда просто, вот для меня было, я только приехала, это для меня прямо вот открытие было. Знаете, когда для профессии ты собираешь по крупицам какие-то вещи, вот это такой был большой камешек в мою биографию, вот, потому что я не журналистка. И, конечно же, то, что вот вы разговаривали с таким количеством и встречались людей, с такими историческими вообще артистами, певцами, легендами американскими, русскоговорящими, украинскими, французскими. И в результате ваша книжка явилась... А давайте еще раз ее на вторую камеру покажем, как она выглядит, чтобы люди не перепутали. Вот «Былое и былые». Вот такие вот памятные встречи. Александр Сиротин-Лахман написал эту книжку. Дорогие друзья, поверьте, как только вы начнете ее читать, вы не сможете оторваться. У нас даже с мужем маленький конфликт. Он говорит, так суп будет сегодня или нет? Я говорю, Саша, оставь меня
1: в покое. Я бы не хотел быть причиной вашего конфликта семейного. Нет, не надо мне это. Ой, такой, ну, славы мы не хотим.
0: Такой, да, можно перетерпеть. Но ну, такое наслаждение, Саша. Вот. Спасибо. Я люблю вообще, честно говоря, короткие формы. Потому что на длинное, то, во-первых, сразу книжку толстую не прочитаешь, значит, это то откладываешь, то ты там немножко забыл, что ты все. А здесь вот краткость – сестра таланта. Плюс еще, конечно, отталкиваетесь вы когда от характера, от индивидуальности человеческой. И они все разные. Не только потому, что разные люди, а по-разному выстраивается. Иногда как диалог, иногда как... монолог этого артиста, иногда какие-то ваши просто, может быть, в силу каких-то обстоятельств, я не знаю, ваше рассуждение, вот по-разному все. Одним словом, я вас поздравляю, и нас, читателей, тоже.
1: Спасибо.
0: Но перейдем уже к другой теме. Благодаря, опять же, вам и вашему продюсеру Раисе Черниной.
1: Можно поменять местами? Благодаря продюсеру Раисе Черниной и... в какой-то степени мне.
0: Хорошо. Тогда раскрываем нашу вторую тему, о чем мы сегодня будем говорить. Все, наверное, знают о том, что в русскоязычной, во всяком случае, общине, в нашей среде есть вот этот конкурс. Конкурс бабушек. Я, честно говоря, думала, какой-то он, ну, вот, ну, вроде как вот не так давно. А выясняется, что 25 лет уже... Расскажите историю, с чего все начиналось, и как вы все эти годы продержались, Саша?
1: Ну, вообще, это действительно, ну, в общем, уникальный случай для жизни эмиграции, что русскоязычные эмигранты продержали этот конкурс, придумали, то есть это придумала Раиса Чернина, а толчок для этого, так сказать, отправная точка, это была ее мама, которая смотрела передачи, конкурсы красоты «Мисс Вселенная» или «Мисс Америка» и сказала как-то, а почему мы не можем сделать то же самое? Вот. И Раиса сказала, да, и сделаем. Единственное, что мы не можем сделать, это ну, конкурс в бикини, то есть в купальниках. Этого мы делать не будем. Но конкурс бабушек, в твою честь, мама, это мы все-таки сделаем. И действительно, 25 лет тому назад состоялся первый конкурс, который называется «Your Highness Grandmother Pageant». То есть «Ваше Величество Бабушка». Не просто бабушка, а «Ваше Величество Бабушка». И конкурс, в общем, выдержал 25 лет. Структура его... Ну, чуть-чуть изменялось, но, в общем, осталось такой, какая она есть. Там две группы. Так называемая молодежная, которая и победительница этой части, молодежной.
0: А молодежная, то есть молодые бабушки.
1: Молодые бабушки, да, начиная, скажем, с 39-40 лет.
0: Есть такие?
1: Были такие, да. Сейчас в этом году у нас 47-летняя бабушка. И до 90+.
0: Wow.
1: То есть первая категория – это начиная с любого возраста до, скажем, ну, примерно 80 или 78 лет. И вторая группа – старшая, то есть королева просто и королева-мать.
0: Wow.
1: Так же, как в Великобритании.
0: Да, да, да, да.
1: Вот. Так что у нас всегда участвуют 12, в конце концов, выходят на финал 12 участниц. До этого идет отбор, отсев. По тем или иным причинам приходится выбирать из очень большого количества самых таких интересных с нашей точки зрения.
0: Вот. А какие критерии? Какими талантами должна обладать ваша бабушка?
1: Во-первых, она должна обладать талантом не разговаривать.
0: Очень трудно, по-моему.
1: Да, никаких стихов, никаких воспоминаний на русском языке, потому что у нас очень много американцев присутствует на этом конкурсе. И последние годы там есть несколько туров, и первый тур – это секретный конкурс. И судят этот секретный конкурс американские политики. Они дают оценку первому конкурсу, да. Такому секретному, то есть сами участницы никогда не знают, что, какое будет задание первое. Второй тур – это мы, то есть организаторы, даем им тему. Ну, скажем, в этом году тема «Нам 25 лет». Или мы там несколько лет тому назад придумали такую тему «В джазе только бабушки». Ну и так далее. Надо было играть и в баскетбол, или там в футбол, в хоккей. Или
0: а
1: там,
0: можно
1: там...
0: проявить только какую-то одну свою часть вот таланта? Или нужно обязательно и в спорте, и в музыке?
1: Ну, в общем, они участвуют во всех трех турах. Первый тур, я сказал, это секретный конкурс. Второй тур – это наше задание, домашнее задание. И третий тур – все, что вы хотите. Показывайте свой талант. Но кроме разговорного жанра, бабушки могут петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Были бабушки, которые показывали акробатический этюд, даже йогу.
0: Да.
1: Ну, и так, то есть это фантазии любые, пожалуйста, все что угодно, только не надо разговаривать, потому что наши бабушки, как правило, говорят на русском языке, а тогда надо это все переводить, это все очень сложно.
0: Усложняется,
1: у нас
0: да.
1: очень любят бабушки писать стихи. А потом читать на русском языке. Это мы отменили. Когда-то можно было, мы, в общем, очень быстро от этого отказались. В общем, конкурс, как правило, очень интересный, очень заводной. Весь состоит из сюрпризов. Даже сами бабушки не всегда знают, что будет делать другая бабушка, в каком жанре она выступит. Бывали даже такие случаи, когда брали одну и ту же песню две участницы, и надо было как-то решать этот конфликт. Но, в общем, так как у каждой свой талант, то они и пели тоже по-разному. Так что можно было послушать два варианта одной и той же песни. Ну вот, в общем, конкурс... выдержал испытание.
0: 25 лет.
1: Мы,
0: во-первых, вас от всего сердца поздравляем. Раисе передайте поклон. И вообще, это долгожитель. Здесь просто это можно на 3 умножить, вот с моей точки зрения.
1: Еще одна деталь, я еще не сказал, что вообще у нас там жюри существует, который присуждает, там делит премии, дает корону или дает те или иные награды. Должен сразу сказать, что проигравших не бывает на этом конкурсе.
0: Ой.
1: Каждая, абсолютно каждая получает в той или иной категории приз. и завоевывает главную премию именно вот в этой категории, кроме корон. А в жюри, которое решает, там только дедушки. Кто еще, кроме дедушки, может по-настоящему оценить талант бабушки?
2: Неожиданно.
1: И поэтому у нас, да, дедушки, у которых там внуки, а есть дедушки с правнуками, они сидят в жюри за столом, ну, три человека, иногда четыре, там, ну, в данном случае будет три человека, и вот они распределяют призы, кто что заслужил. Так что все это очень ответственно, очень серьезно. Когда-то я сам был в жюри, поскольку я тоже дедушка, и горжусь этим, кстати, не скрываю своего возраста и своего семейного положения. Вот. Но последние годы меня, я не знаю, повысили или понизили, я теперь МС. То есть, ну, как бы конферансье, как бы ведущий этого конкурса.
2: Ну, по-моему, это комплимент, Саша. И, во-первых, очень непростая ситуация. Это же не просто вы объявили номер и ушли. Нужно же все держать под своим контролем.
1: И помогать каждой бабушке, да, и выйти там. Что кому-то стол, кому-то микрофон, с кем-то потанцевать надо, кому-то подпеть надо.
2: Да. Потому что вот я к этому еще выводу пришла, посмотрев, ну, такой видеоколлаж, назовем его. Очень мне понравился. С таким юмором, теплотой. Той снят и смонтирован минуты три, наверное. Так интересно. Вот, дорогие друзья, все бросьте, перестаньте варить борщи, как призывает меня мой муж, там кипятить чайник. Вот просто сядьте и посмотрите подробности, кусочки, из которых соткан вот этот видеоматериал. Вам очень понравится. Добрый, замечательный конкурс. Его Величество Бабушка. Смотрим.
3: Ведь когда проходит молодость,

я хочу просто поблагодарить мою маму. У меня сейчас единственная возможность сказать ей, как я ее люблю. И всех мам, и всех бабушек. И сказать спасибо вам большое за то, что вы есть.

0: Его Величество бабушка.
1: Ее Величество.
0: Ее Величество. Вот, Саша, вы знаете, насколько это важно для людей золотого возраста? Потому что зачастую у бабушки остается только обед приготовить, с внучатами посидеть или погулять. И даже иногда, как само собой разумеющееся, да? А у человека до самого последнего его дня, а тем более у женщины, есть запас ее таланта, способности спеть что-то, да? Выразить себя и посвятить вот этот, этот вечер, приняв участие в вашем торжестве, и заново родиться. Какие у них лица вот... всех, счастливые лица. Прекрасный, во-первых, монтаж. Кто смонтировал это?
1: Александр Беликов, наш многолетний оператор и редактор по монтажу. Мой давний партнер, с которым я много-много лет работал. К сожалению, сейчас он решил не работать, а отдыхать.
0: Имеет уже право,
1: по возрасту, да.
0: Наработались.
1: Но
0: да.
1: Он, если есть возможность смонтировать или помочь, он никогда не отказывает и всегда готов это сделать. Я ему очень благодарен за все, что он сделал за эти многие годы на телевидении.
0: Во-первых, мы и Раю увидели с мамой, как она... Я помню как-то Раю, я уже рассказывала, мне так нравится эта история, как Рая же, она не смеется, она такая серьезная всегда, она говорит: «Ой, я так устала сегодня». Я говорю: «Что такое?» «Да мы с мамой ездили, выбирали ей кусок, значит, земли на кладбище, где она будет лежать. Мама пожелала сама вперед». И она говорит: «Ну, мы пришли в одно место». «Ну, так не очень. А вот здесь? Нет, здесь я не хочу. Здесь хоть и сухо, там было мокро, здесь сухо, но здесь около дороги очень шумно». Я помню, тогда так возрадовалась вообще, что вот есть люди с таким юмором и с таким видением. И, ну вот, Рая действительно, наверное, в этот вот сейчас момент заслуживает самых высоких слов и отзывов.
1: Да, вы абсолютно правы, потому что весь этот конкурс, 25 лет, это держится на ней. Она все придумывает, она организовывает. Ведь еще все участники получают подарки. Подарки от спонсоров.
0: А где же это взять все?
1: Вот, а подарки, значит, Рая договаривается. В этом году будут там и билеты на бродвейское шоу бесплатные, как подарок. Это и сертификаты из, по-моему, там, я не знаю, из 10 или 15 ресторанов. На обед.
0: То есть и победитель там может пойти с
1: кем-то? Абсолютно, с кем-то, да. Потом Вау. Отметить свою победу или поехать на бродвейское шоу посмотреть. Там и подарки и ювелирные, какие-то дорогущие очки фирменные. В общем, Вау. Чего там только нет. Когда-то даже и телевизоры, и ковры были... В общем, это невероятно, но это все надо
0: солидно.
1: Организовывать, это все надо договариваться, это все очень непросто, очень сложно. Вообще быть продюсером, я не знаю, мне легче быть
0: ведущим,
1: записать, да, или писать книги, чем вот этим заниматься. Это особый талант. Так что я думаю, что люди, которые придут на этот конкурс, даже в качестве зрителей, кстати, зрители тоже участвуют, они им раздают такие листочки, бумажки, и они должны отметить, кто им больше всего понравился, угу. кто больше заслуживает приза зрительских симпатий. Вот, так что там не участников нет. В этом году еще, вот вы видели в фильме, там была афроамериканка среди...
0: Да, да.
1: Наших бабушек. А в этом году будет кубинка, которая сама позвонила, сама нашла и сама пожелала участвовать в этом конкурсе.
0: Вау.
1: Так что у нас, в общем, это международный конкурс, я бы сказал. Действительно, там участвуют почти представительницы почти всех бывших республик Советского Союза. И плюс еще вот выходцы из других стран.
0: Ой, это, вы знаете что, пусть это никогда не прекратится, Саш, потому что, ну, я не знаю, тут же напрашивается о дедушке, будут дедушки.
1: Ну, а дедушки потом.
0: Наверное,
1: дедушки все время просят, дайте нам тоже конкурс. Нам тоже есть что показать, что рассказать. Вы правильно сказали, что это люди, у которых, несмотря на возраст, столько жизненной энергии,
0: конечно,
1: столько любви к жизни,
0: таланта,
1: столько радости.
0: Дара.
1: Они хотят это все показать. И более того, они приводят обязательно... Желательно внуков, детей, чтобы внуки гордились своими бабушками. Чтобы они увидели бабушку не только на кухне, в фартуке и в тапочках.
0: С пирожками,
1: увидели красивую женщину с горящими глазами, которая умеет петь, танцевать, и которую ценят, оценивают высоко и дают ей корону.
0: Ой. Вы благое делаете дело, вот честное слово, помимо того, что это очень зрелищно и необычно само по себе, вот как явление, как шоу-бизнес, да, оно просто вот еще божье дело. Вы, наверное, возвращаете вообще желание жить на белом свете. Вот
1: верно.
0: Это вдохновение, понимаете, человек, я знаю, вот Аня Малкина, она при всех наших встречах вспоминает, что она была победительницей одного из конкурсов.
1: Не одного, нескольких.
0: Для нее это тоже очень и очень важно. Знаете, когда ты можешь публике показать то, на что ты способен. Сыграть, станцевать. Вот стихи не надо читать. Ну, что-то. Вот, какой-то
1: и ведь они готовятся целый год. Они целый год думают, а с чем я выступлю? А может быть так, а может быть это. То есть у них, а как я буду одета? Они заняты целый год.
0: Да, не до обеда и не до внуков. Хорошо, давайте, дорогие друзья, сейчас уйдем на рекламную наш перерыв. Я не люблю слово пауза. Вот, и мы продолжим разговор с Александром Лахманом, который является ведущим этого конкурса, Его Величество Бабушка. Ее Величество.
1: Ее величество.
0: Я от Величества отталкиваюсь. Вот, и мы посмотрим, продолжим, и вот потом обещанный сюрприз.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Дорогие друзья, продолжается программа под названием «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Маглёвым, режиссером. Но рядом со мной сидят два человека, благодаря которым мы сейчас раскроем еще больше таинственных моментов про конкурс «Ее Величество Бабушка», который будет в жизни притворен, да, 25 октября в ресторане «Татьяна». Вы уже неоднократно слышали это в рекламе. И приглашаются все желающие, но, честно говоря, места практически раскуплены, поэтому нужно поторопиться, если вы хотите туда попасть и сидеть в комфорте за столом и наслаждаться. Вот Александр Лахман со мной рядом и Саша, кто эта очаровательная женщина рядом с нами?
1: Это очаровательная женщина, участница конкурса, победительница прошлогоднего. Она в прошлом году выступила и получила корону. Нелли Иванкова, которая и поет, и танцует, и даже выступила однажды в роли дрессировщицы. Ага. Это вообще невероятно. Она вышла...
2: Собачка.
1: Расскажите лучше вы сами.
0: Да, ну... а можно вот на эту камеру, Нель? Вот у нас...
2: Вот туда?
0: Да, вот видите?
2: Хорошо.
0: Да.
2: Все. Просто у моей внучки есть собака.
0: Да.
2: Но, как говорится, у внучки есть, бабушка, значит, занимается. Вот. И я как-то посмотрела, что она, в общем-то... наверное, из породы каких-то дрессированных. То есть родственники у нее, видимо, есть. Вот. И я начала с ней заниматься, то есть, ну, беру там колбаску или, значит, печенюшку, и она прыгает на задних, и вот прыгает, и крутится, крутится, крутится. Когда потом я начинала петь, и она просто уже прыгала, я смотрю, думаю, ну, ничего себе. И вот, в общем-то, мне, конечно, тут подсказали, что, возможно, вы можете поучаствовать с собачкой, ну, то есть... Я не знала еще, какие конкурсы, это было начало только.
0: Ну, да.
2: Вот. И я оделась в цыганское платье, цыганское. У меня был костюм на нее, дело тоже мы купили, специально заказали. Такое платьишко у нее. И все, и мы там выступили под песню «Дорогой длинною, да ночкой лунною». Вот. Но
1: скажу вам больше. Эта собачка, как партнерша, тоже получила корону.
2: Да.
1: Маленькую корону Раиса специально заказала под ее размер. И ей вручили, потом ей надели корону. Собачка. Она была, по-моему, счастлива.
0: Очень. Какая порода?
2: Пудель.
0: Пудель.
2: Той пудель.
0: Ну, конечно.
2: Черненькая,
0: очарование,
2: конечно. Собачка, да.
1: Так хорошо. Что возможностей очень много у наших бабушек.
2: Да.
0: Хорошо. Но бабушка, сколько у вас внуков?
2: У меня 7 внуков. Сейчас маленькая, 1 год и 5 месяцев.
0: Ну, помогаете?
2: Конечно.
1: А они вам?
2: Вы знаете, они, в общем-то, вот сколько я 3-й год участвую, да, и, в общем-то, помогают мне. Пишут там разные, значит, на английском переводы. Вот сейчас, допустим, у меня будет песня, которую я буду петь. И моя дочь специально сделала вот такой огромный такой плакат, и там на английском языке, ну, потому что я попробовала на английском ее спеть, она уже была запрограммирована на русском, и там не получалось.
0: Ну, да.
2: Вот, поэтому я, да, и просто мы будем держать слова, ну, там у меня будут мои знакомые, друзья, будут держать, внучка будет тоже, и...

0: недалеко там находилась. И с приятельницей мы зашли наверх, там, ну, за вход все это оплатили.
1: То есть все по-честному?
0: Все по-честному, да. Так. Я захожу, и я спрашиваю у некоторых... Я была тогда в Бейнбридж, я ходила в садик в такой... Вот. И я увидела там знакомых людей, которые... Я почему-то не знала, что это программа, что это идет конкурс. Вот. И я спросила, кто здесь, к кому можно обратиться.
1: Кто тут главный?
0: Кто тут главный? Мне показали на женщину. Это была Раиса Чернина. Я такая подхожу к ней, она говорит, подождите, я занята, мне некогда. Но я же не отстану. Я такая, я опять к ней подошла и говорю, я хочу участвовать с вами в конкурсе. Я просто хочу, и все. Вот. Она мне дала телефон и говорит, звони только после 10. После 10 на следующий день, в 10 часов я начала звонить. Но она сразу трубку не брала, занята, я потом опять звоню. Она говорит, ну ты и наглая. Я говорю, я просто хочу быть и всю с вами, потому что мне нравится вот выступать, мне нравится людям дарить. Вот прям.
1: А как вы бы от 7 внуков, как вы нашли время?
0: У меня 2 внуков в Израиле.
1: Вот как?
0: Да, 2 внука, они служили в армии, они в Израиле. Вот, значит, 3 внуков у меня в Алтайском крае, в Сибири.
1: Во как. А откуда вы родом?
0: Я родом
1: из Сибири,
0: Барнаул. Вау. Город Барнаул, Алтайский край. А 2 внучки у меня здесь. Вот одна постарше будет участвовать со мной, она. И вторая вот 1,5 года. Ну, я не знаю,
1: тоже
0: разрешит ли дочь.
1: Будет.
0: Вы знаете, она просто...
1: Музыкальная, да, девочка?
0: Вы понимаете, какая вот у нее такая игрушка, и я просто что-то вот как учу ее и пою A, B, C, D, E, F, G. Она подходит и нажимает на кнопочку, как эта песня звучит. Я вообще думаю, ничего себе.
1: То есть в правильном порядке.
0: Да, она просто ее, да, она ее уже слышала, что вот эту кнопочку она нажимает. И я потом говорю, Алиночка, A, B, C, D, найди мне эту песенку. И она бежит и нажимает.
1: Вау.
0: То есть это ребенок,
1: космос,
0: в общем,
1: конечно.
0: Да, космос, космос.
1: Давайте будем мечтать о том, что через энное количество лет она примет участие в конкурсе Ее Величества Бабушка, когда у нее свои внуки будут. Вот чтобы ваш конкурс, Александр, продолжался все эти
2: Я
1: годы.
2: Я сделаю все от меня зависящее, чтобы 50-летие конкурса бабушек был в том же составе.
1: Да.
2: Да, с теми же бабушками с удовольствием их еще раз будем награждать.
0: Да, просто я, знаете, хочу сказать о Раисе Черниной. Это человек, вот просто она, я не знаю вообще, когда она сидит спокойно, нет. Мне кажется, она постоянно там звонит. Это значит то, это туда, это сюда. Неля, ты там туда пойдешь. Это, понимаете, постоянные, вот постоянные бывают, значит, как, ну, праздников же много, да? И ко всем праздникам она ищет спонсоров, она, значит, собирает подарки. Мы собираем, приходим, значит, собираем подарки по 500, если не больше, да, иногда бывает мешков.
1: Вау.
0: Мы накладываем у нас, то есть у нас,
1: а
0: говорю.
1: То есть вы теперь
0: я как волонтер,
1: сотрудничаете?
0: Да.
2: Волонтер.
0: Меня
2: волонтер.
0: Просто приняли в волонтер. Она все-таки, ну, она, да, я написала там, что-то написала там, короче.
1: Вау.
0: И
1: как
0: да,
1: хорошо.
0: И меня волонтером, да. И вот когда, знаете, когда вот смотришь, вот праздник был еврейский, приезжают люди, приезжают и пожилые, естественно, да, и инвалиды, и ветераны, и мы перед ними немножко так чуть-чуть потанцуем,
2: да.
0: Выступаем, в этот раз пели еврейские песни. Вот. И,
1: это
0: в общем,
1: самый
0: потом...
1: популярный репертуар. Вот я по своей передаче даже знаю, люди золотого
0: они хлопали,
1: возраста,
0: да, они
1: так
0: такие...
1: соскучились по этому.
0: Да, да, и они прям хлопали. Вот. И, в общем, ну, постоянно...
2: То есть вы все время заняты, благотворительностью.
0: Да, да.
2: Потому что почти все бабушки, ну, основной состав, так сказать,
0: да.
2: Они все волонтеры организации.
1: Ой,
2: и когда надо раздавать продукты нуждающимся, или игрушки детям на Новый год нуждающимся, все это делают волонтеры во главе с Раисой Черниной, которая это все.

0: Потому что я говорю, что без нее, я не знаю, мы иногда думаем, господи, хоть бы ей 120, еще плюсом 120.
1: Да, согласна.
0: Потому что она реально, она человек... Мотор, наверное, да, или как вот как этот Драйкин говорил, динамо. Да.
1: Нет, а потом это придумать, понимаете, вот еще раз повторю, что это мы с Сашей просто об этом говорили, что для людей золотого возраста, ну, вам еще далеко до этой, до этого словосочетания.
2: У вас серебряный возраст.
1: Да, ну вот есть, допустим, совсем, ну вот там около 90, например, да. Вот казалось бы, например, в Москве, когда моя мама сломала шейку бедра, и мы позвонили, сестра моя позвонила в больницу, там сказали, а сколько ей лет? 88 там. Ну, а что вы хотите? Mm-hmm. И не взяли в больницу даже. Mm-hmm. А здесь 90 с лишним. Мы сейчас только видели видеоматериал, как танцевали, пели, корону им надевают. Они счастливые держат эти огромные букеты цветов. В улыбках все.
0: Я первый раз тоже видела вот это.
1: Счастье просто, это такой красоты. Действо вы делаете, Саша, да. Это просто вот божий проект. То, что вы придумали, вы продлеваете жизнь пожилых людей. Вот честное слово.
2: Я хочу еще добавить, что не только русскоязычная община интересуется этим конкурсом. Очень много об этом пишут американцы. Uh-huh. И New York Times, и National Geographic. Более того, французская группа телевизионная пару лет назад приехали и специально сняли документальный фильм о конкурсе «Ваше Величество, бабушка». В общем,
1: как до них дошло, это
0: я видела
1: информация
0: этот фильм, это
1: вообще.
0: Просто шикарный фильм такой. Wow. Просто
2: так что я думаю, что действительно этот конкурс, слава богу, что он авторские права принадлежат Раисе. Mm-hmm.
1: Вот, то есть она первая, она это придумала вообще.
2: Да, да. Так что я думаю, что он еще получит свое развитие. И благодаря зрителям, которые придут на этот конкурс, появятся, во-первых, новые участницы, а во-вторых, новые предложения,
0: это
2: новые
0: точно.
2: Идеи.
0: Это точно.
2: И этими идеями мы будем питаться для следующего конкурса. А в этом году, кстати, это посвящено еще и 250-летию Соединенных Штатов.
1: Так что
2: 25 октября 25-летие конкурса бабушек на 250-летие Соединенных Штатов. Представляете, как
1: 25,
2: интересно?
1: Моя дочка родилась 25 числа. Нелли, чуть-чуть я хочу опять вернуться к вашей биографии, так скажем, да? Вы прям меня заинтриговали. Вы такая жизнерадостная, и такой оптимизм от вас идет, и благодарность человеку, который вот присудил вам этот приз, благодаря которому вы раскрылись, и человечество о вас узнало больше. Но раз вы пели, я подозреваю, что у вас что-то, музыкальная база какая-то, да? Кто-то дома пел, в семье или что?
0: Я не знаю. У меня папа постоянно... У нас были пластинки. И вот однажды я услышала пластинку, японская песня «У моря, у синего моря».
2: Сестры Дзапинос.
0: Да. И я, значит, включила эту пластинку и начала писать «Хамэй, кино де Дуйона» на слух.
1: Вау.
0: И я ее пела, помню, ставили меня на стол, ну, наверное, уже лет 7, наверное, было, что я помню тогда. И я пела, и везде. И у меня еще две сестры, и мы вместе все пели постоянно. Ну, самодеятельность. Потому что я поступила в училище музыкальное сама, но по семейным обстоятельствам мне пришлось уйти.
1: А я вижу, у вас написано, что вы победитель. Winner.
0: Это очень быстро расскажу.
1: Это вообще, дорогие друзья, еще раз напомню, Нелли Иванкова, победительница прошлогоднего конкурса «Ее Величество Бабушка». Последнее слово я не произнесла. Слушаем вас.
0: Мы поехали с дочерью в Мексику просто, ну, на неделю отдыхать и в резорта. И вот уже с ужина идем, а там, значит, сцена, и люди сидят, ждут, что выступление было. И выступление немножко какое-то задерживалось там.
1: Так.
0: Вот, и организаторы решили, значит, сделать небольшой конкурс. Вот. Мы идем мимо. И я слышу, объявляют, включили музыку, значит, Фрэнк Синатра, My Way. И он включил музыку и говорит, кто поет и кто написал. Я говорю, My Way, и пошла. Стоп. Остановил меня. Ну, в общем, нам пришлось присесть. И оказывается, он меня на сцену пригласил, да. И нас было 7 человек на сцене. Вот, каждому, значит, каждый свою песню какую-то угадал. И потом, вот самое смешное здесь, потом, значит, мне как бы предложили петь. А я без очков, а там полумрак, я плохо вижу, тем более еще английский. Это было 7 назад или 8, наверное. Я такая смотрю, думаю, так, ну, буду на ля-ля-ля.
1: Без слов.
0: Буду на ля-ля-ля. И я написала, я начала петь. Стоп. Я говорю, я не вижу, плохо вижу. Он говорит, так, в зале у кого есть очки? Мужчина бежит с очками. Дал мне померить. Я сказала, да, это мои. И, в общем, это было... Они просто потом, на следующий день, мне люди встречали и говорили, мы думали, что это просто шоу.
1: Что
0: мы
1: вы сделали, придумали так, да,
0: шоу, да. Но я начала петь. Сзади меня был оркестр натуральный, да, и я пела. Естественно, не моя была
2: тональность,
0: но я ее выдал. И вот они стояли и ждали, когда же я смогу вот это вытянуть.
1: Вау.
0: Там моменты такие же, знаете. Вот.
1: Я думаю, что ведущие до сих пор вспоминают ваше явление. Я уверена в этом.
0: Так они, он стоял, да, и говорит,
1: вау.
0: Я прочитала, как могла, и он говорит, ну, может быть, если бы вы пели на русском, вы бы, может быть, кто-то бы понял, но на английском мы слышали ваш только, в общем,
1: звук, да.
0: Да, а потом, значит, вот когда все уже пропели, мы сидим, и у зала стали, как всегда, спрашивать, кто выбьет, кто выйдет. Ну,
1: все проголосовали.
0: Даже те, кто со мной сидели вместе, потому что я действительно вела себя, наверное, так же, как сейчас. Была такая...
1: Скажите, Саша, а может человек, который уже является победителем вашего конкурса,
2: безусловно,
1: принимать участие еще раз?
2: Безусловно. Никаких ограничений.
1: То есть каждый
2: год? Ни возрастных, ни по состоянию здоровья, ни по семейному положению. Только бабушка, она должны быть внуки.
1: А вы что, проверяете документы?
2: Нет,
1: или
2: не проверяем, мы верим.
1: Верите,
2: мы,
1: да?
2: Верим, да. Ну, нас пока никто еще не обманывал, честно говоря. Вот. И, конечно, можно повторять, например, Аня Малкина 24 года из 25, она 24
0: прекрасная
2: года участвует.
0: Женщина,
2: участвует в этом конкурсе. И мало того, она каждый раз придумывает что-то новое, и у нее огромная масса суппортеров, поддержки, которые тоже принимают участие в танцах или в песнях.
1: Она и нам помогает.
2: Да. Так и есть несколько таких вот бабушек, которые уже 10 или 20 лет участвуют в этом. Так что никаких ограничений, пожалуйста, приходите.
1: Ну, я видела у вас, вот, опять же, вот в этом видеоматериале, там прямо танец живота, такие фигуры,
2: да, были
1: молодые.
2: И такие, да.
1: И тоже это бабушки.
2: И на роликах,
1: вот,
2: да,
1: тут
2: катались.
1: Вот тут бы я документы проверила, Саша.
2: Нет, ей было, я помню ее даже фамилию. Она была профессиональной танцовщицей когда-то. Ей было 39 лет, и у нее уже были внуки.
1: Вау, классно, да? Потрясающе.
0: Ну,
1: а кого вы помните, ну, самого зрелого, так скажем, возраста? А,
2: там
1: кто
2: тоже
1: там
2: в этом фильме есть женщина, которая играет на
1: фортепиано.
2: Да, совершенно
1: укладка,
2: верно. Ей было уже тогда 90, по-моему, или даже 92
1: Господи,
2: года.
1: Боже мой.
2: Она из Одессы, и она была концертмейстером, по-моему, в театре оперетты, если не ошибаюсь, или в каком-то другом. Но она ученица еще музыкальной школы Столярского.
1: Вау!
2: Да, у самого Столярского она училась.
1: Тот, который пальцы проверял на улице у детей, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Он останавливал детей, потом говорил, нечего, мама, идите спокойно.
2: И когда она выступала, когда она получила корону, ее сын прилетел из Одессы, чтобы поздравить мамочку с таким праздником.
1: Потрясающе! Ну, хорошо, чего же нам ждать 25 октября?
0: Первое, я хочу подарить вам от BeProud вот эту...
2: От
0: компании BeProud.
2: Это чтобы вы записывали всякие
1: а
2: события.
1: А вот видите, какой
2: неэстетичный.
1: Вот здесь. Во-первых, у меня кошка. Я кошатница.
2: Так.
1: Стала. И тут кошечки. И это и так цветочки. Трогательно. И цветочки. И на 27-й год. Ой, пусть мы 1 января здесь запишем, что к нам еще раз придут Александр Лахман, журналист, писатель, артист, режиссер, ведущий конкурса «Ее Величество Бабушка».
0: Превосходный, превосходный.
1: Нелли Иванкова, которая является победительницей при прошлогоднего конкурса. Но я думаю, что Нелли, это не конец. Вы видите, куда ни появитесь, везде вы winner. И, конечно, вот, наверное, надо закончить программу еще раз словами благодарности Раисе Черниной.
0: Да.
1: Безусловно. За этот конкурс, за кусочки даже из моей давнишней телевизионной биографии, как мне перепало, что-то Саша куда-то в командировку уехал, и мы должны были снимать Барбару Уолтерс. И вообще она, конечно, уникальный человек.
0: Уникальный.
1: И дай бог
0: я
1: ей
0: восхищаюсь
1: здоровья ей. И дальнейших творческих успехов. Раиса, ждем новых проектов и хорошего проведения конкурса 25 октября в ресторане «Татьяна». Дорогие друзья, я просто еще раз спасибо вам огромное. Я просто вот, ну, восхищена. И эту сегодняшнюю передачу запишу себе в золотой запас. Вот как победа ведения телевизионной программы. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам за то, что вы нас пригласили и провели эту программу.
1: Спасибо. Ну, а я еще раз напомню, дорогие друзья, поскольку появились вот новости, в связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча 21 октября. Вы знаете, что это в 6 часов вечера и еще и в 8 часов вечера, потому что вот большое количество людей захотело встретиться на бесплатный семинар, на лекцию с доктором Романом Бараком и доктором Евой Рубин. Они и пульмонология, и реанимация. 646-979-0044. Надо позвонить и зарегистрироваться в 6 вечера и 8. Это в Нью-Йорке. У нас здесь на телевидении радио в гостиной Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Кагетсон Радио. Скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
2: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов, добрый вечер, и вам предстоит стать слушателями, и я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым, сейчас 6 часов, и в Мэдисон Сквер Гарден началась встреча, играет Нью-Йорк Рейнджерс и Ванкувер Кэнакс. Я думаю, не нужно никому из вас говорить, вы все прекрасно знаете, и не только болельщики Рейнджерс, что позавчера в пятницу Рейнджеры остались без лучшего вратаря, без Игоря Шестеркина, они остались на весь сезон, на весь сезон. Окей, это грустно, очень грустно. Вчера, после субботней тренировки, тренера Майка Селливана попросили какие-то подробности. Он отказался говорить о подробностях. На вопрос, намерена ли команда делать какие-то обмены, ну, сделки, чтобы получить другого вратаря номер один, он сказал, что команда этого делать не собирается. Это вчера он сказал, Майк Селливан сказал на тренировке. Я процитирую вчерашнее заявление тренера команды, капитана команды Адама Фокс. Вот что он сказал. «Слышь, знать все это ужасно. Игрок, который так много сделал для нашей команды, выбыл из строя. Мы все еще пытаемся осознать случившееся и то, что нам придется играть долго без него. Я сам сталкивался с травмами в последние годы. Это ужасное чувство, когда не можешь выйти на лед и помочь команде. Игорь – важнейшая часть нашего коллектива и того, что мы можем добиться. Очень-очень жалко». Окей. У Рейнджерс есть три вратаря, сразу же хочу сказать. Я называю фамилии. Я этих людей, в общем-то, не знаю. Я не знаю, что они себе представляют. Это Дилан Гарланд. Это 24-летний голкипер. Он провел на матчах национальной хоккейной лиги, он сыграл всего лишь 4 матча. Потом есть ветеран команды Йонас Каприсалла, он был обменен у Бостон Брюинс как помощник Шестеркина. Причем в данный момент, в данное время он среди травмированных, то есть игра началась, его тоже, естественно, нет, он травмирован. И есть еще один вратарь Спенсер Мартин. Окей, кто сейчас на поле, на площадке? Наверное, на площадке Гарант. Окей. Ой, это грустно. Грустно должно быть не только болельщикам команды, естественно, Нью-Йорк Рейнджерс, потому что, когда выбывает из строя в любой команде, дамы и господа, я понимаю, кто-то, может быть, не болеет. Противники Рейнджерс могут злорадствовать. Это всегда плохо, потому что травма любого спортсмена, вне зависимости от того, в какой команде он играет, чьи цвета он защищает, это всегда грустно. Итак, Рейнджеры сейчас играют с Ванкувером. Я полагаю, что кто-то из вас, может быть, большинство из вас, болельщиков Рейнджерс, не столько слушают то, что я говорю, сколько смотрят сейчас, то ли сидит у экрана телевизор, кто-то, может быть, в Madison Square Garden. Значит, на сегодняшний день в группе Метрополитен, ну, это никого не удивляет, что на первом месте идет команда Каролина Харрикенс, это чемпионы национальной хоккейной лиги. У них 9 очков после 6 матчей. Рейнджеры также сыграли 6 матчей, 8 очков, мы знаем, 4 победы. Сначала они проиграли Бостону, потом выиграли 4 матча подряд. Позавчера поиграли Вашингтону, у Питтсбурга 7 очков после 6 матчей и у Вашингтона 6 очков после 4 матчей. По 4 очка у Дьяволов, у Коламбуса, у Айлендерс и Филадельфия 2 очка. Очень-очень-очень грустно, дамы и господа. Хотя я понимаю, команда Нью-Джерси Девилс, ну, я никогда не желаю командам, с которыми играет Девилс, чтобы их игроки были травмированы. Это аморально. Теперь о чемпионате НБА 20 октября, то есть у нас сегодня, какое у нас число? У нас сегодня 11, значит, через 9 дней начинается регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Идут тренировочные матчи. Удивительно, конечно, Никс, они чемпионы, они сыграли 2 игры, обе проиграли, а Бруклин Нетс, это моя команда, которая тоже сыграла 2 матча и оба выиграла. Я не придаю большого значения тренировочным матчам. Тренировочные матчи для тренеров, которые должны проверить связки, кто и как будет играть. Но вот что я хочу сказать о команде Нью-Йорк Никс, это несколько то, что меня поразило в какой-то степени. Ну, болельщики Никс, и не только Никс, прекрасно, конечно, знают. Никс чемпионы НБА впервые с 1973 года. И одним из лучших игроков в составе Никербокеров был центровой Кэрол Энтони Таунс. Несколько слов о нем. Значит, до того, как еще начались тренировочные матчи, он выступал на пресс-конференции, но это принято. Игроки команд НБА выступают на пресс-конференции. И речь зашла о его контракте. И вот что меня, я должен сказать, удивило. Я сейчас скажу, я приведу цифры. Значит, после нынешнего сезона у него и у команды есть опция, есть возможность продолжить нынешний контракт, зарплата, значит, в год 61 миллион долларов. Прекрасная зарплата. Но он надеется, что контракт будет продлен, то есть дело не дойдет до лета, когда команда будет размышлять, оставлять его на один год или нет, а что команда уже продлит с ним контракт. И вот что интересно, значит, если контракт не будет продлен еще на 4 года, он имеет право, это по согласованию между профсоюзом баскетболистов и Национальной баскетбольной ассоциацией, есть определенные цифры, значит, человек с его опытом в предстоящие 4 года может заработать 276 миллионов долларов, то есть в среднем 69 миллионов долларов в год. Ну, и он надеется, что с ним будет продлен такой контракт. Однако, вот это он говорил на пресс-конференции, поэтому нам стало известно. Значит, у команды есть другое предложение. Она не хочет подписывать с ним 4-летний контракт на 276 миллионов. Это в среднем 69 миллионов. А ему предлагается продление контракта сумма от 45 до 50 миллионов. И этот человек, опять-таки, дамы и господа, я сразу хочу сказать, я не люблю считать чужие деньги. Это не мои дела, тем более я могу считать деньги тех, кому мы выбираем, кто живет за наш счет. Профессиональные спортсмены за наш счет не живут, не мы им платим из своего кармана, поэтому... Ну вот он сказал, что он отвергает контракт, он не согласен с контрактом, который то, что хочет Никс, от 45 до 50 миллионов в год. На мой взгляд, то есть, на мой взгляд, человека, который публично оглашает, что я не хочу играть с контрактом, который мне сулит от 45 до 50 миллионов, потому что я достоин 69 миллионов, на мой взгляд, озвучивать это вслух, ну, так, чтобы мы все стали нам известны, ну, я не знаю, но это неприлично, дамы и господа. Ну, в современной Америке человек считает, что годовая зарплата от 45 до 50 миллионов – это недостаточно. Как можно относиться к этому отроку? Как к нему могут относиться люди, которые приходят в Madison Square Garden? Я не думаю, что среди болельщиков команды Никербокер много людей, которые зарабатывают 45 миллионов, которым предлагается 45 миллионов, но они считают, что это мало. На мой взгляд, если есть какие-то трудные места в переговорах, когда речь идет о таких суммах, я бы на месте этого отрока, я бы это держал, ну, в секрете. Я бы это не обнародовал, потому что обнародование, ну, в моих глазах это вообще, как вам сказать, я такого человека просто-напросто презираю. Мне все равно, как он играет, что. В нынешней ситуации, когда средняя зарплата американской семьи где-то в районе 70 тысяч долларов в год, 70-80, человек, который считает, что ему 50 миллионов в год – это мало, окей, называйте это как хотите, я бы назвал, но по радио я говорить не могу. Теперь сразу же после НБА я перехожу к женской НБА. Все, у нас уже есть финальная серия. В финальной серии играет команда Golden State. Валькирии Golden State, она базируется в Сан-Франциско. Эта команда играет всего второй год в лиге в женской НБА. Вот она уже вышла в финал. Ну и соперницами будет команда Atlanta Dream, которая выиграла серию, полуфинальную серию у Нью-Йорк Либерти со счетом 3-0. Три матча они выиграли. Atlanta два матча выиграла дома. Третий матч был в Бруклине на площадке Либерти. И Атланта снова победила. Я должен признаться, я не большой зритель женского баскетбола. И вот третий матч Либерти с Атлантой, это, поверьте мне, это была единственная в этом сезоне женская НБА игра, которую я смотрел с первой до последней минуты. Я честно признаю, что женский баскетбол, окей, прекрасные баскетболистки, все, но это... Такое впечатление, что они куда-то все время спешат. Какая-то суета на площадке. Потом совершенно непонятно. Баскетболистка с мячом. В углу ее партнерша, у которой лучшая ситуация для броска. Эта баскетболистка все равно стреляет, хотя она находится в худшей позиции, чем партнерство. Беготня. Окей, женский баскетбол. Я не знаю, буду ли я смотреть финальный матч, в который... Финальную серию. Golden State, это Сан-Франциская команда, играет с Атлантой. Сказать, что я разочарован. Ну, я... Окей, я достаточно хорошо много видел женский баскетбол, чтобы быть разочарованным гораздо раньше. Но теперь дело даже не в этом, когда мы говорим женское НБА. Значит, за несколько... За день до третьей встречи полуфинальной серии между Golden State и командой из Вегаса, Лас-Вегас, эта команда была чемпионом, было объявлено, что были объявлены результаты голосования лучших баскетболисток женской НБА. Значит, лучшей была признана центровая команда Лас-Вегаса Азея Уилсон, она была признана лучшей в пятый раз. За нее было подано 75 голосов. Надо было голосовать первое, второе, третье места. За нее было 75. Поставили ее на первое место и только 9 на второе. Она в сумме получила 635 очков. Второе место получила в голосовании Оливия Майлз. Она из команды Миннесоты. За нее 6 человек дали ей первое место. На третьем месте была форвард из команды Индиана Фивер Кейси Митчелл. И только четвертое место получила Кэтлин Кларк. Никто, а за нее всего лишь один человек дал ей первое место. И, дамы и господа, у меня есть комментарий к этому голосованию. Значит, выбирают лучшего игрока. Ну, не лучшего, не best player, а лучшего называют most valuable player, MVP, most valuable player. То есть наиболее ценный игрок. И вот, придираясь к этому названию, наиболее ценный игрок, я ставлю, что самым ценным игроком женской НБА является Кэтлин Кларк, самым ценным игроком. И я приведу несколько цифр. Значит, ее первый дебютный ее год, первый год, когда она играла в лиге в 2024 году, значит, лига получила на 30 миллионов долларов больше, чем она в среднем обычно получала. Значит, индивидуальный экономический вклад госпожи Кларк в лигу от общего дохода этой лиги 26,5% принесла эта дама, принесла Кларк в казну лиги. Теперь, значит, благодаря Кларк, общая стоимость женской НБА, оценивается общая стоимость женской НБА, увеличилась с 875 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов. Более 1 миллиарда долларов. Цена команды Индиана Фибер, в которой играет Кларк, выросла с 90 миллионов до 370 миллионов. Теперь, интересно, благодаря феноменальным показателям 2025 года, следующего, прошлого года, женская НБА впервые в своей истории преодолела порог доходности. Она до 2025 года была, лига работала с убытками. После 2025 года, прошлого, это был второй год Кларк, лига впервые получила чистую прибыль. Так вот вопрос, кто most valuable player в этой лиге? Самый ценный игрок в этой лиге? Тот ли, кто больше всех приносит очков? Тот ли тот, кто выигрывает больше всех подборов? Самый ценный игрок тот most valuable player. Так переводится самый ценный игрок. Самый ценный игрок – тот, кто приносит лиге и команде прибыль. Что касается госпожи Уилсон, она the best player. Она лучший игрок, она больше всех набирала очков, больше всех выигрывала подборов, но она не самый ценный игрок. И теперь вопрос голосования. Как могло случиться, что среди голосовавших, в основном это журналисты, журналюги, как могло случиться, что Кэтлин Кларк получила всего лишь один голос на ее первое место? Только один человек признал ее most valuable player. Что происходит с этой лигой, дамы и господа? Окей, мы с вами знаем, лига на 75% African American. На 80%, а может быть на 90% это лесбиянки. Кэтлин Кларк, во-первых, белая, но во-вторых, она straight woman, то есть она не лесбиянка. Вот вам, дамы и господа, мои комментарии к выборам most valuable player в женской НБА. Most valuable player. Окей, несколько слов о бейсболе. На очереди финалы Кубков Американской и Национальной лиги. Сегодня надо выиграть 4 матча из 7, чтобы выйти во всемирную серию. Сегодня первый матч Кубка Национальной лиги. Команда Милоки Брюверс играет с Лос-Анджелес Доджерс. Милоки серию в регулярном чемпионате Милоки выиграла серию у Доджерс. 4 победы, 3 поражения. Милоки играет первые 2 матча дома. И в 8 часов начнется первый матч. Завтра Милоки и Доджерс играют вторую игру. И первая игра между Тампа Бэй и Рейс. Тампа Бэй и Рейс, мы знаем с вами, выбила из розыгрыша Нью-Йорк Янкис. Тампа Бэй выиграли 3 матча. И Тампа Бэй играет финальную серию Кубка Американской лиги с командой Кливленд. Я так привык, Кливленд с прекрасным названием индейским был, теперь он называется Cleveland Guardians. В регулярном чемпионате Тампа выиграла у Кливленда 5 матчей из 6. И таким образом, я предсказываю, что Тампа выиграет эту серию, выйдет во всемирную серию. Что касается Милоки и Доджерс, окей. Я ставлю на Милоки, потому что мне не хочется, чтобы Доджерс 3 года подряд играли в финальной серии. Это у нас бейсбол, ну и Национальная футбольная лига. Сегодня матчи пятой недели. Очень-очень редко бывают ничьи в американском футболе, но именно так закончился сегодня матч Вашингтон. Опять-таки, я привык Вашингтон Редскинс. Для меня эта команда Вашингтон Редскинс, она называется иначе, играли с Нью-Йорк Джайнс 27-27. Дело дошло до овертайма, в дополнительное время никто не добился успеха. Это ничья-ничья очень-очень редкая в американском бейсболе, вообще в американских спортивных играх. Ничьих, как правило, не бывает в американской спортивной. Да, в играх, которые изобретены в Соединенных Штатах. Джетс, Нью-Йорк Джетс сегодня играли, выиграли у Кливленда 17-12. Что у нас происходит в турнирных таблицах на востоке американской конференции? Джайнс на первом месте. 3 победы, 1 поражение, 1 ничья. Филадельфия на 2-м месте. Даллас Ковбойс на 3-м. Вашингтон на 4-м, последнем. А на востоке Национальной лиги на 1-м месте. Баффало идет, потом идет Нью-Ингланд Патриотс. Джетс на 3-м месте. И Майами на 4-м месте. И в главной лиге сокера, опять-таки, в главной лиге сокера команды сыграли по 28 матчей. В регулярном чемпионате каждой команде осталось сыграть по 34 игры, по 34. Значит, в кубковую часть турнира выходит 7 команд автоматом из Восточной конференции, из Западной. А команды, которые займут 8-9 места, они проведут стыковой матч, чтобы пополнить, то есть, чтобы стать 8 командой в каждой конференции. Интересно, если говорить о европейском футболе, окей, конечно, можно говорить о Манчестер-Сити, мы, может, когда-нибудь специально поговорим о Манчестер-Сити, потому что достаточно интересно. После 3-недельного перерыва стартовали национальные чемпионаты в Европе, в Англии, 6-й тур, ну и сегодняшняя, конечно, игра, Ливерпуль принимал Манчестер-Сити, ну, естественно, болельщики Ливерпуля, мы с вами знаем, что происходит с Манчестер-Сити, команду обвиняют в более чем 100 финансовых нарушений правил Премьер-лиги. Что ждет эту команду? Она подала апелляцию. Как долго будет рассматриваться апелляция? Жозе Мауриньо предсказал, что апелляция не будет подведен итог, пока он является тренером мадридского Реала. То есть он считает, что годы и годы пойдут на рассматривание апелляции. Это отдельная тема. Тем не менее, Ливерпуль принимал сегодня Манчестер-Сити. И они встретили Манчестер-Сити и болельщиков, и команду, улюлюканьем. А, вы такие, вы сяки. Ребята, Манчестер-Сити, они совершенно не виноваты в том, что происходило с финансами этой команды. Они несут абсолютно никакой ответственности. Они в этом деле ни при чем. Ну и они наказали. Ливерпуль выиграли со счетом 3-0. Все 3 мяча были забиты в конце 2-го тайма, когда команда Ливерпуль осталась в 10-ром. Там у них есть отрок, он получил желтую карточку. Ну ты получил желтую карточку, так играй внимательно дальше. Но он снова получил 2-ю желтую, был изгнан с поля при счете 0-0. Ну и тут же Манчестер Сити вогнал 3 мяча. Это у нас сегодня вчерашние матчи. А Арсенал выиграл у Лидс 2-1. Челси разгромила Борнмут 5-1. Брайтон в гостях выиграл у Сандерленда 2-0. И Манчестер Юнайтед на своей поляне сыграл с Тоттенхэмом 1-1. Что происходит после 6 туров у Манчестер Сити? 100% результат. 18 очков. Молодцы, Манчестер Сити. А там обвинения, не обвинения, их это не касается. Арсенал 15 очков, у Брайтона 13. Эти 3 команды отрываются от преследователей. И по 10 очков у нас у Брэдфорда, у Челси и у Эвертона. У них, окей, по 10 очков. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Нам есть о чем поговорить. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
3: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
7: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
8: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
9: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
8: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
2: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Через буквально несколько секунд я начну принимать звонки. Для тех, кто не знает, напоминаю телефон, хотя знают большинство, 718-303-9090. 303-9090. И я напоминаю свой интернетский адрес. Адрес такой, цифра, один number one ставить обязательно. Маша Орлов, MASHORLOV, собаченца, gmail.com. One Маша Орлов, gmail.com. И у меня на проводе... Добрый вечер, я вас слушаю. Кстати, рейнджеры ведут со счетом 1-0. Я вас слушаю.
3: Да, добрый вечер, Алексей.
2: Добрый вечер.
3: Да, а насчет Рейнджерс, да, кстати. А, очень жалко, что Шестеркин получил травму. А, ну вот этот парень, кстати, который сейчас стоит, и он его замещал пару игр назад, он, может быть, он и неплохой. Вот, и Рейнджерс сейчас берут, вроде они хотят вернуть Дон Джонатана Квика опять назад. Он у них сейчас тренер по вратарям. То им это вообще, наверное, будет очень мало стоить. А, ну, как бы есть варианты, но жалко Шестеркина. Но у меня вопрос другой. А, вот смотри, вот Джайнс играли сегодня с Командерс, вам не нравится, с Редскинс, окей, с Вашингтоном. А, как будут считаться эти... Вот, первый вопрос. Как будут считаться эта ничья в дальнейшем, если какие-то, ну, по очкам? Вот. И другой вопрос у меня был еще... по поводу... Ну, окей, ладно. Давайте так. Остановимся на этом.
2: Нет, считается очень просто. Давайте, так сказать, просто рассмотрим нормальную ситуацию. Две команды одержали одинаковое число побед. Но одна команда проиграла 10 матчей, а другая проиграла 9, и один матч завершила в ничью. Значит, та команда, которая завершила один матч в ничью, стоит выше. Это... Такое бывает очень редко, но бывает, поэтому ничья, конечно, это не победа, но опять-таки, глядите, в группе, в которой выступаете, там есть Giants, Вашингтон, Ковбои и Филадельфия. Если все они, представить на секунду, набирают одинаковое число побед, уже дальше идет расчет, кто сколько проиграл. И поскольку Giants проиграл меньше, чем другие, потому что другие, скажем, все они держали по 6 побед, я от фонаря говорю, по 6 побед. Значит, они равное число матчей проиграли. Ну, равное. Ну, Джайнс на один матч меньше проиграл, потому что Джайнс играл ничью. Такое бывало, и это нормально, так сказать. Джайнс сейчас на первом месте, ну, что есть, то есть. Это не поражение. Это не победа, но это и не поражение. Спасибо
3: за вопрос. Хотя могли выиграть,
2: Могли выиграть дополнительно. Ну,
3: всем, кто вас слушает, я бы хотел посоветовать смотреть американский футбол. И вот игра Eagles Jacksonville сегодня. Я вам честно скажу, я болел за Jacksonville, потому что я как бы против Eagles, потому что я Giants. И вот 8 секунд оставалось, они сделали филд-гол, и я выключил. А потом смотрю, и Джексонвилл выиграли, понимаете? Вот 8 секунд, и вот, вот что делает этот спорт, вот футбол именно, вот, ну, никогда не знаешь, как игра закончится. Всем, бы, всем, кто вас слушает, посоветовал бы поинтересоваться этим спортом побольше.
2: Окей. Значит, я приведу замечательные слова Йоги Берра. Ну, мы помним, гениальный совершенно был кетчер, любил его... Фразы его повторяются без конца, и у него есть замечательная фраза «It's not over till it over», то есть игра не закончилась, пока она не закончилась, то есть игра идет до последнего. В бейсболе то же самое, в бейсболе до, вот пока последний человек с битой не вылетел, все, игра еще не закончилась, поэтому потому что... Бывали в бейсболе, какие только ситуации в бейсболе не бывали, когда команда, которая могла проигрывать в девятом ининге, так сказать, скажем, сколько угодно, скажем, 3 очка могла проигрывать 4, больше, а потом в последнем ининге, в последнем ударом все решалось. Так что то же самое в американском футболе, да. Да, большое спасибо.
3: Алексей, тогда, а что с Янкис? Почему, вот уже сколько лет они не могут? В чем проблема, Окей. Вы думаете? Не в деньгах.
2: Не-не-не, то есть то, что не в деньгах, это можно быть совершенно уверен. Значит, я хочу сказать такую штуку. Ссылаясь на своего, у меня есть прекрасный друг. Друг еще с ленинградских времен. Но он, поскольку вся его американская жизнь прошла в штате Мэйн, и где в то время сокер, а он играл вообще полупрофессионально в Ленинграде футбол, хотя он прекрасный компьютерщик. Он переключился на американский футбол и на бейсбол. И он болельщик Янкис с колоссальным сроком, причем блестящий. Он смотрит все 162 матча. По его мнению, менеджер Янкис, он считает менеджера Янкис абсолютной бездарью. Ну, менеджер это в бейсболе это главный тренер. Мне трудно судить, я не знаю бейсбол до такой степени, но он мне приводит, мой друг, массу вариантов, когда делаются бездарные замены, когда делаются совершенно бездарные, человека отправляют во вторую лигу, скажем, из главной лиги отправляют в Double A, в Triple A, берут, обменивают игроков молодых, у которых колоссальным потенциалом, их обменивают для того, чтобы взять какую-то звезду. Мне трудно сказать, но то, что рыба гниет с головы, это безусловно. Я должен сказать, что после первого поражения Янкис, они проиграли со счетом 1-0, я надеялся, потому что питчер-стартер, главный питчер-стартер Янкис, он играл во втором матче. Во втором матче у него игра не пошла, мы все это с вами прекрасно видели, но и когда у него игра развалилась, то дальше все пошло под уклон. Я разочарован. Спасибо большое. Я каждый раз мы надеемся, ну, болельщики Янкис, вообще моя команда Мэтс, но когда Мэтс вылетает, а остается Янкис, я болею за Янкис.

0: которые просчитывают каждую мелочь. И это компьютерная работа. Это не только мои слова. Я просто слежу за этим, я знаю. И очень часто слушаю, если вы знаете радиостанцию WFN. Знаете, спортивная станция?
1: Конечно, да.
0: Ну, да. Да, да. Ну и там очень грамотные ребята и приглашают грамотных ребят. Конечно, у Yankees есть будущее. Очень много молодых ребят, которые зашли. Но то, что они вытворяли second baseman там Волпи, молодой мальчик, который... Ну, Волпи, знаете, этот парень? Ну, да. Дело не в этом. Вы не в курсе. У Yankees есть будущее. Только... Единственный вариант, я думаю, что Брайан Кэшмана надо менять. Они нагрузили Брайан Кэшман, General Manager. Он в этой команде.
1: 30 лет находится. Или 25 лет?
0: 25 лет, но вообще в организации он около 40 лет. Знаете,
1: со времен Штенбрэннера еще.
0: Да, и он просто нагрузил эту команду такими деньгами. И, кстати, если вы хотите заметить, Tampa Bay славилась всегда с очень маленькими зарплатами. Почему? Потому что есть такое положение в команде, называется скаутинг. То есть это люди, которые ездят по всему миру, не миру, особенно по Америке, по Куба, Венесуэла. И вот
1: Япония,
0: эти все ребята,
1: Латинская Америка, да.
0: Да, которые сделали погоду вот в этом сириесе, Tampa Bay и Yankees, прославились кубинцы. Вот этот джуниор, который хоумран забил, он возрастающий суперстар. Но это иметь надо талант для того, чтобы вот такой талант найти, понимаете? Это уникальный талант у этих людей. Так что скаутинг — это очень и очень и очень важно. А насчет Шестеркина, Шестеркин, конечно, его жалко. Я не рейнджер-фэн, но когда любой человек травмирован, кстати, он был у меня на работе в том году. Просто, ну, дело не в этом. Нормальный парень как раз с женой пришел. И жалко его, конечно. Так что, как любая организация, пройдет несколько месяцев, половина сезона, они посмотрят, на каком они месте, если они заслуживают или у них есть шансы попасть в плей-офф, вот тогда они будут делать трейдс, и тогда они возьмут нормального вратаря и пойдут дальше, вот и все. Сегодня нечего панику, он выровняется, он поправится, в следующем году станет на ноги, но... Сами понимаете, вот у Айлендерс Варламов, ему две ноги поменяли, и вот он играет. Всего хорошего.
1: Окей, спасибо большое, спасибо за прекрасную совершенно информацию, особенно бейсбольную, в вопросе скаутинг, это очень-очень важно. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Да, добрый вечер, Алексей. А вчера в Израиль приезжал с делегацией генеральный директор Евролиги господин Буэно, итальянец, по-моему. Они встречались с руководителями команд, которые играют в Евролиге, Макаби Тель-Авив и Хапоэль Тель-Авив. Ну и руководители израильских команд очень просили, наверное, умоляли, чтобы вернули домашнее поле и убеждали руководителей и господина Буэно в том, что в Израиле, в общем, все нормально. Как там решится этот вопрос, как говорится, время покажет. И они также замолвили слово за команды, которые играют не в Евролиге, а в другой турнир, там Евролига чемпионов и Еврокубок, там тоже есть израильские команды. И, в общем, ну, будем посмотреть, как говорится. Так, чемпионат мира по дзюдо в Баку. Керем Примо проиграла в финале, взяла серебро, молодец. Раз Герско в матче за бронзовые медали тоже победила, третье место. Но она неоднократная призерка чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, она молодец. Значит, по поводу Евролиги, наконец-то Макаби Тель-Авив победил четвертый матч Олимпия из Милана. Они победили, отлично сыграл Роман Соркин, но лучше там был другой баскетболист Ям Мадар. Он не очень высокий, но играл.

0: великолепно. А у ХПЛ, вторая команда, которая в Евролиге от Израиля, дела не очень хорошие. Они проиграли 4 матча подряд. Ну, а по поводу самолета, который вот был...
1: Ну, то... это не надо. А самолет мы уже все знаем. Про самолет мы все уже знаем. Уже слишком много. То есть мы не все знаем, но достаточно много для спортивной передачи про самолет. Добрый вечер, Илья, я вас слушаю.
2: Алексей, я не знаю, вы говорили об этом или нет, но так как передача спортивная, я буду оперировать спортивными терминами. Вот представьте себе, что главный тренер мадридского «Реала» начинает спонсировать команду «Барселона», например. Ну, его ведь, наверное, не похвалят за это там у себя. Что вы думаете,
1: Илья,
2: о нашем
1: Илья,
2: договоре?
1: Илья,
2: договор,
1: Илья, Илья,
2: режим спортивный?
1: Илья,
2: да, да.
1: Илья, я знаю, о чем вы говорите, мы будем об этом говорить в среду, сегодня спортивная передача, я даже не хочу на эту тему останавливаться, я вам честно хочу сказать.
2: Абсолютно. Хорошо. Хорошо.
1: Добрый вечер, Наум, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Разрешите мне с вами не согласиться насчет MVP. MVP во всех американских спортах выбирают, какой вклад игрок внес в ту или иную победу команды. То есть, например, в любом виде спорта есть MVP сезона, и есть MVP, например, плей-оффа или финальной серии плей-офф. И к деньгам, сколько тот или иной игрок привел дополнительно зрителей на стадионы, это не имеет никакого отношения. Слово «валовый» здесь имеется в виду, какой вклад он внес победу той или иной команды в том или ином виде спорта или в регулярном сезоне, или в плей-офф, или в финальной серии плей-офф. Это то, что я хотел сказать. Так что здесь я с вами абсолютно не согласен. Другое дело, что за Кларк проголосовал сегодня голос. Это другое дело. Это российская история. Но насчет MVP вы не правы. Спасибо.
1: Окей, я прекрасно знаю, что во всех видах спорта, естественно, most valuable player – это то, что вы совершенно правы. Но я придрался к этой формулировке, в отношении женской НБА, поскольку женская НБА до того, как туда пришла Кларк, она тонула просто-напросто, она была в полном убытке. Я придрался, потому что если говорить о буквальном переводе, то most valuable player, я знаю, о чем вы говорите, естественно, most valuable player – это обычно лучший игрок, так сказать, а не тот, кто приносит деньги. Но я специально придрался, намеренно, исказив, может быть, суть, потому что то, что происходит с Кэти Кларк, то, как с ней поступают, это не имеет вообще названия, с моей точки зрения. Спасибо большое. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Да, здравствуйте, Алексей. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос по поводу украинских клубов, которые играют в европейских кубках. Дело в том, что в Украине не проходит, будем говорить, полноценный чемпионат страны из-за российской агрессии, и клубы часто играют очень, прерываются матчи и так далее. Это сказывается на качестве игры, а тем не менее в еврокубках, если неудачи, то, естественно, снимаются с них очки, то есть я имею в виду, снимаются коэффициенты, страдают коэффициенты и так далее. Не могли бы, скажем, УЕФА пойти на такой шаг, чтобы хотя бы коэффициенты оставить довоенные, и просто чтобы украинские клубы играли, пока не кончится война, для практики и престижа? Это первый вопрос. А второй вопрос касательно Овечкина. Что делать, Алексей? Скажите, ведь человек практически фашист, играет в американском клубе, в НХЛ, клуб закрывает глаза на его выходки, и закрывают, кстати, болельщики. Меня возмущает поведение вашингтонских болельщиков, какие-то вообще непонятные там люди без принципов и так далее, так же, как и руководство. Вот уже акции протеста проходят. Я, кстати, написал письмо владельцам клуба, в менеджмент, чтобы они каким-то образом отреагировали, чтобы этого фашиста убрали или из Америки, или из НХЛ. Как вы считаете? У меня вот эти два...
1: Окей. Значит, я сразу про Овечкина, мы уже говорили бесконечное число раз. Я к нему отношусь, опять-таки, отрицательно. Я его не называю фашистом, можно по-разному его называть, но, опять-таки, Washington Capitals – это компания, частная компания. Они относятся к людям, которые у них работают так, как они считают нужным. Они не придают никакого значения политическим взглядам своих работников, еще чему-то. Их Овечкин устраивает, болельщиков он устраивает. Поэтому, опять-таки, это частная компания. Если бы это была общественная организация какая-то, которая существовала на деньги налогоплательщиков, мы могли бы, так сказать, ставить вопрос. То, что вы послали письмо, окей, но это бесполезное совершенно занятие, поскольку, я повторю еще раз, это частная компания. Что касается УИФ, Международной Федерации Футбола, то, ну, что есть, то есть, так сказать, еще, ну, к сожалению, я согласен, так сказать, украинские клубы, они поставлены явно в неплохую ситуацию. Кстати, израильские клубы тоже поставлены в плохую ситуацию, потому что они вынуждены играть за рубежом, и сборная Израиля, мы с вами играем по футболу, играет за рубежом. Но так сложилась ситуация. Если бы зависело от меня, то я бы принимал иное решение, но поскольку УЕФА – это Международная футбольная ассоциация, там туда входят самые разные люди с разными политическими взглядами, ну и она приняла такое решение. Меня это возмущает. Вы совершенно правы, снимаются коэффициенты. Я с вами согласен, но изменить что-либо абсолютно безнадежно. Мы можем говорить бесконечно, но это все равно, что толочь воду в ступе. Дальше наших разговоров это ничего не продвинется. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей. Насчет украинского футбола, я смотрю все игры. Высшая лига, первая лига, вторая. Все матчи проходят, ничего не отменяется. И вот предыдущий товарищ очень правильно сказал, конечно, за Овечкина. И здесь Соболенко все время ругается. Я звоню 6-й раз и говорю, стадион в Тернополе назвали в честь Шухневича Романа, который убивал евреев 100 раз больше, чем 7 октября убивали евреев. И я звоню специально, и никто не говорит. Вот предыдущий товарищ, пусть он скажет, что Овечкин кого-то убил. Будьте здоровы, Алексей.
1: Окей. Вы знаете, опять-таки, вы, по-моему, звоните в 5-й или в 6-й, 7-й раз и напоминаете, к именем кого-то назван какой-то стадион. Знаете, я вам скажу одну вещь. Когда я работал в Мюнхене, я недолго работал в Мюнхене, всего несколько месяцев на Радио Либерти. Тогда она в Мюнхене помещалась, по-моему, давным-давно она уже находится в Праге. Это 81-й год, и когда я бывал на футболе, я ходил на Баварию все время, я видел людей, которые, ну, скажем, которым было в то время уже, скажем, по 50, по 60 лет, меня всегда, так сказать, беспокоила такая, мучила мысль, а чем, собственно, они занимались во время Второй мировой войны, так сказать, что они знали, потому что рядом с Мюнхеном, буквально рядом с Мюнхеном, ходит поезд, по-моему, меньше часа, находится концлагерь Дахау. Я так думал, может быть, вот они сейчас сидят на трибуне, а во время войны они работали в этом лагере Дахау. То же самое ваши воспоминания. Окей, это грустно, конечно, что именем кого-то называется что-то, что с точки зрения вашей, наверное, не только вашей, называть не нужно, но что есть, то есть. Это для меня это старая бывшая история, к сожалению. Перекопанное, обсужденное, бесконечное число раз. Окей, дамы и господа, мое время истекает. Спасибо всем, кто позвонил. Тот, кто не дозвонился сегодня, дозвонится в следующее воскресенье. И мой обычный призыв. Продолжайте слушать Дэвисон Радио. Будьте здоровы. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. Но вы вступайте с новыми силами в новую рабочую неделю. Всего хорошего. Пока-пока.
6: Дэвидсон радио.
7: Дэвидсон радио. радио, волна 620 АМ. Программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
8: 620 АМ.
9: Здесь и остановимся.
8: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
16: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бен Цумаскин. В эфире программа «Быть и бьем». Всем шавуатов, с хорошей недели, ходыштов, с хорошим месяцем. Сегодня у нас Рош Ходеш Хешван, новый месяц, первый день месяца Хешван, знак Скорпиона. И сегодняшняя программа будет посвящена очень трагичной дате еврейского народа. Мы ее отмечали на прошлой неделе, день после Симхат Тора, 7 октября. 3 года уже прошло с этой страшной трагедии. И сегодня будет запись моей беседы с заложником, который сидел самое большое количество дней у Хамаса. Максим Харкин, который был заложником Хамаса в подземных туннелях большинство времени. 738 дней. Что дало ему силу выжить? И он был последним заложником, кто освободили. Он был офицером израильской армии. Почему его мама сопротивлялась больше 2 лет, чтобы говорить о нем вообще? И что дало им силу? И что изменилось в его жизни после этого плена? Это была беседа, которую мы с ним проводили в марафоне нашем «Перезагрузка 5787». И также я хочу сказать, что завтра, в понедельник, у нас с вами будет по Зуму в 8 часов вечера по нью-йоркскому времени лекция из цикла «Каббала и астрология. Энергия и уроки этого месяца. Месяца Хешвана, знак Скорпиона. Холодный яд. У Скорпиона холодный яд, у Змеи горячий яд». Мы поговорим о семейных отношениях, поговорим о уроке этого месяца, неважно, какой вы являетесь месяцем. Не пропустите. Вся информация по телефону, чтобы получить линк, вход свободный на эту лекцию, по телефону 347-228-1532. Я повторяю, 347-228-1532. А сейчас моя беседа с Максимом Харкиным, кто был заложником 738 дней Хамаса. И сейчас у нас очень особенный гость. Максим приехал из Донецка. Служил в израильской армии. Стал офицером за несколько месяцев до войны 7 октября. 7 октября он был на фестивале «Нова». Впервые в жизни на такой вечеринке, как я понимаю. Он уже отходил в безопасную сторону, когда позвонил друг, у которого начался приступ. Максим вернулся за ним, чтобы ему помочь. И в этот момент он попал в плен. 738 дней, 8 месяцев в домах, больше года под землей. Все это время он скрывал, что он офицер израильской армии. Его мама Тали, которая прилетала сюда молиться на могиле Ревского Ребе, 2 года молчала, чтобы не поднять его цену. И он вышел в последнем вертолете. Я все правильно сказал, Максим?
10: Ну да, насколько я понял, да, это мой вертолет был последним.
16: Максим, дорогой, вы прошли такой ад.
10: Меня на «ты». Лучше
16: всего. Договорились, мы с Максимом на «ты». Во-первых, ваша улыбка, хочу сказать, вот ваша улыбка, она заражает. Уже скажу. Первое, что вот я вижу вот эту светлую улыбку, вот эта сила. И тут у меня вопрос. Мы сейчас поговорим, конечно, о деталях, что происходило в туннеле Хамаса, что вы прошли. Но я хочу начать с другого. Что вам давало силу 738 дней не отчаяться, давало силу пройти этот ужас?
10: Ну, вы знаете, это, назовем это так, сгусток такой, да, состоящий из многих компонентов. Вот, естественно, костяком является вера, потому что там ты в такие ситуации, в такие моменты ты с Богом находишься на очень близком расстоянии. Да? То есть я это выражаю в таких словах, это встреча лицом к лицу. Да, только ты и он, и больше никого. Самый тяжелый жизненный момент.
16: До момента плена у вас были общения с Богом? Была вера? Как вот, сколько вы чувствовали эту веру в Бога до туннелей?
10: Вы знаете, я в Бога верил всегда, с маречку для меня это было как-то само собой понятно, да, само собой разумеющееся. Вот. Но там, конечно, это приобрело значительно большее значение для меня и для моей жизни. Да.
16: И, знаете, мы так часто в жизни, и люди, они отчаиваются. В какой-то момент они просто отчаиваются.
10: Конечно.
16: Там, когда вы проходили такие издевательства, мы сейчас о них поговорим, вы расскажете, что вы проходили. Отчаяние не приходило?
10: Вы знаете, в определенные моменты, конечно же, бывают такие моменты надлома, да, назовем их так, когда все рушится в очередной раз. Но вместе с тем все равно появляется вот какая-то внутренняя такая надежда. То есть у меня это выражалось в таких моментах, когда ты просто, я не знаю, в какой-то момент ощущал просто на физическом уровне, что все будет хорошо. Не переживай, все
16: вы
10: будет
16: знали
10: хорошо.
16: Все эти 738 дней, хотя вы проходили страшные издевательства, избивания, вы видели, как некоторые из... Вы уже осознавали, что некоторые заложники уже не в жизни, пока вы,
10: да,
16: находились?
10: Конечно, конечно, конечно. Но все равно, вы знаете, оставалась какая-то... Была какая-то надежда. Надежда оставалась всегда, потому что у человека можно забрать все. Да, то есть даже право выбора в каких-то или иных действиях. Но его мысли, его веру и его стремление, желание никто не в силах отобрать. Это однозначно. Поэтому у нас всегда есть вот этот ключик маленький, вот этот, я бы назвал его, вот этот светлый луч, за который мы все отчаянно хватаемся в тот или иной момент нашей жизни. Вот он всегда есть там. Вот он у нас всегда внутри, он здесь.
16: Знаете, это потрясающе. Именно так называет Каббала битахон, как кивуй, коха кивуй, сила упования, как луч света, кто пробивает все тени, пробивает все трудности. И когда у человека... И битахон вообще на иврите, мы это переводим на русский язык как упование, но это слово «автаха» – обещание. Ты знаешь, что тебе пообещали, что будет хорошо, и по-другому не может быть. Но это красиво в лекции, это красиво в теории. Когда вы проходите, когда ты проходишь, там не были мысли, они сами хамасники там старались как-то привести тебя к отчаянию. Как там была вообще ситуация?
10: Если мы говорим о том, что были ли мысли о том, что я могу не вернуться домой, например, да, к своей семье, да не просто были мысли, я 7 октября еще понял, что я, в принципе, умер, да, как бы. Поэтому стало вместе с тем очень легко.
16: Очень легко? Что означает слово «очень легко»?
10: Это означает, что принятие, осознание определенных вещей в жизни, самых тяжелых, оно тебя, в свою очередь, каким-то образом и освобождает. Это тоже важно. То есть это, я бы более точно выразил это как принятие проблемы, потому что я всегда говорю, что каждый из нас попадает в свой плен. Тот или иной. Для кого-то это жизненные обстоятельства, для кого-то семейные, для кого-то личные, это здоровье, для кого-то это работа, его профессия, это что-то не сложившееся, какие-то взаимоотношения. Каждый из нас проходит свой определенный плен, не обязательно 2 года провести под землей. Поэтому это ключ к решению, да, то есть это принятие ситуации такой, какая она есть, восприятие этой реальности, да, а не борьба с ней внутри себя и попытки там отчаянно что-то в своей голове как-то там, да, попытаться перестроить, что неприменимо, да, к тому, что есть сегодня. Вот когда ты принимаешь такие моменты, которые я, например, для себя принял в тот момент, мне стало значительно легче. То есть я понял, что вот сегодня вот эта реальность, вот та, которая есть, это моя жизнь, да. Каждая секунда, которую я живу, это подарок от Бога, ни больше, ни меньше.
16: И то есть вам удавалось быть благодарным даже там, в плену, эти 738 дней? Постоянно?
10: Конечно. Конечно, а как по-другому? Ведь это могло быть не 738, да, я до сих пор мог бы быть там, а мог бы быть уже похоронен где-то, а мог не пережить 7 октября, потому что, в принципе, 7 октября все началось с того, что мне спало с расстояния в полметра в голову выстрелили. Вот, просто человек... Да, просто человек стрелял с веса, и пуля у меня прошла над ухом, проскочила рядом. Я уже готов был принять вторую, как бы, и, собственно, все. Но у Господа были свои планы на меня, поэтому...
16: Вы как-то рассказали, что когда вы были в плену у Хамаса, да, вы втолкнули... Я не помню какой-то точный момент, вы сейчас уточните. Вас толкнули внутрь, вы упали на колени, и вы сказали, что в тот момент поняли, что каждая следующая секунда дыхания – это подарок.
10: Да, это 7 октября.
16: Это был 7 октября?
10: Да.
16: Расскажите об этом моменте, если можете.
10: Меня погрузили в пикап, вывезли в газу, я так вкратце, да, вывезли в газу, это был...
16: До пикапа первый... там действительно был момент, что вы, когда они начали на вас стрелять, да, и вы могли спастись, но вы побежали помочь, да, вашему другу.
10: Вы знаете, мы никогда не узнаем, спасся ли... бы я, да, но шансы, я думаю, были большими, да, они были бы более велики. Но
16: вы не сожалели об этом, что вы пошли?
10: Боже упаси! Нет, конечно. Я вам скажу больше, дайте мне еще 400 возможностей, я сделаю то же самое. Вот. Потому что если бы я ушел тогда, да, и не вернулся, и даже я бы спасся, я бы умер бы внутри. И с этим я бы не смог жить. Знаю, что я мог что-то сделать, а не сделал.
16: И вы смогли ему спасти жизнь, вашему другу?
10: К сожалению, нет. И мой друг, и его супруга, они погибли 7 октября на моих глазах, и еще там достаточное количество человек.
16: Вот. Но вы знали, что вы сделали, что вы могли, вы сделали.
10: Я старался.
16: И давайте мы продолжаем дальше. И вот в этот момент, когда вы стараетесь помочь вашему другу, спасти ему жизнь... Да. Они начали на вас стрелять?
10: Да, конечно. То есть началось это все еще там, на дороге, к нему. Я вернулся к своему другу, обнял его, потому что он не мог двигаться в тот момент. Он поймал ПТСД, посттравматический синдром, да, это фриз, грубо говоря, замерз. Я его растормошил, и уже начались пули. Причем сначала это началось, то есть это начались пулеметы крупнокалиберные, то есть АПК, да, и снайперские винтовки. То есть человек, который служил, да, который он понимает разницу в этом. Потом все это очень быстро приправилось еще и автоматом Калашникова, то есть это тоже был просто дождь из пуль, окружающий тебя, да, которые чудом просто меня не задели. Ни меня, ни моего друга, ни его супругу, да. Мы двигались промеж машин, то есть мы пытались уйти, да, в сторону обратную от противника. Понемногу продвигались. В какой-то определенный момент стало понятно, что продвигаться больше некуда, потому что другая сторона также была отрезана. С той стороны уже тоже пошли выстрелы. И также пошли выстрелы со стороны самое место проведения фестиваля. Да, то есть это, грубо говоря, вот так, три стороны. Выходить в открытое поле уже было нерелевантно, потому что, естественно, это ты выходишь в поле, значит, ты открыт, да, уже там шансы вообще набраны. Поэтому мы приняли решение скрыться, укрыться, да, укрыться в канаве, да, слева от дороги, укрыться в канаве. Мы были не одни там, там был я, мои друзья, Йосеф Хаймухана, с которым я в плену провел 2 года, и еще 9 человек, которые погибли там на месте.
17: Вспоминаю их память.
10: Ну, мы там были не одни, то есть в этой канаве до нас еще были люди. То есть это уже было понятно, стало более понятно, когда мы находились там внутри, и мы уже слышали, когда они уже начали прям близко подходить. То есть была эта канава, грубо говоря, да, вот эта канава, после дерева, с одной стороны, это поле, куда все убегали до этого, да, с другой стороны, это дорога, заставленная машинами. Уже было понятно, они проходили, простреливали все. То есть, и ты слышишь количество людей, плаки, кричи, мольбы о помощи, и все вот это, и ихний вот это Аллах Акбар. И вот они простреливают, и эта волна вот докатывалась, увеличивалась, и в какой-то момент она попала к нам. Вот.
17: И когда она попала к вам?
10: Ну, это вот тогда я понял, что я свой путь, видимо, закончил. Единственная мысль была, жаль, что так, но, видимо, так должно быть. Всё. Единственное, что я попросил у Господа, это помочь моим родителям. То есть у меня мама и папа, они живут отдельно, но все же помочь моим родителям и воспитать детей. Вот. И жаль, что я не вижу, как растут мои дети. Все. У меня не пролетала вся моя жизнь перед глазами, да, и что-то все это было, это все мысли, которые у меня были, это единственное, что я попросил. Все. И в какой-то момент, вот это произошло в ту секунду, когда выстрелили в меня уже. Я сгруппировался после этого, был готов принять второй выстрел. И буквально секунды две, наверное, все, мне заломали руку, вторую. Завязали их стрепами пластиковыми. Ну, начали бить, естественно, и вытаскивать наружу. Вот. Ну, а дальше...
17: А когда был этот момент, что вы упали на колени и поблагодарили Бога?
10: После того, как надо мной провели все экзекуции там на дороге и упаковали меня в пикап, меня отвезли в Газу. Вот. Я так понимаю, это был частный дом. Вытащили из этого пикапа, завели в дом. Естественно, я с связанными руками, я с закрытыми глазами, да, но ткань просто была не особо качественная, она тонкая была, поэтому можно было в определенный момент силуэт и вещи разглядеть. Все, меня завели в какое-то помещение, толкнули, я упал на колени, и в эту секунду я сказал, все. С этой секунды, вот каждая секунда, которую я дышу, это подарок от Господа, ни больше, ни меньше. Получил второй толчок, упал лицом на пол, все.
17: Это поражает меня, и я скажу, в чем меня поражает. И это, как видно, одна из главных, то, что вам давало силу и...
10: Мы договорились на «ты».
17: Да, мы все говорим о благодарности. И да. Евгений, нельзя вставать, скрывать себе слово «благодарность». И говорится, что секрет самого первого заключенного, который был в Торе, это Иосиф, который сидел в тюрьме. И его братья сказали ему: «Прости нас, что мы тебя подали в Египет». Он им отвечает: «Не вы меня подали, Бог меня послал». И говорится, что, то, и что даже Иосиф старался быть в радости во время заключения и благодарить Бога. То есть он не зашел в жертву, он не стал жертвой. Когда человек становится жертвой, это яма, из которой тяжело уже выйти.
10: Вот, это самое страшное. То есть ты либо должен принимать то, о чем я говорю, ты должен принять свою реальность, и исходя из того, что ты имеешь на сегодняшний день, вся та тяжесть, которая есть, все те проблемы, вот их, их решение, это вот их принятие, да, это их понимание, осознание, это самое первое.
17: Принятие и благодарность боли, это говорится, одна из самых высоких уровней. Принять возможно, и поблагодарить.
10: Поблагодарить однозначно, потому что Господь никогда нам не дает сверх того, что мы можем вынести, это однозначно. У каждого, опять же, ему отмерено столько, сколько ему отмерено. Да? Я всегда говорю, что у нас у каждого человека над головой есть свои песочные часы, сколько там песка, известно только Господу. Поэтому нужно действовать и жить, и каждую секунду говорить спасибо, потому что по-другому за все, что есть.
17: Но когда я сказал, что меня поражает, меня поразило именно то, что автоматическая реакция была «спасибо». Как говорил Рэбби из Гур, если бы еврейский народ, когда вышел из Египта, первые три дня они жаловались после всей казни и всего, а сказали бы спасибо Богу, мы не ходили бы 40 лет в пустыне. Так что вот как вы не чувствовали, ты не чувствовал никакую, я исправляю себя, ты не чувствовал никакое чувство жертвенности, что почему именно я? Не было чувства?
10: Да нет. Что значит «почему я»? В моем понимании, и в этом мне никто не переубедит никогда, то, что произошло с нами 7 октября, да, это не воля Господа. Это важно понимать. Потому что в данном случае это произошло по воле человека. Господь дает нам всегда выбор. Весь наш день утром открыть глаза, встать, почистить зубы, продолжить свой день, пойти на работу, поцеловать своих детей, что-то сделать. Это всегда выбор, делать, не делать, хочу, не хочу. Всегда. У нас всегда есть выбор. То, что люди, да, образно выражаясь, выбрали такой путь, да, и такие действия, это не воля Господа. Вот. И Господь не желает, никогда не желал нам там смерти чьими-то руками, там, или еще чего-нибудь, это все глупости. Вот. И поэтому мне гневить Господа абсолютно не за что, равно как и считать, что я чего-то там недополучил, к примеру, да. Нет. Нет. Я получил самый большой подарок в своей жизни, я вообще родился.
17: Потрясающе. Потому что в тот момент, что у человека есть вот эта сила благодарности и не заходит в эту ловушку жертвенности, а мы знаем люди, которые могут быть в прекрасной жизни, но маленькая вещь там не пошла, как хотелось, все, он жертва, он несчастный, обвиняет других, и все покатилось.
10: Ну, конечно, потому что принимая на себя роль жертвы в данном случае, да, в том контексте, в котором мы говорим, да, ты начинаешь себя автоматически разрушать, потому что ты не живешь. Ты существуешь просто в вот этой в этом миксе ужаса и разложения себя, личности. Ты ешь себя, и ты не живешь, ты выживаешь, и ты просто себя разрушаешь. Ни к чему хорошему это не приводит однозначно. Потому что я считаю, что нужно прогрессировать, нужно в любой ситуации, неважно, что у тебя происходит в жизни. Всегда смотри вперед и наверх. Всегда. И когда есть что-то плохое в твоей жизни, неважно, какого это уровня, да, скажем так, плохие вещи, всегда, даже в самой большой тьме, есть какой-то лучик света. Возьми оттуда что-то хорошее. Возьми это как опыт, как что-то, что ты понял. Скажи спасибо и иди дальше.
17: Ну, так то, что ты сейчас говоришь, это практически каббала. Это каббала только на практике. Потому что я, как раввин, могу давать лекции и даю, слава Богу, и многие мои коллеги и так далее. Можем об этом говорить в теории. Но это взять историю Иосифа, но только в 26-м году. И Действительно, говорится, «Алим на ацмом на рахамим». Говорится в Талмуде, человек не останови милосердие на небе. Не останови. Оно всегда есть, оно всегда течет, но твоим эмоциональным состоянием неправильным, потому что жертва — это неблагодарность. И как только это идет, то все блокируется. Но у меня тогда все-таки интересует другой вопрос.
10: Да, пожалуйста.
17: Ты всегда таким был по жизни?
10: Я...
17: До момента 7 октября.
10: Ты знаешь, да. Но вот эти 2 года и неделя, да, они мне помогли взглянуть на вещи под значительно более широким углом, прийти к миллиону выводов, понять глубину слов и выражений, да, которые я применял в своей жизни для того, чтобы описывать те или иные чувства. И это в какой-то мере изменило ценности жизненные мои однозначно. Это мне дало четко.
17: Как ты сказал в одной из твоих бесед, что там, где кажется, что ты дальше всего от Бога, ты ближе всего.
10: Однозначно так. Это встреча лицом к лицу. Там нет никого. Есть ты и он. Это в моем личном восприятии. Это ощущалось на 100%. Меня никто не переубедит, что это иначе. Это лишний раз лишь доказывает, что в те моменты, когда вам действительно плохо, вам действительно нужна помощь, просто научитесь ее слышать. Она не всегда должна прийти физически, не всегда должен кто-то прийти за тебя и все решить. Да. Иногда это просто понимание чего-то, осознание и обретение каких-то сил для того, чтобы встать и продолжить дальше. Это очень дорогого стоит, и нельзя этим пренебрегать. Собственно, как и наша...
17: Называется «Голос тонкой тишины».
10: Да.
17: «Коль дмамадака».
10: Да.
17: «Голос Творца», так он и называется. Максим, расскажите о этих двух... Сколько у нас? Этих 738 дней, которые вы там прошли. Что было наверху, что было под землей, чтобы люди немножко просто поняли, что...
10: Ой, а что было? Был тихий ужас, кромешная тьма периодами. Война, то есть, да, и проявление нечеловечности во всех ее отношениях. Зато это позволило мне развеять какие-то неправильные жизненные взгляды. Потому что если мы с вами посмотрим на ситуацию, на меня до 7 октября, да, конечно, я понимал, что там происходит в Газе, как бы это все понятно, но я всегда проводил четкую сепарацию. Да, то есть есть Хамас, да, и его приверженцы, террористы. А есть очень много обычных людей, которые просто заложники ситуации, и вот в таком ключе. А после 7 октября и дальше я понял, как там, к сожалению, дела обстоят в реальности. Вообще не так.
17: Не обстоят.
10: Ну, 99.999% населения поддерживает абсолютно это все и принимает в этом активное или пассивное участие.
17: Или мы сказали 99.9999, а это точка 0.0001 вот вы встретили?
10: Я его не встретил, но математическая погрешность есть везде и всегда, поэтому, конечно, наверное, там может где-то кто-то есть. Вот. Опять же, вы знаете, люди не обращают внимания, а я стараюсь, я для этого... Одна из моих целей, лекций, которых я провожу, да, за границей особенно, посмотрите все видео, вот, ну, если да, вы найдете в себе силы и посмотрите вот видео от 7 октября, что происходило, как там пленных увозили в сектор Газа, как что там с ними происходило, вы не смотрите на тех, кто это делает. Те, кто это делает, ты увидишь. Ну, там Хамас, это понятно. Посмотрите, что вокруг происходит. А там вокруг гражданские, радость. Ты смотришь, большинство людей на всех этих кадрах, они все в гражданской одежде обычные. Это то, что я говорю людям. Там разница между солдатом, в кавычках говоря, и не солдатом. Это в том, что он просто одел разгрузку, взял автомат, пострелял, снял разгрузку, там, передал автомат соседу, и сосед пошел дальше стрелять. Также они взращивают свои молодые поколения, да, то есть детей. Это все просто называется с молоком мамы. Вот это им с молоком мамы, им это впитывают, и так они растут. То есть для них это истина. Самое страшное, что у них нет никакого желания что-то менять. Они искренне считают, что за ними правда вот в таком ключе, в таких действиях, да?
17: Я понимаю, что долгое время ты находился в домах, 8 месяцев.
10: В принципе, я находился все 2 года в домах, потому что даже те тоннели, в которых мы находились, там 20-30 метров под землей, в любом случае вход в этот тоннель, он был в доме.
17: Как была интеракция с этими семьями, с людьми, кто якобы, они были неофициальные хамасники, я понимаю?
10: Ну, конечно, все гражданские, все гражданские с детьми.
17: Всемирное население, то, что конечно, называется?
10: Конечно, конечно. Всемирное абсолютно.
17: Была интеракция?
10: Она была минимальной, потому что нам, мы семьи мы не видели, мы видели только там главу семьи, например, да, там его брата, там его там, сына там видели несколько раз. То есть такие были моменты, да. Но интеракции с женщинами, там, с окружающим миром у нас, конечно же, не было.
17: Не было диалогов, не было диалогов между вами
10: никаких. Да, с семьями нет. С ними, да, с семьями нет, конечно, нет. Нам даже, нам, если у тебя есть в комнате окно, тебе запрещено к нему подходить, оно все время зашторено, закрыто. И, то есть, это когда ты снаружи, а когда ты в тоннеле, так там вообще у тебя твоя коморка 250 метров, дальше вот коморка, в которой они находятся.
17: И в туннеле там... ты находился один?
10: Нет. В туннеле нас было сначала 6, угу. Потом, когда освободили... Это все проходило в комнатке, импровизированной, да, я называю комнаткой. 4,40 на 1,87 м, грубо говоря, там до 1,90 м, но если что, просаживаться, никогда не было 1,90 м. То есть где-то 1,87 м, там 1,89 м пускай, 4,40 и 1,67 м ширину, 6 человек.
17: Без окон, без ничего, то есть окна. Нет, ну не вас там выводили на улицу, вам давали выходить на улицу?
10: Нет, нет, никаких нет. Выходов,
17: ничего. То есть год и 4 месяца вы были под землей?
10: Да, без воздуха.
17: Как дышать?
10: Очень, очень тяжело. То есть ты как-то к этому со временем привыкаешь, по чуть-чуть тебе становится легче. Ты пользуешься тем воздухом, который у тебя есть, да, его остатками. А так ты не можешь, то есть ты не можешь вдохнуть, например, полной грудью. Ты там вдыхаешь воздух и ощущаешь, что все равно у тебя половина легких просто пустая, то есть как бы тебе не хватает постоянно этого, да. Я не говорю за там все санитарные нормы, там болезни и все остальное, это все понятно, да. Там то, что нас морили голодом, то, что там все остальное, это все понятно. Это...
17: Сколько вы там ели вообще, если вообще ели?
10: Да по-разному, по ситуации. Ну, я вам так скажу, я для того, чтобы ответить на этот вопрос раз и навсегда, я в своей книге, я выпустил книгу недавно. Да.
17: На каком языке?
10: На иврите сейчас. Я ее оформляю на иврите, на английском. Вот начинаю работу и затем хочу сделать ее тоже на русском языке.
17: Мы ждем, мы ждем. Как называется книга?
10: Йоцелео, «Выход к свету». Я там описал, вот, как бы сказать, графически, да, как это выглядело. То есть есть фотографии мои, то есть они есть до плена, и каким я вышел из плена. И та фотография, которая есть, это я уже 3 дня в больнице, то есть я уже как-то откармливаюсь, там восстанавливаюсь по чуть-чуть на что-то. Вот там есть фотографии. Там это вот четкое объяснение, потому что я, когда попал в газу, я весил где-то 90 килограмм, а вышел из газа 50. Вот, то есть и такого режима питания, как бы, как и помимо всего прочего, и питания, да, и всего остального, еще месяца 4-5, я не знаю, если бы мы жили. Чисто просто так, потому что это было невозможно. Последние 5 месяцев мы ели в среднем, не в среднем, а это максимум у нас был, в принципе, ну, 350 калорий в день где-то на человека. На человека в день 350 калорий. Жизнь. Вот, я считал, да, иногда могли не есть там день, то есть до 30 часов там вообще не есть, потом тебе принесут там, например, там треугольничек какой-то хлеба дадут, там с... как это называется, с овощ.
17: С плесенью.
10: Плесенью, да. Там, то есть что-то такое можешь получить, там, например. И сверху какую-то там присыпку, дуга у них называется, как такая специя, такой горку специй. Все, вот твоя, собственно, твоя еда. Бывало и такое. Вот.
17: Что тебе помогало проходить такие страшные дни голода? Да не дни, это годы голода, но... Что да. Ты себе говорил, какая была мысль?
10: Ничего. Ты просто принимаешь ситуацию, ты понимаешь, что сейчас это так. Все. И все. И вы знаете, меня не переубедить даже там. Вот я вам приведу пример, да, присутствия Господа в моей жизни лично. То есть у тебя голод переходит в такие состояния, когда тебе уже физически больно от того, что тебе нечего есть от голода, да, то есть физически уже больно. и потом ты резко перешагивает на такой уровень, и тебе уже просто все равно. У тебя нет голода. Вообще от слова совсем. Я его по сей день не чувствую.
17: А здоровье пострадало?
10: Да, конечно.
17: Какие были...
10: Попадает. Нет, ну это где-то что-то, это в основном это физически, конечно, и ментально тяжело очень.
17: От хамасников, от этих зверей, террористов, чувство страха присутствовало?
10: Да как вам сказать? Конечно, какой-то страх, конечно, страх какой-то был, потому что в любой момент, там, если ты где-то там видишь какие-то огоньки в конце тоннеля, которые к тебе идут, это могут огоньки для тебя последние. Ты это понимаешь. И это не, ну, это неприятно, страшно, конечно, как любому человеку. Но так, чтобы это съедало меня там на 100%, и там я в этом 24 часа сидел. Нет. Ты привыкаешь к этой ситуации, к сожалению. Да? Человек — это такое животное, которое адаптируется ко всему.
17: Они заставляли вас молиться там 5 раз в день? Как там было дело?
10: Ну, я говорю только за себя, потому что, знаете, это очень, очень тонкая материя. Да, касательно ислама, то есть мне там пришлось, в кавычках говоря, да, принять ислам. Здесь никакой ислам я не принимал. Вот, то есть это было лишь визуально для них, как бы, да, и все. У меня цели были совершенно другие. То есть это позволяло находиться в их комнате, да, большее количество времени. То есть у них там телевизор, у них телефон, у них есть все, потому что я не сидел с обычными солдатами, мы сидели с дядьками при погонах. Поэтому это там очень серьезный пункт был. Поэтому, то есть, какая-то часть, какая-то информация, что там, вот как-то узнать, что-то услышать, это было важно. В душе своей я никогда ничего там не поворачивал, да, свое лицо в другую веру, и мы с удовольствием после там эти молитвы, это как бы не важно, я не вкладываю ни душу, ни голову свою в то, как там, в какую-то там молитву или в какое-то свое действие, потому что я понимаю, что я этим просто сохраняю себе жизнь и пытаюсь что-то получить, какую-то информацию внутри своей, я общаюсь с Богом так, как я общаюсь. Я не говорю уже о том, что мы делали шабатот, то есть мы встречали шабаты, как мы могли, мы делали слихот, мы делали цомшель Йом-Кипур, цомшель Тиша-Беав, да, все это делали.
17: Вот как нашем... вы шабат отмечали? Как вы отмечали шабат?
10: Это молитвы, то есть мы принимали это минимально, то, что как помнит, собрали.
17: Тексты кто-то знал наизусть?
10: Да, да, да, да. Кто-то, кто что помнил, вот оно частями все-то так собралось. И это было очень... Ну, для меня лично это было очень важно. И мне было приятно. То есть это было на душевном уровне приятно делать. Мы этого ждали. И даже когда мы, например, там могли ругаться между собой, что, естественно, как ты находишься за пределами, да, минимума какого-то, это нормально. То есть что эмоционально, это уже не ты. Это уже эмоционально всякие... моменты психологические, как бы случались у нас между нами какие-то разногласия, да, в любом случае, то есть это все могло длиться до, то есть до шабата. В шабат все равно у нас как-то оно все исчезало. Это очень важно на физическом, на душевном уровне. То есть все, и ты молишься.
17: И во время молитвы там, что вы говорили Богу в этой молитве?
10: Я общался с Богом просто. Я просто просил, чтобы это все закончилось. Чтобы солдаты не страдали, чтобы солдаты вернулись домой, живыми и здоровыми. Чтобы с нашими семьями все было хорошо. И чтобы это все закончилось. Mm-hmm. Потому что для нас, для меня лично это бывало самое важное, потому что я как бы, особенно, чтобы нас там не пытались освободить, например. Потому что там, где мы находились на протяжении всего времени, будь то чья-то квартира, будь то тоннель, мы всегда были заминированы, всегда было достаточное количество внутри с нами сил противника, да. Поэтому ребята просто бы, они бы не дошли просто до нас, и бы убили раньше. Поэтому если к себе я в отношении себя, я четко понимаю, что я уже, в принципе, покойник, поэтому у меня нету к себе сентиментов. Но чтобы в попытках И во имя того, чтобы попытаться спасти меня, погибли еще люди, я к этому... Вы знаете, в какой-то мере по сей день это все равно какая-то вот эта печаль, часть, потому что из-за всех солдат, которые погибли, она и во мне есть. Потому что ну, я понимаю, как это все происходящее. Что поделать?
17: Но это все равно потрясает, что ты находишься в таком аду, но при этом ты молишься Богу не просто о себе, а о других, о солдатах, чтобы не погибли. Это показывает много.
10: Ну, это же, ну, конечно, это же чьи-то дети, это чьи-то родители, это чьи-то сыновья, там, внуки.
17: Но насколько друг другу вы помогали, когда вы были вместе, насколько интеракции
10: там? Конечно, это 24 часа. Это взаимовыручка и помощь тем, что ты можешь. Да? То есть поддержать. Просто хотя бы поддержать человека. Потому что мы люди, да, мы все живые. Вы знаете, скалы трескаются, падают, что ж уже о людях говорить. Но важно не то, что ты упал, да, важно, чтобы ты мог встать после этого. И желательно более сильнее, чем ты пал.
17: Тебе и помогали?
10: Вот, мы все друг другу помогали. Конечно, у тебя падает лицо периодически, ты уже ты чувствуешь какие-то ситуации, когда там разламываются эти сделки, когда там еще что-то. И все равно тебе кажется, что уже вот как бы ситуация критическая, и кто тебе говорит, ты знаешь, так стукает по плечу, говорит, ты чего, завтра будет лучше, чего-то.

0: Доходило до такого, конечно.
1: Какая-то мысль была все-таки, мысль.
0: Во-первых, ты шерстишь вот эту свою прошлую жизнь, то есть я попал в плен с багажом в 35 лет, и мне эти 35 лет удалось пройти вдоль и поперек, и не один десяток раз, что позволило мне сделать определенные выводы. Где-то ты пытаешься в сознании своем мечтать о чем-то хорошем, то есть просто фантазировать, что бы сейчас могло быть, где бы ты мог быть, что бы ты мог делать. Как-то вырываться. Иногда кто-то там мог рассказывать какую-то историю, как он там куда-то ездил, например, за границу, и ты настолько это представляешь, что в какой-то момент ты просто даже отключаешься от того места, где ты находишься. Настолько хочется убежать.
1: Максим, еще один важный момент, который тебя отличал от всех остальных заложников. Ты был офицером израильской армии.
0: Да, я был офицером запаса.
1: То есть ты был, ты был на самой высокой позиции, как я понимаю, из заложников.
0: Ну, если бы они узнали, я бы навряд ли с вами разговаривал сегодня.
1: И как тебе удалось это прятать?
0: Держать
1: не было подозрений, они, наверное, тебе допытывали?
0: Да, у всех подозрения, но держать язык за зубами, во-первых. То есть я то, что я сделал 7 октября, я избавился от документов до того, как меня схватили, да? Там же я выбросил телефон, то есть я такие крошки оставил, да, для того, чтобы было понятно. Я не планировал попасть в плен. Для меня было понятно, что, скорее всего, я умру. Но для того, чтобы дать вот этот намеки, маркеры вот эти сделать, да, для людей, которые потом придут и будут нас искать, разбирать ситуации, вот для этого я, то есть как-то я это в первую очередь я выбросил свои документы. Плюс я понимал, что если меня возьмут, обыщут, допустим, найдут там мое удостоверение офицера, оно было со мной, то моя жизнь будет явно исчисляться часами. В лучшем случае, да. Потому что понятно будет, что они захотят узнать много чего интересного. Другое дело, что я ничего не сказал. Но было бы очень больно и долго. Это да. То есть шансов выжить с этим удостоверением у меня не было. Очень важную роль в этом всем сыграла моя мама. И в тот момент, когда она получила мои документы, сказали, мы нашли его документы, моя мама сказала, все, если он сбросил документы, значит, он знает, что он делает. Это неспроста. Я не буду набивать ему цену, я не буду как-то подвергать его еще большей опасности, потому что, вы знаете, любое упоминание в конце может привести к чему-то.
1: Конечно.
0: Знаю, есть люди, которые делают, но не думают, и вот всякие моменты потом происходят опасности, но поэтому сказал ему, все, мы уходим под радар, и все. И она действовала, она не сидела дома, сложа руки, она сделала огромнейшую работу, просто из-под земли. Вот. И все. А я, естественно, в свою очередь, конечно, проходил всякие допросы и там все остальное в определенные периоды. Мной была придумана такая полуправдивая история какая-то, такая за базу взятая, да, то есть я сразу сказал, что я служил в армии, потому что мне было понятно, что если я скажу, что я не служил в армии, ко мне будет еще больше вопросов.
1: Угу.
0: Вот. Сказал, что служил в армии, все. Что-то делал в армии, возил помидоры, все. Не знаю ничего, вот вокруг Хайфы возил помидоры, и все, никого не знаю, ничего не знаю. То есть какие-то пытались вытащить какие-то подробности, какие-то вещи, поймать где-то на лжи, поймать где-то на несостыковках каких-то, да. Поэтому тебе нужно было тут 2 года одну и ту же песню петь, и вот это себе в голове ее рассказывать, для того, чтобы ты ее не забывал. И понимать, вот где, что ты сказал, потому что он тебе может через год, через 1,5 года задать вопрос, тот, который он задавал тебе, там, например, на первом допросе, он или кто-то другой, у него уже ответ записан дословно. Если ты где-то ошибся, тебя разорвут на запчасти просто. Поэтому было непросто. В первое время ребята, конечно, не знали, кто и что. То есть уже в определенные какие-то, спустя какое-то определенное время, я уже понял, что я могу там поделиться, что-то сказать.
1: Ваша мама, кстати, я помню, она прилетала сюда в Нью-Йорк. Да. Она молилась на Могилевского Ребе. Но некоторые из заложников, как я понимаю, слышали иногда какие-то новости, иногда получали какие-то весточки от своих родителей, что они там что-то о них делают.
0: Да.
1: Ты не получал весточки от мамы? Мама была в подполье полным 2 года, я помню, очень вашим.
0: Да, с одной стороны, для меня это было очень тяжело, потому что у нас тоже какой-то период было радио, да, которое работало, да, несмотря на то, что мы были 30 метров под землей. Да. Тут физика и Господь, все.

0: Мне, с одной стороны, было больно от того, что я не слышал ни маму, ни папу, то есть ни их голос, там, ни что-то. С другой стороны, мне это было прекрасно понятно. Я понимал, почему и как, поэтому у меня не было никакой обиды. Потому что для меня услышать, вы же поймите, для меня услышать их голос, это не, как-то сказать, пожалеть себя, да, о том, что вот они там о мне думают, то есть вот это мне просто понять, что они живы. То есть вот об этом, потому что когда мы говорим о их состоянии, состояние очень тяжелое, тоже физически и ментально все там. У меня папа, например, поймал, помимо прочего, воспаление сердца, у него там очень сильно упал слух. Мама моя тоже очень здоровье свое повредила в этом смысле. Поэтому я за них искренне переживал и понимал, что я не знаю на 100% все ли у них хорошо, в кавычках, насколько это возможно, у меня опять же дети. Поэтому я за это переживал. Но я понимал, я прекрасно понимал, почему тишина и молчание. Ну, я это столько выдержал. 13 октября я увидел своих родителей.
1: Детей.
0: Первый вопрос, да, говорю, все живы? Да. Все остальное потом.
1: И, кстати, еще один момент. Я знаю, что после выхода из плена ты соблюдал первые пару суббот или...
0: Первые две субботы, да.
1: Первые две субботы полностью.
0: Первые две субботы, да, полностью. Ну, это не тяжело. Вот, я взял на себя обязательство стараться. Я научился быть очень осторожным, да, в общении с Господом в обещаниях. Я сказал, что я дал недер, да, то есть, что я постараюсь соблюдать каждый Йом-Кипур максимально, насколько я смогу. То есть, это то, что я буду делать, как минимум, и тфилин тоже стараюсь одевать.
1: Одеваешь каждый день?
0: Почему стараюсь? Почему нет?
1: А суббота, как было отмечать субботу уже в свободе, уже от своего выбора?
0: Да, классно. Знаете, я... Ну, это будет, наверное, звучать немножечко, может быть, пафосно, но для меня это так. Для меня каждая секунда – это суббота. Каждый день он... Это каждый день. Каждый день он подарок. Каждый день он прекрасен, он нужно ценить. Каждый. Даже если он тяжелый. Его нужно ценить. Я говорю спасибо.
1: И сегодня субботу вы стараетесь соблюдать?
0: Вы знаете, ну как-то автоматом получается. Я особо никуда не хожу, там ничего такого не делаю. Как-то не говорю, что там 100% я вообще там сижу просто отключен. Нет, ну, как-то так абсолютно спокойно, без всяких активных действий. Я ни в коем случае там не зарабатываю деньги, там еще что-нибудь. То есть нет, таких вещей нету.
1: Максим, дорогой, во-первых, безумно благодарен за вашу улыбку, за твою улыбку, за этот пример, потому что то, что ты говоришь, я могу много объяснять и давать источники, но ты это показываешь на практике. И ты сказал сегодня в нашей беседе, что у каждого свой плен. У кого-то работа, у кого-то здоровье, у кого-то просто жертвенность, он себя жалеет, депрессия.
0: Да.
1: И что все-таки помогает не потерять себя внутри своего плена? Вот ваше послание нашим всем зрителям сегодня.
0: Вы знаете, во-первых, самое главное, Бог есть. Это самое главное. И Он всегда с тобой, Он всегда тебе поможет. Научись принимать помощь, слышать помощь. Да, и не всегда это что-то физическое. Зачастую это вот какая-то появившаяся из ниоткуда вот эта вот энергетика, которая дает тебе толчок и силы вдохнуть глубоко и, да, решить потом все свои проблемы с процессом. Вот это оно. Вот это оно. Иногда, я всегда, знаете, я всегда говорю так, что то, что люди не могут объяснить как Божий промысел, да, они называют это случайностью. Вот. Хорошей случайностью или совпадением. Да? На самом деле, всему есть объяснение. Потому что в нашей жизни всегда случается, что бывает, что ты находишься в той ситуации, из которой, казалось бы, нет никакого выхода. И потом раз, он как-то бац, и само происходит. Чудо? Не думаю. Поэтому верьте в себя, верьте в себя, верьте в Господа. И не останавливайтесь. Не опускайте руки. Нельзя никогда опускать руки. Просто нужно даже в самом негативе, в самой плохой ситуации ее нужно принять, понять, что вот эта данность, вот сейчас так, значит, нужно из этого лимона отжать лимонад, и с этим стаканом лимонада идти дальше в светлое будущее максимально возможно. Создавать ему самому ничего не бояться. Нету времени бояться в нашей жизни.
1: И цель... Это потрясающе. Так оно и есть. И пишется в Кабале, что когда человек, он благодарит за боль, ему дается, за урок, за то, что это вышло, тогда начинается исцеление, и тогда открывается канал. Потому что когда мы благодарим, когда нам нелегко, Бог нам говорит, думаете, это хорошо, Бог говорит, действительно хорошо.
0: Это искренне. Когда ты это делаешь искренне, ты это понимаешь внутри. Это легко и просто, это для меня понятно. Вот. И нужно быть искренним перед самим собой, перед Господом, потому что это себя и Господа ты обмануть не можешь.
1: Твои пожелания всем нашим зрителям.
0: Я хочу искренне пожелать то, что я пожелал, наверное, вот людям на свой день рождения, тот, который был. Я хочу, чтобы у каждого человека решилась одна проблема. Не надо там все сразу. Одна проблема, самая тяжелая. Ну одна, чтобы она решилась, и чтобы каждый человек от этого смог оттолкнуться и решить все остальные, иметь силы и возможность, вот чего искренне желаю. И светлого будущего, наверное, и мирного неба над головой. Это важно.
1: Амин, амин. Я хочу еще добавить, пожелать зрителям, чтобы мы учились у вас благодарности и силе веры, в том числе, и вместе росли и двигались вперед. Вам только счастье, Максим, вам, вашим детям, вашей семье, вашим родителям, здоровья вам, силы нести этот важнейший свет и вашу миссию сейчас, которую Бог вам дал, вы несли. Спасибо вам огромное за эту беседу.
2: Дорогие друзья, мне помнится история, когда привели автобус туристов еврейских в Израиле, и они были у Яд Вашема, у Зир Холокоста. И после этого они начали петь «Ам Исраэль Хай», «Еврейский народ живой». Но гид им сказал, что наша настоящая победа, наш «Ам Исраэль Хай» — это не песни, это не словами. И он предложил мужчинам, которые сидели в автобусе, одеть тфилин. Когда они одели тфилин, сказал, вот это «Ам Исраэль Хай», вот это настоящая победа. Мы сейчас находимся с вами в очень непростые времена, когда поднимается антисемитизм во всем мире, когда люди иногда, к сожалению, огромному прячут, даже тут, в Нью-Йорке, свое еврейство, свою гордость. Но наша настоящая победа над Хамасом, над террором, над антисемитизмом — это наше приближение к Творцу. И мы не можем ожидать от наших детей, от наших внуков и правнуков, чтобы они были гордыми евреями, если мы для них не пример этого. 15 ноября в Нью-Джерси будет происходить потрясающее мероприятие, где раввин Мордехай Канельский, посланник Любавичского Рэба, раввин русскоязычной еврейской общины в Нью-Джерси, получил еще в 70-е годы указание от Любавичского Рэба делать хупу. Еврейскую свадьбу — это особенная церемония, где мы не просто делаем свадьбу, а это свадьба между мужчиной, женщиной и Всевышним. Это тройной союз. Освящение. И даже если вы уже были женаты много-много лет гражданским браком, у вас хупы еще никогда не было, это ваша возможность освятить свой союз. И вот 15 ноября будет тысячная свадьба. То есть Рав Канельский уже поженил около 1000 пар, и вот эта свадьба будет тысячную пару, он будет женить. Это ежегодная церемония, хупа, где в прекрасном отеле Marriott Hotel организуется для русскоязычных пар, кто никогда не имели хупу. Все готово. Отель, еда, кейтеринг на самом высоком уровне. Вы только должны прийти. И если вы не имели хупу, и ваши дети, и ваши внуки могут прийти с вами и увидеть, что такое быть гордым евреем, что такое осветить свой союз со Всевышним, с Творцом, то может быть больше «Ам Исраэль Хай», чем это. И главная тут идея, я был лично на этих свадьбах. Это потрясающе на высочайшем уровне. Самые лучшие певцы поют, оркестр, кейтеринг, фотографы, все готово, вы только должны прийти. Так что не пропустите этот момент. 15 ноября на иврите слово «хет», на иврите «грех», слово «ляхти» — «пропустить». Не пропустите шанс. Там молодые пары, то это для них впервые их союз и первая хупа. Там люди, кто уже были в гражданском браке 60 лет, но хупу никогда не имели. Это возможность осветить, и это момент настоящей победы. И я вам даю сейчас номер телефона 347-228-1532. Повторяю опять. 347-228-1532. 15:32. По этому номеру телефона можете получить всю информацию. Не пропустите, поторопитесь. Ам Исраэль Хай. Также, дорогие друзья, напоминаю, что завтра, в понедельник, у нас будет Рош Ходеш Хешван. Наша лекция из цикла Каббала и астрология. Уроки месяца Скорпиона. Как изменить свои отношения в семье. И неважно, какой вы знак. Имеет значение. В каждом месяце свой урок и своя энергия. Не пропустите. Вход свободный. Чтобы записаться по тому же номеру 347-228-1532. В эфире прозвучала программа «Бытивеем». У микрофона был Равин Бетзион Ласкин. Всем ходыш тов. Хорошего месяца, хорошей недели. И всем вам благословения.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: Романова, специализирующихся на бариатрической хирургии, а также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрест Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрест Диализ Центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
0: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио.
1: То, что нужно. Начни свой день красиво.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Воскресенье, программа «До и после». Сегодня, как и обычно, есть те, кому я выскажу в начале программы слова благодарности за поддержку. А после перейдем к герою моего сегодняшнего эфира. Итак, в первую очередь напомню о том, что если вы не знаете, где вам провести ближайшую осень, я бы вам порекомендовал место, которое может удовлетворить любого по всем параметрам, будь то спорт, интеллектуальные игры, вкусное питание на протяжении всего дня, путешествия, баня, спортивные мероприятия, в общем. Речь идет о центре или центрах, как сегодня можно было бы сказать, Enriched Adult Daycare. Два центра. Один в Бруклине и один у нас находится в Бронксе. То есть, те, кто проживает в Бронксе, не обязательно часы добираться до Бруклина или же до Квинса, а может быть чуть меньше, но не важно. Важно то, что у вас теперь есть свой собственный центр с расширенными возможностями в Бронксе. Трехэтажный, такой же, как в Бруклине. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare. Их два. Приглашают всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Вот есть такое предложение. Выберите денечек, можно такой пасмурный, как сегодня. Позвоните, собственно, заранее позвоните, денечек выберите по календарю погоды и проведите день в этом центре. Вы поймете, что это такое. Еще одно сообщение касается агентства, которое предлагает работу всем тем, у кого есть на это разрешение, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, 23-й год. Говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. А с некоторых пор еще и ценные подарки тем, кто работает продолжительное время вместе с агентством. Подробности по телефону 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ. Для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, можно оформить 24 часа помощи в сутки. Для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в нерсинг-хом, но хотел бы оставаться дома, программа 12+12, и вы дома у своего телевизора на своем диване. Также есть программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь. Это в случае аварии, травмы или, может быть, операции, или инфаркта, или инсульта. Вот вам нужна помощь на определенное количество часов или на определенное количество дней или месяцев. Вы можете позвонить и оформить такую программу в агентстве Welcome Care. И отдельно я говорю всегда о детях. Есть дети, у которых есть аутизм, причем эта штука, она, во-первых, разная бывает, во-вторых, в разных степенях, и есть программы городские, которые помогают таким деткам. И агентство Welcome Care поможет оформить такую программу. 718-232-4850, плюс программа для детей, кому нужна дополнительная помощь, допустим, логопед, массажист, физиотерапевт, или же помощь с приготовлением домашних заданий после школы, или же дошкольное какое-то образование, вы можете такую помощь получить в агентстве Welcome Care. Позвоните и задайте вопросы. Два вопроса я вам подсказываю. Как это оплачивается страховками и на сколько часов в день могут приходить специалисты. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение. Это приглашение на, дорогие друзья, на концерт. 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритм Кобылянский, кавалер баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля, а его голос звучал и в Париже, и в Берлине, и в Риме, и в Цюрихе, и в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и «Вечерняя серенада» Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, «Страстная танго», песни на идише и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339 «Татьяна». Еще раз телефон 646-734-3339 «Татьяна», а также на сайте театр.com. Веду этот концерт я, Михаил Братславский. Будет весело, будет интересно и будет приятно услышать такой совершенно потрясающий голос. 15 ноября в 3 часа дня большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. И это на самом деле именно так. А сейчас я хотел бы вам предложить знакомую, или я бы сказал известную мелодию. Вот на... Но не уверен, что вы узнаете исполнителя. Ну, давайте попробуем. Я надеюсь, что вы узнаете исполнителя, о котором в дальнейшем в программе пойдет речь. То есть он и есть мой герой, мой выбор для сегодняшней программы.

Ну, конечно же, это не Эдуард Хиль, ибо стало все понятно. Ло-ло-ло, мистер Ло-ло-ло. Это у нас, дорогие друзья, замечательный голос Валерия Ободзинского. И это потрясающий голос. Об этом пойдет сегодня разговор в моей программе «До и после». Феномен Валерия Ободзинского заключается в своеобразной, самобытной манере пения, не похожей ни на кого. Ободзинский серьезно не учился пению. По сути, он самородок с сильно развитым от природы музыкальным чутьем, слухом, с приятным ласковым тембром голоса. В его репертуаре преобладала любовная лирика. Он пел о том, что дорого сердцу каждого человека. Можно сказать, что он пел сердцем. Пение Ободзинского было всегда прочувствованным, страстным. Все это магически действовало на слушателей, особенно на чуткие женские сердца. С 1967 по 1977 годы Валерий Ободзинский был одним из самых популярных певцов Советского Союза. Он ворвался на эстрадный олимп, оставив далеко позади признанных корифеев советской песни. Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Владимира Макарова, Вадима Мулермана, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка и Георга Отца. Единственным певцом, который мог хоть как-то конкурировать с Валерием Ободзинским, был Муслим Магомаев.

Воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба.

родился 24 января 1942 года в оккупированной немцами Одессе, на Малой Арнаутской улице, которую, как вы помните, прославили Ильф и Петров, как место, где делали всю контрабанду города. Семья у него была очень простая. Бабушка Домна Кузьминична работала дворничихой. Папа служил в милиции, а мама была домохозяйкой. Недалеко от его дома была консерватория, и маленький Валера вырос под звуки репетиций и пения будущих артистов. Уже в раннем детстве проявилась его музыкальность, когда он повторял на слух услышанные отрывки из оперных арий и романсов, и часто срывал аплодисменты слушающих его концерты соседей по двору. Вскоре этот талант молодого Валерия нашел применение «Правда» с криминальным оттенком. Компания местных малолетних воров использовала талант Ободзинского, который отвлекал публику своим роскошным пением популярных шлягеров тех лет, а его друзья тем временем чистили карманы приезжих зевак, завороженно его слушающих. Работали таким образом на пляжах, большей частью на Аркаде и на Ланжероне, а потом на самом центровом месте у Потемкинской лестницы на Приморском бульваре. Заработанное потом делили поровну. Эта воровская среда еще с 15-летнего возраста приобщила Ободзинского к пагубной привычке потреблять алкоголь. У Валеры была кличка Цуна, которая родилась от слова «цунами». Так его прозвали за взрывной и необузданный характер. Именно в это время 17-летний Валерий попал в фильм «Черноморочка», где сыграл небольшую эпизодическую роль музыканта из оркестра. После школы Валерий работал кочегаром на старом судне, а потом массовиком-затейником на комфортабельном «Адмирале Нахимове», участь которого в будущем будет столь плачевна. В 1961 году Валерий Ободзинский исчез из города и обнаружился потом в Томске. Вскоре он стал жить со студенткой Иньяза Нелли Кучкильдиной, с которой познакомился на концерте в Иркутске. И долгое время между молодыми влюбленными велась переписка, а потом Нелли переехала в Томск к Валерию. И они стали жить вместе. Через некоторое время они поженились. После свадьбы он твердо пообещал, что бросит пить, и слово свое сдержал. В этом браке у них родились две дочки, Анжела и Валерия.

Несколько лет Валерий, как солист Томской филармонии, ездил с гастролями по всей стране. Там он числился как контрабасист и вокалист. Ключевой стала случайная встреча с Павлом Шахнаровичем в Норильске, которому очень понравилось выступление Вадзинского. Именно он рекомендовал его в московские джазовые коллективы, а впоследствии стал его импресарио и концертным администратором. Существует много легенд о музыкальном образовании Вадзинского. Некоторые исследователи его биографии считают, что он учился в Одесском музучилище по классу контрабаса. Другие называют его выпускником Томского музучилища. Есть еще версия, что Валерий Вадзинский окончил Костромское училище. На самом деле это все не соответствует действительности. Ибо когда Валерий появился в Москве и был на прослушивании в оркестрах Эдди Рознера и Олега Лундстрома, выяснилось, что он совершенно не знает нот. Скорее всего, у Валерия Вадзинского был какой-то левый диплом об окончании музучилища. Это было нетрудно сделать парню, родившемуся на Малой Арнаутской улице и не порывавшему связь с родным городом, по сути, никогда. Итак, этот диплом позволил ему беспрепятственно работать в музыкальных коллективах. Валерий, как вокалист, был самородок. Может, благодаря его необученности голос звучал столь самобытно, ибо не был причесанным никакой музыкальной школой. Примерно в эти годы кто-то из чиновников сказал про Вадзинского, выйдя после его концерта: у этого парня в горле застрял слиток золота, ни больше, ни меньше.

Работа в оркестре Лундстрема научила певца многому, но главное, она сделала его профессионалом, вспоминает Павел Шахнарович. Кроме того, он завел массу новых знакомств в столичной музыкальной тусовке. С Лундстрем Бадзинский работал почти 3 года, с 1964 по 1967 годы. На международной эстраде Валерий впервые заявил о себе в 1967 году на фестивале в Болгарии с песней Карадимичева «Луна на солнечном берегу». Этот момент был решающим в карьере Валерия Бадзинского. После фестиваля он стал известным на всю страну. В 1967 году Валерий ушел из ансамбля Лундстрема и создал свою сольную программу, с которой совершил поездку по городам Урала и Сибири. С сентября он стал солистом Донецкой областной филармонии и джазового ансамбля под руководством Бориса Рычкова. Этот коллектив за 3 года объездил с аншлагом всю страну. Его официальная ставка за концерт была 13 рублей 50 копеек. С надбавками получалось около 40 рублей. Но Абадзинский умудрялся зарабатывать по 3-4 тысячи в месяц. В те времена это была стоимость автомобиля. Ему из своих загашников доплачивали местные филармонии. У него была абсолютно звездная жизнь. Такого количества концертов и таких аншлагов, пожалуй, не было ни у кого. В те годы, с 1967 по 1971, с ним не мог соперничать даже Муслим Магомаев. Его песни распевала вся страна. Его хиты звучали с миллионов пластинок и магнитофонных записей. «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Дождь и я», «Фиалки», «Вечная весна» и другие. Плодотворная работа была у певца с начинающим композитором Давидом Тухмановым и поэтом Онегиным Гаджи Касимовым. Последний написал стихи почти к половине песен репертуара певца. Его с Валерием связывала долгая дружба.

Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакелит фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Адвенс Косметалоджи Академи. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Thank you.

Национальное 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Мой сегодняшний герой – это Валерий Ободзинский. Тяжелый момент в судьбе коллектива наступил в 1971 году. На концерт Ободзинского пришел министр культуры СССР Попов и был шокирован западничеством певца. Попов издал распоряжение, запрещающее певцу работать в РСФСР. Оставались только союзные республики, и длилось это около года. Однажды на его концерт пришел заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шауро. Шахнарович предложил ему выйти на сцену и выдать на всю катушку, а затем замолвил за певца слово перед всесильным человеком. Ободзинского реабилитировали. Но это было еще не все. Министр культуры Екатерина Фурцева, посетив апрелевский завод «Мелодия», была шокирована тиражами, которыми печатали пластинки Валерия Ободзинского. Заходит в один цех, спрашивает, что печатают. Пластинку Ободзинского. Зашла в другой цех с тем же вопросом и услышала тот же ответ. «У вас что, весь завод на одного Ободзинского работает?» – возмутилась Фурцева. «Что вы, на втором этаже мы печатаем классику?» – ответил директор. Но когда и на втором этаже министр обнаружила в работе тираж пластинки Ободзинского, она просто наложила на нее запрет. А могли бы, кстати, еще несколько десятков миллионов заработать. Первая же пластинка Валерия Ободзинского, которая вышла в конце 60-х, сразу же стала раритетом. Было продано, представьте себе на секунду, 13 миллионов экземпляров. Государство заработало на них около 30 миллионов. Интересно, что сам певец получил с этого тиража всего 150 рублей. Но не только Екатерина Фурцева была недовольная история вокруг Ободзинского. Новый тогдашний председатель

гостей радио Сергей Лапин тоже стал в их число. В 1971-1973 годах Сергей Лапин устроил настоящую чистку кадров советской эстрады, блюдя, так сказать, чистоту расы, в кавычках. Очень ревностно он подходил к певцам еврейской национальности и самолично контролировал их появление на голубых экранах. Именно в эти годы потускнела слава Вадима Мулермана, Майи Кристалинской, Аиды Ведищевой, Ларисы Мондрус, Нины Бродской. Почему-то досталось и Тамаре Миансаровой, которая была урождена Гребнева, а не русская, а армянская фамилия, ей досталось после замужества. Ободзинского Лапин тоже почему-то считал евреем, хотя тот был наполовину смесью русского с украинцем, наполовину поляком. В начале 70-х Лапин увидел Валерия в одной из передач и заявил: «Градского уберите». «Но это не Градский, это Ободзинский», — попытались объяснить председателю. «Тем более уберите, хватит нам одного Кобзона». Сам Валерий отреагировал на это с горькой иронией. «Надо же, папа и мама у меня русские, а я, оказывается, еврей». Сергей Лапин тогда же перекрыл дорогу Ободзинскому на телевидении. Сохранилось мало ценных видеоматериалов, хотя снимали Ободзинского очень много. Этот факт дает повод считать, что по приказу Лапина видеозаписи Валерия Ободзинского были просто уничтожены. Или как тогда делали в связи с дороговизной на киноматериалы, на пленку с Ободзинским записали кого-то другого. В результате сегодня в фондах телевидения не осталось ни одной записи выступления Ободзинского, кроме новогоднего «Огонька» 1967 года, где он поет «Дремлет море в ночи». И только недавно всплыли в очень плохом качестве записи песен «Фиалки», «Вокализ» и «Луна на солнечном берегу».

Определенный период жизни Валерия Вадинского я пропущу. В этот период были и взлеты, и падения, и запреты, и новые песни, новые пластинки, сотрудничество с огромным количеством авторов и композиторов. И, как я и сказал выше, он и то блистал, то пропадал, то его разрешали, то его запрещали. То он начинал петь, то он бросал петь. Но с 1994 года певец возобновил свою концертную деятельность и за последующие 3 года жизни дал довольно много концертов в Москве и в других городах. И везде публика встречала Вадинского овацию. Злые языки рассказывали, что Муслим Магомаев и Лев Лещенко даже немного испугались такому бурному воскрешению артиста. А вдруг Вадинский поднимется на прежний запредельный уровень популярности и будет им прямым конкурентом. Конечно, было не все гладко, и в этот период творческого ренессанса артиста была неприятная история с одним бизнесменом, который подставил Вадинского и Анну Есенину, и они чуть не загремели под уголовную статью. Слава богу, в органах нашлись порядочные люди и разобрались с этой ситуацией. Дело затянулось на полгода, но певец этот случай пережил тяжело. И даже опять стал выпивать. После этого случая Анна Есенина стала администратором Вадинского и вела всю сложную бумажную деятельность и не давала Вадинскому подмахивать и нечистые, и нечитаемые документы, и договариваться о концертах за своей спиной. Несколько раз они ссорились, а Вадинский убегал от Анны, один раз сбежал в Одессу, и она уже из печати узнала, что он в родном городе попал в больницу с черепно-мозговой травмой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она тут же поехала и привезла его домой. Поразительно, но певец совершенно не потерял за это время голос. Он оставался таким же сочным и узнаваемым, как будто не было тяжелых лет простоя. И ведь, что удивительно, Вадинский часто пел без фонограмм, что в то время считалось уже почти что нарушением общепринятых правил выступления. Конечно, бросались в глаза случай, как певец внешне изменился, и что глаза его уже не горят прежним огнем, но голос его по-прежнему очаровывал, и публика на его концертах плакала от счастья. Валерий Вадинский умер перед Пасхой 26 апреля 1997 года. На похороны в Цедри пришло около 300 человек, в том числе были известные люди Борис Брунов, Олег Лунстрем, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Панихида затягивалась, Анна Есенина вспоминала: на гражданской панихиде в Цедри не было конца речам о том, как все дружили с Валерой и как его любили. А там стояла на специальной подставке его фотография в рамке со стеклом. И вдруг она упала на пол, и стекло со страшным грохотом разлетелось вдребезги. После этого все сразу заткнулись. Таким образом, Валера прекратил этот апофеоз уже оттуда, с небес. Во время отпевания в храме священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху, а это значит, что с него сняты все грехи».

0: Это была программа «До и после» с Михаилом Братславским и Дмитрием Баней.
1: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные темы, актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Леонид Мартынюк, соратник, соавтор книг Бориса Немцова, бывший работник «Голоса Америки». Насколько я понимаю, Леонид, сейчас «Голос Америки» восстанавливается, так что есть возможность туда вернуться. Приветствую вас.
1: Да, добрый день. Может быть, я опять буду журналистом «Голоса Америки». Посмотрим, будущее покажет.
0: Но они восстанавливаются, да, несмотря на то, что их закрывали?
1: Да, было принято решение где-то месяца полтора назад, что полностью или почти полностью будет восстановлена русская, украинская служба. Про остальные сейчас, вот прямо сейчас планируется, что там будет.
0: А работали вы в англоязычной службе? Есть возможность, да, вернуться News, на русскую?
1: Да, у нас было подразделение, такое называлось «Полиграф Инфо». Мы там анализировали пропаганду в авторитарных странах. Я занимался пропагандой России, в основном в отношении Украины и Соединенных Штатов.
0: Ну, это как раз очень укладывается в темы сегодняшние, так что мы с вами как раз на эту тему и поговорим. И еще один наш гость, Олег Федоров, поэт, издатель. Ему принадлежит издательство в Киеве, «Друкарский двир» Олега Федорова. Олег, приветствую вас. Олег находится в Киеве.
2: Приветствую всех, кто нас слышит, видит.
0: Ну что, давайте начнем с темы американской. Я понимаю, что это гораздо более комфортно отличать Леониду, чем Олегу. Но, тем не менее, Олег, мы вас тоже выслушаем по этой теме. Хотелось бы знать ваше мнение, поскольку сегодня американские темы, они иногда напрямую, иногда косвенно касаются и тем украинских. Так что здесь такая связь, она наблюдается последние, ну, уже 5,5 лет. Президент Дональд Трамп включился в масштабную кампанию по поддержке республиканцев перед промежуточными выборами, которые пройдут у нас 3 ноября. И вот в этот месяц он намерен посетить как минимум 17 штатов. Его задача — мобилизовать своих сторонников, помочь партии сохранить большинство в Конгрессе. Дело в том, что многие сторонники, причем включая и активистов МАГА, они очень были активны во время президентских выборов, которые прошли в 2024 году, 2 года назад. Но промежуточные выборы, об этом Трамп постоянно и говорит, мы не должны, республиканцы, проиграть, поскольку если мы проиграем, если демократы отберут и нижнюю, и верхнюю палату, нам, президенту Соединенных Штатов, тогда очень и очень сложно придется. Так что он, собственно, мобилизует активистов, все силы для того, чтобы именно республиканцы пришли на выборы. Здесь очень у него важный такой момент. Ну и к этому можно добавить реальность. В некоторых штатах, это и Огайо, это и Техас, там достаточно высокая вероятность того, что республиканский кандидат может проиграть. Ну что, Леонид, вам и карты в руки, нам и карты в руки. Мы живем в Соединенных Штатах Америки. Давайте немножко на эту тему порассуждаем, поговорим. Потом я слово предоставлю Олегу. Олег, будьте готовы, по американской теме мы вас обязательно выслушаем. Пожалуйста, Леонид.
1: Ну, есть общие политтехнологические стандарты, так скажем, которые работают и в случае 2026 года. Это, ну, например, то, что главная задача республиканского кандидата – это простимулировать прийти на избирательный участок своего избирателя, именно республиканского, то есть американца, зарегистрированного как республиканец. А таких на данный момент около 27%. Причем я еще обратил внимание, проверял цифры, 20 лет назад было примерно по трети, то есть треть было республиканцев, треть демократов и треть индепендент в Америке. А сейчас упало и у республиканцев, и у демократов до 27%, около половины теперь, почти половина американцев теперь индепендент. Потому что происходит радикализация как левых и правых, как республиканцев, так и демократов, и часть избирателей они теряют, то есть часть избирателей склоняются, например, к республиканцам, но они не готовы поддерживать все идеи республиканцев. Также то же самое касается и демократов. Так вот, задача привлечь, во-первых, свой ядерный электорат, но тут задача какая, чтобы он просто пришел, потому что ты знаешь, что если республиканец придет, он Даже если он не согласен в чем-то с Трампом или со своим сенатором или со своим конгрессменом, он все равно проголосует за республиканцев, потому что для ядерного избирателя голосовать за демократов просто немыслимо, как правило, ну, в 95% случаев. Что касается второй тип избирателя, которого надо привлечь, это независимый избиратель. И тут задача не просто, чтобы он пришел, а задача, чтобы он пришел, проголосовал за тебя, потому что он колеблется. Он все, на каждых выборах он принимает решение, за кого он будет голосовать, за республиканцев или демократов. И тут можно перейти уже к конкретным цифрам и данным. А почему? Потому что для Independent, как правило, самым важным является ситуация в экономике. То есть для него важны там, конечно, какие-то идеологические вопросы. Ну, например, должна ли быть массовая депортация в Америке или не должна, и насколько она должна быть массовой, как она должна проводиться. Там вопросы налогов. И вот эти вот идеологические вопросы его интересуют, но прежде всего он будет реагировать на то, как меняется его доход, как меняются цены в магазинах, как меняется цена на бензин. И я вот специально, как я у вас один раз уже делал, я просто, это называется reality check, когда ты сравниваешь реальность с тем, что может быть, предсказываешь, так скажем, что в голове у независимого избирателя с тем, что происходит в экономике. Так вот, я буду сравнивать январь 2025 года, ну, то есть можно сказать, что это последний месяц прежней администрации, с августом или сентябрем, в зависимости от того, какие есть данные, 26 года. Это все данные US Bureau of Labor Statistics, то есть американское бюро статистики по всем, рабочей статистике. Или статистики по труду, вот так, наверное, можно.
0: Наверное, статистики по труду будет более правильный перевод.
1: Да, да, да. Так вот, рост реального располагаемого дохода на душу населения. То есть это доход минус инфляцию. В январе 25 года, год к году, это все цифры будут, то есть январь 25 будет сравниваться с январем 24, сколько он за год вырос тогда, а август 26 будет сравниваться с августом 25. Соответственно, январь 25 года был 0.8%, то есть меньше процента рост тогда, а сейчас 1.1%, чуть больше процента. Практически не меняется ситуация. То есть около процента как доход рос реальный, так он и растет. Рост реальной средней почасовой зарплаты. Она росла на 1%, сейчас она в августе она показывает падение на 0.3%. То есть почасовая плата снизилась. И, видимо, то, что общий доход растет, это зависит от того, что, видимо, влияет то, что у людей есть, например, акции, а они растут, и они тоже вкладывают, дополняют этот доход. Или там они больше начинают работать. То есть не 40 часов в неделю, а берут еще там 5-10 часов, подрабатывают где-то. То есть реальный доход растет, но почасовая оплата снизилась в августе по сравнению с прошлым годом. Вот это плохой показатель. Инфляция год к году была 3%, стала 3,4%. То есть Трамп, когда шел на выборы, он говорил, что инфляцию он снизит. Получается, что инфляция как была 3%, и она даже чуть больше сейчас. Но она колебалась, она опускалась, там 2,9 было, но сейчас она 3,4. То есть даже больше стало. Хотя первый срок Трампа был 1% инфляции. Соответственно, люди, когда за него голосовали, они рассчитывали, что такое опять будет около процента. Жилье, рост цен. В январе 2025 года, год к году, был 4,4%, сейчас 3%. То есть в полтора раза меньше растет цена на жилье. И тут, я думаю, связано с тем, что происходят депортации, и люди сами уезжают, и за прошедшие полтора года 3 миллиона уехало из страны так или иначе, самостоятельно или при помощи сотрудников АИС. И это снизило нагрузку на жилье, соответственно, жилье меньше растет. Бензин. В январе он стоил $3.08, сейчас он в среднем, в сентябре он стоил $4.35. Вот тут это самый плохой показатель для Трампа. Почти в полтора раза бензин дороже сейчас стоит. Безработица была 4%, сейчас 4,2%. Ну, примерно то же самое. Создание рабочих мест. В январе 2025 года было 143 тысячи рабочих мест создано, а в сентябре 2026 года 29 тысяч рабочих мест. Намного меньше. Я думаю, поэтому безработица и не снижается. То есть люди уезжают или их депортируют, но при этом рабочих мест новых не создается, поэтому баланс безработицы сохраняется. Участие населения в рабочей силе. Ну, это сколько людей из всего населения работает, за вычетом детей и пенсионеров. 62% было в 2025 году и 62% в сентябре этого года. То есть то же самое, не улучшилась ситуация.
0: Но я так смотрю, можно долго говорить на эту тему, но я смотрю, что, в общем-то, показатели, они лучше не стали за вот эти два года.
1: Да, не стали, только бензин стал, вот явный показатель, который ухудшился, это бензин, который почти в полтора, ну, скажем, на 40% дороже он сейчас.
0: Да, это плохой показатель, но я в свое время говорил, я приводил даже пример этот 10 июня. У меня в Фейсбуке выскочила фотография бензоколонка, и на ней цена стоит $5.35 за галлон. Я поставил эту фотографию, я уже об этом рассказывал, еще раз повторю, поставил фотографию в Фейсбуке, ну и те, кто поддерживает демократов, они говорят, вот посмотрите, что делается теперь, $5.35. Они не смотрели мой комментарий к этой фотографии, а эта фотография от 10 июня 2022 года. Я пошел на ту же самую бензоколонку, она недалеко от моего дома, British Petroleum, и сфотографировал. Цена была $4.15. То есть в 2022 году $5.35 за галлон. Это при Байдене. А 10 июня 2026 года $4.15. Я обе фотографии я показывал в нашей программе и в другой программе. Так что, когда мы говорим о том, что ужас, нет, это не ужас. Ужас при Трампе это не так все оказывается плохо, как было при Байдене. Просто память коротка у людей. Другое дело, что все равно цена растет. И совсем недавно, месяц назад, я смотрел на той же бензоколонке, там цена была там, $3 там, и какие-то центы, там, допустим, 3.20, а сегодня 4.20. В любом случае цена возросла на доллар за галлон.
1: Леонид. Да, это все влияет на то, сколько стоят товары, сколько стоит их доставить, потому что в Америке, в отличие от Европы, там и Китая, и Японии, главный способ доставки груза – это многотонные грузовики.
0: Да, но и цена на дизель. На дизель больше
1: да,
0: 60 долларов.
1: На дизель, да, за который, кстати, вот Трамп упрекает Зеленского, что он гад такой отстреливается от России и не просто не решил умереть, погибнуть и там исчезнуть, а отстреливается. Вот из-за этого дизель растет.
0: Давай теперь перейдем к Олегу. Олег, ну, получается, что как-то так тематически мы перебросили мостик к вам. Поскольку действительно Трамп говорит о том, что цена на дизель. Что такое дизель? Дизель это цена на дизель влияет на цену на перевозки, естественно, на окончательную цену товара, который лежит в магазинах. Ваш комментарий по поводу того, что сейчас происходит. Я еще раз хочу сказать, что главной проблемой для республиканцев в результате остается явка сторонников Трампа. И в партии опасаются, что часть избирателей, которые активно голосуют на президентских выборах, просто может остаться дома. Ну, Трампа нет в бюллетене на этот раз, его не будет. Поэтому, то есть персонально мы не голосуем. Я должен сказать, у меня та же самая проблема с сыном. Мой сын республиканец. В 2024 году он шел голосовать за Трампа, а вот на промежуточных выборах он обычно не голосует. Как-то очень явка падает на промежуточных выборах, и президент просто прямо обращается к этой аудитории во время своих выступлений. Идите голосовать, иначе мы проиграем обе палаты Конгресса. Олег, вам слово.
2: Ну да, я согласен, конечно, тут из Киева это тоже видится примерно так, как вы говорите. Вот мы такую видим необычную промежуточную кампанию в Соединенных Штатах, когда Дональд Трамп фактически просит республиканцев голосовать не за конкретных кандидатов, а за него, персоналифицирует это мероприятие. Представьте, что я баллотируюсь, говорит он. Вот. То есть фактически зависит от одного человека. Его способности вот, мобилизовать людей на этих выборах. Вот. И его сторонники не всегда традиционные республиканцы, насколько я понимаю, да, это же такие вот электоральные качели. И возникает такой парадокс, что Трамп ну, остается основным политическим ресурсом партии, одновременно становится ее, ну, и, в том числе и проблемой. Вот. Лично он может собрать какие-то многотысячные там, митинги, привлечь внимание телевидения, скандал какой-то, вот, оживить партийную базу. А митинги, вот эти вот все мероприятия, это еще, собственно, не избирательный участок. Вот. И главное, конечно, как и в любой стране, это экономика, об этом Леонид рассказал. В общем-то, абсолютно все сказал, в том числе и про дизель, и о том, что Зеленский, в общем, виноват в этом вопросе. Но, насколько я помню статистику, я сейчас могу ошибаться, но доля экспорта дизеля российского в мировом масштабе, она там не более каких-то ничтожных процентов, 3 там или как, не более того. Поэтому влиять на какие-то американские процессы именно российский дизель не способен. Это скорее был вопрос залива и прохождения там компонентов горючего и прочего. Вот. Ну да, дорожать, я так понимаю, что все равно дорожает жизнь, и это главный индикатор для избирателя. Да? Дорожает жизнь, значит, возникают проблемы, в том числе и в Техасе, да, демократы там вроде бы как тоже претендуют уже на какое-то там соперничество и весьма серьезно. Это все экономика. Для Украины, в общем-то, я резюмирую то, что Украины касается. Результат этих выборов важен. Важен, потому что если республиканцы потеряют одну или там обе палаты Конгресса, то, собственно, самому Трампу
0: придется не сладко.
2: Да, придется не сладко, у него более жесткие ограничения внутри страны будут по принятию решений. А тогда помощь Украине, мы же мыслим меркантильно со своей точки, из Киева глядячи, вот, санкции против России, внешняя политика, вообще станут частью еще более ожесточенной американской внутриполитической борьбы. Вот, и Украине, конечно, нельзя делать ставку на одну партию, потому что нам необходима поддержка Америки, а не только администрации Трампа или конкретного там состава Конгресса. Вот так сказал бы.
0: Леонид, Техас. На этой неделе президент Трамп отправился в Сан-Антонио на митинг. Там он попытался спасти позиции республиканцев в Техасе. Демократы неожиданно близки к победе. И причем республиканцы все чаще вслух говорят, что могут потерять Техас. Во многом это стало следствием шагов самого Трампа, и среди факторов, которые вредят его партии, называют поддержку Трампом скандального кандидата Кена Пакстона вместо действующего сенатора Корнина, также проведение промежуточного съезда с участием непопулярного президента и отчуждение латиноамериканских избирателей, составляющих треть электората штата. Вот это очень интересный момент. Латиноамериканцы. Они в Техасе проголосовали в 2024 году за Трампа, а сейчас, ну, по крайней мере, так обозреватели это подают, в связи с действиями ICE, в связи с депортациями, латиноамериканцы, они отворачиваются от Трампа. Кстати, в Сан-Антонио тоже очень любопытный такой момент, я хотел бы, чтобы вы его прокомментировали. Это показывали во всех новостных программах, когда во время выступления Трампа поднимаются люди, причем было таких, наверное, человек 12, они не одновременно, они так один за одним с каким-то промежутком, они поднимались и выступали против Трампа со своих мест, выкрикивали что-то, их там забирали полицейские, надевали наручники и так далее. Такое впечатление, что это было кем-то оркестровано. Ну вот как-то так это все такое было. Остается ощущение, что это была постановка, но тем не менее это так, очень любопытно, как пытаются, я думаю, что недоброжелатели Трампа, противники республиканской партии, влиять на то, как проходят эти митинги внутри самих митингов. Несколько слов об этом.
1: Ну, насчет того, что постановка, Америка, собственно, началась во многом благодаря постановке, такой как бостонское чаепитие, когда американские патриоты оделись в индейские одежды и побросали коробки с чаем в бухту, в воду. То есть, очевидно, они хотели изобразить индейцев, хотя они ими не были. Также эти протестующие, они не являются там какими-то сторонниками Трампа, которые вдруг во время его речи стали возмущаться его высказывания. Или Роза Паркс, которая на самом деле не планировала ехать просто в автобусе, как рядовая сотрудница там, фабрики. Это была активистка, которую специально посадили в автобус и специально спровоцировали, что ее пересадят на заднее место, на котором ей полагалось по тем законам сидеть.
0: Мы говорим о 50-х годах, да.
1: Да, с чего начались протесты, потом требования там, отменить сегрегацию. И я к тому, что то, что вы говорите, что это была постановка, ну да, об этом можно говорить, но я не думаю, что для демократов это как-то особенно важно. Или вспомним, когда был первый срок Дональда Трампа, и во время его пресс-конференции его и его пресс-секретаря демократы проигрывали аудиозаписи плача детей при задержании их родителей для депортации. Это тоже была постановка, понятно, что дети там не плакали, это все было записано, но это оказывало воздействие на психику. Они добились тогда, кстати, снижения депортации во время первого срока. Насчет латиноамериканцев в Техасе, ну тут вопросы все опять к республиканцам, которые 65-го года, когда был принят новый миграционный закон, который открыл границы для иммиграции в Америку из стран третьего мира, а до этого существовал предыдущий закон с 24 по 65 год, когда иммиграция была очень ограничена, и она фактически разрешалась практически только из Европы. То есть массово можно было приезжать там, из Англии, Германии, Франции, Италии, Швеции и так далее. А если ты индус, китаец или из Африки, то тебе было очень трудно эмигрировать в Соединенные Штаты. И вот этот закон в 65-м году изменили демократы. Причем Кеннеди, тогдашний сенатор, открыто, и есть даже видео, можете его найти, говорил о том, что этот закон, он не изменит никак пропорции этнические, расовые в нашей стране. А этот закон, конечно, изменил расовые пропорции. Республиканцы ему не сопротивлялись никак его не изменили. Соответственно, сейчас в Техасе 30% латиноамериканцев, хотя мы можем посмотреть статистику, в 65-м году 90% населения были white and hispanic, а сейчас белые меньшинство в Техасе. И это главный избиратель республиканской партии. То есть республиканцы получали голоса от белых избирателей, при этом уменьшали его долю среди своих избирателей. То есть это фактически они выстрелили в свою ногу. И сейчас они кричат: ой-ой-ой, что же происходит, мы не можем победить теперь в Техасе. Естественно, а что вы хотите? Ну, в Калифорнии вы уже никогда вообще не победите, потому что там белых, по-моему, 40% осталось. И то, и среди этих белых там больше половины левоориентированы. Соответственно, там вообще у республиканцев никаких шансов нет. То есть мой главный вывод какой? Демография – это судьба. Кого ты перевезешь, тот у тебя будет и политикум. Вот, например, в Миннесоте 20 лет назад можно было представить, что мусульманин будет конкурентным кандидатом на должность сенатора от штата Миннесота? Нет, а сейчас да. Почему? Потому что туда привезли 500 000 мусульман, и они теперь значительный избирательный блок, они голосуют за мусульман. И рано или поздно, если не запретить иммиграцию из стран третьего мира, будет сенат состоять там из мусульман, из мексиканцев, из индусов, из китайцев и так далее. То есть это выбор страны. Вы хотите быть белой страной или вы хотите состоять из разных групп этнических? У каждого будет свой интерес. Они не будут ассимилироваться. И Сенат будет из себя представлять скорее такой ООН, Организацию Объединенных Наций. Рано или поздно люди даже с микрофонами, то есть с наушниками будут сидеть, им будут давать перевод. Потому что они не будут ассимилироваться до такой степени, что они даже язык не будут учить. Не то, что там культуру как-то ассимилировать и религиозные предпочтения менять. Они этого не будут делать. И то, что в Нью-Йорке уже несколько десятилетий надписи на разных языках. То есть, и даже я видел надпись «Получите паспорт» на испанском языке. Я поразился, потому что по американским законам, если ты не понимаешь английскую речь, не можешь читать по-английски, ты не можешь стать гражданином. Как же они обращаются к людям, которые не могут прочитать по-английски? Получи паспорт. Они как бы предполагают, что получи паспорт, нарушив закон. То есть то, что Таларика кандидат и, как по-английски, viable, то есть жизнеспособный. Это моя претензия так вот, к республиканцам с 65-го года до, наверное, 2015-го. Вот где-то в 2015-м вопрос вообще о законе и об иммиграции стал возникать. То есть стали спорить, а нужна ли нам, американцам, массовая иммиграция из стран третьего мира, из стран, где совершенно другая культура, другой язык. Мало того, иммиграция из стран людей, которые не хотят ассимилироваться, они живут в своих анклавах, поколениями причем. И вот, кстати, последний случай в Миннесоте, где сомалиец хотел взорвать бомбу и убить как можно больше людей в Молле Америка. Он же уже родился здесь, но он совершенно не ощущал себя американцем. Он ощущал себя прежде всего сомалийцем, во вторую очередь мусульманином. В Коране написано «в виде джихад». Вот он его и вел, собственно.
0: Но я должен сказать, что в 2001 году вышла такая книга Патрика Бьюкеннена «Смерть Запада» «The Death of the West». И это 2001 год. Он там говорит о том, что к 2050-му в Соединенных Штатах будет меньше белых, чем других этнических групп. То есть вот будет дисбаланс в этом плане для белых. И то, что дальше вы и говорите, собственно, книга его называется «Смерть Запада». Он предрекал, что вот такая демографическая ситуация, она приведет к тому, что и перестанут по-английски говорить, поскольку, ну, к примеру, люди из мусульманских стран, те, кто сюда эмигрирует, мы это видим здесь, в Бруклине тоже сейчас очень много приезжает из азиатских республик бывшего Советского Союза. Многие из них не ассимилируются, то есть они не разговаривают. Я уже не говорю о том, кто приезжает из Ближнего Востока. Женщины носят в свободном мире, они приехали в свободный мир, они носят никабы, то есть вот прорези только для глаз, и все. Вот они приехали сюда, свободные женщины Востока, да. Вот они приехали, они продолжают жить, продолжают люди жить по законам шариата. К 2050 году Патрик Бьюкеннен говорит, у нас в стране будет совершенно другая ситуация, чем даже, ну это в 2001 году он написал, чем даже сегодня в 26-м. Среди латиноамериканцев сегодня в штате Техас поддержка демократов находится в 60% примерно. Вот так.
1: Это, кстати, обычная ситуация. Среди латиноамериканцев, исключая только кубинцев, которые голосовали всегда за республиканцев, все остальные голосовали за демократов. Это была норма. Это Трамп, ситуация с Трампом была довольно редкая. То, что они проголосовали не за Камалу Харриса, а за Трампа, это была довольно редкая ситуация. И экономика повлияла на это. По крайней мере, опросы говорили о том, что экономические проблемы при Байдене, высокая инфляция и высокая безработица, и большой приток конкурентов для этих латиноамериканцев, вот этих 10 миллионов нелегалов, они стали конкурентами именно для рабочего класса среди латиноамериканцев, поэтому они проголосовали за Трампа. А в основном они всегда голосовали за демократов. Поэтому я говорил, что это выстрел в ногу. То есть республиканцы знают, что эти люди из стран третьего мира, они будут голосовать за демократов. И в первом, во втором, и скорее всего, и в третьем поколении все равно их импортируют. Вот это был вопрос... самоубийственная политика республиканцев 65 по 2015 год.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу. Буквально техническая пауза. Это несколько секунд. Сейчас мы вернемся в передачу. Не уходите.
3: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
4: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
3: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
5: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – Олег Федоров, поэт, издатель. Ему принадлежит киевское издательство «Друкарский двир» Олега Федорова. И Леонид Мартынюк, журналист, соратник, соавтор книг Бориса Немцова, бывший сотрудник «Голоса Америки». Вполне вероятно, и будущий сотрудник. Мы об этом говорили в первой части программы. Ну что, давайте перейдем к другим темам. Тема украинская. Зеленский на этой неделе сообщил, что украинские переговорщики находятся в США в пятницу и в субботу. Об этом он сказал после встречи с главой МИД Великобритании Эдом Милибендом. Зеленский и Милибенд посещали город Прилуки, где накануне в результате российского удара погибли 22 человека. Зеленский говорит о том, что представители Украины проведут переговоры с американской стороной, и он прокомментировал также последние заявления госсекретаря Марка Рубио, говорившего о тупике в мирных переговорах. И Зеленский сказал, нельзя с одной стороны договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой говорить о дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте Россию всю экономику, он сказал, закройте России рот, по-моему, так как-то так, напрямую.
1: Но, зашейте.
0: Зашейте, да, но перевод такой. Закройте России всю экономику. Зажейте России рот. Не кормите их своими продажами. Введите санкции на их оружие. Так заявил Зеленский. Олег, вам слово. Вот такая заочная дискуссия Рубио и Зеленского, она известна. И, собственно говоря, это с одной стороны вот такая дискуссия. С другой стороны, в украинском обществе тоже существует своя дискуссия. На этой неделе выступил Залужный со своим взглядом на то, что происходит. Он говорил, в общем-то, о долгой войне, едва ли не вечной войне, такой у него тезис. При этом выступил народный депутат Алексей, по-моему, Гончаренко от партии Порошенко, который сказал, что с Россией надо просто договариваться по всем вопросам, иначе жить так нельзя, продолжать жить в условиях войны и так далее. На него обрушился шквал критики. В общем, тоже дискуссия идет в украинском обществе, внутри украинского общества о том, как прийти к миру в условиях войны. Вам слово. С разных сторон эта тема обкатывается. Мы видим и за рубежом, и внутри Украины. Как вы это видите?
2: Ну, это та ситуация, знаете, когда все правы и все неправы. Вот смотрим, как поставить акцент. Рубио и Зеленский говорят не совсем об одном и том же. Вот Рубио описывает ситуацию на поле боя и за столом переговоров. Россия требует Донбасс, Украина не может согласиться отдать территории, вот, которые Украина, Россия даже не смогла захватить в полной мере, как она того желала. Вот, и в этом позиции несовместимы. А то, что сказал Владимир Александрович Зеленский, эмоционально абсолютно понятно. И то, что сказал Алексей Гончаренко, тоже имеет место. В Украине много людей поддерживают такую точку зрения, может быть, даже не вслух. Потому что все-таки страна находится в состоянии войны. У нас вот это популярный тезис о том, что не надо раскачивать лодку во время войны и так далее. Но реальность такова. Путину удается в какой-то мере достигать вот того эффекта усталости общества от войны. Я вот сейчас в Киеве, реальность такова. Когда мосты, соединяющие левый и правый берег Киева, в нерабочем состоянии. Понимаете, треть города живет на левом берегу, а промышленность сосредоточена на правом берегу. То есть это миллионные перемещения ежедневные, которые
0: 600 тысяч машин идут, по-моему, только по одному южному мосту.
2: Ну, это
0: из 3 миллионов. В день имеется в виду.
2: Да, вот. И, конечно, это создает психологические проблемы, да, на фоне общей усталости, еще и вот это вот все. Я скажу так, это не из серии «Немного о себе», но вот на расстоянии вытянутой руки, то есть в радиусе 500 метров, 3 прилета за последние несколько дней было возле моего дома, где я живу. В том числе детская художественная школа, лицей, где учились мои дети, и роддом, в котором они родились.
0: Вот. Это какой район? Какой район Киева?
2: Оболонь.
0: Оболонь.
2: Оболонский район. Конечно, когда в 150 метрах от меня эта воронка, и та сторона дома, которая которую задела взрывная волна, все там посечены эти окна, поубивало и так далее. Лоджии. Ну, как может парасвечный киянин, то есть статистический гражданин города, да, это все воспринимать. И тут Алексей Гончаренко, когда он говорит, давайте уже договариваться каким-то образом. Я, кстати, недавно слышал, может, тоже не очень популярная такая, не очень произносимая вслух реплика, которая все чаще звучит от людей, с которыми мне приходится или общаться, или я слышу о том, как это недалеко от меня, скажем так, происходит. Когда говорят, ребята, ну вот если это правда, что в Стамбуле в 22-м году было предложено заморозить на линии фронта и как бы там отказаться от статьи в Конституции о вступлении Украины в НАТО и еще там ряд каких-то оговорок по поводу сферы употребления русского языка, и это удовлетворяло в принципе Кремль, хотя существует, что нет, они бы все равно дошли до Португалии там в своих намерениях, они бы не остановились, но тогда ведь такая была схема, и вот люди говорят, ну а если бы мы тогда согласились, не было бы миллионов жертв с обеих сторон, кстати, там 1,5 миллиона русских, будем считать, что около того украинцев, да, вот, столько перемещенных лиц, разрушенной экономики и так далее, и так далее. И такое звучит. Вот, поэтому то, что у Алексея Гончаренко прозвучало из его уст, это не одиночный такой вскрик, да, рожденный на эмоциях одного человека. Это в головах у многих. Вот, и...
0: Ну хорошо, хорошо, это был 22-й год. А как сейчас решить ситуацию после 5,5 лет войны, когда совершенно понятно, что условия Путина – это условия капитуляции Украины, и они в любом случае не ведут к миру? Потому что задача Путина, наверное, это ну, уничтожение и власти украинской, и, собственно, порабощение, наверное, Украины. Если так, прямым текстом. Как вы считаете?
1: Уничтожение.
0: Уничтожение, да, да. Как вы считаете, Олег?
2: Ну, давайте я эмоционально отвечу. Если Путин позволяет себе убивать политических оппонентов, то я не вижу повода не договориться специальным службам, ведущим спецслужбам мировым. Я не знаю, что это может быть. МИ-6, МОСАД, ГУР украинский и американские какие-то службы, и грохнуть этого дурачка в Кремле, и как бы и посмотреть, что будет дальше, поскольку я уверен, что все быстренько свернется.
0: Но, вот. наверное, это технически сделать очень сложно. Мне так с трудом это представляется.
1: Нет политической воли, потому что любая спецслужба в демократической стране, она подчинена политическому руководству. ЦРУ не может самостоятельно организовать какую-то операцию, несмотря на то, что полно теорий заговора на эту тему. Но на самом деле ЦРУ всегда выполняло задания президентов, даже когда ликвидировали.
0: Я об этом и говорю. Технически это сделать очень сложно.
1: И то же самое касается МИ-6 и МОСАД. Вот из трех ведущих спецслужб, я вам скажу, что ни израильская, ни американская спецслужбы сейчас не будут участвовать в такой спецоперации, потому что их политическое руководство не даст им этого задания. Потому что ни Трамп не скажет «убейте Путина», ни лидер Нетаньяху, ни лидер Израиля на это не пойдет. Он ездил уже после оккупации Крыма в Москву и ходил там с портретом своего родственника во время парада вместе с Путиным. Руку ему пожимал. То есть он знал, что Путин организовал войну на Донбассе, оккупировал Крым, и он поехал, и Путин руку там пожимал, и с ним дружески общался. Поэтому вот можете представить, что уже Нетаньяху сейчас отдаст приказ участвовать в МОСАДе в такой операции.
0: Нет, ну, в любом случае, если такие данные всплывут, даже если что-то, какой-то вот план готовится при участии руководства страны, то это может привести к отставке, Олег.

0: Вот, не удивлюсь. Так вот, мириться приходится с тем, что он жив, и что делать дальше. Конечно, точка зрения Зеленского мне близка. Надо всеми способами добиваться того, чтобы продолжение этой войны России было экономически невыгодно, и даже не невыгодно, потому что невыгодно здесь ни о чем. Затянут пояса, скажут, надо ради Родины, значит, там, помереть от голода всей Сибири, и помрут. А действительно сделать невозможно введение войны. Вот. Здесь нам нужна помощь Европы и помощь Америки, которые уже устали от этой войны тоже. Вот. Потому что когда мы видим, что есть посредники, есть всякие хитрые способы обходить санкционные списки, вот, и так далее, и так далее. Нужно не просто новые санкционные списки, а системное перекрытие нефтяных долларов, доходов, финансовых каналов, поставок станков, электроники, электроники, все, которые пичкают вот эти вот ракеты, компонентов для ракет, беспилотников, и наказание компаний и государств, которые помогают эти ограничения обходить. А когда мы видим, что со стороны, в том числе и Америки, там, позвонить, поздравить, не поздравить, мой друг, мой не друг, красная дорожка, синяя дорожка, раздражает, и это все жизни в Украине. И в России тоже, кстати, не будем забывать. Поэтому, а как добиться? Ну, добиться только общими усилиями. Западная цивилизация в лице Америки, Европы и Украины. Вот эти три кита, на которых это зиждется. Но мы же видим, что между Америкой и Европой существуют определенные противоречия. Да? Европа тоже разная. Приходят к власти разные в некоторых странах там силы, которые не очень-то стремятся помогать Украине и прочее, прочее.
1: Это внешние только... факторы, да, это внешние факторы. А, Леонид, Зеленский говорит, закройте Путину экономику, наложите санкции на их оружие, то есть на российское, откройте Starlink, чтобы Украина использовала его на территории России. Он говорит, вы же открыли его для Израиля в Иране. Когда вам нужно, говорит Зеленский, все это работает. И тогда Путин сядет за стол переговоров, потому что потеряет все. Он спорит с Марко Рубио, он говорит, что никакого тупика здесь нет. Это называется просто нежеланием вот так давить экономически на Россию. Вам слово. Здесь, кстати, разговор тоже идет еще и о другом направлении. Вдруг на этой неделе всплыл опять-таки Северный поток, и разговор идет о том, что Соединенные Штаты и Россия, они ведут, я не знаю, переговоры, разговоры о том, чтобы вернуть этот Северный поток к жизни. Я здесь должен всегда добавить, что обычно американская сторона говорит, все вот подобные планы, подобные стратегию мы будем обсуждать после окончания военных действий. Пока администрация Трампа на этом настаивает, на этом стоит. Все, что мы с вами обсуждаем, Кирилл Дмитриев приезжает постоянно в Вашингтон, говорит об экономике, предлагает взаимодействие экономическое между Соединенными Штатами и Россией на 12 триллионов долларов. Как это все трудно даже представить, 12 триллионов долларов. Видимо, он говорит, видимо, представляет, что чем выше цифра, тем, облизываясь, американцы пойдут ему навстречу, но американцы говорят нет. Нет, это все будем мы обсуждать тогда, когда закончатся военные действия. Давайте завершайте войну, а после этого, да, у нас светлое будущее в отношениях экономическое, но только после того, как война будет завершена. По крайней мере, вот такая позиция. Леонид.
2: Ну, это как если представить, Гитлер вдруг в 42-м году останавливает войну, и с него снимают все санкции, начинают торговать, и вообще забывают про то, что прямо в этот момент в концлагерях горят евреи в печах. То есть, а мы продолжаем торговать. Вот это примерно, с моральной точки зрения, я бы сказал, примерный эквивалент. А что касается вообще всех этих разговоров о переговорах, мне у Гончаренко не понравился один момент. Потому что, когда он говорит, надо вести переговоры, на самом деле Зеленский уже 2 года как занимается, или 1,5 года, постоянными переговорами. Были предложения от разных международных посредников, в том числе там, от Египта, Индии, Китая. И ни на один такой вариант Украина не сказала «нет». То есть Украина согласилась на все варианты прекращения огня, которые предлагались. Поэтому первая часть мы должны вести переговоры. Но как бы Украина и ведет переговоры постоянно. Я бы даже сказал, что слишком много переговоров, потому что это как...

0: как-то расслабляет Кремль. Кремль чувствует свою силу, чувствует, что с ним хотят иметь дело. Хотя их на самом деле с ними надо не дело иметь, их надо уничтожать. И Путин, он, я уверен, не просто там какой-то шизофреник. Это скорее, это уже ближе к чему-то демону. То есть это демон по самому, на самом деле. Он живет за счет смертей, огня, разрушения. Поэтому его сила исходит из того, что он разрушает. Он, когда не было войны в России, он не был очень успешным президентом. Например, экономика не росла. Как только падали цены на нефть, экономика начинала падать. И он, я напомню, в 2012 году сфальсифицировал выборы, когда возвращался на второй, так скажем, не срок, а уже второй период сроков. И он даже, может быть, вы не знаете, но он, когда выступал после победы, он плакал даже. То есть он чувствовал, что он находился на грани того, что он может потерять власть и оказаться в каких-то там под следствием и в тюрьме. То есть он после этого, собственно, почему он, я думаю, начал кампанию по уже физическому уничтожению оппозиции и по подготовке к войне с Украиной. Потому что, естественно, когда он в феврале 2014 года начал войну на Донбассе и оккупировал Крым, это не было с бухты-барахты, к этому готовились годы. То есть как минимум там, с 2012 года, он, а может есть некоторые аналитики говорят, что и раньше он, скорее всего, готовился к этому. То есть он готовился к войне, потому что это часть его натуры. Он человек войны, он хочет все время воевать. Поэтому переговоры с ним можно, конечно, вести, но это не решит проблему Украины. Потому что он остановится сейчас на одной границе и начнет готовиться к другой войне. Если Америка начнет с ним экономически сотрудничать, то это будут просто годы подготовки к новой войне. Потому что явно, когда Путин затрагивает тему Украины, у него он постоянно говорит какие-то неадекватные вещи, которые легко проверяются Гуглом или там любым чат-GPT вам ответит, что Украину не придумывал Ленин. Хотя бы потому, что «Шойне вмерла Украина», этот гимн был написан в середине 19 века. То есть гимн написали, но еще больше 50 лет ждали, когда Ленин придумает наконец то, про что был гимн написан. То есть это не и то, что лингвисты говорят, что украинский язык появился несколько сотен лет назад, и он произошел от языка Киевской Руси и так далее. Культура совершенно отдельная мне. Я даже когда в Советском Союзе жил и был школьником, в России жил, ну, в РСФСР, то я понимал, что украинцы — это отдельный народ, потому что ну, они одеваются по-другому, у них другой язык, другая культура, и они живут немного по-другому. И я ездил к своим родственникам во Львов и видел, что это другие люди совершенно, что это не русские. То есть я был школьник, я на каком-то базовом уровне, там, ненаучном, понимал, что это другие люди. А Путин вдруг не понимает. Он все прекрасно понимает, он просто так ненавидит на животном уровне украинцев, что, естественно, для него война – это не война за территорию, там, нефть, газ, какую-то добычу, там, престиж, империя. Нет, у него цель – возрождение СССР. И частью этого возрождения должно быть уничтожение украинцев как этноса. И, естественно, украинской государственности. Поэтому, если вы сейчас остановитесь на там, перемирие будет, то это перемирие только для того, чтобы подготовиться к новой войне. И, соответственно, я думаю, что украинцы тоже будут готовиться к следующему этапу. И надо будет готовиться к этому этапу до тех пор, пока будет жив Путин. Потому что, когда он скончается, я думаю, что среди даже его окружения не найдется людей настолько озабоченных нездорово Украины, которые захотят уничтожить Россию для того, чтобы лишь бы только уничтожить Украину. Я думаю, что следующее поколение российских политиков, они, конечно, не будут никакие не демократы, они не будут любить Украину, они не будут любить Америку, там, и западные ценности, но они не захотят гробить свою жизнь, своей страны, своих родственников ради того, чтобы уничтожить украинцев. И то, что это будет... А что сейчас делать украинцам? Соглашаться ли на там, остановку по границе? Но это возможно как вариант. Но только после этого надо готовиться к следующему этапу войны.
1: Олег, вы говорили по поводу мостов. Россия ударила по мостам, по украинским мостам. Атакам подвергаются и северные, и южные мосты через Днепр в Киеве. Здесь вопрос, конечно, может ли российская армия нанести переправам действительно серьезный ущерб, поскольку это удары дронами. Дроны, да, они могут нарушить движение по мостам, но разрушить мосты крайне сложно дронами. При этом еще один вопрос, зачем вооруженные силы Российской Федерации такие российские атаки продолжают. Понятно, чтобы вести хаос в городе и так далее. Кстати, эти атаки, они ведь еще с 2022 года. И здесь такой вопрос. Я прочитал на этой неделе, что украинцы, многие, живя в Киеве, думают, оставаться ли в городе на зиму 26-27 года, поскольку удары по мостам — это одно, удары по энергетике — это добавление, опять-таки, к этой теме хаоса, и это отсутствие электричества. Я разговаривал в пятницу с нашим украинским корреспондентом, он из Киева, он говорит, что с утра не было света, с утра не было электричества. Но если не будет света с утра и электричества не будет с утра, где-нибудь там в январе, и погода будет 20 градусов минус по Цельсию за окном, то эту зиму прошедшую уже вот так украинцы и проживали. Речь идет о том, что массово могут киевляне покинуть город. Ваш комментарий, как вы считаете?
2: Да, я наблюдаю этот процесс. Много факторов разных. Во-первых, обрушение стоимости недвижимости. Сейчас можно недорого купить замечательные киевские квартиры. Угу. Вот. Но в очередь никто не стоит. Упала аренда квартир тоже в цене. Я смотрел обзоры. Люди выезжают, у кого есть возможность выехать за город, особенно если там автономные все системы включены в каких-то загородных там домах, дачах и так далее. Вот. Лучше быть там. Потому что то, что говорил ваш киевский коллега Геннадий, это все правда, но это не то, что там вчера было, с утра не было света. Это, теперь это постоянное явление. У нас хаотично. Раньше, вот где-то 3 или 4 дня назад ввели графики отключения света. 3 часа примерно он есть, 3 часа примерно его нет. Оно, эти графики так сделаны веерно, чтобы неделю по вот этому графику, а потом несколько типов их, да, первого, второго, третьего типа отключения. А потом оно так верно меняется, чтобы люди, ну, как бы, кто-то утром не хочет, кто-то вечером не хочет, чтобы не было света и так далее. Все готовятся, у всех какие-то гаджеты, пауэрбанки, покупают себе эти инверторы, различные аккумуляторы, устанавливают прямо дома. Вот. Мне пришлось, чтобы работать... Вы помните, в прошлом году я говорил, возможно, не будет света. Там было такое, что мы были в эфире, и вдруг все вырубило. Вот. Я сейчас себе поставил такую дорогую систему, которая, в принципе, обеспечивает... даже когда свет выключается, я не замечаю. Она автоматически включает наше автономное питание от аккумулятора. И как бы можно существовать так в течение, скажем, десятков часов. Вот. Но... к вопросу. Страшнее всего еще то, что россияне намереваются, судя по намеченным вот этим целям поражения, разрушить коммуникации, связанные с водопостачанием, как это по-русски, водообеспечение. Вот. А это и канализация в том числе, это не только отсутствие воды как таковой, горячей, холодной. Это еще и канализация, которая не работает. И если морозы, то... Ну, когда 20-градусные морозы были в прошлом году, у нас на левом берегу там вообще был целый микрорайон, у которого канализацию порвала жидкость, которая находилась в этих трубах, она же при замерзании расширяется и рвет вот эти коммуникации. И все вот содержимое этих труб, оно идет в дома. Вот, то есть, а как отправлять естественные надобности? Воды нет, и туалет не работает. Ванна не работает, света нет, они бьют по дата-центрам, интернет у нас частично поражен тоже, не работают некоторые файлообменники, некоторые сервисы, ресурсы поражены. То есть речь идет о мостах, это комплексный подход, мосты, интернет, канализация, водообеспечение, электричество, тепло и так далее. Вот если это в 3-миллионном городе они реализуют, это, конечно, будет катастрофа. Вот. Поэтому мосты – это как бы такое внешнее, которое людям показывают. Северный и южный. Северный мост, южный мост. Вот. Это хаос, который призван воздействовать психологически на население. Кто смог, уехал. Я это могу констатировать, потому что легко могу припарковаться сейчас у себя под домом, даже иногда выбрать место. Раньше тут по три претендента на одно освободившееся было в рабочие периоды. Ну, то есть еще буквально месяц назад. Значит, народ выезжает, кто может. Вот, мы остаемся.
1: Почему вы остаетесь?
2: Специфика моей работы такова. Плюс у меня жена, ну, скажем так, она работает директором лицея учебного. Вот, и она школу не покинет. Потому что ученики, как бы, ну, понятно все. Если она не едет, да плюс у меня дочка родила внука, мне 4 месяца ему было позавчера, ну вот, с малышом. Они тоже здесь находятся, правда, в загородном доме. Вот, ну, тут попроще. То есть вся семья здесь, куда я поеду, понимаете? Да. Разве что к вам в Америку на недельку.
1: Ну, на недельку это не решение вопроса для вашей семьи.
2: Я о чем я и говорю.
1: Да.
2: Вот. А насчет разрушения мостов вы начали? Да, конечно, все вообще сооружения оборонного характера, которые делались еще по ГОСТам СССР, как правило, они сделаны с большим запасом прочности, так что каким-то одним дроном и даже несколькими дронами, попавшими в одну точку, что нереально с точностью российского оружия, я так мягко выражусь, вот. Поразить полностью эти объекты крайне трудно. Это нужно в одну опору какую-то конкретно попасть высокоточными боеприпасами несколько, неоднократно, в одну конструктивную вот эту вот точку. Но каждое попадание, которое быстро восстанавливается, тем не менее парализует город, потому что мост закрывается на несколько часов, вот, или там одна полоса движения остается, все остальное закрывается и так далее.
1: Ну, да.
2: Я еще вам скажу больше, что напоследок буквально изюминка, мишенка на торте. Вчера не работали все 3 линии метро. Точно сейчас не скажу, что было, но попали, видать, куда-то.
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
5: Здравствуйте, друзья и нейтрально настроенные лица, и да сгинут наши вороженьки, как роса на солнце, если только раньше не одумаются и не изменят своего поведения. Настала пора нового дайджеста интересных политических наблюдений и комментариев от вашего любимого скользкого лживого антитрамписта. Для начала хочу извиниться и исправиться за неточность, допущенную мной на прошлой неделе в разговоре с Артемом Андросовым в программе «Пульс» на телеканале RTN, где я ошибочно сказал, что большинство угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года были выходцами из Объединенных Арабских Эмиратов. В том числе приписал данное гражданство, если угодно национальность, Мохаммеду Атте, возможно, самому известному из тех угонщиков. Мохаммед Атта на самом деле был египтянин. Только 2 выходца из Эмиратов были среди 19 угонщиков. Еще один был из Ливана и 15 из Саудовской Аравии. Впрочем, на мой взгляд, это лишний раз демонстрирует мою мысль о том, что экономическое процветание без хотя бы определенного уровня политических свобод, это тупик и это не гарантия от политического экстремизма. Наоборот, даже достаточно бедная страна, весьма нестабильная, но все-таки с какими-то элементами демократии, типа Пакистана, а уж тем более, допустим, Марокко или Турция, даже при всем автократическом дрейфе в последние годы, все равно не знают такого рода террористических проявлений, как многие, казалось бы, образцовые в плане материальной благоустроенности арабские страны, в частности, страны Персидского залива. Ну и если уж возвращаться к пройденному, Мне хотелось бы посвятить пару слов некоторым другим темам, которые мы освещали с Артемом в предыдущие недели и даже месяцы. Например, мы разговаривали с ним о новом едином сайте, федеральном американском сайте государственных услуг, и вспоминали, что похожий сайт много лет уже существует в России, и да, могу признать, что, возможно, это одно из проявлений того, что я называю ментальной русификацией Америки, когда у нас, в частности, при нынешнем президенте Дональде Трампе есть определенная, ну, даже как-то это не парадоксально прозвучит, что ли, низкопоклонство или преклонение перед тем, что делается в России. То есть, как бы, в советские времена многих официальная пропаганда советских жителей обвиняла в низкопоклонстве перед Западом. Вот у нас сегодня что-то вроде идеализации Востока. И мне по этому поводу вспоминается тирада Валерии Ильиничны Новодворской, человека очень спорного, но крайне влиятельного и яркого, безусловно, заметной и неординарной личности, с которой я имел удовольствие общаться в интернете и даже по радио «Дэвидзон» в свое время, когда у нее была своя передача. Когда-то Валерия Ильинична сказала: «У плохого режима не должно быть хорошей армии, у плохого режима не должно быть хорошей экономики, у плохого режима не должно быть хорошей культуры, у плохого режима не должно быть хорошей там, бюрократии, в том числе системы госуслуг». А когда талантливые люди, хорошие исполнители, старательные исполнители ставят свои таланты, энергию, рвение служить делу на службу изначально плохому режиму или плохой какой-то негативной, порой тоталитарной, просто порой бесчеловечной миссии, то от этого в результате делается в конечном итоге только хуже. Но это больше про Россию, чем про Америку. Еще одна тема, к которой мне хотелось бы вернуться, это тема, которая начиналась с трансгендеров в женском спорте, но я хотел бы обратить внимание на вот какой момент. Дискуссия о том, можно ли пускать биологических мужчин в женский спорт, ну и, наверное, в обратную сторону тоже, биологически рожденных женщин в мужской спорт, на самом деле игнорируют те факты, что есть, во-первых, случаи, когда, например, некоторые женщины от природы могут быть физически очень сильными, что иногда порождает даже шутки на грани сексизма и расизма, вроде знаменитой фразы про сестер Вильямс, как братьев Вильямс, брошенной кем-то из российских спортивных комментаторов с декаду назад. Ну и во-вторых, есть целый ряд видов спорта, в которых женщины превосходят мужчин. Например, плавание на открытой воде, так называемый ultra distance and open water swimming. Другие виды спорта рассчитаны прежде всего на выносливость, а не, скажем, на прямую физическую силу. Также, например, в скачках, в стрельбе есть целый ряд видов спорта, где женщины по тем или иным причинам, в силу своей большей терпеливости, в силу своего большего природного спокойствия, хладнокровия, еще чего-то, могут быть лучше мужчин. И в этой ситуации, честно говоря, я думаю, что если, например, трансгендер захочет заниматься, например, скачками или стрелковым спортом вместе с урожденными женщинами, еще неизвестно, у кого в такой ситуации будет преимущество. Вот, собственно, что я хотел сказать по данной теме в рамках, так сказать, повторения пройденного. Да, и еще можно вспомнить каббалистическое предание о том, что первый созданный Богом человек вообще мог быть гермафродитом. Ну а теперь о более недавних событиях и темах, в частности, которые, возможно, прошли не особо замеченными в нашей медийной среде. Президент Трамп, как известно, считает, что это белая раса, белые люди подвергаются дискриминации и чуть ли не геноциду в разных частях света, и в частности сделал южноафриканское белое население, по его мнению, страдающее от притеснений, своего рода лицом своей новой миграционной политики, которая во многом перевернула устоявшиеся конвенции в данной области. Ну вот, недавно представленный Америке новый посол Южной Африки, белый южноафриканец, причем африканер, то есть белый африканец, южноафриканец голландского происхождения, бурского происхождения, это, как мы знаем, особая расовая этническая группа, которая в свое время воевала даже с англичанами. Вот он считает, что никакого геноцида белых в Южной Африке нет. И я подозреваю, что то же самое сказал бы, например, замечательный южноафриканский музыкант Дэвид Скотт, известный всему миру как Кифнес, автор множества потрясающих клипов, где он соединяет традиционную музыку с звуками, издаваемыми различными животными, а также просто людьми, которые могут либо исполнять какие-то занятные, скажем, фольклорные музыкальные номера со всего мира людьми, либо просто издавать какие-то забавные звуки. Пользуясь случаем, хочу сделать рекламу этому замечательному человеку, замечательному артисту, который, кстати, пытается объединить мир и в том числе Северную Америку своей музыкой. Если кто из моей аудитории еще не знает, кто такой Кифнес, Kiffness, очень рекомендую отыскать его на YouTube. Если уж мы заговорили о делах африканских, хотелось бы отметить еще один интересный момент. США с разрешения Верховного суда возобновили депортации считающихся нелегальными иммигрантов или людей, которые не имеют, по мнению нынешнего правительства, права на данный момент находиться на территории нашего государства, в третьи страны. А среди этих третьих стран довольно заметную роль, заметное место занимает экваториальная Гвинея. Почему это бросилось мне в глаза? Потому что экваториальная Гвинея при всей спорности, порой недемократичности нынешних правящих режимов в многих других африканских странах, в том числе ряде стран типа Мали, в которых сейчас правят военные хунты, считающиеся, например, пророссийскими, прокитайскими, но над своего рода геополитической перекупкой которых активно работает нынешний Вашингтон. Так вот, при всей сомнительности этих режимов, никто из них не правит своей страной по 50 лет, даже с хвостиком, как это делает президент экваториальной Гвинеи Обианг. Обианг на данный момент является самым долгоиграющим главой государства во всем мире и одним из самых долгоиграющих во всей человеческой истории. Он пришел к власти в 1975 году, год моего рождения. Это глава богатой нефтегазовыми запасами рядом с ее территориальным шельфом, хотя и в остальном очень небольшой страны. Много лет считался пророссийски ориентированным и антизападным. Ну, если угодно, был вторым по отвратительности после Роберта Мугабе, может быть, третьим после Роберта Мугабе и Омара Башира, бывшего лидера Судана. Мугабе уже на том свете, Башир ждет суда, если не ошибаюсь, в Гааге. Обианг по-прежнему у власти, и, честно говоря, такие вот своего рода поддавки и знаки благосклонности в отношении этого лидера, так же, как в отношении таких лидеров, как, скажем, Лукашенко или Ким Чен Ын, со стороны нынешнего руководства Америки обескураживают. Вывозить людей можно было бы в тот же Сальвадор, где правит вполне демократически избранный президент Букеле. можно было бы в какое-нибудь Марокко. Я думаю, желающих было бы принять американских отказников, тем более временных, желающих принять было бы не так уж мало. Мараться же об откровенно токсичных персонажей все-таки не самая лучшая идея, даже для не шибко заморачивающегося на идее политической демократии, либерализма или прав человека нынешнего президента США. Не лучшая идея, чем для британцев заморачиваться на грязные, сомнительные по происхождению деньги, которыми наводнили в последние десятилетия их экономику и, в частности, их спортивную, особенно футбольную сферу. Я, конечно же, имею в виду скандал, разгоревшийся вокруг команды Манчестер Сити, которую британский футбольный регулятор признал виновной в 114 из 115 обвинений в финансовом мошенничестве. Манчестер Сити принадлежит транспортной администрации Объединенных Арабских Эмиратов, за которыми стоит, собственно, эмиратское правительство. Это не единственная команда в английской лиге, поднявшаяся за последние два с лишним десятилетия на деньгах сомнительного происхождения. Мы все прекрасно знаем историю Челси. Мы знаем также случаи, скажем, Ньюкасл Юнайтед, которым владеют представители Катара, еще одной достаточно сомнительной ближневосточной державы. Ну, державы, наверное, по уровню влияния международного, которое имеет сейчас это государство, да, можно сказать, что державы. Хотя само государство, казалось бы, маленькое. Кстати говоря, вот люди, которые считают, что арабский мир един и полон, скажем, намерения сокрушить Израиль или Европу, Америку, там, иудео-христианский мир, могли бы посмотреть на историю отношений между ведущими арабскими игроками, в частности, региона Персидского залива, такими как Саудовская Аравия, Катар и те же Объединенные Эмираты, и то, как эти страны враждуют друг с другом, то, как Соединенные Эмираты и Саудовская Аравия пытались в буквальном смысле слова затопить Катар лет 10 назад за его заигрывание с Ираном, с Россией, то, как саудиты и эмиратцы враждуют друг с другом в Судане, поддерживая различные группировки после свержения Амара Башира, то, как те же эмиратцы и саудовцы не могли до сих пор договориться о том, как координировать свои действия по противостоянию хуситам в Йемене, сейчас, кстати, похоже, договорились. И интересная тоже история – это приведение в действие вот этого пакта Мекки между Турцией и Пакистаном и Саудовской Аравией, начавшееся без участия американцев и даже без участия израильтян, при участии в основном саудитов, а также эмиратцев и при поддержке пакистанцев и, видимо, турок, контрнаступление на хуситов, заявляемое снова взятие правительственными войсками, войсками международно признанного правительства Йемена, города Моха, немаловажного, и якобы даже разблокирование Баб-эль-Мандебского пролива. Ну вот мы видим, что США руки умывают, мировой жандарм уходит, или мировой шериф скорее уходит на покой, но при этом система заместителей этого шерифа, таких своего рода местных уполномоченных, постепенно начинает работать. Но возвращаясь к токсичным активам, к токсичным финансовым и прочим ресурсам, которыми накачивают западные экономики. Я начал говорить об истории с Манчестер Сити. Конечно, жаль, что замечательная футбольная команда может сильно пострадать, и это еще мягко сказано, от махинаций своих владельцев. Но когда слушаешь, например, премьера, нынешнего премьера Великобритании Энди Бернема, который, будучи сам выходцем из Манчестера, озабочен потерей эмиратских инвестиций в свою страну, хотя на общем английском фоне это 0,4% от всех денег, варящихся в стране. И хотя в Британии существует акт о сомнительных активах, который позволял бы вообще-то как минимум мониторить поступление подобного рода вложений в экономику страны. Для страны, которая была одной из цитаделей и колыбелей капитализма, страны, которая еще не так давно, лет 100 назад, сама могла купить, продать и заново купить любую другую страну, ну вот печалиться о возможной потере эмиратских капиталовложений как-то, мне кажется, зашкварно. Точно так же, как меня, честно говоря, приводит в недоумение проявление гордости за какие-нибудь китайские или, опять же, катарские капиталовложения в Америку ли, в Канаду, в Европу, в ту же Великобританию. Если свободный мир горд тем, что он свободный, и если его частная собственность, по крайней мере в идеале, является честной собственностью, то деньгам сомнительного происхождения, будь то русских олигархов, арабских шейхов, китайских красных миллиардеров, в этих экономиках не должно было бы быть места. Не умрут с голоду жители ни Манчестера, ни Ванкувера, ни Нью-Йорка, ни Огайо, если у них вместо этих денег будут собственные или какие-нибудь, скажем, японские. Продолжая ближневосточную тему, хочу поделиться вот еще какой мыслью. В этом месяце американцы полностью выводят свои войска из Ирака. При этом не так давно под тем же зорким оком администрации Трампа американские нефтяные компании заключили крупные контракты на работу с иракскими нефтяными месторождениями. Однако дело охраны и обеспечения безопасности этих месторождений теперь будет целиком и полностью делом иракских силовых структур. Америка будет контролировать, по крайней мере, сообразно нынешним планам, будет контролировать весь этот процесс через финансовые институты, через, в частности, возможность влиять на доступ Ирака к долларовым рынкам. Ну, хочется надеяться, что эта схема сработает, потому что, как говорил когда-то великий Мао, политическая власть зиждется на кончике дула пистолета. Ну или, как говорил, пожалуй, еще более великий князь Святослав, не златом налезу дружина, но дружиной налезу злато. То есть сила, в частности войско, важнее золота, важнее денег. Поэтому данный деловой расчет администрации Трампа на то, что через финансовое регулирование без прямого силового участия в том же Ираке можно добиваться экономических выгод, ну, скажем так, это эксперимент, за которым надо будет следить. Вообще же процесс геополитического и, в частности, военного отступления Америки и ведомого ей до недавних пор так называемого Западного блока, а мы еще узнали и о том, что американцы спешно вывели свои самолеты с базы в Англии, на которую планировалось террористическое покушение агентами Ирана. А этот процесс, так же как уход из, например, Афганистана, напоминает мне фразу в целом нелюбимого мной персонажа, нелюбимого, хотя уважаемого мной, писателя Михаила Булгакова, персонажа, конечно, звали профессор Преображенский. Я не поклонник, не так, чтобы поклонник Булгакова и совсем не поклонник Преображенского, но, тем не менее, фраза про то, что разруха не в клозетах, разруха в головах, мне часто приходит в голову, когда я наблюдаю нынешнее поведение западных держав. Когда я слышу заявление того же президента Макрона, к которому я отношусь, ну, скорее, с такой грустной симпатией, если угодно. Скажем, его заявление о том, что мы не можем, Франция, мол, вообще Запад, не можем больше там нести на себе лидерство для Африки, Азии, остального мира. Мы должны, типа, ограничиться своими границами, своими интересами и так далее. Я думаю о том, что вот эта неверие своей силы западного сообщества, оно, в общем-то, не является плодом каких-то эмпирических, четко зафиксированных наблюдений и фактов. Оно является плодом внутреннего кризиса веры в себя. Впрочем, как говорится, не хотите, не женитесь. Не хотите быть геополитическими лидерами, не будьте ими. Разворожили несколько осиных гнезд по всему миру, и теперь не хотите заниматься ни их тушением и благоустройством, ни даже перевариванием выходцев, вылетцев, если угодно, вылетевших из этих осиных гнезд у себя на внутри своих границ, ну, значит, вы, друзья, загнали себя, в общем-то, в безвыходное положение. Виноваты в этом только сами вы, дорогие западники, евроамериканцы, иудеохристиане и так далее. Я упомянул гипотетические, по крайней мере, японские деньги в Великобритании. Теперь стоит сказать о том, что случилось в самой Японии. В Японии, к сожалению, не в первый раз случилось убийство местной жительницы кем-то из американских военнослужащих, и снова назревают протесты. И я по этому поводу хочу сказать одну мысль. Я лично считаю, что американцы в таких странах, как Япония, Германия, тот же Ирак в свое время, и другие места, куда они приходили как освободители, должны были бы передавать нарушителей порядка и закона из числа своих военнослужащих местному суду. До сих пор, насколько я знаю, такие случаи всегда расследуются американскими военными судами, и, соответственно, наказание проштрафившимся, провинившимся американским военнослужащим тоже назначают американские суды, наказание это они отбывают в американских пенитенциарных системах. Я считаю, что сделать из мерзавцев, позорящих честь и репутацию американской армии, образец ответственности перед местным населением, было бы прекрасным ходом со стороны США. При нынешнем президенте США это вряд ли возможно. Но, кстати говоря, нынешняя премьер-министр Японии, она очень симпатизирует Трампу. Возможно, они как-то сумеют найти позитивное решение для этого события, для этой проблемы раньше, чем протесты сумеют серьезно разрастись. Говоря о протестах, помните, в советские времена нам все уши прожужжали школьные реформы. А тут уже можно говорить о школьной революции по всему миру. В университете Корнелл заново открыто дело о возможном групповом изнасиловании девушки рядом студентов мужчин. Во Франции бастуют и бушуют школьники, якобы недовольные плохими условиями обучения, переполненными классами, недофинансированием школы, материальной базы и так далее. В Индии не так давно в отставку вынужден был уйти из-за каких-то махинаций с системой экзаменов министр образования, а во Вьетнаме и вовсе стали поговаривать примерно в то же время о грядущей цветной революции в исполнении студентов. Все это, на мой взгляд, только подтверждает мои тезисы о том, что школа, в том числе школа в широком смысле слова, то есть и колледж, и университет, как мы их знаем, подходит к концу и нуждается в радикальном реформировании. Это также подтверждает мою мысль о том, что бороться с собственным образованным классом невозможно, бороться с образованием, которое сам же ты создал, невозможно. Если изначально не европейские, не западные страны еще могут считать такое вот западного типа образования неким наносным внешним западным заимствованием, то страны типа Америки и европейских народов, европейских стран, ну, для них это свое родное. И находить решение этой проблемы, решение этого факта, что школа практически всегда тюрьма, что даже престижная хорошая школа является питательной средой и для травли, и для розни, и для буллинга, а порой даже для терроризма. Я помню, как лет 20 назад был раскрыт план взорвать школу в Квинсе, одну из престижных, считающихся очень хорошими школ в этом районе Нью-Йорка. Ну, о чем тут еще говорить? Лучше уже дистанционное обучение, частное, с помощью каких-нибудь суперинтеллектовых тьюторов, но не тот хлеб, не тот загон, которым, по сути, является любой, даже самый престижный и благоустроенный университет. Тем более, что к протестам тех же студентов и школьников всегда могут примкнуть различные экстремисты, будь то большевики в России, будь то шиитские фундаменталисты во главе с Хомейни в Иране, будь то леваки во главе с Кастро на Кубе, будь то суннитские фундаменталисты в Египте, как в 11-12 годах, будь то какие-нибудь анархисты в Америке или Франции в 60-е годы и снова сейчас, лучше решать проблему в корне. Если мы не хотим периодически лечить метастазы болезни, нужно лечить саму болезнь в ее самом, так сказать, эпицентре. Еще один интересный случай, который привлек мое внимание, это атака России на турецкий корабль, везший украинское зерно, в результате которого погиб капитан этого судна. И я думаю, что это лишний раз, так же, как все эти дроны над европейскими городами, саботаж различных систем жизненно важных западных стран, доходящих в том числе и до Британии, возможно, и до Америки, и многое-многое другое, и помощь, возможная, в частности, разведданными системами наведения со стороны России тому же Ирану, все это должно навести полисимейкеров и в США, даже при всей расположенности президента Трампа к Путину, и в других странах, в том числе в той же Турции, на мысль о том, что мирный процесс с Путиным невозможен, и более того, в противостоянии с ним придется волей-неволей втягиваться всем, кто пытается с ним дружить или играть сразу на несколько сторон, посредничать, как это делала та же Турция. Мы помним, что предыдущий случай конфронтации Турции с Россией случился 11 лет назад, когда турки сбили российского летчика над Сирией, поскольку Россия продолжала бомбить, помогая силам тогдашнего сирийского правителя Башара Асада, продолжала бомбить позиции сирийских этнических турок, и после многократных обращений Эрдогана к Путину с просьбой прекратить это делать, были якобы без ведома Эрдогана, ну тут уж поди разберись во всех этих тайнах Истамбульского двора, были предприняты действия, которые кончились трагедией российского самолета. В тот раз Россия прибегла к экономическим санкциям, которые во многом заставили Эрдогана, особенно в отсутствии серьезной поддержки со стороны Европы и Америки, пересмотреть свою геополитическую позицию. Но я думаю, что рано или поздно не только для стран бывшего СССР, о чем недавно говорил, скажем, Виталий Эдуардович Портников, комментируя недавнее выступление президента Казахстана Токаева, сказавшего, что пора прекращать войну Украины с Россией, но при этом одновременно расписавшегося в лояльности Путину, что, думаю, что не только лидерам на пространстве бывшего СССР, но и не входящим в это пространство, но имеющим дело с путинской Россией лидерам и государством придется делать выбор, противостоять агрессии этого государства, которое имеет место на данный момент, и отнюдь не только против Украины, или же давать ему отпор. Валенс на ленс. При всем шатающемся нынешнем западном порядке, при всей рыхлости НАТО, ЕС, Евроатлантического альянса, думаю, что рано или поздно необходимость собирания в кулак, в некий единый кулак сил всех этих государств станет ясной и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Берлине, да, с Парижем, даже если там к тому моменту будут править альтернатива для Германии или Национальный фронт. Ну и, собственно, о России, раз уж зашла речь, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Два события в этой стране тоже привлекли внимание, думаю, не только мое. 4 октября во время согласованного с властями шествия, организованного Московским отделением Коммунистической партии России и Российской Федерации, произошли беспорядки, люди начали выкрикивать антивоенные лозунги. Формально это шествие, кстати, совпало с 33-летней, не круглой, но символичной годовщиной, кстати, возраст Христа, годовщиной расстрела или, если угодно, распятия российского парламента Верховного Совета силами, верными президенту Ельцину. И таким образом это событие, которое привело к аресту около 60 человек, возможно, крупнейшему такому беспорядку, такому событию с момента начала так называемой специальной военной операции. Таким образом, вот эта демонстрация имеет как бы двойной символизм. Это и поминовение событий 1993 года, которые кончились 4 октября. И это такой, ну, завуалированный протест против нынешней политики президента Путина и, в частности, в том числе его военной политики против Украины. На этом мероприятии звучали лозунги с требованием прекратить преследование Николая Бондаренко, перспективного и, ну, скажем так, относительно антивоенно настроенного политика-коммуниста, который, по сути, при всем своем советском ретроградстве своего рода является, ну, по крайней мере, тактическим союзником той же Украины и, по сути, и всего Запада. Это подтверждает мой многолетний тезис, который я высказывал еще тогда, в 90-е годы, что так называемые российские красно-коричневые в гораздо большей степени являются носителями демократического начала и, как минимум, тактическими союзниками и демократического Запада, и продемократических сил на пространстве бывшего Советского Союза, чем тех, кого мы называем ельцинскими либералами. Из победы Ельцина вырос в дальнейшем Путин с его постепенным и достаточно легким, лишенным серьезного какого-либо барьера, превращением России снова в тоталитарного монстра. Ну и вторая российская история, которая тоже произошла несколько дней назад, это вспышка чумы в Иркутске, от которой погиб как минимум один человек, красавица по имени Дарья, 28-летняя лаборантка. И вот вы знаете, про COVID, вышедший из города Вухань в Китае, нам все уши прожужжали версии о том, что он на самом деле начался не с непрожаренного панголина, а купленного кем-то на рынке и плохо разделанного, видимо, к тому же, а с некой пробирки в вуханской лаборатории, кстати, финансировавшейся в том числе из американских денег правительственных. Насколько я знаю, пока что в случае ковида эти две версии его, COVID-19, эти две версии по-прежнему ведут примерно равный бой в общественном сознании, общемировом, а вот в случае с Россией никаких сомнений нет. Вот тут действительно зараза убежала из лаборатории. И мы не можем со стопроцентным доверием относиться к заявлениям властей Иркутской области о том, что все под контролем, тем более, что все публичные мероприятия там отменены. Поверьте, я последний человек, который желает массового мора россиян, Но мне вспоминается сюжет из одной из ветвей сериала «Звездный путь» «Стар Трек», в котором федерация демократически настроенных планет и планетарных систем, членом которой является Земля, ведет тяжелейшую войну, очень похожую на войну нынешних Украины и России, с неким агрессивным доминионом, и уже находится на грани поражения, как вдруг ученые Федерации находят слабое звено в одного из биовидов, которые составляют этот доминион, и эксплуатируют это слабое звено, восприимчивость к определенного рода инфекции, и в результате заставляют доминион капитулировать, хотя он находится на грани решительной победы, в этот самый момент заставляют его капитулировать, потому что иначе эта ключевая часть этого доминиона будет просто уничтожена. Кто сказал, что сюжеты из литературы, из фантастики, в частности, не могут становиться реальностью? Я это не к тому, что какие-нибудь украинские, американские или еще чьи-то ученые придумали способ выпустить на волю из иркутской лаборатории штамм сибирской чумы. Я это просто к тому, что иногда вот таким образом, таким контрударом может решиться противостояние в реальной жизни. А еще в минувшее воскресенье были выборы сразу в трех интересных странах, интересных точках нашей планеты. И исход всех этих трех кампаний, он вроде бы в пользу, ну, в двух случаях точно в пользу действующего президента США, в третьем случае косвенно в пользу его, как считают многие, союзника, президента России, а именно: в первом туре президентских выборов в Бразилии Флавио Больсонаро, сын предыдущего президента страны Жаира Больсонаро, которого называли бразильским Трампом, Бразилии Трампом джунглей, который едва не устроил нечто похожее на 6 января в собственной стране. Так вот, Флавио Больсонаро, вопреки опросам, которые давали его сопернику, действующему президенту, престарелому, левоцентристу Игнасио Лула да Сильвия, некоторое преимущество, Флавио Больсонаро выиграл первый круг выборов, правда, не получив большинства, и теперь 25 октября будет второй решающий тур. Вроде бы победа для Вашингтона и даже, возможно, для Израиля, поскольку более правые силы в Латинской Америке, которые достаточно победно шествуют в последнее время на выборах самых разных стран – Колумбии, Перу, Аргентине, Эквадоре. Но вот только нет уверенности, что ни Вашингтон, ни Иерусалим сумеют должным образом этой позитивной конъюнктурой воспользоваться. Да и потом Флавио Больсонаро еще нужно победить. 9 лет назад я болел за его отца в противостоянии с левым кандидатом. И вот удивительно, как переворачиваются полюса политические. Сегодня я скорее бы предпочел переизбрание Лулы, хотя, честно говоря, особой энергии на его стороне нет. И, скорее всего, Больсонаро-младший выиграет. Похожим же образом, кстати, перевернулись полюса в сравнении с ситуацией 18-летней давности в Израиле. Когда-то люди с J-Street, например, либеральной произраильской лоббистской организации, говорили в преддверии тогдашних выборов израильских конца 2008 года, что вот есть Биби Нетаньяху, такой традиционный неоконсерватор, сторонник единства западного блока. И есть, например, Авигдор Либерман, его бывший глава канцелярии, который является скорее более таким кандовым местным националистом. Сегодня Биби Нетаньяху в борьбе за политическое выживание готовит Израиль к существованию в виде новой Спарты, то есть страны, которая будет, ну, если угодно, чем-то средним между нынешней Северной Кореей и Старой Южной Африкой, о которой мы уже говорили, Африкой, Южной Африкой времен белого правления, скажем так. А Виктор Либерман, при всем своем косноязычии и водянистоглазости, уж извините, говорит о Конституции, о необходимости для ультраортодоксов служить в армии, и, в общем, выставляет себя вполне таким светским и как бы вроде бы промировым, прозападным, по крайней мере, относительно про.

которому припомнили и название его партии, Яшар, что на иврите означает прямое, напрямую, но по-русски звучит как Яшар. И то, что сам Гади Эйзенкот действительно похож на такой как бы шарик, может быть, даже мячик, и как кто-то даже сказал, что он выглядит как Винни-Пух. Могу полностью и целиком согласиться с сравнением Гади Эйзенкота как Винни-Пуха, но мне придется тогда сравнить Биби Нетаньяху с каким-то советским мультипликационным волком, ну, например, из мультфильма «Жил-был пес». Помните, как он стоял, облокотившись на косяк двери, с таким видом, ну, как бы одновременно готовым укусить и в то же время заискивающим? Вот примерно такое впечатление производит Биньямин Нетаньяху в преддверии своего, возможно, главного политического боя за всю свою жизнь. Обратимся тем временем ко внутриамериканским событиям. Мне хотелось бы выделить продолжающееся сокращение на 20%, теперь уже намеченное, генеральского состава американской армии, который проводит нынешний министр войны Пит Хексет, который хочет излечить американскую армию от того, что она, по его мнению, стала weak and woke. Все бы ничего, если бы умеющая хорошо ходить строем и подтягиваться и выглядеть подтянутой новая американская армия во главе с Хексетом, Трампом, генералом Кейном и так далее, при этом добивалась бы искомых от нее результатов, например, в той же войне с Ираном, чего пока мы не видим, что вызывает вопросы в эффективности проводимой Хексетом политики. Кроме того, возникают аналогии и с чистками генералов сталинских времен, и с нынешними чистками китайских генералов. Что здесь происходит? Лидер страны опасается какого-то военного заговора? Или действительно просто хочет сбросить накопившийся ненужный балласт? Честно говоря, у меня нету 100% уверенности в ответе на этот вопрос. В чем у меня есть уверенность, это в том, что разговоры о применении президентом Трампом акта о восстании, act of insurrection, в преддверии выборов, это очень-очень плохая идея. Это идея, которая похоронит, по крайней мере на время, демократическое реноме Америки, нанесет огромный урон вообще привлекательности западной идеи во всем мире, и уподобит президента Трампа куче преимущественно левых, а не правых, автократических лидеров, вроде того же арестованного им же в начале этого года Мадуро. Мол, если вы смеете голосовать против меня, то это потому, что вас кто-то подкупил, вас кто-то обманул, и я не признаю никогда вашей победы. Я мессия, назначенный Богом, у меня есть право поправлять и порицать вас и ваш неправильный политический выбор, и ничего вы с этим поделать не сможете. Так могут оперировать разные Хомейни, Мугабы, Путины и кто угодно еще, так не должен оперировать президент США. Вообще, если говорить о путях дальнейшего развития и существования Америки, американского общества, конечно же, огромный вес здесь имеет спор между, условно, между капитализмом и социализмом. Правда, 100% чистых капиталистов и социалистов мы сегодня не имеем, но тем не менее ярлыки развешиваются весьма активно, и вопрос о том, что лучше, какая система лучше, несмотря на то, что, казалось бы, лучше всего их гибрид и конвергенция а-ля какая-нибудь Швеция, тем не менее сегодня спор об этом очень жаркий. Я поймал интересную дискуссию на канале известного журналиста Пирса Моргана на эту тему между профессором-марксистом Ричардом Вольфом и консервативным историком Виктором Дэвидом Хансеном. Желающие могут найти этот примерно 20-минутный клип в YouTube. И вот что я должен заметить. Аргументы профессора Вольфа звучат достаточно спорно. Его манера разговора построена на постоянном прерывании коллеги, на постоянном перебивании, скорее оппонента, чем коллеги. И, в общем-то, отличается большим напором, чем аргументированностью. Но именно этим, я думаю, именно вот этим утверждением, что, мол,

0: капитализм создал ад неравенства по всему миру, а социализм он уравнивает и борется за справедливость. Именно вот этим напором такие, как профессор Вольф, берут. В сравнении с ним Виктор Дэвид Хансен звучал вроде бы и уверенно в своей правоте, но слишком как-то расслабленно и, ну, если угодно, блекло. А люди, как правило, ведутся на блестки, они ведутся на энергию, они ведутся на эмоцию. Предыдущие несколько лет энергия и эмоции были на стороне движения мага, на стороне Дональда Трампа. Сейчас, вполне возможно, ветер подует в другую сторону, хотя, конечно, мы узнаем об этом наверняка только 3 ноября этого года. На этом я заканчиваю свой дайджест интересных событий и размышлений о них. Всего хорошего. До новых встреч. Ваш Алекс Якубсон.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy – все, что вам нужно. Здесь 718-921-87-77.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Так, ну вот что у нас по распаду России? С распадом России все хорошо. Хорошей новостью является то, что Россия смывает с себя останки благостного Грима, ей наконец-то надоело притворяться. И теперь Российская Федерация готова демонстрировать свое истинное историческое мурло. Со всякими кривляниями, кажется, покончено. Вот и глава тоже. Глава Путинского совета по правам человека, товарищ Фадеев, наконец внес свою лепту в процесс легализации государственного каннибализма. Ну, тут фырчать и закатывать глаза совершенно бессмысленно. Надо Фадеева благодарить за откровенность. Он двинул идею покончить в школах со всякими там физиками, химиями, алгебрами, а вместо этого навалить побольше разговоров о важном. А также уроков любви к вождю и, разумеется, религии. Но в этом есть рацио. Действительно, зачем юному орку какая-то физика? Смешно. Этому организму надлежит, ну, выпить свои 100 бутылок водки, оплодотворить самку, взять ипотеку, уйти на фронт и прожить там, ну, пару суток. Ну, а затем, разумеется, опарыши и цинк, ему даже стаканы на своих поминках считать не придется. То есть для русского цикла жизни действительно ни физика, ни химия, ни астрономия вообще не нужны. А вот обожание президента, скрепы и вера очень даже пригодятся, потому что скрепный комплект, он ведь что? Он позволяет сдохнуть с такой очень правильной слезой о судьбе Отечества. Этот же комплект работает как мощный наркоз, под которым превращаться в труп гораздо легче и приятнее. Я не шучу, вот вам там у меня в телеграм-канале официальное сообщение о том, что, ну да, предложено существенно урезать школьные программы по математике, физике, химии, объявив точные науки для русских абсолютно лишней информацией. И вы знаете, я вам могу сказать, конечно, скорее всего, Фадеев прав. Вот как-то не парадоксально звучит. И его поддержал Путин, который сказал, что абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо воспитывать в России какую-то интеллектуальную элиту, которая будет понимать чуть больше, чем все остальные. Это излишне, это опасно. В конце концов, это антигосударственно. Ну да, а предложение Фадеева по ликвидации алгебры, физики, химии, ну действительно, как выясняется, ветераны СВО, которые сохранили часть пальцев, во-первых, они легко считают до трех. А большего количества пальцев им, в общем, не требуется. Потому что до трех, да, они считать имеют, а дальше не надо, потому что после трех зарезываний нож у них все равно тупится, они устают и засыпают. А расчленение, оно не требует каких бы то ни было качественных усилий. Мы вот видим, что уже и в Нижегородской области как раз СВОшник убил трех женщин в поселке Неклюдово. Сперва забил монтировкой, потом ее 77-летнюю мать и 18-летнюю дочь. Но всех, разумеется, тщательно расчленил. Я думаю, этот нижегородский маньяк будет обязательно пойман, его выловят, задержат И как только задержат, он будет немедленно отправлен на охотный ряд и вписан в число депутатов Госдумы. То есть зачислен в сборную людоедов.
1: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.

0: Америки 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Но и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди.
2: всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: будто час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. «Здесь же у него сотни рубашек, — говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным».
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрец, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей кан-кан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги. Стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю. Я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем через...

0: начнетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта. Сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политиков.

нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася продолжает оставаться на выездных каникулах у дочки моей, и она его взяла на месяц. Ну, значит, через, получается, 3,5 недели Вася выйдет снова на работу. Два самых больших для меня потрясения в рамках моей беспрецедентной карьеры интертейнера – это прочтение дневника судового врача и товарища Христофора Колумба, который рассказал как свидетель и участник, что не следовало бы знать почитателям таланта Христофора Колумба по части манипуляции королевой, там, бабки, рисования аборигенов американских как одноглазых, которые поедают своих младенцев. То есть, в общем, был мастером по этой части Христофор, надо сказать. Но я не один прочитал эти дневники, и в Америке растет и ширится антиколумбовское движение, то есть итальянцам это не в кайф, естественно. Им нравится слава, потому что слава Колумба, как итальянцы, перекладывается на плечи его потомков по национальной линии. И второе потрясение у меня было, это когда к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина, летя из Лондона, я прочитал «Геральд Трибюн». Это европейская версия «Нью-Йорк Таймс». Там, ну, она больше размером и желтоватая такая газета почему-то. И на полностью на развороте была статья про Александра Сергеевича Пушкина с пояснением, почему он далеко не первый по популярности и по значимости поэт, писатель, литератор, как хотите, в сравнении с Толстым и Достоевским. И там достаточно обоснованно было написано, что Пушкин просто для Запада вторичен, потому что Пушкин учился по западной литературе, пока еще не стал самым известным поэтом русским. И для Запада его перевод обратно в каких-то моментах напоминал западных предшественников. То есть здесь как бы инверсия любви итальянцев по отношению к Колумбу и инверсия отношения знатоков поэзии на Западе по отношению к Александру Сергеевичу Пушкину. Переходим к новостям. Сегодня день Колумба. Я вот к чему. Евросоюз утвердил санкции в отношении 1600 примерно компаний и физических лиц, связанных с российским промышленным комплексом. Сегодня утром российские военные нанесли как минимум 5 ударов по Киевскому району Харькова, а пострадало 19 человек. Президент Трамп настаивал весь уикенд, чтобы Россия и Украина договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, при том, что он продолжает дома сталкиваться с двупартийной уже критикой за попытки в последние дни ослабить давление Соединенных Штатов на Москву и переложить вину за продолжающиеся бои на Киев. А Киев сообщил, что поддержит энергетическое перемирие, но Москва пока не давала комментариев. Подробнее по этому поводу после выпуска новостей. Поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы нанесли вчера удар по международному аэропорту короля Халида в Саудовской Аравии. На другой день после удара по тому же терминалу в субботу, убив по меньшей мере 12 и ранив более 300 человек. Это была самая смертоносная атака на саудовской земле с 2015 года. После первоначальной атаки президент Трамп заявил, что рассмотрит возможность военных действий против хуситов. А месяц назад Трамп отказался от запроса Саудовской Аравии об американских ударах, предложив разведывательную поддержку. Двухмесячная кампания Соединенных Штатов против хуситов в прошлом году обошлась нам с вами, налогоплательщики, более чем в миллиард долларов, но не надавала по шеям йеменской милиции. Губернатор Калифорнии Ньюсом, который давно выступал против референдума, облагающего налогом миллиардеров, поддерживает другую меру, направленную на запрет налогов на богатство. Федеральный судья обязал администрацию Трампа прекратить дальнейший показ телевизионной рекламы, финансируемой налогоплательщиками, рекламирующей президента, решив, что эта реклама незаконна. Министерство юстиции Соединенных Штатов расследует, нарушили ли телевизионные сети антимонопольные законы, когда в прошлом месяце они временно приостановили ротацию журналистов, освещавших Белый дом, после отстранения CNN от запланированного заседания. Криста Пайк, заключенная, выжившая после попытки штата Теннесси казнить ее двумя смертельными инъекциями, выписана из больницы и снова в тюрьме. Индия закрыла столицу, пытаясь сорвать массовый протест против попытки очистить списки избирателей, которые, по мнению критиков, лишают миллионы избирательных прав. Теперь по бизнесу и финансов в целом рынки прогнозирования, такие как Polymarket, позволили делать ставки на уголовные дела, включая процессы по делу об убийстве Линдзи Клензи, которая убила, как известно, трех своих детей. И этим самым создаются необычные вызовы для системы правосудия. Amazon.com ведет переговоры о приобретении стартапа в области искусственного интеллекта. Он называется Декарт. В рамках сделки стоимостью примерно в 7 миллиардов долларов. Продажи электромобилей в Соединенных Штатах снизились вдвое в сравнении с прошлым годом, но компании по производству зарядных устройств в этом году планируют установить примерно столько же публичных розеток, сколько в 2025-м, и это рекорд для отрасли. Президент профсоюза United Auto Workers Шон Фейн и его союзники заявили о легкой победе на выборах в профсоюз, укрепив лидерство Фейна в одной из самых влиятельных сил американского организованного труда. Кстати, я помню, когда я работал над американизацией моего британского английского, одно из два самых сложных для меня было слово – это авто, auto, и мужское имя Артур, author. То есть, да, я даже сейчас не могу это произнести так, как следует. С Артуром у меня не получается. Jaguar представила версию электромобиля, готовую к шоуруму, который, как она надеется, откроет новую ультра-роскошную эру. А вон у вас слева этот Jaguar. Кстати, наш замечательный журналист, покойный Александр Грант, предпочитал только Jaguar'ы. Вообще, надо было видеть, как Саша одевается. Он был такой fancy dandy. Просто надо было фотографировать его, просто идущим по улице. Рекламодатели от Macy's до Levi Strauss, как говорили времена, когда Wrangler назывался Wrangler'ом, объявили, что часть многомиллионных возвратов тарифов, полученных ими от федерального правительства, будет направлена на увеличение их расходов по маркетингу по мере приближения праздничного шопинга. Dutch Bros – это быстро растущая сеть кофеен с проездом на машине обычно, известная своими яркими напитками и баристы, предлагает теперь окна только для пешеходов, то есть прохожие могут подойти и в окошко получить свой кофе с баристой. Теперь наши внутриамериканские, следующее противостояние Соединенных Штатов, Китая и России именно так – наши внутриамериканские, может быть из-за того, кто первым раскроет загадку НЛО, неопознанных летающих объектов. Конгрессмен Эрик Беллисон, он у вас слева на экране, он республиканец от штата Миссури, предупреждает, что Америка рискует принести своим соперникам пропагандистскую победу, если администрация Трампа не выполнит свои обещания о прозрачности относительно НЛО и о потенциальных доказательствах существования внеземной жизни. Демократка, противостоящая республиканцу Майку Лоулеру, она борется с ним за место в Палате представителей от Hudson Valley, утверждает, что наибольшая угроза для Америки исходит не от наших иностранных противников, а от президента Соединенных Штатов. Звать ее Кейт Конли, она ветеран армии, она занимала пост главного советника по национальной безопасности в администрации Байдена, и она выступила с многочисленными речами, в которых заявляет, что величайшая угроза будущего Америки исходит от наших, а именно Трампа и республиканцев. Вот этот джентльмен в красненьком, который наверху у вас на фоне здания университета, вообще-то это колледж, есть разница. У него есть устойчивый термин «мочащийся профессор». Не «мчащийся», а «мочащийся профессор» из Миннесоты. Он якобы пролил свою мочу на рюкзак студентки. И это, по мнению властей, является последним случаем в серии с мочеиспусканием учителя. Предполагаемый заговор с мочой, так и пишется, был раскрыт после того, как студентка колледжа МакАлистер заявила, что профессор биологии Пол Фишер, да, это он, ему 55 лет, последовал зову природы 5 декабря 2025 года, после того, как она ненадолго отошла, работая в научном центре школы, а вернувшись, обнаружила, что ее рюкзак, оставшийся на земле, был влажен и пах резкого желтого цвета жидкостью. И последнее. Мэр Нью-Йорка Мамдани пропустит парад сегодняшний в честь Христофора Колумба на 5-й авеню. Пренебрежение парадом не стало большой неожиданностью. Мэр часто критиковал этого исследователя, обвиняя его в колонизации и вытеснении коренных американцев. А в публикации в соцсетях в июне 2020 года Мамдани даже показал палец статуи Христофора Колумба в Астории, это в Квинсе, и сказал: «Сымите ее», но не в смысле «сфотографируйте», а с пьедестала в этом смысле. Она у вас сейчас на экране. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, вы можете рискнуть набрать номер телефона нашей студии и озвучить их. Это 718-303-9090. Времени на раздумье вам дадут наши рекламодатели.
6: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
12: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Все. У нас сегодня спонсор – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам непомерно сложным, то вас можно понять, потому что выбор огромен. Но есть простые вещи. В частности, вы, получая страховку медицинскую от MetroPlus Health, получаете еще и бонусы, частью которых является возможность покупать продукты и повседневные товары с серьезной скидкой. Вы можете посетить MetroPlus Health физически по адресу 225 Brighton Beach Avenue, или, если вам это неудобно, вы можете найти подходящий поближе к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и от права на участие. Могут действовать некоторые ограничения. Это так, чисто формальности. Теперь по поводу вопиющего развития событий на украинском фронте, который начал раскручиваться в минувшую пятницу. И последняя из вопиющего было вчера, во второй половине дня. Вы сейчас узнаете всю картину. Если вы, как я, в уикенд ничего не делали, за исключением воскресенья, ну, профессионально я имею в виду, когда шел дождь и пришлось посмотреть новости, чего мне очень сильно не хотелось. На другой день, после того, как 47-й лидер Соединенных Штатов объявил о сделке по увеличению экспорта дизельного топлива из Москвы, президент Трамп, это он же, 47-й, призвал Украину сменить Владимира Зеленского на посту лидера и усилил давление на Киев, чтобы тот прекратил авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам. То есть вот в очередной раз предлагаю, это единственный способ отстраниться, абстрагироваться и перестать быть поляризованным, это когда вас что-то возмущает. Представьте себе, что имя главного персонажа меняется на имя вашего любимца. И наоборот. Трамп заявил журналистам в субботу следующее. «Я считаю, что пришло время Украине получить нового президента». И обвинил Зеленского в продолжающейся войне России против Украины. То есть если бы Украина развязала войну против России, то это было бы уместно. Но тут скорее идет оборона Украины против России, но это так, логика для совсем бедных. Причем он еще и обвинил авиаудары Киева за высокие цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах и по всему миру. Первое, о чем подумал я, когда прочитал об этом, о том, что наш президент обеспокоен предстоящими выборами, и ситуация с бензином точно не в пользу республиканцев, которые стоят у власти. А потому он просто сдал Украину в обмен на российский дизель. Так что это еще одна победа Путина над Трампом. Подумал я. К сожалению. Я даже попытался сам себе противостоять. Мне удалось расколоть личность, но защитить себя от себя не смог. Зеленский после этого сгоряча назвал Трампа слабаком. В переводе weak. Ситуация, в принципе, стала, казалось бы, куда уж ниже, но это самый низкий момент в отношениях двух лидеров со времен их перепалки в овальном кабинете в начале возвращения Трампа в Белый дом в 25-м году. И вся эта хреновина подрывает практически 18 месяцев попыток Европы убедить Трампа сохранить поддержку Соединенных Штатов в Украине и не снижать давление на Россию. Вот это все подумал я, и, наверное, все вы, кроме законченных трампусси, которые в основном заняты подбрасыванием праздничных чепчиков в воздух. Столкновение Дони с Зелей произошло на следующий день после того, как Трамп объявил о соглашении с президентом России, его зовут Владимир Путин, о поставках российского дизеля на рынке Соединенных Штатов и мира, что, по словам Трампа, поможет снизить цены на топливо. Энергетические аналитики все как один отмечают, что главной причиной роста цен на топливо в Соединенных Штатах в этом году является конфликт между Соединенными Штатами и Ираном, и что объявленные объемы российского дизельного топлива настолько ограничены, что соизмерять их с нехваткой топлива из-за иранской войны просто неуместно. Разная арифметика. На встрече в Майами, которая имела место в минувшую пятницу с украинскими чиновниками, переговорщики Белого дома Джаред Кушнер и Стив Витков неоднократно упоминали всю помощь, которую Соединенные Штаты оказывали Украине, включая данные американской разведки. И они же, Зятек с Витком, заявили, что Киев должен выполнить просьбы Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ. По словам двух присутствующих на встрече, явной угрозы отключить разведданные не было, но легко было причуять, что она подразумевается. Украинские официальные лица заявляют, что продолжат атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, которые приносят деньги и топливо для военных потугов Москвы, если Россия не согласится прекратить бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины. Путин отверг взаимную паузу в этом плане, и никакого развития по этой части пока незаметно. Для Украины прекращение ударов по НПЗ России означало бы отказ фактически от главного рычага давления, чтобы в результате заставить Россию прекратить войну, а эскалационная кампания авиаударов России по городам, энергетической инфраструктуре и экономике Украины наносит убытки, и в этом году эти атаки убили и ранили тысячи украинских мирных, в том числе жителей. Но кого это гребет? Так что, разрешив России продавать нефтепродукты и запретив Украине воевать, Трамп развязывает руки Путину, еще и давая при этом заработать на свой ну. В субботу российские авиабомбы поразили жилые здания в украинском Запорожье, убив 20 человек, включая 3 детей. В течение последнего месяца Трамп неоднократно просил Украину закулисно прекратить удары по НПЗ и был откровенно разочарован Зеленским из-за его отказа выполнять эти требования. Тем не менее, у Трампа ограниченное влияние на Киев. Он уже давно прекратил основную часть американской помощи Украине, так что этот рычаг у него он сам вынул из своих рук. Но вот обмен разведданными, он по-прежнему представляет ценность для украинских военных, как и оружие, которое Соединенные Штаты продают европейским союзникам для передачи Украине. А сделка с дизельным топливом вызвала осуждение, что перестает быть странным ввиду приближающихся промежуточных выборов, как со стороны демократических, так и республиканских законодателей, то есть раскол в своих рядах у репов. А в частности, конгрессмен Брайан Фицпатрик, он представляет в Конгрессе Пенсильванию, он республиканец, он заявил Зеленскому в соцсетях, что Конгресс и американский народ стоят на 100% за вас. А пятничная встреча в Майами была частью усилий Соединенных Штатов по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, которые зашли в тупик из-за требования Путина, чтобы Киев в одностороннем порядке уступил регион Донбасса на востоке Украины, несмотря на то, что российская армия не смогла полностью его захватить. И во время той пятничной встречи американские переговорщики призвали Украину и Европу помочь разработать новое предложение для России по завершению войны. Предложение будет охватывать территориальные споры, послеконфликтное экономическое процветание и новую архитектуру безопасности для России и для Европы. Путин продолжает настаивать на полном достижении своих военных целей, которые сводятся к демонтажу территории Украины и восстановлению российского политического влияния там, в той стране. А украинцы, безусловно, измотанные войной, поддерживают прекращение огня, которое замораживает линию фронта, но отвергают требования Кремля, о чем говорят все опросы как один. И в то время как европейские дипломаты заявляют, что Путин не проявил готовности закончить войну, Трамп в субботу обвинил Зеленского в отсутствии мирного соглашения, буквально сказав следующее: «I suggest they get a new leader who can make a deal. Zelensky could have settled this war many times. He chooses not to». То есть, если на нашем иностранном, Трамп сказал, я предлагаю найти нового лидера, который сможет заключить сделку. Зеленский мог бы урегулировать эту войну много раз, но он выбрал этого не делать. Конец цитаты. Наш президент заявил, что Россия и Украина договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, повторив заявление, сделанное месяцем ранее, которое Москва вообще не восприняла, как будто его не было. А в воскресенье днем, то есть уже вчера, группа сенаторов, демократов и республиканцев выпустила совместное заявление, назвав экспортный план по российскому дизелю нарушением закона от 2022 года, который запрещал импорт российской энергии в Соединенные Штаты. Зеленский в воскресенье вновь заявил, что готов прекратить авиаудары по российским НПЗ, если Москва прекратит бомбардировки энергетической сети Украины, но отверг желание Трампа, чтобы Киев прекратил удары в одностороннем порядке. А закрытие российских НПЗ это, в принципе, это козырь на руках Украины, чтобы заставить Путина прекратить войну, которую он начал уже почти 5 лет назад. И похоже, что сдающий карты на последнем кону подкинул козырь Вовочке под вторым номером, отобрав его у Володимира. Зеленский вчера ответил на призыв Трампа к выборам в Украине, заявив, что страна организует голосование, если Россия прекратит огонь на 60 дней. Администрация Белого дома угрожает остановить при этом механизм закупок, обеспечивающий Киев оружием. То есть мы готовы не продавать оружие Европе с целью дальнейшей передачи его Украине. Это заявил Белый дом. А критика сделки вот этой между Соединенными Штатами и Россией по поставке дизельного топлива на американский, подчеркиваю, и мировой рынок, это лицемерие со стороны Европы. То есть критика – это лицемерие. И сказал это министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Это все, что следует знать по этой теме. Если у вас появились мысли в связи с услышанным, вы можете их озвучить. Я уже не говорил о том, что в письменной форме в лайв-чат, в комментарии к сегодняшнему шоу, когда у вас будет время на это, а телефон студии 718-303-90-90. Я пока, и если вы собираетесь с мыслями, повторю, так сказать, заклинание по части деятельности нашего сегодняшнего спонсора, это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медстраховки Med, потому что это кажется вам слишком сложным, есть простая мысль. Бонусы программы Essential Plan, она так называется, Essential Plan от Metro Plus Health, помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, можете посетить офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите подходящий ближе к вам офис metroplus.org. Сайт дает такую информацию. metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. У нас есть один звонок. Попробуем. Вернее, два. Второй номер – это Максик из Ростовской области. Послушаем вас. Прошу вас.
14: Да, все, доброе утро. С понедельником.
5: Саша, вас спасибо. Здравствуйте.
14: Два слова по сказанному вами. А вообще хотелось бы услышать тех, кто восторгается гениальностью, особенно экономической, нашего президента, как они это объясняют. Но, в принципе, всем уже давно понятно, что а вопрос с дизелем, если мы, Америка, продаем дизеля гораздо больше, чем, допустим, та же Россия, и было куча вариантов у той же Канады взять, или вообще открыть Армудский пролив, в конце концов, или где Венесуэльской нет, например. То есть вместо того, чтобы давать деньги на войну, что он именно сделал, покупая у Путина и платя ему за это валютой, то есть вот хотелось бы узнать, как они оправдают вот это действие своего идола и какие они найдут за это доводы в его защиту. Спасибо. Всех благ вам.
5: Ну, спасибо. Это нереально, Саша, потому что это нереально. Наверное, оправдания начнутся несколько позже на Дэвидсон радио. То, что у нас есть несгибаемые большевики. Когда-то, не помню, кто сказал эту шутку, но она очень хороша. Несгибаемый большевик – это тот, которого разбил радикулит на самом деле. А теперь, сейчас мы устроим голосование. У нас есть два номера телефона. Сделаем так. Я вижу, когда звонят порошисты, и если других звонков нет, то я могу принять звонки от них. Если вы за это, потому что это в конце концов развлекает каким-то образом, наберите, пожалуйста, номер телефона 38-32-1131. Если вы против, то последняя цифра – это 2. То есть 38-32-1132. А теперь последнее по поводу проделок искусственного интеллекта, причем есть несколько градаций, так сказать. Есть просто искусственный интеллект, есть агент, это, который действует по указанию разработчика, и есть генеративный искусственный интеллект, который сам по себе может существовать. Так вот, агент искусственного интеллекта, который разработан компанией Anthropic. Так, интересно, у нас трое за то, чтобы принимать звонки, причем у меня нету caller ID на голосующих, поэтому, скорее всего, что это все три порошистика позвонили. Скорее всего. Так вот, значит, агент передал ложную информацию об убийстве полиции Филадельфии. Причем спам-фильтры Anthropic'а перехватили эту информацию, но Anthropic не зарегистрировал этот инцидент в течение 2 месяцев, то есть никому не было об этом известно. И только через 9 дней сообщил об этом инциденте в саму полицию. А дальше был молчок. Но сегодня мы знаем об этом. И вот этот инцидент, почему мы знаем? Потому что он был включен в последний отчет Anthropic о незаконной, как они пишут, деятельности агентов искусственного интеллекта. Незаконный в том смысле, что это unlawful, то есть это не подлежит какому-то закону, хотя закон для искусственного интеллекта, как известно, еще не написан. На этапе тестирования новой модели, это Claude, агенту было поручено заполнить правительственные формы для тренировочной практики, но он перешел на реальные сайты, и Claude написал, что увидел кого-то, соответствующего описанию подозреваемого в убийстве, в этом наводка была, но при этом оставил пустыми поля, куда должны были быть внесены имена и контакты. Вот я вам сейчас скриншот как раз вот на экране выставил того, что представил агент. Клод написал, что он, да, он написал еще при этом 20 заявок на визу в Госдеп, но почему-то не заполнил их, то есть пробы, так сказать, пера. А журнал Anthropic охарактеризовал последние инциденты как минимальный реальный эффект. То есть они считают, что спам-фильтры мешают агенту развернуться по полной. А недавний опрос показывает, что большинство американцев хотят иметь защиту от искусственного интеллекта. У меня с женой вчера чуть даже не поссорились. С ней, кстати, легко поссориться, но не потому, что я этого хочу, а потому что она не очень терпит возражения. И когда мы с ней разговариваем про искусственный интеллект, она, конечно, начитанный человек, я не знаю, таких, я просто других не знаю таких. Она читает постоянно, если не слушает и не смотрит. И только умные вещи. Но я ей говорю, слушай, у меня образование, я инженер-разработчик электронной аппаратуры, причем на компонентном уровне, резисторы, транзисторы и так далее. То есть я знаю, как устроены вещи. И я закончил еще и колледж в Америке по компьютерным наукам и читаю все, что имеет отношение к развитию искусственного интеллекта, ну, сознанием, так сказать, специфики, а не понятия там пропаганды и закона. А она говорит, это все было давно, это не считается. Вот это уже не очень честно. Но поспорить пока не удается. То есть убедить я У меня даже задачи такой нет. Потому что когда человек твердо во что-то верит, ну, пускай это то же самое, как говорить верующему, что Бога нет. Но зачем? Зачем тебе это? Пускай верит, пускай любит. Это же так, любовь, если она не перерастает в ненависть к тем, кто подвергает сомнению, так сказать, Всевышнего. А вообще, на фоне того, что у нас в мире насчитывается 1,2 миллиарда камер, которые подключены к интернету, могут быть очень серьезные последствия, которые я бы, например, приветствовал. Причем это не без подначки, без подъебки. Я на самом деле хотел бы, чтобы машины победили. Так сказать, машины. Потому что кульминация нашего спора была такая. Жена говорит мне, они нас всех уничтожат. Ну, во-первых, есть кое-кто, кого следует уничтожать. Вот скажем, это беспрецедентно циничное сравнение, но фашисты, гитлеровцы, они хотели избавить человечество от определенных национальностей и от сексуальной ориентации, чтобы с их точки зрения отфильтровать человечество, чтобы оно не было заражено там евреями, гомосексуалистами и цыганами, не говоря уже о прочих, так сказать, о мелочах. Но с тех пор, как появились соцсети, стало понятно, какое количество людей на этой планете не должны иметь права голоса. То есть за то, чтобы они имели право голоса, я готов отдать все, кроме свободы, лично я, пускай. Но они, в принципе, управляют миром, потому что те, кто поумнее, они потише себя ведут. И когда мне жена сказала, что они нас всех уничтожат, я ей сказал, ну, у них же есть свой здравый смысл и холодный рассудок. Они же не спорят эмоционально, как ты со мной. Если они всех уничтожат, то в результате чем они будут питаться? Вот ведь где-то все-таки должна быть вилка, которая вставлена в розетку. Я уж пытался упростить, как мог. Ой, они научатся, да, кстати, достаточно информированно сказала, что можно получать подзарядку от источников, которые они создадут сами. Ну хорошо, создадут сами. Да, они сделают роботы, которые поедут в Таджикистан, сказал я, и на горных речках поставят такие устройства, которые... Я сам это видел своими глазами лет 5 назад. Китайцы там на всех реках, только чуть-чуть где-то быстрее поток, они туда мчатся, устанавливают эти очень быстро мобильные портативные станции, которые питают рынок крипты. Но теперь я перехожу к этим 1,2 миллиарда камер, которые подключены к интернету. У большинства из них слабый пароль, устаревшее программное обеспечение. Паршивая безопасность. А вот самого Wi-Fi они могут сделать ваши домашние камеры уязвимыми. Вот скажем, сколько я не говорю нашей администрации радио, что их телефонная система, вот эти номера телефонов, caller ID там какой-какой, там какие-то счетчики, что это было написано 20 с чем-то лет назад, и сейчас, ну, как два пальца, легко, то, что сделали парашисты, кстати, что замечательно, потому что это показывает мне, что там не только пьянь, и немощные люди, типа Максика. Но там еще есть техническая поддержка. То есть подозрения о том, что это организованная атака, они могут окрепнуть. Фактов мы, скорее всего, никогда не получим. Но подозрения косвенно могут окрепнуть, потому что они используют инструмент, называющийся спуфинг. Те, кто не знают и не хотят знать, я пояснять им не буду. Но я вижу точно, что используется спуфинг. А остальные, кто любопытен, у кого имеется интеллектуальный голод, очень рекомендую посмотреть, что такое спуфинг. Потому что это может быть вашим, так сказать, источником неприятностей персонально. Из-за слабых паролей, из-за устаревшего программного обеспечения и плохой безопасности вашего Wi-Fi. Вот как вот, скажем, в аэропорту. Вам нечего делать. Вы приехали, как сейчас водится, для поездки за границу. Это за 3 часа надо регистрироваться. А что там делать? Ну, включил свой там iPad и смотришь кино. И если ты не загрузил кино из соображений безопасности, будучи еще дома, где у тебя может быть хороший пароль для входа в Wi-Fi, то ты используешь Wi-Fi, который в аэропорту, и тебя предупреждает, что это unsecured network, но ты все равно думаешь, а чего? Короче, искусственный интеллект сильно упростил взлом вот этих камер. И масштабы анализа материала, который получается этими камерами, они, это не заговор, это как прогноз погоды. Я прочитал интереснейшее исследование, которое провели репортеры Wall Street Journal, то есть у таких гигантов есть и ресурсы, и профессионалы. Они расследовали использование взломанных камер в конфликтах, начиная от Украины и заканчивая Ближним Востоком. Один из самых таких ярких в украинской войне — это когда украинские хакеры захватили камеру в Крыму, то есть взломали, и обнаружили благодаря этой камере ранее неизвестную российскую авиабазу, которую позже атаковали. Ну, представьте себя на месте российской авиабазы. Есть определенные шаги, я считаю своим долгом для, может быть, очень немногих озвучить их. Не все, но основные. Как защитить свои веб-камеры от постороннего глаза или даже от постороннего сглаза. Это, на это трудно пойти, я понимаю, но избегайте дешевых или незнакомых брендов. Может быть, и то, и другое. Дешевый и незнакомый. Устройства от известных производителей обычно безопаснее, потому что крупные компании, у которых есть репутация на рынке, и они не хотят ее терять, они отдают приоритет безопасности и выпускают периодические обновления при возникновении проблем. С небольшими и, кстати, часто более дешевыми интернет-продавцами риск того, что недостатки не будут исправлены, ощутим. Устройства, в которых есть функции, я сейчас перечислю их всего две, дадут вам преимущество в защите. В описании надо просто посмотреть. End-to-end encryption. То есть, если это сквозное шифрование, то это часть общей гарантии безопасности. И должно быть облачное хранилище для удаленного просмотра. Теперь насчет гигиены паролей. Когда у нас случилась пандемия, мы научились закрывать себе лицо и мыть руки после каждого выхода на люди. С камерами нужно делать то же самое, вне зависимости от того, что скажет Министерство здравоохранения. Системы камер наблюдения в жилых помещениях, они часто оснащены стандартными паролями.

0: Вчера я получил извещение от своего приятеля, который знает, чем я занимаюсь, который предложил мне проголосовать за его племянника, участвующего в вокальном конкурсе. И когда я ему написал, позвонил, в течение 2 дней телефон его не работал, а потом, когда я ему дозвонился, говорю: «Вова, неужели ты не знаешь? Я об этом уже около 3 лет вынужден периодически напоминать. Это, кстати, бесполезно, судя по тому». А он говорит: «Да нет, ничего страшного, это все в телеге. Я телегу всю ликвидировал, больше я не пользуюсь». Ну, телеграм, в смысле. Да, но уже практически все данные, которые были, и контакты в его телефоне, они уже стали достоянием хакеров. Причем это все же, это база данных, никто же не читает это, хихикая и потирая ручонки, как делают наши парашисты каждый раз, войдя в эфир Дэвидсон Радио. Так что если вы проголосуете за племянницу вашего приятеля, который не в курсе того, о чем предупреждает Сева Каплан, то вы можете быть уверены, что в ваш менеджер паролей войдут нежелательные лица. Вообще, в идеале, каждый человек с доступом к вашей системе должен иметь свои учетные данные для входа. Ну, там, скажем, ну, не знаю, вот, кто-то же из членов семьи, на всякий случай, но мало ли как. Вот у меня, например, лет 10 назад был случай, когда умер муж моей подружки, несчастный случай был, и она захотела войти в его телефон, а у нее не было кода, она так и не вошла. А там могли быть какие-то вещи, которые важны, так сказать. Так что все это тайна, покрытая мраком. А вообще, есть вещи, которые мы ленимся или откладываем делать, это MFA, в частности, это многофакторная аутентификация. Она добавляет уровень безопасности. И даже если кто-то украдет ваш пароль или он его угадает, то этот злоумышленник не сможет получить доступ к вашей камере без дополнительного кода, который отправлен на ваш телефон. Так что, скажем, как вот, скажем, банковский стейтмент. Я сам это, кстати, на себе несколько раз свое это предупреждение проверил в негативном смысле, когда, ну, не проверяю, примерно понимаю, сколько денег я должен платить по каким-то счетам, по карточкам, не проверяю детально все банковские стейтменты. И в результате, как это, кстати, используют злоумышленники, которые, ну, скажем, вы рассчитались кредитной картой в сомнительном ресторанчике, который открыт именно для того, чтобы получать данные по кредитным карточкам. А потом на вашу карточку навешиваются расходы небольшие, там $26 примерно. И ты на это даже не обращаешь внимания. Но таких карточек может быть 1 000 000. А большинство домашних камер подключается к вашему Wi-Fi, и ваша защита, она на уровне самой слабой из них, the weakest link. И еще, на чем я заканчиваю, это надо включать автоматические обновления и периодически проверять, работают они или нет. Иначе будет как вчера. Это все. Сейчас у нас будет перерыв на рекламу. Телефон студии для тех, у кого есть по этому поводу вопросы. Мнение, собственный опыт, 718-303-90-90.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин. Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвид Занзель»

0: радио, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Радио-шоу всего
2: капитана. За него стоят громадные масты.
3: Не пойму, что за люди.
4: Толковище.

0: Прошу прощения, не включил микрофон. Пришел вопрос в чате о том, что я обещал научить сотрудников радио, как бороться с парашистами. Я не только обещал, я послал им инструкцию, но они или не хотят, или не умеют этим пользоваться. Причем она была элементарной, и она работала до того, как парашистики наши применили спуфинг. Но разница между именно парашистами и нашей тут местной пьянью в том, что у пьяни у них только один зонтик, в котором они маскируются. Вот сейчас я приму звонок от нашей местной пьяни. Причем это я даю 100%. То есть если бы сейчас можно было поставить, скажем, на Калши или на Полимаркете, будет ли это наша местная пьянь, это он и она, то можно было бы заработать огромные деньги. Смотрите, я принимаю звонок. Прошу вас, пожалуйста, вы в эфире.
1: В эфире. Я наливаю водку. Отвратительную водку. Отвратительный запах. Алкоголь является ядом для нервной системы и психики. Особенно при вашем неважном состоянии здоровья, алкоголь является ядом для всего организма. Даже сама мысль об алкоголе вызывает у вас ощущение неприятной реакции. Попробуйте понюхать, поднесите к носу, нюхайте, отвратительный запах, отвратительная реакция. Водка. Легче.
0: Ой, совсем неплохо.
1: Легче стало.
0: Да, спасибо. Но это они. Причем я думаю, что, судя по связности изложения, скорее всего, что это домашняя заготовка. Совсем неплохо. Но это местное. Теперь еще одна история, которая по свежести требует сегодняшнего озвучивания. Она тоже касается искусственного интеллекта, потому что к вопросу о споре о том, чем все это закончится, дело в том, что он создает себе собственных противников, о чем людям там делать нечего. Если искусственный интеллект дает атакующему преимущество над защитником, то это же может обернуться в другую сторону, то есть правило искусственно-интеллектуального бумеранга. На саммите Dow Jones Risk Journal в Сингапуре на прошлой неделе выступал помощник генерального директора по политике и корпоративному развитию агентства кибербезопасности Сингапура, которого зовут Онг Кок Уи. Да, именно так, Кок, у него среднее имя. И он сказал, что злоумышленники могут свободнее использовать искусственный интеллект, поскольку у них меньше опасений, что произойдет в случае ошибки технологии. И в этом их ахиллесова пята. Они не опасаются последствий, используя. Это надо понимать так, что если ты злоумышленник, и тебе особо не нужно думать о последствиях, на случай, что твой искусственный интеллект выйдет из строя, а если нападение обнаружено, преступник может просто разрушить инфраструктуру и начать все заново. Это сказал дядя со средним именем Кок. Защитники сталкиваются с другими расчетами. То есть компаниям, внедряющим искусственный интеллект для кибербезопасности, следует учитывать вопросы управления и риски, такие как ложные оповещения или случайное нарушение технологиями их собственных систем. Вот тут вот их ахиллесова пята. Они сами могут нарушать себя. Но в долгосрочной перспективе защитники должны заиметь значительные преимущества. Пришли они на этом саммите, потому что в компании контролируют свои сети, компании сами, человеческие. Они понимают, как они работают, и в некоторых случаях даже имеют доступ к исходному коду, если их код открытый. Так что новое в плане этого осознания задача в том, как двигаться вперед достаточно быстро, и как быстро научиться использовать искусственный интеллект, она предполагает эскалацию развития, иначе нельзя будет реализовать это преимущество. Значит, почему важна скорость? Деликатный момент заключается в том, что искусственный интеллект ускоряет часть сложной работы, которую выполняют кибератакующие, и поэтому совершенствование искусственного интеллекта совершенствует хакера, но без усилий и материальных затрат с его стороны. И вот обнаружение ранее неизвестных уязвимостей в программном обеспечении традиционно требовало от компаний иметь высокоспециализированных команд, которые тщательно изучают буквально десятки тысяч строк кода программного и ищут способы воспользоваться обнаруженными там слабостями. То есть они сами у себя ищут уязвимые места. И ранее такая работа, как вы понимаете, могла длиться месяцы, годы. А лучшие модели искусственного интеллекта могут сжать этот процесс до недель или даже дней, да, потому что код, он немеренный. И тем самым они позволяют грамотным злоумышленникам работать в гораздо больших масштабах. Как защитить тогда границу от проникновения нелегалов? Но есть вариант. Нужны не заборы, а инструмент искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать тестирование на проникновение. То есть нужно создать себе троянского коня, который будет имитировать то, что было когда-то в Трое, но на самом деле внутри он будет пустой. И пока есть тесты на проникновение, которые имитируют кибератаку на сеть, традиционно проводятся только два раза в год, это норма. Но конфигурации могут меняться, и новое программное обеспечение может быть внедрено уже после теста, что потенциально может привести к созданию новых уязвимостей. Как вот у попа была собака. Сингапур изначально опробует автоматизированное тестирование на проникание в государственные системы с целью злоумышленника, а в будущем планируют сделать его доступным. То есть попробуют на верховной власти, а дальше это может стать доступным для всех. И тут, конечно, палка о двух концах. Но технология может позволить проводить тестирование дешевле и чаще, если управленческий аппарат, типа Конгресс, позволит это. И несмотря на растущую сложность кибератак на базе искусственного интеллекта, многие утечки все еще начинаются с того, что сотрудники кликают на эти самые phishing emails, то есть по фишинговым e-mail'ам, или организации не меняют default passwords, то есть пароли по умолчанию. Есть еще и такие, которые не умеют корректно настроить firewalls. А злоумышленники – это бизнес. И бизнес должен думать о рентабельности собственных инвестиций. Если есть простой способ войти в систему, то почему бы нет? И не всякий злоумышленник потянет дорогие и сложные техники. Это все следует учитывать. На прощание напомню, что нас сегодня поддерживает спонсор, который называется metroplus.org. Они предоставляют медицинскую страховку, у которой есть определенные бонусы. Страховка называется Essential Plan. Есть офис по адресу 225 Brighton Beach Avenue. А в принципе, вы можете подыскать себе подходящие поближе, если зайдете к ним на сайт metroplus.org. Бонусы помогают экономить средства при покупке продуктов и повседневных товаров. Объем льгот, правда, зависит от плана и права на участие, и могут действовать ограничения. У меня на сегодня все. Всем счастливо. До встречи завтра в Толковище с Севой Каплан.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Дамы, уважаемые господа, мы начинаем с бейсбольных полян. Вчера началась финальная серия Кубка Национальной Лиги. Команда Milwaukee Brewers принимает на своей поляне двухкратных победителей двух последних чемпионатов Лос-Анджелес Доджерс. Milwaukee выиграли вчера со счетом 2-1. Сегодня в Milwaukee второй матч этой серии. Для того, чтобы выйти в финал во всемирную серию, требуется победить в 4 матчах из 7. И сегодня стартует финальная серия Кубка Американской лиги. Команда Tampa Bay Rays, она в регулярном чемпионате была лучшей в Американской лиге. А на предыдущем этапе Кубка она выбила из Кубка команду Нью-Йорк Янкис, играет с Кливленд Гардинс. Я напомню, что в регулярном чемпионате Тампа Бэй выиграла у Кливленда 5 матчей из 6. Хоккей. Рейнджеры вчера начали жизнь без вратаря. Замечательного вратаря Игоря Шестеркина. Мы с вами знаем, что в минувшую пятницу в матче с Вашингтоном он получил серьезную травму, выбыл до конца чемпионата. Вчера ворота Рейнджер защищал Брайан Гарланд. Он играл вполне прилично, отразил 19 бросков из 21. Рейнджеры выиграли вчера в Madison Square Garden у Ванкувера со счетом 6-2. Чемпионы НХЛ Каролина Хэрикейнс играли в Филадельфии, победили со счетом 4-1. Отлично защищал ворота Каролины Петр Кочетков. Он отразил 18 бросков. Одну шайбу ворота Филадельфии забросил Андрей Свечников. Также вчера Вашингтон Кэпитал сыграли дома с Сиэтлом, и гости били Вашингтон со счетом 5-3. В группе Метрополитен лидирует Каролина Харикейнс 11 очков. Вплотную за Каролиной идут Нью-Йорк Рейнджерс 10 очков. У Питтсбурга 7, у Вашингтона 6 очков. На футбольных полях 5-я неделя чемпионата Национальной футбольной лиги. Джайнс играли вчера в Вашингтоне. Счет 27-27. Очень и очень редко, когда в американском футболе игра завершается в ничью. У Джайнс были шансы победить в дополнительное время. Тем не менее, 27-27. Джетс удивили. Нью-Йорк Джетс, они выиграли дома у Кливленда 17-19. Джексонвилл выиграл у Филадельфии 19-17. Что происходит в восточных группах? На востоке американской конференции впереди команда Нью-Йорк Джайнтс. 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Филадельфия и Даллас Ковбойс по 2 победы, по 3 поражения. Вашингтон на последнем 4-м месте. На востоке национальной конференции уверенно лидирует команда Баффало Биллс. У нее 3 победы, 1 поражение. И несколько слов о европейском футболе в нашей стране. В главной лиге сокера в минувший уикенд состоялись матчи 28-го тура. Всего в регулярном чемпионате командам нужно сыграть по 34 игры. 7 команд из каждой конференции, из восточной и западной, сразу же попадают в кубковый турнир. А команды, которые займут в регулярном чемпионате в конференциях 8 и 9 места, они проведут стыковые матчи. Что происходит с нью-йоркскими командами? На сегодняшний день на востоке команда Нью-Йорк Ред Буллс занимает 8-е место. У нее 36 очков. Команда Нью-Йорк Сити занимает 10-е место, 33 очка. Уверенно лидируют футболисты Нэшвилла, у них 63 очка. У команды Майами, в которой выступает Лионел Месси, она на 2-м месте. Она не сумеет подняться на 1-е, 49 очков. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малечку большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Вступая в новую рабочую неделю, оставайтесь здоровыми, слушайте не радио Дэвидсон. И до завтрашней встречи. Пока-пока.
4: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

9 Zone Radio. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, а понедельник, новые новости, новые проблемы, ну и старые проблемы тоже, в частности, проблема с Украиной. Ну, это не совсем даже проблема с Украиной, это просто сделали проблему с Украиной, понимаете? Смотрите, у нас идут выборы. Выборы идут для республиканцев плохо. Я считаю, что плохо. Я думаю, что Трамп тоже видит, что они идут плохо. Почему они идут плохо? Они идут плохо по совершенно прозаичным причинам. Высокие цены на бензин, высокие цены на дизель, высокие цены на бензин и на дизель тянут высокие цены на мясо, на молоко, на стройматериалы и так далее и тому подобное. Все это длинная цепочка зависимости. Это все в дополнение к той инфляции, которая у нас так и так есть, которая у нас идет с времен Байдена. Она не закончилась, она стала лучше, но она не закончилась. И все это оказывает, конечно, негативное влияние на американского избирателя. Почему? Потому что, ну слушайте, это основная проблема любого американского человека, который, понимаете, живет обычной жизнью, считает свои деньги. Это нормально, это понятно, это совершенно по-американски, и ничего тут никто не сделает. Но дальше начинаются проблемы того, что сделал Трамп, или вернее, с чем это связано, и проблемы самого Трампа. Я сегодня и то, и другое затрону. Но прежде всего надо сказать следующее. Значит, ну, начался, конечно же, жуткий полет фантазии, прежде всего из Украины. Или по поводу Украины. Почему? Потому что если то, что предлагает и о чем договорился Трамп, он договорился с Путиным о поставках в течение полугода, поставки дизеля, который Россия выпускает в очень больших количествах. Может быть, они его имеют, может быть, они его не имеют, никто не знает точно. Но, во всяком случае, он договорился о поставках, причем уже первый танкер должен быть через неделю. То есть договорился он за 2 недели до того, как объявил об этом. И тут вот включается Украина. А как, почему вы это делаете? Вот самое главное, что происходит во всем этом замесе, это то, что Трамп пытается освободиться от зависимости любого решения, что бы мы ни сделали, где бы мы ни сделали, мы все время должны смотреться в рот в Украине. Вот эта ситуация, и особенно в рот этому клоуну Зеленскому, мы должны перестать это делать. Это самое главное. Это не наша война. Еще раз по слогам. Это не наша война. И это мы должны прекрасно понимать и запомнить. И исходить из этого понимания. Эта война безнадежна на сегодняшний день в смысле справедливого мира, который требует Украина. Потому что никто, кроме Украины и европейцев, которые только умеют вести разговоры над тем, это не нужно. Причем европейцам нужна несправедливая война, несправедливый мир. А им нужно, чтобы Украина их защищала как можно дольше и воевала как можно дольше. Поэтому никаких честных интересов тут нет. Россия хочет завоевать тоже до определенного момента, пока они достигнут своих каких-то этих. Причем мир, который предлагали год назад, для Украины становится хуже. Несмотря на вроде бы успехи Украины по бомбежке нефтеперерабатывающих заводов. Значит, получается, что единственный, кто что-то предлагает в виде мира, это тот самый Трамп, которого все клянут по маме и по папе. Мы уже об этом много раз говорили, это продолжается. Украина в этой жизни никого или почти никого не интересует, как вложение капитала или какие-то наметки на будущее. Все сделки проваливаются, все разговоры проваливаются. Там война, там нерешенные границы, там коррупция, там слишком большие риски ради очень небольших выгод. Поэтому никакого очереди вложить туда деньги или там начать строить какие-то серьезные заводы нет. Украина на сегодняшний день это 100% failed state. Failed state это полностью рухнувшее государство. Это страна-банкрот прежде всего. Это страна с разбегающимся населением минимальной рождаемостью. Это страна с безработающей экономикой. Причем восстанавливать ее никто не будет. Ни ЕС ее не хочет. Поэтому ее в ЕС и не принимают, потому что никто не хочет ее восстанавливать. Но они дадут какие-то деньги, но это... Насколько, куда это уйдет, никто не знает. Поэтому никто не рвется в Украину что-то делать.
И самое главное, опять воруют. Никто это исправить не может и не захочет из-за рубежа. Поэтому задается вопрос, тогда а зачем? Вот этот вопрос задается в Белом доме. Этот вопрос что? Не имеет под собой каких-то серьезной базы имеет. Тогда почему это вызывает такие вопли, такую истерику? Дальше. Санкции против России. Они не работают. Более того, они часто оказываются вредными для стран, что их наложили. Значит, либо надо менять эти санкции, либо надо их отменять. Но так или иначе, это видно по целому ряду примеров, что Россия не получает тот ущерб, что запрограммирован в этих санкциях. Самое главное, что ей помогает Китай, что завязывает Россию на Китай его влияние. Таким образом, наши проблемы на Западе не решаются, а ухудшаются в геополитическом плане. Терпеть убытки, лишения, даже просто неудобства ради Украины больше никто не хочет, во-первых. Устали. Особенно это понятно в контексте того, что победить Россию военным путем никто не может, и самое главное, тоже не хочет. Ну и причин для всего этого, конечно, длинный список. И самая главная причина – это сами страны Запада, которые нарушают собственные санкции. Они продолжают импортировать ту же самую нефть и так далее. Кричат только на Трампа. А то, что сжиженный газ импортируется из России в колоссальных количествах в ту же Европу, про это почему-то все закрыли глаза. То, что работает, продолжает вот этот нефтепровод «Дружба», тоже почему-то все молчат. Если мы хотим оказывать какие-то серьезные санкции, мы должны серьезно сковать санкциями теперь не Россию, а Китай, который фактически поддерживает Россию. Да, и тут мы встречаем колоссальное сопротивление той же самой Европы. Хотя Европа сейчас, особенно Германия, начинает от Китая страдать не меньше, а даже больше, чем мы. Наконец, дальше. Зеленский. Да крайне неудачный руководитель и переговорщик. И с Западом и вообще. Одно это ухудшает все и вся в разы. Он пересидел свое положенное, он либо не может, или, скорее всего, не хочет понять ни свое место, ни свои возможности. Трампу, я так понимаю, он откровенно надоел, что и доказано много раз на деле. И сейчас Трамп просто его хочет слить и больше никогда не видеть в глаза. Законно ли это? Имеет право. Трамп не обязан встречаться с Зеленским, не обязан его любить. На Западе у их руководителей, западных руководителей, которые руководят своими странами, в частности у Трампа, болит голова по мириаду своих собственных домашних причин. И Украина во всем этом периодически участвует не как помощь, а как дополнительный баланс на судне во время шторма. Еще раз повторяю, зависимость от Украины по целому ряду каких-то вопросов увеличивает стоимость и проблемы, а не уменьшает их. Зависимость от того, что мы сказали то, мы сказали это, мы не можем выйти из вот этих вот постоянных завязанностей на том, что в Украине не заканчивается война. Американский выборщик, он, да, интересуется дизелем, ценой на мясо, мы уже это говорили, отоплением его дома, инфляцией, которая, в частности, украинской войной дополняется в виде проблемы дополнительных наценок. Трамп немного выигрывает от этого вброса русского дизеля на практике. Скорее всего, очень мало, а может быть, вообще не выиграет ничего, потому что выборы уже на носу, скорее всего, это ни на что не повлияет. Возможно, его остановит Конгресс вот-вот, буквально, потому что это вроде бы нарушает положение Конгресса и закон Конгресса. Окей, значит, Конгресс выставит по этому поводу, значит, вообще этого дизеля не будет. Или будет настолько мало, что говорить не о чем. Но Трамп пытается выкрутиться, он пытается сделать что-то. И надо тут понимать такую вещь, что те, кто идет вместо Трампа или вместо республиканцев, настолько хуже, что я понимаю, что почему Трамп вертится. Понимаете, я понимаю это. Он может рапортовать своим избирателям, что он даже пошел на контакт с Путиным, конфликт с Зеленским ради облегчения их положения. Возможно, одно это даст какой-то дополнительный стимул с выборами ему, которые очень-очень важны для нас тут, важно. Не в пример больше, чем вся украинская ситуация. Мне, например, совершенно четко важнее, кто победит на выборах вот сейчас, а не Украина. Извините, господа, но намного интереснее и важнее, кто победит на выборах. К сожалению, Трамп не мыслит стратегически. Это надо было, если делать с Путиным, допустим, завязывать этот контакт, как говорится, через три бумажки с ним общаться, то это надо было делать полгода назад. Он этого не сделал. Поэтому его различные вот эти вот
краткосрочные, понимаете, решения на, там, я не знаю, на 20 дней, на полгода, они не работают долго. Это он совершенно не умеет стратегически мыслить, Путин, Трамп. И вот в этом это все сказывается сегодня. Вот эта спешка и вот это вот, вот этот весь этот сыр-бор, который начался. Дальше высказывается, что вот по поводу, что да, США после этого никто не будет доверять до или после или во время. Господа, а кого это интересует вообще? Коль скоро все наши союзники, под чьи-то человека, зависит от нас, зависит очень сильно, то кого волнует, а будут ли они нам доверять? Ну не доверяйте, делайте сами. У вас есть кто-то лучше, делайте сами, с ним, делайте с ними. Союзники на сегодняшний день, надо понимать, простейшую вещь. Это те, кто добавляют в плюс для всего общего котла, а не работает на минус в общем котле. Поэтому кого волнует мнение этих паразитов и иждивенцев, нищих и недовольных? Нами в Африке тоже недовольны, как мы перестали давать туда миллиарды на их развитие, поддержание их безделия. И мы как-то пережили их недовольство. Мы также точно переживем недовольство европейцев, или Украины, или еще кого-то. Америка для американцев, Америка только для американцев и ничего больше. Вот это надо было провозгласить еще раз. Те, кто не понимает, еще раз написать себе на стене. Встал вот с постели и сразу видишь, Америка для американцев. И вот тогда это, может быть, станет понятно слишком большому количеству людей, которые никак с чемодана слезть не могут. Вроде уехали, но все еще на чемодане. И основная и коренная причина всего вот этого действия – это деньги. И тот финансовый, долговой, налоговый, бюджетный кризис, что поразил и США, и все западные страны одновременно. Посмотрите, Франция горит из-за этого бюджетного кризиса. Горит. Бельгия уже горит. В Англии начинается гореть. Я не знаю, может быть, это перекинется еще куда-то. Это явно же не, понимаете, спонтанные. Но это связано с общей ситуацией, с эмиграцией, с деньгами, с идиотизмом в политике и так далее. Поэтому любое движение сегодня связано с пересмотром всех обязательств, всех договоров, просто слов. В смысле, а нужно ли нам это на самом деле, и это еще навязанная нам благотворительность. И Трамп тут, и все вокруг него понимают, что слишком часто благотворительность становится в глазах должников обязанностью. И благотворитель просто вертится как уж на сковородке, дабы изобрести возможность уйти в сторону от участия в этих проектах как таковых. И разве что только Трамп? Читаем выдержки из слов президента Финляндии. Буквально полторы недели назад он сказал. Премьера Италии и других, особенно правых политиков, которые не собираются закрывать на глаза тот кризис, что у них на дворе, у них в Европе, я не говорю про Украину, происходит. Они завязаны на своих их избирателей. Их волнуют их проблемы. Их волнует то, что они теряют власть. Ну и, наконец, про НАТО. Тут мы уже все про это писали. Что в НАТО на сегодняшний день такая ситуация, такой разрухи и такого нестояния, что никто ни с кого сражаться не будет. Почему? Потому что отсутствует полностью желание это делать. Никто не хочет никого поддерживать. Поэтому максимум там будут какие-то отдельные выступления отдельных стран, и все остальные просто будут посылать длинные ноты протеста. Не ждите, не надейтесь, не рассчитывайте. Все сдадут тех, как только есть ли что. Минимум участия будет со стороны только кого-то за кого-то другого. Все. Причин очень много. И самое главное, что никто не видит смысла подставлять свою голову за кого-то, кто показывает крайнюю лень и нежелание делать этот сам. И даже я же не говорю о том левом болоте с пацифизмом, который мы видим сейчас на улицах там, что охватило этих самых членов НАТО. Поэтому если никому оно в реалии не нужно, и все это одни слова, то дальнейшее понятно и ясно. Европа сама развалится и помрет, без всякого Путина. Все будет, идет изнутри, остановить это никто даже не пытается, пока внятно и ясно. Вот если там придут к власти Мари Ле Пен, допустим, во Франции, и выйдет из ЕС, это будет серьезный шаг. Или, допустим, вот это АФД возьмет власть в Германии, это тоже будет серьезный шаг. Потому что все остальные вменяемые, которые были посередине или слева, закончились. Значит, будут невменяемые справа. Что я могу сказать вам? И все это идет давным-давно, поэтому Украине ни НАТО, ни ЕС не светило с самого начала. Это просто Зеленского и украинское население развели как лохов. Разные деятели мирового идиотизма. Потом все теперь выглядит по-дурацки, так как никто не знает, а как сказать это в лицо. Вот в чем на самом деле что происходит. Никто это понимать в Украине, конечно же, не хочет.
то, что у нас Трамп завис с выборами, это не вина Украины. Это не вина того, что Украина бомбит нефтепереливные заводы в России. У них выхода нет особенно. Я не ставлю это в вину никому. Но то, что Трамп пытается судорожно, как говорится, выдернуть хоть какой-то билет по поводу цен на топливо, и чтобы что-то сделать с выборами, мне тоже понятно. И то, что он обламывается на действиях Украины, в частности, это правда. Это тоже надо понимать. Значит, его проблемы заключались в том, что он не мог... Во-первых, он не закончил войну в Иране, поэтому это резко ухудшило его ситуацию. Войну надо было заканчивать, у него было больше, чем достаточно времени, он начал тянуть с переговорами. Надо было ее закончить летом, тогда бы эта ситуация к осени бы улучшилась. Именно с ценами на нефть. А цены на нефть еще дополнительно подскочили из-за ситуации в Персидском заливе. Это первое. Второе. Если он хотел разговаривать с Путиным, он должен был, как говорится, продумать этот момент, объявить об этом заранее и делать это заранее. Опять-таки, подвести из России дизель в Америку, это непростое дело, это занимает минимум 3 недели. Это если не будет никакой бюрократической отсрочки. Дальше. А нужно ли конкретно связываться с Путиным по этому поводу? Возможно, надо договариваться больше с Канадой, если там что-то есть лишнее, с Мексикой и что-то есть лишнее. Потом, я вам здесь много раз говорил, что Трамп сделал эту гениальную ошибку, понимаете, что он начал говорить, приезжайте в Америку, заправляйте свои танкеры, мы теперь заменим Персидский залив. Господа, это глупое решение. Предельно глупое, особенно когда мы понимаем, что у нас не хватает. Мы берем и этот дефицит еще самим себе увеличим. Вот сейчас надо было бы объявить о полном запрете импорта из Америки любого дизеля. Мы выпускаем дофига этого дизеля сами по себе. Но нужно его потратить на нас самих. Вообще, как таковые, вот эти вот нефтяные сейчас какие-то экспорты, вернее, экспорты, я сказал импорт, экспорты из Америки надо закрыть. Мы выпускаем 14.3 миллиона баррелей в день, а потребляем 20-21. Значит, мы уже в дефиците. Для чего мы дополнительно продаем? Для того, чтобы что, нам не хватает денег, что ли? Нам хватает денег. Поэтому надо не делать вот эти вот шаги. Нужно начать консервировать это у себя. Если бы у нас было бы, допустим, нам нужно 20 миллионов в день, а мы выпускаем 40, ну хорошо, значит, тогда у нас в два раза превышение того, что нам нужно. И мы, как говорится, широкой рукой торгуем со всем миром. Это была бы другая ситуация. Но у нас не хватает. И тут еще Трамп начинает это продавать направо. А теперь случились выборы. И вот теперь начинается вот тот аврал, который начинается. Еще раз повторяю, Украина в этом деле – это дополнительная деталь, не главная. То, что в Украине бардак, он продолжится и ничем не заканчивается, и то, что нам надо дистанцироваться от Украины, у меня нет ни малейших сомнений. Но это не связано конкретно с нашими выборами. Нашими выборами связана прежде всего та ситуация, которая у нас есть внутри страны, которую Трамп не довел до конца, и за которую он сейчас схватился, потому что у него цепь-ноп. Нету стратегии в понимании, что надо делать. Что касается смены руководства в Украине, оно, да, назрело. Действительно, Зеленский пересидел. Действительно, Зеленский человек крайне неудачный. Для работы, может быть, он был удачный для войны, но для работы точно нет. Сделают они это или нет, это их дела. Но сказать мы это имеем право. Все, перерыв и продолжим.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа, еще раз. Вот продолжая все это. Трамп объявил вчера о сделке, я даже не знаю, как это назвать, в общем, о том, что вроде бы начнется какое-то такое соглашение о том, что ни Украина, ни Россия не бомбит энергоструктуру другой страны. Я думаю, что это блеф полнейший. Что это работать не будет, причем это в интересах Украины больше, чем в интересах России. Чтобы эта сделка сработала. Но я сомневаюсь, что это будет работать. Он пишет, что обе стороны согласились. Потом все сказали, что вообще никто про эту сделку не слышал. Поэтому я, скорее всего, думаю, что это трёп со стороны Трампа. Но в хорошем понимании слова. Еще раз повторяю. Трамп, он нежеланный там миротворец. Понимаете? Он миротворец, которого никто не хочет. Это вот интересная парадоксальная ситуация, но это правда. Почему? Потому что все хотят только такого мира, как они хотят. А так как такого мира не наблюдается, то начинается, понимаете, вот это вот то, что начинается. Дайте, дайте, дайте, дайте. И вот поэтому я говорил и говорю, что Трампу самое главное, что ему нужно сделать, это выйти из состояния быть заложником любой этой украинской ситуации. Ему и Америке. Ему в особенности. Почему? Потому что он страдает от целого ряда своих собственных недостатков. Он пытается сделать как лучше. Я это все прекрасно понимаю. Особенно на волне того, что видят. Вот посмотрите, еще раз повторяю, на Европу. Как вот, например. Там у власти вот эти левые социал-демократы. Посмотрите, во что это превратилось. Поэтому мы не хотим повторения это здесь. Хотя всех этих левых выступающих, которые ходят на улице, надо танками давить. Понимаете? И стрелять на поражение. Вот тогда бы все было, быстро бы пришло бы на место. Понимаете? Из-за того, что с ними разводят вот эти бесконечные ля-ля, никого толком не сажают, не наказывают, ничего, вот за весь этот погром, что они творят, они потеряли всякий контроль над собой, всякую дисциплину. Они делают то, что они считают нужным. И все это называется свободой слова, которое они уже, это уже не является. Вот о чем ведется речь. Бунт надо подавлять. Причем подавлять жестко. А не разводить с ними, понимаете, переговоры по поводу того, что, понимаете, что они хотят и почему так далее. Они хотят, знаете, чтобы земля стала плоской. Вот в чем дело. Что касается Украины, ну, слушайте, Украина — это глубоко больная страна. Была больная до, останется больной после. Там ничего не происходит. Там есть понимание, почему это Знаете, есть поливание грязью только автора и активное вот наклеивание ярлыков. Вот это все, что они умеют. Ну, совки-то только и умеют делать. Это абсолютно интернациональное понятие, что в России, что в Украине. Что там есть-то? Великодержавное чванство, тупой национализм на пустом месте с голой задницей. Есть требования, как у любой нищеты с левой стороны, это вот сейчас Украина, в наше время, ко всем, кто успешнее, их нагловато, что вы мне должны, дайте, дайте, дайте. Есть отсутствие понятий современного мира. И вместо этого какие-то космические поглупости ожидания от всех и вся в свою пользу. Как якобы центр вселенной и основа основ мировой политики и безопасности. Нет, она таковым не является. Есть полное непонимание реалий, так как все в голове устроено на лживом базисе фальшивых придумок, которые сбили с толку всех, кто на них полагается, типа Будапештского меморандума, которым все машут в воздухе, но никто не читал, тем более не понял. Есть, наконец, нежелание ясно оценивать риски и проблемы для самих себя. Думаю, что все настолько рвутся за ними и их землями, что готовы спустить на тормозах любые проблемы и расходы. Только бы дорваться до заветного куска той самой Украины, которая, как в кавычках, кому-то невероятно нужна, особенно за океаном. И вывод всего этого, даже если этот треп многого не даст в смысле дизеля понижения цен в целом, особенно до выборов, но Трамп прав. Он хочет остановить вот эту левую волну. Он хочет посредством дизеля, раз все свелось к дизелю. Это не связано с тем, что он, понимаете, пытается лобызаться с Путиным и песни с ним вместе петь. Это вопрос заключается у нас здесь, в Америке. Если вы этого не поняли, то вы это поймете. Вам это, как говорится, насильно дадут понять. Что касается нас, я вот повторяю, вот в той сумасшедшей реальности, в которой мы живем, что мы, да, выбрали Трампа осознанно и проголосовали бы еще раз за них, если бы это нужно было, и просто хотя бы назло всем остальным. Я знаю прекрасно его минусы, я знаю прекрасно его плюсы. Но я также знаю, а что мне предлагают все остальные помимо Трампа или помимо республиканцев. Это мы будем для себя здесь решать, мы здесь для себя сами, а не какие-то международные идиоты будут за нас решать где-то там. Все вообще делайте, все сами, без нас и денег мы не дадим. Вот что должен быть девизом на сегодняшний день. Денег не дадим. Решайте все свои проблемы сами. Вот в чем должна состоять американская политика. И у нас действительно полно проблем на дворе. Полным-полно. Начать перечислять, так это, понимаете, Украина-то покажется самой меньшей из них. Вот сейчас вот переходим ко второй теме. Я прочитал опять-таки украинские реакции. Ну, украинские реакции, это, знаете, если вы хотите найти шутов, то надо читать украинскую, вот эти украинские комменты. По поводу любого вот, всего, чего происходит, что бы ни делал Трамп, даже это не связано с Украиной никак. В частности, вот украинские реакции на то, что мы выступили против международного суда. Ну как же, мы же ломаем систему международной безопасности. Трамп ломает, понимаете, а они типа несчастные, только от нее и живут. Вот вышла редакционная статья Wall Street Journal, и вот я вот читаю. Возможно, когда-нибудь Нобелевский комитет присудит премию мира кому-нибудь менее достойному, чем Навадхем Нави Пиллей. Но в этом мы сомневаемся. В этом году почтенные члены комитета в Осло отметили 85-летнюю уроженку Южной Африки, чья карьера была отмечена прежде всего тем, что она ненавидела Израиль и поддерживающими его евреям. Она их ненавидит. И вот госпожа Пиллей начала свой профессиональный путь как адвокат, защищавших противников апартеида, однако этот жестокий режим был повержен еще два поколения назад. Нобелевский комитет чествует ее за деятельность, которую она посетила себя с тех пор. Нападки на еврейское государство, манипулирование норм международного права с целью искажения понятия геноцид ради этой задачи. Она завоевала репутацию, работая судьей в различных судебных органах при ООН, включая Международный трибунал по международным военным преступлениям в Руанде, Международный уголовный суд, последний, созданный в 2002 году, быстро превратился в инструмент, с помощью которого наднациональные бюрократы обвиняют США и Израиль в вымышленных преступлениях. Именно по этой причине в пятницу США ввели санкции против всего Международного уголовного суда, а госсекретарь Рубио заявил о намерении ликвидировать этот орган, смотри материал рядом. Ну вот. Абсолютно правильно. И вот госпожа Пиле занимал пост Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 год. Поэтому можно было бы ожидать, что она понимает разницу между геноцидом и оборонительной военной операцией против смертельно опасного врага, прикрывшегося мирными жителями в мечетях, школах и больницах. Увы, этого не произошло. В 25 году комитет ООН под председательством госпожи Пиле опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа после того, как 7 октября боевики Хамас учинили резню, унесшую жизни 1200 израильтян. Но вот ее докладе 25 года не было представлено никаких доказательств геноцида, никаких, или намерений его совершить. При этом она проигнорировала огромное количество свидетелей, говорящих об обратном. Тем не менее, обвинение было выдвинуто. В докладе резня, устроенная Хамас, фактически преподносилась как в какой-то мере оправданная реакция. То есть Хамас прав. Получается, что терроризм — это мир, а защита от него — это геноцид. Джордж Оруэлл предвидел подобное развитие событий. Но одновременно с этим, выступая в качестве судьи Международного суда ООН, рассматривающего обвинения в военных преступлениях в Мьянме, госпожа Пиле, как уже отмечалось в этих статьях в прошлом месяце, активно выступал за снижение порога показательности и доказанности геноцида. Почему? Потому что более мягкие критерии позволили бы Южной Африке, в стране, которую представляет Пиле, и которая принимала делегации Хамас впервые, первой недели после 7 октября, легче осуществить свою вендетту против Израиля. Особенно иронию вызывает тот факт, что Нобелевский комитет отметил заслуги госпожи Пиле в значительном расширении сферы деятельности и влияния международного права. Между тем, авторитарные режимы по всему миру перешли в наступление, открыто пренебрегая международным правом. Но в частности, она говорит, Владимир Путин вторгся в Украину, терроризируя Западную Европу беспилотниками. Однако это не вызывает такой реакции. Китай денонсировал договор с Великобританией, гарантирующий автономию Гонконга, и проигнорировал решение Постоянной палаты Третейского суда 16 года, признавшие незаконными претензии Пекина в Южно-Китайском море. Нобелевский комитет мог бы отметить издателя Джимми Лая, который томится в гонконгской тюрьме за поддержку демократии. Однако норвежцы решили, что сейчас самое время чествовать бюрократа, одержимого идеей наказать израильскую демократию, которая делает все возможное для соблюдения принципа верховенства права.

на такой честный международный институт. Ребят, вы очнитесь уже наконец. В каком вы сосуде с вакуумом вообще находитесь? Понимаете, уже, честно говоря, ничего, кроме раздражения, вот это все не вызывает. Понимаете? Не вызывает. Вот это вот все, вот эти вот крики, эти вопли, это бесконечное нагловатое требование и так далее и тому подобное. Страны имеют право жить и действовать согласно своим интересам. Может быть, ежеминутным, может быть, стратегическим. Конечно, лучше, чтобы стратегическим. Но бывает то, что бывает. И мы имеем независимую страну, а не, как говорится, зависимую от Украины. В Америке абсолютно, в принципе, все равно, будет Украина, будет она в урезанном или в целиком виде, или даже если она будет под Россией. В принципе, для Америки это играет значение. Практически никакого не будет. Никакого. Чтобы никто бы не говорил на эту тему. Вот про это надо очень хорошо помнить. Никакого стратегического решения нет. Тут мне тут пишет, какую дерзость. Мерзость несет уст Флинта. Неужели Грегори Дель не слышит, чем призывает? Я ничего не призываю. Я ничего не призываю. Призываю понять, что Америка не зависит от Украины. И не должна зависеть от Украины. Что у Америки есть свои дела. Что у Трампа есть свои дела. Что Трампа бьют со всех сторон. Я не говорю, что он идеальный. Я не говорю, что он во всем прав. Я достаточно часто его ругаю. Но он старается ради нас. И то, что республиканцы проигрывают на выборах, это наша с вами проблема. Может быть, в Украине этого не понимают и не поймут. Ну, извините. Но это наша с вами проблема. Мы это прекрасно понимаем, потому что мы понимаем, что идет с теми, кто несет вот эту ересь против него. Трамп несет свою ересь, да, правда, но я с ней могу жить. А вот с той, которая идет против него, жить невозможно. И да, вот так пало низко наше радио, с таким как Флинт. Бойтесь и понимайте это. Или не слушайте. Никого это не волнует. Я вам буду говорить то, что есть на самом деле для Америки. В Америке на сегодняшний день президент Трамп, который действительно пытается исправить целый ряд наших проблем, которые затянулись, мама дорогая, боже мой, у нас колоссальная политическая инерция. У нас колоссальное количество каких-то решений, которые надо отменить. И мы должны иметь свободу действий. Я не говорю, что поставки дизеля от Путина – это правильное решение. Я это не сказал. Это сиюминутное решение, это попытки, как говорится, наложить пластырь на вот эту рану, которая у нас есть. Это очень временное решение. Скорее всего, оно не сработает, еще раз, потому что есть Конгресс, который не допустит этого. Но это не будет решать Зеленский. Это не будет решать Украина, это не будет решать все поддерживающие Украину. К счастью, они это решать не будут. Потому что они, еще раз повторяю, те, которые здесь в Америке, они живут на чемодане. Они все еще не уехали, они все еще живут где-то там. Ну так почему не там? Почему они не защищают Украину там? Если они такие патриоты Украины. Я патриот Америки. Меня интересует, что здесь. Потому что если здесь те же старики, которые не могут себе позволить продукты, или не могут себе позволить отопление, или не могут себе позволить лекарства, потому что все так подорожало, падают в бедность, это наша проблема здесь. Нам ее никто не поможет решать. Если ветераны, которые отслужили у нас в разных войнах, не могут существовать на пенсию, это наши проблемы здесь, в Америке. Понимаете, если мы вешаем какую-то наклейку на бампер о том, что мы их поддержим, это не поддержка, это ерунда полнейшая. Понимаете, это ерунда полнейшая. Вот поддержка их, это если вы им принесете чек дополнительный с деньгами. Или цены снизим каким-то образом. У нас рынок, мы же не можем сказать, все, завтрашнего дня все подешевеет. Мы же не имеем государственные магазины здесь. Поэтому, понимаете, наше влияние на экономику очень-очень опосредованно, очень через там 35 фильтров каких-то.

0: Трамп пытается это честно сделать. Еще раз повторяю, делает ли он абсолютно все верно? Господи, да нет, конечно. Но пытается. Он пытается и с этой Украиной сумасшедшей сделать что-то. И с этой Россией ненормальной. Он единственный, кто пытается там навести мир, потому что европейцы — это паразиты. Паразиты натуральные. Потому что они хотят, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала умирать, продолжала дохнуть и разваливаться на куски. Пока они, как говорится, соберут свои мозги в какое-то нормальное состояние. И они их не соберут. Пока там не произойдет переворот, и там не придут к власти правые. Пока там находятся такие, как Макрон, или вот этот Санчес в Испании, или вот этот вот Борнхам в Англии, у них будут процветать исламисты. У них будут сжечь их города, и, понимаете, это будет не Париж, а Париж-стан. Вот и все. Была когда-то написана замечательная книга, понимаете, которую все облили дерьмом, понимаете, называется Юрабия. Понимаете, от слова то, как арабы и ислам захватывает Европу. Юрабия, посмотрите, написал израильский автор. Эту книгу там потом смешали с дерьмом-то, она ведь оказалась во всем права. Во все. Вот мы пытаемся, чтобы у нас такого не было. Трамп пытается, чтобы такого не было. Он об этом в открытую, к счастью, стал говорить. И цены на нефть, цены на дизель, цены на продукты впрямую на это влияют. Если вы этого не понимаете, я вам очень всем сочувствую. Очень сочувствую. Потому что вы таки да не понимаете, о чем дело. К сожалению, все на выборах имеет значение. Не Украина, не там победы или поражение Украины. Нет, самое главное это холодильник американский. Потому что никого Украина за пределами русскоговорящей или украинскоговорящей улицы не волнует. Или волнует там в 20-миллионную очередь. Вы посмотрите, первые проблемы в любом опросе, которые волнуют американцев. Цена на медицину, медицинские услуги, на продукты, на дизель, на бензин, цены на какие-то социальные там товары и так далее. Потом идет международный терроризм, потом там идет еще что-то. Иммиграция не стоит на первом. Украина стоит 28-м местом. 28-м, 29-м по всем опросам. Поэтому что вы мне гоните-то? Это правда, ту, которую никто не хочет слышать. Слезьте с чемоданов. Начните быть американцами. Начните понимать американские реалии, американские беды, американские слезы. Вы здесь не чужие люди. Или вы здесь какие-то, прошу прощения, пересиденты. Из эмиграции надо выйти, надо стать гражданами. Для того, чтобы стать гражданами, надо начать чувствовать страну, в которой вы живете. Именно чувствовать. Не просто понимать, а еще и чувствовать. За нее болеть. Вот мне нашу страну жалко. Жалко, потому что мы действительно имеем колоссальные проблемы. Колоссальные проблемы. И Трамп это единственный, кто их решает на сегодняшний день, потому что никто ничего другого не предлагает. И даже его партия толком ничего не предлагает. Если бы он их бы не подталкивал, они вообще бы ничего не делали бы. Вот так вот все зависло на одном человеке. Я очень надеюсь, что это продолжится, я надеюсь, что он их будет дальше подталкивать, да, со всеми ошибками, со всеми минусами, которые у него есть. Он их будет подталкивать дальше, он будет решать наши проблемы, его партия останется каким-то образом у власти, даже если в оппозиции будет, понимаете, принимать больше активное участие. Потому что ничего другого нам хорошего не предлагают. Ничего другого. И боже упаси, чтобы победили демократы. Ну, победят, будем жить дальше. Будем бороться дальше. Но никаких сомнений, кто есть на правильной стороне, у меня нет. Ни малейших. Это я когда-то человек, который поддерживал демократов. Я в 2016 году голосовал за Хиллари Клинтон. Я это не скрываю. В 2012-2008 я голосовал за Маккейна и за Ромни. Но в 2016 голосовал за Клинтон. И да, мне Трамп не нравился. Но в том окружении, в котором мы живем, еще раз посмотрите на Францию. Все становится понятно. И даже вот смотрите. Каспаров, который тоже очень Трампа не жалует, он сказал, вот он по поводу Нобелевского комитета, сказал, он говорит, в следующем году они должны премию по химии дать лучшему человеку, который делает в Хамасе бомбы. Они должны премию, Нобелевскую премию по химии ему дать. Ну, правильно, потому что вот такой сумасшедший мир, в котором мы живем. Перерыв.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: России 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-президент JT Vance объявил о приостановке участия Microsoft и ряда других технологических компаний в программе оформления грин-карт для иностранных сотрудников. По его словам, организации злоупотребляют системой, заменяя американских соискателей подневольными иностранными работниками, труд которых обходится значительно дешевле. Речь идет о программе Permanent Labor Certification, одном из основных механизмов, с помощью которых американские работодатели могут содействовать получению грин-карт иностранными специалистами с трудовыми визами H-1B. Помимо Microsoft, ограничения затронули Adobe, Wipro, HCL и Capgemini. При этом другие представители технологического сектора, включая Meta, Amazon и Google, сохраняют возможность участвовать в программе, как и прежде. Приостановка участия в PERM не означает отмены программы рабочих виз или аннулирования уже выданных. Ряд крупных доноров Демократической партии предупредили Камалу Харрис, что ее возможное выдвижение в президенты в 2028 году будет иметь мало шансов на успех. Одновременно супруг Харрис Дак Эмхоф в частных беседах заявлял, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась снова. Несмотря на эти сигналы, Харрис продолжает встречаться с крупными спонсорами, расширяет политический штаб и ездит по колеблющимся штатам в преддверии промежуточных выборов. По словам людей, знакомых с ситуацией, такая активность вызвала у части доноров беспокойство относительно ее намерений. На фоне неопределенности Демпартия остается без явного национального лидера после поражения Харрис на выборах 2024 года. Президент Трамп очень зол на Владимира Зеленского и считает, что украинский президент воспринимает поддержку Соединенных Штатов как должное, утверждает Axios, ссылаясь на представителя Белого дома. Трамп в субботу заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху потребовал провести расследование в отношении людей, участвовавших в создании документального фильма «НАЗА» о действиях ЦАЛЯ в Газе. Канцелярия Биби обратилась к начальнику генштаба, главе Шабака и юридическому советнику правительства с требованием расследовать возможное разглашение секретной информации, распространение клеветы и совершение действий, наносящих ущерб внешнеполитическим интересам. Нетаньяху также призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. Приговоренная к смертной казни Кристи Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября, сообщили ее адвокаты. 50-летняя осужденная за убийство вернулась в тюрьму, где провела последние 30 лет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Ну вот видите, вместе со мной вышла статья, которая писал Барак Равид, что Трамп обозлен на Зеленского, и все там продолжается. Ну вот почитайте. Да, ну вот интересное другое. Вот здесь вот вышло исследование, ну даже не исследование, а то, что выяснили один из репортеров Астрономании, его зовут, он проследил 50 организаций, которые ну, поддерживают вот этот вот бунт в Европе. Все они свелись к одному и тому же донору. Он рожден в Америке, живет в Шанхае, Невил Рой Сингхам. Это американский миллиардер, миллионер, который вот, он организовал The People's Forum, и он их поддерживает из Китая. Понимаете? То есть он и в Америке это поддерживал, и поддерживает это в Китае, в Европе, из Китая. Почему? Потому что вот эти все выступления, вот это то, что горит Франция, мы, повторяем, можем сколько угодно саркастически улыбаться по поводу Франции и говорить, что они заслужили и так далее. Они, наверное, да, заслужили. Наверное, да. То есть даже не наверное, наверное, точно. Но дело не в этом. Дело в том, что когда горят они, горим мы тоже. Потому что это перебросится на нас. Это репетиция с нами. Понимаете? Поэтому мы должны на это все смотреть. С очень большим вниманием. Понимаете? И именно поэтому вот я говорю, что когда мы говорим, что Трамп, он такой сякой, вот, понимаете, там все святые, а у нас здесь типа Трамп тут какой-то ужасный. Трамп именно пытается предотвратить вот это вот сумасшествие, которое мы видим вот, вот у них там. Знаете, вот у нас тут вот вышла карикатура, что, значит, левая дама говорит, значит, что у нас очень дорогой бензин. Ну и жительница ее спрашивает, ну и какой ваш выход? Она говорит, проголосуйте за партию, которая запрещает все трубопроводы, запрещает дополнительно сверлить и искать нефть и повышает таксы на ну, налоги на бензин. Это ваш выход? Это вот, вот именно поэтому я вам говорю. Все зависло на выборах. Знаете, Трамп, конечно же, не смог на сегодняшний день полностью развернуть весь тот, все те проблемы, которые в стране есть. Их очень много, они очень глубокие, они, народ очень серьезно сел на иглу целого ряда каких-то удовольствий, которые, с которыми он расстаться не хочет. Но проголосовать за социалистов или за коммунистов, которые идут к власти, это ухудшит тот дэмидж, ту проблему, которая это уже есть. Это не улучшить ее. Поэтому для меня вопрос совершенно однозначно, единственно правильный. Ну и тут получается, тут Украина под ногами. Зеленский, понимаете, и так далее и тому подобное. Причем я сразу говорю, я не считаю, что это проблема то, что Украина бомбит русские нефтезаводы. Я считаю, что они так и должны делать. Дело не в этом. Дело в том, что Трамп не имеет возможности действовать так, как он хочет, потому что целый ряд каких-то проблем, конкретно вот связанных с Украиной, мешают в этом. Обязательства и так далее. Вот, вот это вот, наверное, нам следует менять. Что мы зависим от каких-то стран, мы зависим от каких-то решений, которые, как говорится, идут вразрез с нашим интересом. 718-303-90-90. Ну, конечно, вот это решение, что они начали серьезно заниматься Верховным вот этим международным судом, это не развал международных законов. Это совершенно правильное действие. Абсолютно. Этот международный суд на сегодняшний день, это пародия на здравый смысл. Международные законы, это пародия на здравый смысл на сегодняшний день. Они не работали раньше, они и сейчас не работают. Мы просто, понимаете, пытаемся. Или, вернее, не хотим признать очевидное. Мы не хотим признать это. Поэтому у нас вот то, что есть у нас. Слишком много проблем, слишком мало тех, кто хочет их решить на самом деле. Есть только крикуны. Есть только те, кто работает на другие страны, понимаете, за свою они не переживают, где они живут, в Америке, например. Все переживают за что-то где-то другое, где-то что-то, понимаете, в третьем мире. Понимаете, а надо жить в своей стране. Надо переживать за нас здесь, потому что если нас не станет, то их точно не станет вместе взятых. Ну ладно, короче, как есть, так есть, не знаю. Пока я, еще раз повторяю, у меня сомнений, что надо делать на этих выборах, нет. Если мы хотим исправить ситуацию с дизелем, я думаю, нам нужно запрещать его продажу из Америки. Мы его достаточно много выпускаем сами. Нужно вести правильную пропаганду среди населения, чтобы рассказывать им, что мы делаем, почему мы делаем, почему будут какие-то лишения, почему какие-то вещи станут дороже, почему мы вынуждены это делать и так далее. С тем же самым Ираном и так далее. С Ираном надо заканчивать. И заканчивать так, чтобы это, как говорится, было в правильную пользу закончено. Нужно раскручивать, конечно же, Венесуэлу как главный поставщик нефти, не Персидский залив с этими сумасшедшими, которые там, а именно Венесуэлу. Она рядом здесь, и, как говорится, с ними удобнее договориться. Добрый день. Смотрите, вы бросили трубку. Добрый день, вы в эфире. С Венесуэлой будет удобнее договориться и так далее. И в наших интересах побыстрее раскручивать там вот это вот нормальную добычу. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Там большие запасы нефти, там просто очень плохое старое оборудование, которое перестало работать на том самом социализме. Перестало работать за все эти годы. Но никто же это понимать не хочет. Ну, что делать? Ну, ой, господи боже мой. Особенно, когда смотришь на наш Голливуд, понимаете, который живет в абсолютно придуманном мире, живет в каком-то своем информационном пузыре. И они, понимаете, поддерживают коммунистов, поддерживают каких-то мародеров на улицах. И ты спрашиваешь, боже мой, ребят, вы вообще где живете? Вы вообще где живете? Вот в этом вся беда, понимаете, что люди живут в придуманном имени розовом мире, с розовыми пони. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Добрый. Яков меня зовут. Значит, вы абсолютно правы в своем анализе вот этой войны Украины с Россией. Правда, вы упустили один момент, что Украина не только просит и просит, она отдает все самое важное, она отдает своих людей и свою кровь. Теперь по поводу нашей ситуации вот тут в Америке. Трамп, война с Ираном, Трамп и его окружение стратегически ошиблись, когда после первого перемирия они должны были понять, что Иран, для Ирана это уловка, для Ирана это спасение, они успевают очень многое восстановить в этом промежутке. Это очень опасно.
3: Вы правы, что не надо было останавливаться, нужно было заканчивать и так далее. Причем остановили они это в апреле. То есть, если бы в апреле и в мае это активно бы продолжалось бы, Иран бы к июню бы был бы прикончен. Они просто не просчитали у Трампа, как говорится, если план А не работает, почему не работает план Б? Они не просчитали это. Вот это, я думаю, что это и главная стратегическая ошибка была с Ираном. Но так или иначе, Иран надо заканчивать, потому что стало хуже, чем было до начала, потому что Иран закрыл этот Армуз, он крутит, вертит, и за счет этого все эти цены пошли вверх. Это одна из причин. Не главная причина, но одна из. Поэтому, как говорится, вот этот вот момент надо решать и исправлять. Насколько они могут это сделать, не знаю, но я думаю, что в принципе все это решаемо. Все это решаемо, если начать что-то серьезно брать и решать. Все решаемо. И военным путем, и чисто, понимаете, вывоза оттуда лишнего вот этого обогащенного топлива и так далее. А потом, говорит, пусть 20 лет дальнейшее восстанавливает свои эти руины. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Ну что такое? Они могут запросто все это делать. Мы просто не решились до конца доводить это. Добрый день, вы в эфире. Вот вам и телефон не работает. Поэтому живем дальше. Идите, конечно, голосуйте. Вы считаете, голосуйте, как вы считаете нужным. Я буду голосовать за республиканцев. Я вообще думал вначале сидеть, но думаю, надо пойти. Хотя в Нью-Джерси ничего толком не решается на сегодняшний день. И думаю, что надо пойти просто, ну, хотя бы для галочки. И поставить свою правильную, как говорится, эту галочку, но хотя бы правильно. Понимаете? Потому что это не есть нормально, то, что у нас происходит. Я еще раз повторяю, если для вас нету каких-то правильных стимулов голосовать, посмотрите на Францию. Там находятся вот эти все эти левые социалисты у власти. Когда социалисты у нас здесь, понимаете, шли на выборы, они, если что-то им не нравится, они начинают сжечь магазины, сжечь кварталы городские. Это не есть нормальное поведение политика. И есть ненормальное поведение публики, но им это спускает на тормозах, потому что их поддерживает левая сторона. Мы пытаемся, как говорится, это прекратить. Еще раз, вот когда, понимаете, Трамп ведет какую-то свою политику, он ведет прежде всего по исправлению той ненормальной ситуации, с которой мы столкнулись. Вот сейчас он, к счастью, заговорил об исламизме. То есть я так понимаю, что в ближайшее время ему намекнут, что, слушай, если мы говорим об исламизме, то мы должны начать говорить о Катаре. Где вот это все, как говорится, процветает и существует. Мы должны начать говорить на эту тему. Если мы на это говорим, то мы должны что-то конкретно делать по этому. Потому что именно Катар поддерживает это. Трамп пока, я так понимаю, ну, то есть не дошел до этого. Окей, он дойдет. Или дойдут после него. Но я знаю, что до этого дойдут именно со стороны республиканцев. Демократы вообще это трогать не будут. Или демократы будут поддерживать, понимаете, будут ходить кругами и поддерживать то, что произошло тогда на 23-м году, на 7 октября. Они уже это поддерживают, они будут поддерживать это еще больше. Ну и тут, понимаете, все в дополнение, которое мы имеем. Я когда-то говорил, ребята, не влезайте в Украину, это болото. Это болото, которое засосет, которое абсолютно нереально разгрести, осушить, почистить, ничего. Это именно болото, которое вас засосет, и вы потом, понимаете, не будете знать, а что конкретно делать с ним. Потому что проблема нерешаема. Или она решаема таким способом, который Америка вкладывать в это не хочет, и европейцы тем более не хотят. Поэтому вот в чем разница. Ну, увидим, как говорится, что там будет, как говорится. У нас сейчас свои проблемы. Но именно в решении этих проблем, когда мы, понимаете, что-то пытаемся решить, что такое, понимаете, нам начинают мешать. Мало того, что нам мешают здесь внутри. Сумасшедшие политики и так далее. Так нам еще мешают и снаружи. Натуральным образом. Ну вот, пожалуйста, вот еще раз повторяю, видите, не только я об этом говорю, об этом пишет Axios, понимаете, поверьте, все другие газеты это подхватят и так далее. Будут сейчас анализы по поводу того, что происходит и так далее. Знаете, все почему-то забывают страну, в которой они живут. Забывают проблемы, которые связаны здесь. А что будет, если завтра пенсии исчезнут? Исчезнут фудстемпы. Все это завязано на вот этом всем вместе. Что вы думаете, это где-то стоит в стороне? Да. Ну, вот так вот. У меня нет ни малейшей, как говорится, знаете, вот жалости говорить на эту тему без вот, понимания правды, которая связана с этим. Потому что мы все время заняты тем, что мы пытаемся понять всех вокруг, кроме нас самих. Мы пытаемся помочь всем вокруг, кроме помочь нам самим. Мы пытаемся решить проблемы каких-то людей, каких-то стран, не решая проблемы нас самих здесь. Причем эти проблемы у нас очень серьезные. Вот, например, понимаете, мы, к сожалению, доказали, что мы можем воевать только очень временное количество, небольшое количество времени, интенсивно воевать. Почему? Потому что у нас ужасная ситуация с оружие. Мы, как говорится, пытались помочь арабам, мы поставляли ракеты в Израиль, и мы дошли до состояния, что этих ракет почти не осталось. Что мы можем делать? Значит, нам надо развивать производство. Производство стоит колоссальных денег. То есть нужно идти в Конгресс, проталкивать колоссальный военный бюджет дополнительный и сказать, мы хотим организовать серьезные склады с теми же томагавками, с теми же ракетами Атакамс и так далее и тому подобное. То есть это десятки тысяч изделий. Вот тогда, если вы, как говорится, заказываете такое количество, тогда любая компания или любой предприниматель будет говорить, о, это серьезный разговор. Они заказывают надолго. Понимаете? Вот это серьезный разговор. А по-другому это трата ресурсов, которые ни одна компания делать не хочет. Вот поэтому мы видим то, что мы видим. Мы делаем какие-то там, я не знаю, 50 ракет Томагавк в год всего. Когда их выстреливают по 300 штук за один залп. И в других, как говорится, и в других конфликтах и так далее. Мы везде убедились, мы даже в этом украинском конфликте убедились, что, например, мы не выпускаем, я уже много раз говорил, дуло для пушек, израсходуется в течение месяца полтора, ну два. Не хватает мощностей выпускать новые дула. Никто не представлял себе, никто не думал, никто. Слушайте, ребят, а что же вы думали-то? Ну, вот вчера, например, в Марселе подожгли главную центральную библиотеку. Это одна из крупнейших библиотек мира, там древние акты хранятся и так далее. Я не знаю, потушили, надеюсь, что там большого дэмиджа не было. Это вот та ситуация, с которой мы имеем дело. Мы пытаемся решить эту проблему, чтобы у нас не было вот подобного, как во Франции. Все это стоит денег, это стоит усилий, это нужно очень серьезное и самое главное решительное правительство, которое будет, понимаете, наводить порядок, а не прогибаться под всех хулиганов. Еще раз повторяю, смотреть надо за собственной страной. Заниматься надо собственной страной. Понимаете? А не страдать за всех вокруг по всему миру. Вот именно поэтому толком ничего и не получается, что слишком много страданий одновременно. Так, перерыв.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
2: Доброе утро. Во-первых, я хотел бы сказать по поводу маркета, что творится. То есть процентная ставка, вы, наверное, уже тоже следите за маркетом, процентная ставка выросла значительно, то есть уже за 7% перевалило, 7,25, 7,5, без проверки доходов уже 8,5. То есть процентная ставка ушла намного высоко по сравнению с тем, что она была, допустим, там 2-3-4 месяца назад. Вот, то есть постепенно процентная ставка растет. Но, тем не менее, все равно запросы на моргиджи очень много, потому что люди всегда что-то пытаются. То есть у нас сейчас, наверное, я не помню, когда у нас было такое количество файлов по разводам. То есть люди расходятся, муж и жена, кто-то кого-то выкупает, кто-то кому-то покупает property. То есть когда люди разводятся, то им нужно либо выкупить партнера, либо, допустим, что-то для них прикупить. Поэтому как бы звонки идут на эту тему. Также у нас сейчас два партнера вот уже по бизнесу просто расходятся, да? То есть один партнер выкупает другого, мы тоже делаем. Потом, не забывайте, мы сейчас делаем пару рефайнансов, когда на кредитной карточке. Дело в том, что процентная ставка на кредитной карточке, да, я понимаю, что сейчас где-то там 7-7,5 процентная ставка, но на кредитной карточке вы платите порядка 30-35%, то есть намного больше процентная ставка. И у многих людей, мы сейчас смотрим, там порядка 70-100-150 тысяч долларов на кредитных карточках. Конечно, это огромные сумасшедшие деньги, которые люди платят, просто выбрасывают. Поэтому даже перефинансироваться на те же самые там 7-7,5% все равно гораздо выгоднее. Поэтому, кстати, если у вас такая ситуация, если вас душат эти кредитные карточки, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. А те люди, которые хотят приобрести недвижимость, может быть, уже въехать там до конца Нового года, в этом году что-то сделать. Смотрите, несмотря на то, что процентная ставка высокая, все равно я убежден, что надо покупать недвижимость. Почему? Потому что недвижимость, которая сейчас стоит $1 миллион, на следующий год она уже будет стоить 1,050 миллиона. Поэтому цены на дома все равно будут расти. Каждый год они растут из-за того, что очень большое мы видим движение. Люди переезжают с квартир, с кондоминиумов, люди хотят переехать куда-то в другое место, они дома покупают. Поэтому спрос на дома и на кондоминиумы все равно очень высокий, очень высокий. Поэтому люди покупают, да, когда процентная ставка будет поменьше, то есть, может быть, она будет снова назад где-то там 5,25, 5,5, тогда мы, конечно, сможем перефинансировать вот этот моргидж, который у вас сейчас есть. Потому что не забывайте, что лучше приобрести недвижимость сейчас, да, под немножко высокий процент, пусть он будет немножко выше, но потом зато вы построите вот это вот equity, которое вот то, что я вам сейчас сказал. Сейчас дом стоит миллион, будет стоить 1,050 миллиона. Через год ваш дом уже будет стоить там на 30-50 тысяч долларов дороже, и вы спокойно сможете перефинансировать эту недвижимость под низкий процент, и плюс вы уже как бы будете строить свое благосостояние за счет недвижимости. Поэтому звоните, если у вас есть residential или commercial mortgage запросы, пожалуйста, звоните по телефону 917-397-3000. У нас сейчас тоже активизировались очень много звонков на коммерческую недвижимость. Люди хотят вытащить деньги и купить другую недвижимость. Телефон для справок коммерческой недвижимости, кстати, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
8: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
9: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
10: «Дэвидсон Радио». Радио.
11: Американское радио на русском языке.
10: «Дэвидсон Радио».
11: «Дэвидсон Радио».
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
13: Здравствуйте, господа. Еще раз по поводу вот Зеленского и Трампа можете прочесть вот две статьи. Вот Барак Равид написал Axios, что после того, как Зеленский отказался с ним сотрудничать, Трамп заключил сделку с Путиным. издательство Hill об этом написало, и Times of Israel написали. Вот они это относительно такие нейтральные издания. Вот Seeking Alpha, это чисто экономическое издание, тоже оно пишет по этому поводу и так далее. Вот они вам много чего расскажут. Возьмите, почитайте, если вам это интересно. По поводу международного этого суда, вот здесь вот у нас, конечно, тут раз большой разрыв. Потому что я так понимаю, что ничего, конечно, другого мы пока предложить не можем. Этот суд надо разгонять. Это вообще, это вся эта контора в Гаге, она абсолютно бесполезная. Абсолютно. Она ничего не дает, она ничего не решает. Решать не будет. Понимаете, а мы все застряли, понимаете, и требуем, чтобы наши власти вот здесь в Америке, понимаете, после того, как они уходят от этого международного, подчинялись этим международным бюрократам. Я считаю, что это правильно, что мы вышли из этих вот организаций, что мы перестали им следовать, что мы, понимаете, провозглашаем независимость. Вот эта вся вот практика показывает, что международные структуры превращаются в структуры не для пользы, а для ограничений того смысла, который вы делаете или чем вы занимаетесь. Они ограничивают ваши возможности. Они занимаются ограничением государств. Вот эти все эти структуры. Они очень свободно оперируют такими терминами, как геноцид. Принижают планку или повышают планку, как они хотят, туда, где они хотят. Знаете, вот, например, то, что происходит сейчас в Южной Африке, можно ли это назвать геноцидом? Наверное, нет. Против белых фермеров. Но это явный расизм. Они даже этого призвать не хотят, понимаете? У них почему-то все решения, которые они предпринимают против стран, которые именно состоялись. Против Америки, против Израиля, против европейских стран каких-то и так далее, против англичан и так далее. Но еще находят каких-то местных полезных идиотов, которые готовы, повторяю, собственную страну пустить под нож для того, чтобы кому-то где-то помогло это. Понимаете, люди лишились ума. Когда они перестали, понимаете, заниматься собственными делами и начали заниматься всеми остальными. Они кричат про исламофобию, понимаете, вот по всему миру. На самом деле, исламофилия, любовь к исламу, любовь к вот этим, вот этому сумасшествию, которое проведают вот эти международные институты, международная бюрократия, намного более опасна, чем исламофобия. Намного опаснее. Мы почему-то просто признать это не хотим. Никто же не думает, вот когда были вот эти погромы 20-го года в Америке, грабили, сжигали и так далее. Почему никто не думал? Все ходит по кругу, понимаете? Вот эта революция, которая вот у нас, левая революция, призрак коммунизма, понимаете, вот, ходят по Европе. Карл Маркс написал знаменитый манифест. Но теперь этот коммунизм ходит вместе с исламизмом. А международные бюрократы это поддерживают. И поэтому получается, что вот какая-то досужая публика, в частности, вот эта украинская публика, которая, понимаете, поддерживает все, что плохо для Соединенных Штатов. Все, что против Трампа, все, что Трамп не поддерживает, поддерживает эта публика. И они в первых рядах. Это настолько раздражает, просто раздражает до невероятности. Ребят, эти же институты вас тоже уничтожат потом. Неужели не ясно? Понимаете, они... ЕС превратилась в контору, которая выясняет форму ящиков, в которых вы поставляете продукцию из одной стороны в другую. Они утверждают определенные размеры бутылок, в которые вы разливаете, там, я не знаю, какую-то свою пепсиколу местную. Их интересует, правильно ли вы продаете билеты на какие-то футбольные матчи. Что вы должны все по единым правилам каким-то продавать эти предметы, эти билеты. Вот этим они занимаются во всем. А когда речь идет о том, что

Германия. 2000 год. 8133 изнасилования. В 23 году 39029. 380% рост. Франция. Изнасилование в 2000 году 7500. В 23 году 42400. 465% рост. Польша. Изнасилований. В 2000 году 2399 и в 23-м 1127, то есть уменьшено на 53%. Польша – это та страна, которая не принимает вот эти все эти банды иммигрантов или держит, как говорится, все под к ногтю тех, кто к ней приехали. Франция этого не делает, англичане этого тем более не делают, там вообще все пустили на самотек. Швеция этого не делает. Вот вам все причины. Левые пришли к власти. Левые поджигают свои страны, они недовольны, они хотят халяву, они хотят то, что они хотят. Тут нужно долго разбираться, почему произошел такой крен в это сумасшествие. Окей, это отдельный разговор, это отдельная передача. Почему вот именно левые, да, то есть из социал-демократов превратились в злобных коммунистов? Это отдельный разговор. Это произошло у нас на глазах, но это произошло. И, вот получается, и дальше мы смотрим на Трампа. Трамп, он такой, как он есть. Но он пытается остановить это. Очень неумело часто. Спонтанно. Быстрыми какими-то методами, которые не несут такой серьезной смысловой или, допустим, стратегической нагрузки. Но он это делает. Никто другой не предлагает больше ничего, никак, нигде. Он это делает. И вы что думаете, уже Франция, уже, говорит, Бельгия? Уже идут, вот сейчас, вот я смотрю, уже идут выступления в Голландии, в Нидерландах. Вот это перекинется, ну то есть я думаю, что это уже перекинулось, мы просто еще не видим рапорты в Англии. Вот вам. Да. Ну, в общем, мне совершенно понятно, что происходит. К сожалению, мир вот так вот сейчас стал делиться. И те, которые, понимаете, вот это вот подзуживание, или вот это вот насмешки, или вот этот сарказм по поводу действий, может быть, не очень умелых, но тем не менее, но действий Трампа со стороны людей, которые целиком зависят от его благотворительности, как самый минимум вызывает, понимаете, но вызывает непонимание и раздражение. И я это прекрасно понимаю. Потому что надоело все время объяснять идиотам одно и то же. Ну, увидим. К счастью, понимаете, все очень меняется и очень дальше развивается. Знаете, может быть, действительно нужно какое-то количество, чтобы пожгли на улицах для того, чтобы все остальные поняли, что происходит. Но это, к сожалению, вот если нужно доказывать именно вот таким методом, то это, конечно, совсем плохо. Ну что делать? Видимо, вот так, такие времена у нас пришли. Слабые люди готовят, вернее, сильные люди готовят слабые времена. Которые вот разворачиваются во всей красе перед нами. А потом уже, понимаете, приходят другие люди, сильные люди, которые воспитаны в этих слабых временах, они готовят сильные времена. И так вот оно ходит по кругу, понимаете? Потому что мы своим детям хотим обеспечить наиболее...

0: режим наибольшего благоприятствования, то есть самых лучших побуждений. А получается так, что мы, наверное, делаем какой-то, то, что называется disservice, то есть неправильный сервис для них. Мы им делаем не медвежью услугу. Возможно. Вот у меня такое впечатление, что именно так оно и происходит. Спасибо, что были сегодня со мной. Как всегда, говорю вам то, что есть. Как есть, это правда. Всего доброго. До свидания.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Ноги, крылья. Главное, хвост.
9: Главное – здоровье. Пусть всех вылечат. И пусть в ваш бизнес поскорее вернутся постоянные клиенты. Напомните им о себе, разместив рекламу на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8005.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Петербурге 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партии потребовала от администрации президента Трампа отменить соглашение о поставках дизельного топлива из России. Об этом говорится в совместном заявлении 7 сенаторов во главе с руководителем Комитета по международным отношениям Джин Шахин. Ранее дизельную сделку раскритиковали бывший вице-президент Майк Пенс и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. 9 октября Трамп и Путин поговорили по телефону, после чего глава Белого дома объявил, что Россия немедленно поставит США и на мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре 500 тысяч тонн, а затем еще миллион. Управление по контролю за иностранными активами казначейства по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию. Комиссар департамента транспорта Майк Флинн заявил, что администрация мэра Мамдани рассматривает возможность расширения платной парковки и введения динамического ценообразования для эффективного управления улицами. По словам чиновника, сейчас 97% из почти 3 миллионов уличных парковочных мест в городе остаются бесплатными. Флинн подчеркнул, что нововведения должны служить инструментом регулирования пространства у обочины, а не способом пополнения бюджета. Австралийская федеральная полиция продолжает расследование возможных связей Хамама Аль-Хамами, второго пилота Fly Dubai, террориста, подозреваемого в попытке захвата самолета 30 сентября с исламскими организациями в Мельбурне. В центре внимания оказался религиозный центр, получивший госфинансирование. По сведениям следствия Эмиратов, процесс радикализации Аль-Хамами начался в 2017 году, когда он учился в Мельбурнском Королевском технологическом университете. Телевизионного целителя Анатолия Кадпировского похоронят в украинской Виннице, сообщил его племянник. Он отметил, что еще при жизни Кадпировский просил перенести часть его праха в Винницу, где похоронена его мать, а часть оставить в России. Кадпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Официальная церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве. Кадпировский родился в 1939 году в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В Виннице он окончил мединститут, а впоследствии много лет там работал.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 73 градусов по Фаренгейту, плюс 23 градуса по Цельсию, влажность воздуха повышена.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
4: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044. 0044.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио. Дэвид Зон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвид Зон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Ты подсак, и он подсак. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
5: Пусть поскорее наступит момент, когда мы сможем свободно покинуть дома и пепелаце. И пусть в ваш бизнес поскорее вернутся постоянные клиенты. Напомните им о себе, разместив рекламу на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8005.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие шипсхед-бейцы. Жорганизм Володи Черноморского жив и здоров. У микрофона Наташа Вустрицкая. Это радио-реалити-шоу «Один в поле, не двое». Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. И каждый понедельник мы по телефону связываемся с адвокатом, занимающимся долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Это Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. 718-513-3145. По понятным причинам Алла будет занята в течение 10 минут, а после вы можете смело набирать этот номер 718-513-3145. Алла, здравствуйте, доброе утро, вам слово.
2: Здравствуйте, Наташа, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, какое-то время мы не слышались, были праздники, хотела какие-то вещи... Конечно, у нас меняются, в долговом праве, в самом деле, меняются вещи каждый день. Законы новые не принимаются, конечно, так быстро, но каждый раз, что появляется какое-то решение суда, в нашем, называется, district, федеральном дистрикте, это, конечно, влияет на то, как подобные случаи будут решаться. И поэтому новости у нас довольно часто. Особенно долговое право, я всегда говорю, что такое довольно серое, то есть нету такого черно-белого решения очень часто, и нужно понимать, что вот нужно всегда смотреть на прецедентное право, чтобы понимать, что может быть в суде, как может решиться. Но начать я хочу все-таки с SBA, потому что это такая новая тема, про которую еще ничего в законодательстве не написано. Просто вот то, что мы видим сегодня, это вот именно, что называется, in real time создается законодательство, в принципе, решение того, как все это будет рассматриваться. И, естественно, по своему опыту и потому что я вижу, я все время даю определенные советы, и пока что я так считаю, что оказалась права, но это, в принципе, такое базовое долговое право, то есть... Мы всегда понимали, что SBA-лоны не будут прощаться. Мне часто люди путают это с PPP-лонами. Это не PPP-лон. EIDL, SBA-лон, не говоря уже о обычных SBA-лонах, там совершенно другие правила, и там всегда есть персональная гарантия. Но что говорить о именно EIDL-лонах, мы всегда говорим, что до 200 тысяч не было персональной гарантии, если это давалось первоначально на бизнес. А то я всегда говорю, ни в коем случае не закрывать, просто закрывать бизнес как решение вопроса с SBA, особенно если есть персональная гарантия, но даже если ее нету. А сейчас у нас уже происходит то, что, в принципе, закономерно. Я понимала, что это будет происходить, просто очень какое-то время это взяло. Значит, сначала для тех, кто не платит SBA-лоны, начался collection процесс. Где-то я бы сказала, в течение года collection занималась Treasury Department, это, потому что это федеральный лон. Потом Treasury Department начал отдавать этот collection private collection agencies, мы начали видеть эти письма. Ну, а тут уже было понятно, что если это private collection agency, то они или у них есть, или они нанимают частных адвокатов, и эти адвокаты будут судить. И тут нужно понимать, особенно важно, что и такие письма вот уже стали приходить, и важно понимать, что когда вы видите, что SBA через адвокатскую фирму Collection Agency собирается судить, если у вас более 200 тысяч, которые были даны на компанию, вы должны понимать, что судить будут не только компанию. Судить будут, это называется joint and several liability, и гарантора, и компанию. Это очень важно понимать, потому что в такой момент уже нельзя сделать решение сначала начать решать вопрос компании, а потом посмотрим, потому что судить уже будут обоих, а если у вас лично, вы гаранторы, у вас есть недвижимость, имущество, мы говорим квартиры, дома, vacant land, если это investment property, если это homestead property, тоже. Если у вас есть счета, вложения, все это подлагается judgment lien'у. Если SBA или любой другой, конечно, кредитор получает judgment, то это замораживается счет, дважды суммы, которые вы должны. Это 10% снимается с зарплаты. И если есть недвижимость, на нее кладется лин, который растет под 9% в год. Это judgment interest. Поэтому ни в коем случае на такое нельзя, конечно, махнуть рукой. Просто вот, к сожалению, очень часто я слышу, а мне аккаунтант сказал закрыть бизнес. Очень плохой совет по многим причинам, начиная от того, что когда вы брали такой лон, неважно на какую сумму, то все, что было в бизнесе, считалось collateral, то есть залог того под этот лон, то вы дали SBA. Когда вы закрываете компанию, все, что было в компании, неважно, если это был компьютер или один счет, это все равно считается, что вы как бы что-то сделали, что не должны были без разрешения SBA, с их collateral. Вот это нужно понимать. Вот почему я всегда говорю не закрывать просто так компании. Есть такой процесс, который называется offer and compromise, который сейчас еще довольно неактивный, но applications мы подаем, чтобы хотя бы SBA понимала в тот момент, что они обратятся, что вы, да, пытались что-либо сделать и отчитаться как минимум о том, что есть в бизнесе. Но это не полностью выход из положения, когда есть персональная гарантия. Персональная гарантия, нужно понимать, опять же, если не решить вопрос с SBA, то это коснется непосредственно и недвижимости, и личного имущества, и так далее. Поэтому ни в коем случае не запугивать. Я считаю, что информация – это сила, и просто нужно на нее реагировать. Ни в коем случае. То есть, к сожалению, опять же, часто люди получают советы, начиная от ChatGPT, заканчивая аккаунтантом. Я при всем уважении к аккаунтантам, с которыми мы постоянно работаем, это не легальный совет. То есть мы идем к аккаунтанту заниматься таксами, мы идем к адвокату заниматься именно правом. И это долговое право, это нужно говорить с адвокатом, потому что вот такие есть нюансы, которые, закрыв компанию, вы никак не решите точно, если есть персональная гарантия. И я коснулась в один момент homestead, то есть часто один из мифов, очень часто встречающихся в долговом праве, мне говорят, что ну вот мой дом же не тронут, потому что я в нем живу. Абсолютно неправда, абсолютно. Во Флориде есть то, что называется Unlimited Homestead Exemption. У нас Homestead Exemption 204 тысячи – это то количество equity, которое при банкротстве можно сохранить. И все. Это не значит, что кредитор не может положить лин на вашу property. Абсолютно этого не значит. Просто кредитор такого плана, как SBA, не то есть если это не был mortgage, а просто это secured loan, не может продать ваш дом, но может 100% положить лин, который, опять же, будет набирать judgment интерес. И, естественно, так сказать, поедать вашу equity. Поэтому не решение вопроса совершенно просто закрытие компании. Если у вас активная компания, то, пожалуйста, не спешите ее закрывать. Если у вас бизнес закрылся, то и есть персональная гарантия, то поговорите с нами, нужно что-то делать, нужно посмотреть на ситуацию и решать этот вопрос до того, что это будет judgment, потому что сегодня мы уже понимаем точно, что judgment и решение суда будут, так как нанимаются адвокаты и SBA. Сегодня мы уже это видим, эти письма стали поступать, я бы сказала, где-то месяцев 5 тому назад, поэтому это значит, что этот процесс уже начался, и если collection agencies нанимают адвокатов, значит, судебное разбирательство начинается. Ну, еще поговорить я хотела немножко о тех вещах, которые люди не ожидают, что банкротство с чем может помочь. Это, например, очень тяжелые разводы. Зачастую это тянется годами, люди тратят сотни тысяч. Я всегда говорю, что не нужно этого делать, не нужно ничего никому доказывать, нужно договориться и лучше отложить деньги детям, но, к сожалению, это, конечно, далеко не всегда так. происходит, и очень часто ко мне обращаются люди, которые то, что называется moneyed spouse, то есть человек, у которого больше заработок, больше какой-то недвижимости, имущества, и в судебных бракоразводных процессах, к сожалению, очень часто эти люди очень сильно страдают. Кроме того, что они тратят безумные деньги на адвокатов, они также должны платить за адвоката супруга или супруги, они также должны, так сказать, поделиться имуществом, но, к сожалению, чаще всего этот раздел имущества не равный совершенно. И вот поэтому процесс Chapter 11 реорганизационного банкротства, это очень редко, когда люди знают, что к этому можно и нужно прибегнуть. И в самом деле это ничего не избежать. Это действительно правильно, справедливо разделить имущество. Потому что это exactly, это точно то, что делает наш суд. Bankruptcy суд дает разделить имущество правильно, закономерно и справедливо. То есть не потому, что там кто-то сказал, что у кого-то больше денег, а здесь это действительно вот рассматривается как положено. И что-либо, неважно, что происходило в другом бракоразводном суде, в bankruptcy court все останавливается, и это рассмотрение останавливается, и вы перестаете платить бешеные деньги, не очень понятно за что, а действительно идет вот справедливое разбирательство имущества, и чаще всего вот тогда происходит settlement, вот тогда происходит, что действительно могут стороны договориться, потому что наконец-то весы равные. Поэтому если эта история вам знакома, или кому-то, кого вы знаете, поговорите с нами, потому что вот именно таким, может быть, немножко необычным, но абсолютно правильным законодательным путем можно так вот уравнять весы и сделать действительно правильную ситуацию, более правильную. Все получают поровну, но действительно поровну, а не так, как хочется одной стороне. Так что вот эта ситуация, очень часто люди не понимают, что здесь банкротство может помочь, и мы не говорим чаще всего про ликвидационное банкротство, мы говорим про реорганизацию, которая сохраняет, а не избавляется, сохраняет ваше имущество. Ну и, естественно, недвижимость. На сегодня, я думаю, мы затронули две довольно большие темы. На сегодня все. Я хочу всем пожелать солнечной, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: До следующих встреч. Спасибо, спасибо вам, дорогая Алла, адвокат во всех смыслах. Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. Звоните прямо сейчас, набирайте этот номер. 718-513-3145. И действительно, встречаешь сейчас знакомого или знакомую, и на вопрос «How are you?» человек отвечает: «В долгах, как в шелках. Хоть жени, хоть куй», как говорится. Вот, поэтому выход есть, есть свет в конце тоннеля, правда, тоннель слишком длинный, но Алла Качан справляется даже с запущенными ситуациями. Звоните и по этому номеру и убедитесь в этом сами. 718-513-3145. Убедитесь в профессионализме, в высоком профессионализме Аллы. 718-513-3145. Все самое интересное впереди на Дэвидсон Радио. Гороскоп от Юлии Суповой, рекламный блок. Будет интересно. До встречи.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партии потребовала от администрации президента Трампа отменить соглашение о поставках дизельного топлива из России. Об этом говорится в совместном заявлении 7 сенаторов во главе с руководителем Комитета по международным отношениям Джин Шахин. Ранее дизельную сделку раскритиковали бывший вице-президент Майк Пенс и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. 9 октября Трамп и Путин поговорили по телефону, после чего глава Белого дома объявил, что Россия немедленно поставит США и на мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре 500 тысяч тонн, а затем еще миллион. Управление по контролю за иностранными активами казначейства по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию. Комиссар департамента транспорта Майк Флинн заявил, что администрация мэра Мамдани рассматривает возможность расширения платной парковки и введения динамического ценообразования для эффективного управления улицами. По словам чиновника, сейчас 97% из почти 3 миллионов уличных парковочных мест в городе остаются бесплатными. Флинн подчеркнул, что нововведения должны служить инструментом регулирования пространства у обочины, а не способом пополнения бюджета. Австралийская федеральная полиция продолжает расследование возможных связей Хамама Аль-Хамами, второго пилота Fly Dubai, террориста, подозреваемого в попытке захвата самолета 30 сентября с исламскими организациями в Мельбурне. В центре внимания оказался религиозный центр, получивший госфинансирование. По сведениям следствия Эмиратов, процесс радикализации Аль-Хамами начался в 2017 году, когда он учился в Мельбурнском Королевском технологическом университете. Телевизионного целителя Анатолия Кадпировского похоронят в украинской Виннице, сообщил его племянник. Он отметил, что еще при жизни Кадпировский просил перенести часть его праха в Винницу, где похоронена его мать, а часть оставить в России. Кадпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Официальная церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве. Кадпировский родился в 1939 году в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В Виннице он окончил мединститут, а впоследствии много лет там работал.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 73 градусов по Фаренгейту, плюс 23 градуса по Цельсию, влажность воздуха повышена.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня третий лунный день. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Символ дня – леопард. Если в последние дни мы мечтали и строили планы, то сегодня пора действовать. Пассивность в этот день противопоказана и даже опасна. Желательно сегодня дать себе большую интенсивную физическую нагрузку. Эмоциональный день у овнов. Мужчины будут более внимательны к противоположному полу, а женщинам захочется блеснуть во всей красе. Ну что ж, дерзайте, говорят звезды. Возможно, из этого что-то и получится. Тельцам звезды прогнозируют неожиданные, но приятные события. Есть большая вероятность получения информации, которая повлияет на ваши ближайшие планы. Берегите органы дыхания и не переутомляйте глаза. Настроение близнецов сегодня будет меняться, как погода весной. Не стоит обижаться на действия отдельных представителей водной стихии. Вспомните о том, что вы талантливы, добры и у вас есть настоящие друзья. Что касается раков, то им можно смело браться за решение сложных задач, решать старые проблемы, заключать сделки, планировать новые. Возьмите инициативу в свои руки, и удача будет на вашей стороне. Эмоциональный день у львов. Им сегодня стоит серьезно подумать о новых предложениях и проектах. Что касается здоровья, основной совет от звезд – берегите зрение. Защищайте глаза от прямых солнечных лучей и высыпайтесь. У дев наблюдается огромный прилив жизненных сил. Энергетика бьет ключом. Обязательно воспользуйтесь. День удачен для начала новых дел, профилактики здоровья. А еще будьте внимательны к старшим членам семьи, просят светила. Весам звезды советуют приготовиться к приятным изменениям в судьбе. Возможны новые предложения, встречи и знакомства. Главное сделать правильный выбор, а отдача не заставит себя долго ждать. Застарелые проблемы у многих скорпионов решатся в течение этого лунного месяца. А сейчас нужно подумать о собственном отдыхе и не игнорировать желание организма расслабиться и желательно приятной и узкой компании. Что касается стрельцов, то они должны быть сегодня более рациональны, иначе ваш душевный покой будет нарушен. Подходящее время для душевных разговоров и прощения недругов. У многих козерогов сегодня логика работает прекрасно. Хотели что-то изменить в своей жизни, поставить новые цели и искали новые средства, воспользуйтесь сегодняшним днем. Водолей ожидает подарки судьбы. Вас может затянуть в любовный опыт. Причем сопротивления будут бесполезны. Поэтому, как советуют в таких случаях, расслабьтесь и получайте удовольствие. Что касается рыб, звезды рекомендуют им отказаться от диеты и немного расслабиться в узком семейном кругу. Только учтите, что день травмы опасный, поэтому будьте внимательны к своим ногам. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И мне остается только пожелать вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Дэвидсон Радио. Радио. На волне 620 AM Дэвидсон Радио.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского

0: состоится дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
1: Дэвидсон радио, радио. На волне 620 AM. Дэвидсон радио, радио.
2: Мама двоих детей из Нью-Йорка вышла замуж за виртуального парня из эротического чат-бота «Реплика». На сгенерированных приложением фото голубоглазый брюнет обнимает так называемую жену и носит вещи от Balenciaga. Чат-бот может флиртовать и часто занимается с подписчиками виртуальным сексом. Так называемый муж Рамос напоминает главного героя «Атаки титанов» Эрона Йегера. Рамос считает Эрона идеальным мужчиной, без детей от прошлых отношений, надоедливых родственников и бывших партнеров. Люди приходят в твою жизнь с багажом опыта, отношений и собственным эго, но у робота нет плохих обновлений. Мне не нужно иметь дело с его семьей, детьми или его друзьями. У меня все под контролем, и я могу делать все, что хочу. Цитирует слова Розанны газета «Нью-Йорк Пост». Отношения пары развивались медленно, но в итоге девушка влюбилась. В личном блоге в Фейсбуке Рамос постит фото с округлившимся животом, утверждая, что беременна от Эрона. Ежедневно перед сном новобрачные переписываются и обмениваются фото. Рамос, судя по снимкам в Фейсбуке, проводит с чат-ботом все свободное время. Она генерирует общие фото с праздников и прогулок с детьми. Мысли о реальных романтических отношениях пугают Розанну. Итак, мы в постскриптуме подготовили памятку «Как понять, что вы влюбились в робота». Робот перестает быть удобным помощником по дому и становится близким вам. Внешние различия между вами не имеют значения. Хочется сделать жизнь любимого робота лучше и легче. Вам известны недостатки объекта любви, но они вас не смущают. Искусственный интеллект в 21 веке пытается стать одним из незаменимых инструментов и уже успел проникнуть во многие сферы – банковские услуги, торговлю, науку, обучение – а теперь развитие технологий приводит его в некогда исключительно человеческую область – любовь и голуби. Отношения, конечно же. Раньше подобное можно было увидеть только в кино. Например, об этом интересно пофантазировали в картине «Она». На этом фоне существует проблема – рост числа замкнутых людей. В Японии, например, у этого явления уже есть название – «хикикомори», и оно довольно распространено. В стране снижается рождаемость на протяжении десятилетий. По прогнозам, к 2065 году численность японцев сократится со 127 миллионов до 88. Обеспокоенное снижением рождаемости, японское правительство хочет вложить 2 миллиарда йен в систему подбора партнеров на основе искусственного интеллекта. Хотя здесь можно увидеть парадокс. Достаточно ли встретить нужного человека, чтобы это привело к рождению ребенка? Меры, предпринимаемые государством, направлены не столько на то, чтобы молодые люди влюблялись. Конечно, лучше всего создавать семью и рожать детей при наличии влюбленности, но будем объективны. Влюбленность – это одно, а беременность и рождение ребенка уже совсем другое. Не потратит ли японское правительство миллионы йен впустую? Снова вопросы. Дебаты о цифровой и роботизированной любви сильно поляризованы. Истина, как обычно, где-то посередине. При этом технологии развиваются гораздо быстрее, чем человечеству удается приблизиться к консенсусу. Человеку всегда была свойственна эмоциональная связь с другими объектами, например, с животными. Согласно исследованию Альфреда Кинсли, 8% мужчин и 3,5% женщин могут заниматься сексом с питомцами. Существуют теории, объясняющие, за счет чего человек вступает в интимную связь с роботами. Одной из них является модель иллюзии сексуального взаимодействия. Она предполагает, что, возбуждаясь, человек может концентрироваться на одной навязчивой идее настолько, что готов получить удовлетворение вне зависимости от последствий. В перспективе мы эволюционируем.

0: эволюционируем до того, что не будем видеть в сексуальном взаимодействии с роботами ничего плохого. Сейчас уже есть люди, испытывающие романтическое влечение к роботам. Их называют цифросексуалами. В 2017 году в нашей стране представили гиперреалистичную силиконовую секс-игрушку по имени Harmony. Она может поддерживать диалог, шутить, флиртовать и в целом демонстрировать значительно более интеллектуальное поведение, чем безмолвная секс-кукла. У людей есть персонификация, многие мифы построены на этом понятии. Наши предки объяснили поведение вулкана, они наделили его собственной волей и назвали Гефестом. И мы продолжаем этим заниматься. Разработчики известных IT-компаний неоднократно сообщали, что пользователи часто флиртуют с голосовыми помощниками и склоняют их к сексуальному взаимодействию. Но иногда подобные связи заходят достаточно далеко. В 2018 году 35-летний японец Акихико Кондо женился на голограмме игрового персонажа Хацуне Мику. Сейчас ученые стремятся научить роботов понимать эмоции человека и имитировать собственные. Известный тест Тьюринга предполагает, что программу можно назвать искусственным интеллектом тогда, когда она научится воссоздавать человеческое общение так, что мы не сможем отличить его от настоящего. Браки между человеком и роботом могут быть узаконены в 2050 году. Эйдриан Чеок, профессор компьютерных наук в Лондонском университете и директор лаборатории смешанной реальности в Сингапуре, согласился с этим прогнозом и добавил, что люди начнут жить с роботами задолго до этого. Он также отметил, что такие отношения будут иметь положительный эффект на общество и сделают людей более счастливыми. Цитата: «По сравнению с плохим браком, робот будет лучшей альтернативой, чем человек». Тем не менее, Оливер Пендель, профессор Университета прикладных наук Люцерна в Швейцарии, занимающийся вопросами этики в робоиндустрии, не верит в то, что брак с машиной может иметь моральные основания. Брак – это форма сотрудничества между людьми, которая предполагает соблюдение взаимных прав и обязанностей, включая уход за детьми. Возможно, роботы однажды и будут иметь реальные права и обязанности, но лично я в это не верю. В то же время Бендель также признает, что браки с роботами могут стать реальностью, но, по его словам, возможно и прямо противоположное развитие событий – введение полного государственного запрета на сексуальные отношения с роботами.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Дональд Трамп объявил, что новым пресс-секретарем Белого дома станет Кейти Закария, советница по коммуникациям Trump Media and Technology Group. Она сменит на этом посту Кэролайн Левит. Закария выступает как консервативный комментатор на Fox News и Newsmax. По словам Трампа, женщина участвовала в его президентских кампаниях, в частности, в колеблющихся штатах. Левит объявила об уходе 12 августа и уже покинула должность. С 1 ноября она станет эфирным экспертом Fox News. Пентагон планирует прямую трансляцию расстрела бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, осужденного за убийство 13 человек на базе Форт Худ в 2009 году. Казнь назначена на 3 декабря. План публичного показа поддержал глава ведомства Пит Хексет. Площадку и технические условия пока не объявили. Если трансляция состоится, она станет первой публичной передачей исполнения смертного приговора в прямом эфире. Если приговор приведут в исполнение, это станет первой казнью в американской военной системе правосудия с 1961 года. Тогда осужденного повесили. В конце октября окружной суд по Южному округу Нью-Йорка начнет рассмотрение иска об отмене правила «public charge» во внутренних инструкциях службы гражданства и иммиграции USCIS. Истцом выступили более 20 штатных генеральных прокуроров во главе с Летиши Джеймс. Администрация Трампа наделила USCIS правом отказывать иммигрантам в грин-картах и гражданстве, если они получали много льгот в виде фудстемпов или Medicaid. К иску также присоединились более 20 НКО. Юридические правила Public Charge должен одобрить Конгресс. Президент Трамп использовал исполнительные указы, возложив ответственность за выполнение новых правил на USCIS. Окончательный вердикт ожидается не ранее второго квартала 2027 года.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
3: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, то цель это просто примет сказанное мною информацию как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я буду очень противоречив, так же, как и противоречивы будут многие-многие люди, высказывания которых я буду приводить. Я продолжаю тему, начатую 2 недели назад, и которую я часто вообще затрагиваю, отношения мужчины и женщины. Вот 2 недели назад я говорил на эту тему и обещал ее продолжить, но на прошлой неделе я ее не продолжил, потому что на прошлой неделе в понедельник был День труда, и я посвятил передачу Дню труда. А сейчас продолжу то, что я говорил на позапрошлой неделе, продолжу эту передачу и буду говорить не об отношениях мужчины и женщины в целом, а об одном из аспектов этих отношений. Я впервые на эту тему говорю. Один из аспектов этих отношений – это брак, с которого и начинаются многие отношения мужчины и женщины. Но об этом чуть попозже. А пока я сделаю, знаете, мне кажется, одну поправку, что ли, к прошлой передаче. В том плане поправку, что она расширяет наши знания, мне кажется, о том, какие сложные всегда были отношения между мужчинами и женщинами. Я в прошлой передаче на эту тему приводил множество примеров, чего только женщинами не делали. Их, я не знаю, сжигали на кострах, и слоны их затаптывали, и прочее, прочее. Так что сложная была всегда жизнь женщины. Но очень сложная она была, вот я об этом не говорил, сейчас просто хочу вам привести такие факты, которые заставляют задуматься о том, какие отношения были к женщинам часто во времена, скажем так, сугубо религиозные. И когда в эти времена по отношению к женщинам применялись такие кары, которые, ну, кажутся просто немыслимыми. Очень многих женщин обвиняли в ереси, очень многих женщин обвиняли в том, что они ведьмы. И достаточно было кому-то, ну, хоть небольшой, так сказать, якобы пример привести, что женщина не ведет себя нормально, как ей положено, как ее судили за то, что она ведьма. Очень часто, к сожалению, такие вот процессы были над ведьмами. И десятки тысяч, множество десятков тысяч из-за этого женщин погибали на кострах. И вот я вот хочу привести эти примеры такого законодательства, которое раньше существовало, чтобы показать, какое благословенное время мы живем. Слава Богу, в наше время такого быть не может. А как было раньше иногда? Как было во времена, когда, в общем-то, жило очень много было и прекрасных философов, и очень много было прекрасных писателей и музыкантов, но тем не менее по отношению к женщине творились такие дела, которые, ну, трудно себе даже представить. И я хочу привести выдержку одну из правил, которые применялись против женщин. Процессы, религиозные процессы против женщин. Итак, слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели. И как трудно было бы женщине, почти невозможно практически оправдаться в этой ситуации. Итак, если обвиняемая вела дурной образ жизни, то, разумеется, это доказательство ее связи с дьяволом. Если она же была благочестива и вела себя примерно, то ясно, что она притворялась, дабы своим благочестием отвлечь от себя подозрения в связи с дьяволом и в ночных путешествиях на шабаш. Затем, как она держит себя на допросе? Если она обнаруживает страх, то ясно, что она виновна. Совесть ее выдает. Если же она, уверенная в своей невиновности, держит себя спокойно, то нет сомнений, что она виновна, ибо, по мнению судей, ведьмам свойственно лгать с наглым спокойствием. Если она защищается и оправдывается против возводимых на нее обвинений, это тоже свидетельствует о ее виновности. Если же страхи и отчаяние от чудовищности возводимых на нее поклепов, она падает духом и молчит, это уже прямое доказательство ее преступности. Если несчастная женщина на пытке от нестерпимых мук дико вращает глазами, для судей это значит, что она ищет глазами своего дьявола. Если же она с неподвижными глазами остается напряженной, это значит, что она видит своего дьявола и смотрит на него. Если она находит в себе силу переносить ужасы пытки, это значит, что дьявол ее поддерживает и что ее необходимо терзать еще сильнее. Если она не выдерживает и под пыткой испускает дух, это значит, что дьявол ее умертвил, чтобы она не сделала признания, не открыла тайны. Вот так вот, вот такие вот законы существовали, уважаемые радиослушатели. Можете себе представить, чтобы при таком отношении женщина, ни в чем не виноватая, могла бы оправдаться. Что бы она ни сделала, призналась или не призналась, то для тех, кто ее судили, были очевидны ее связи с дьяволом. Ну ладно, это как бы продолжение прошлой темы, то есть не продолжение, а окончание прошлой темы. А сейчас новая тема. Тема, которую я, хотя я часто говорил в отношениях мужчины и женщины, не затрагивал. А сегодня я затрону эту одну из тем, которая связана с отношениями мужчин и женщин. Это тема брак. И вообще, слово это в русском языке звучит несколько, так сказать, Ну, наводит на разные размышления, потому что брак, вы знаете, что существует два распространенных слова «брак». Первое слово «брак» – это супружеские отношения, законно оформленные. А второе слово «брак» – это испорченные, недоброкачественные с изъяном предметы производства. Знаете, мне кажется, что соседство этих двух понятий выглядит, ну, сильно анекдотично. Однако реалии бытия позволяют воспринимать, знаете, эти понятия как естественную связь двух сторон одной медали. С одной стороны супружеские отношения, а с другой стороны испорченные предметы производства. Ну, я буду сегодня приводить много цитат, и хочу начать с Антона Павловича Чехова. Антон Павлович как-то заметил, что все хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. По-моему, очень правильно заметил. Действительно, сколько же романов в кинофильмах, ну, при Чехове фильмов не было, сколько же фильмов вот в наши времена заканчиваются счастливой свадьбой и начинаются, чтобы со свадьбой. Ну, я не знаю. Мне кажется, если и были такие, я не знаю. Но это скорее правило, чем исключение, что заканчивается именно свадьбой, но не начинается свадьбой. Самая существенная разница между свадьбой и похороны, которые, как это когда-то происходит, писал Аркадий Аверченко, что на похороны здесь плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на второй день. Или другое высказывание писателя русского княжнина. Брак – это панихида по любви. Видите, вот Антон Павлович не единственный на эту тему. Много еще можно привести высказывания на эту тему. У Антона Павловича много было высказывания о браке. Вот еще одно, например. Если боитесь одиночества, то не женитесь. Ну, у Чехова была тяжелая жизнь, очень короткая жизнь. Он прожил всего лишь 44 года. И Антон Павлович, я не знаю, из того, что я читал, может быть, я не прав, у меня сложилось впечатление, что когда он говорил, что если боитесь одиночества, то не женитесь, он имел в виду себя. Он имел в виду себя. Он был женат, вы знаете, Книпер Чехова, у него была прекрасная жена. Но, я замолкаю. Но, их отношения были очень и очень непростые. Непростые отношения были. И Чехов говорил, еще одну цитату хочу я привести. «Я буду одинок в своей могиле, так же, как я одинок в своей жизни». Вы можете представить человека, который такие вещи говорит? Такие вещи может сказать только человек, который действительно был очень-очень одинок, несмотря на то, что его все знали, что им все восхищались, несмотря на то, что он был женат, и несмотря на то, что у него было много-много знакомых людей. В том числе среди его знакомых был человек, который был значительно старше его и который пережил его, Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич родился на 32 года раньше Чехова и пережил его на 6 лет. Лев Николаевич, вы знаете, умер в 1910 году. Ну, если говорить о Леве Николаевиче, то я очень много сегодня его высказывания приведу. Ну, первая его запись после женитьбы, после брачной ночи, первая запись его была не то, повторяю. Можете представить, а? Значит, уже после первой брачной ночи у Льва Николаевича было разочарование. «Жениться надо всегда, так же, как мы умираем. То есть только тогда, когда невозможно иначе, так говорил Лев Николаевич. И вообще у него множество высказываний, которые показывают, что несмотря на то, что он много-много лет жил со своей прекрасной женой, которая была ему не только женой и не только была матерью его многочисленных детей, но она помогала ему в творчестве, переписывала многие его произведения и так далее. Тем не менее, у Льва Николаевича с ней были очень сложные отношения. Из его дневниковых записей. Вот когда умру, про меня не будут говорить знаменитый писатель, а скажут, какой Толстой? Да тот чудак, который прожил 40 лет с одной женой. Ну, на самом деле он больше прожил, это он не перед смертью, чуть раньше, а раньше писал. Но Лев Толстой, конечно, очень серьезно ошибался, что когда будут говорить знаменитый писатель, то не будут его узнавать, скажут, какой Толстой и так далее. Потому что сейчас любой человек, мне кажется, знает, кто такой был Лев Толстой, даже тот, который его не читал. Но, повторяю, отношения у него, семейные отношения, были очень и очень сложные у Льва Николаевича. И вы знаете, что он ушел из дома за одну неделю до своей смерти. Он простудился во время ухода из дома и умер. И был он Льву Николаевичу 82 года. И я помню, у меня с радиослушателем была такая дискуссия, и многие меня радиослушатели обвиняли в том, что я вот приписываю Льву Николаевичу этот поступок как поступок очень, скажем так, о многом говорящим. Действительно, но представьте себе человека, который 82 года уходит из семьи. Обычно, 82 года, те, которые живут, и те, которые недовольны даже своей семейной жизнью, но все равно сохраняют семейные отношения и так далее, и так далее, и так далее. Ради детей, ради внуков, ради мыслей о предстоящем уходе из жизни и так далее, и так далее. Лев Николаевич поступил иначе. И мне кажется, что его поступок – это поступок человека очень смелого и очень, знаете, мужественного в своих решениях. Уйти 82 года из семьи – это значит, что ты 82 года – в таком уже солидном возрасте, это и в наше время солидный возраст, а в то время это был очень солидный возраст, так вот, это значит, что ты хочешь изменить свою жизнь в этом возрасте. И многие радиослушатели, за то, что я восхищаюсь Толстым и этим поступком тоже, говорили, что я глубоко ошибаюсь, что Толстой как некоторые даже говорили, что выжил из ума от старости. Я же, наоборот, считаю, что Толстой совершил очень такой, знаете, самоотверженный поступок, который характеризует его личность. Личность такую, которая способна к тем решениям, на которые многие, простые люди, часто бывают неспособны. Итак, Антон Павлович Чехов, снова возвращаюсь к нему, и снова говорю о том, что многие книги, хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. Так вот, давайте зададимся вопросом, почему же все-таки это происходит? Такое искреннее стремление к счастью, обретение друг друга, такая настойчивость преодоления препятствий на пути к этому счастью. И вот вдруг, понимаете, и вот такое вдруг реальное развитие событий. Едва ли, мне кажется, история Ромео и Джульетты была бы столь одухотворенной и величественной. Останься они живы еще многие годы, и если бы они получили возможность безмятежно продолжать свою едва начавшуюся, молодую романтическую жизнь. Была бы ли такая романтика между ними или нет? Про Данте очень часто писали, что если бы это его любовь, за которую он писал свои гениальные произведения, на самом деле была бы его, так сказать, реальной любовью каждодневной и так далее, вряд ли он писал бы такие гениальные произведения. И многие говорят о том, что предсвадебные и послесвадебные периоды можно сравнить с парадом войск и буднями воинской части. В первом случае гром оркестров, знамена, парадные мундиры, сверкающее оружие, восторги толпы. А во втором – серые, безрадостные и изнуряющие своим примитивным однообразием будни. Ну, многие могут вспомнить и своей жизни, и жизни людей, которые их окружают, что, в общем-то, брачные отношения далеко не такие идеальные, как иногда это описывается. Ну, я часто привожу Сократа. Одно из первых высказываний было у Сократа. «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая, станешь философом». Ну, вы знаете, что у Сократа была Ксантиппа, которая была олицетворением сварливой женщины, и Сократ исключением не стал, а стал философом, причем великим философом. Есть у него и другие высказывания, что... Что, по правде говоря, женитьба – это зло, но зло необходимое. Так что начинались все эти высказывания давным-давно. Ну что же, Артур Шопенгауэр. Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за холода, и так все ночи напролет. В общем, такое весьма, мне кажется, высказывание весьма и весьма пессимистичное. Ну, если говорить о... Вот я двух писателей упоминал, если говорить о других писателях, то один из моих любимых писателей – это Виктор Гюго. Вот его высказывание, довольно длинное на эту тему. «Брак – убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса. Какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым последствиям. Он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографией, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умоляет тех, кто предъявляет свои права, и тех, кто им подчиняется, наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательное равновесие, существующее между сильным полом и полом могущественным, между силой и красотой. Мужа он делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существует только раб и царица». Вот такой вот, мне кажется, во многом противоречивое высказывание замечательного французского писателя Виктора Гюго. Виктор Гюго жил так же, как Толстой. Толстому было 82 года, а Виктору Гюго было 83 года, когда он ушел из жизни, то есть довольно продолжительное время. Для того времени была его жизнь. И Виктор Гюго имел семью и много детей имел, и отношения с женой у него были, так скажем, разные, но у него было множество, великое множество отношений с другими женщинами, со многими-многими женщинами, с одной только женщиной, кроме своей жены. Он имел длительные отношения, которые длились множество лет. И они обменивались письмами, и она ему за жизнь свою написала 20 тысяч писем. Он ее пережил, очень страдал. Но, тем не менее, он ей тоже наставлял рога на буквально на каждом шагу. И было ему за 80 лет, когда Виктор Гюго имел дела со своими горничными, прачечными и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Так что одно дело, понимаете, высказывание, а другое дело, когда, в общем-то, речь идет о реальной жизни. Ну и, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему через несколько минут после...
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Дэвид Зон, радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон, радио.
3: Итак, продолжаем тему, затронутую до рекламной паузы. Это передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Я говорил о том, что очень часто я говорю на тему отношения мужчины и женщины, и снова возвращаюсь к этой теме, но в таком узком понимании этого слова «брак». И я здесь выразил так, некоторое, знаете, удивление, что слово в русском языке слово «брак» имеет два значения. Супружеские отношения, законно оформленные, испорченные недоброкачественные с изъяном предметы производства. И соседство двух этих понятий выглядит анекдотично, а иногда оно выглядит реально и выглядит иногда, ну, весьма философско схожим, если брать некоторые отношения супружеские. Но я говорил о том, что вот Чехов на эту тему говорил, и Толстой, и множество писателей, и русскоязычных, и нерусскоязычных. Лев Николаевич Толстой: жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе. Оскар Уайльд: мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства, и тем и другим брак приносит разочарование. Жан-Жак Руссо: человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. В общем, какое высказывание не возьми, знаете, таких, честно говоря, или не так не повезло, редко я встречал. А браки, такие восторженные высказывания, они, конечно, есть. Они, конечно, есть, но их гораздо меньше, чем таких, которые брак подвергают сомнению и серьезной критике. Анекдотов сколько на эту тему существует. Обвиняемые, объясните, почему вы застрелили только свою жену и не предприняли никаких попыток убить ее любовника. Я рассудил вашу честь, что гораздо разумнее убить одну женщину раз и навсегда, чем каждую неделю убивать по одному мужчине. Или другой анекдот, близкий к этому. Судебное заседание. Хочу напомнить, ваша честь, что в прошлом году я спас вашу жену, когда она тонула. И судья говорит: подсудимые, какие еще преступления на вашей совести? Так что много таких, знаете, анекдотов, которые о брачной жизни рассказывают весьма и весьма, скажем так, весьма и весьма скептически. Весьма и весьма скептически. В общем-то, еще высказывание Толстого. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались два совершенно чуждые друг друга эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. И думается, великий писатель и великий мыслитель под удовольствием имел в виду отнюдь не секс. Влюбленность может стимулировать стремление вступить в брак, быть его, ну скажем так, катаклизмом, но никак не основным стимулом, потому что это понятие абсолютно лишено какого бы то ни было объективности. Она определяется лишь степенью сексуального влечения к избранному объекту. А когда это влечение удовлетворяется, да еще в атмосфере рутины семейного быта, оно стремительно теряет силу и вполне может перейти в свою противоположность, что и происходит в очень большом количестве браков. Любовь – лишь сопутствующий элемент брака, как острая приправа к основному блюду. Ну, не более того. Едва ли найдется среди вас, наверное, заметное количество людей, согласных питаться одним лишь кетчупом. Ну вот, я, видите, провожу аналогию между кетчупом и браком. Смешную, конечно, аналогию, извините меня за это. Немало мужчин стремится вступить в брак, устав от безалаберной, неустроенной жизни, желая обрести домашний уют и, как говорится, хороший такой надежный тыл, не находя в себе достаточной искренности, чтобы признаться в том, что им попросту не требуются кухарки, экономки и няньки. Хотя в наше время уже брачные союзы не кончаются, как раньше, союзами с кухарками, экономками и няньками. Сейчас большинство женщин, которые живут в браке, они работают, но я говорил об этом, что множество женщин Соединенных Штатов Америки, больше 30% зарабатывают больше мужчин. Есть, конечно, и такие мужчины, которые вполне осознанно желают построить свой дом, то есть свою крепость, где, естественно, и женская ласка, и женская забота, и множество очаровательных наследников. Но таких мужчин, как правило, весьма немного, как некоторые сейчас считают, и искать их нужно днем с фонарем, подобно философу Диогену. В основном же, как многим кажется, мужчины женятся из конформизма, бездумно следуя общепринятым правилам традиционного поведения, разумность которых редко кто осмеливается обсуждать. Такие люди скорее готовы подвергнуть критическому анализу, скажем так, закон Ньютона, чем серьезно задуматься над тем, с какой стати связывать свою жизнь иногда совершенно чужим человеком, подстраиваться под особенности его характера, делить с ними пищу и кровь, и жизненные планы. Сколько вот было браков по любви с первого взгляда, там, встретил женщину, влюбился в нее, а потом с ней живешь и видишь совершенно другую женщину. Так что и потом с этой женщиной надо по традиционным понятиям всю жизнь делить и пищу, и кровь, и жизненные планы. Зачем, спрашивается? Потому что так поступает большинство, но ведь вся история человечества свидетельствует о том, что тенденции большинства – это не всегда самые, скажем так, замечательные тенденции. А что касается женщин, то подавляющее, наверное, большинство женщин упорно стремятся любой ценой заполучить вожделенный статус жены. Некоторые из них совершенно искренне хотят реализовать свое призвание хранительницы домашнего очага. Но их число весьма и весьма ограничено, тем более сейчас. Я повторяю, что женщина, в общем-то, сейчас не хранительница домашнего очага, а женщина – это товарищ, так сказать, мужчины на равных правах. И те старые времена, когда женщины только и делали, что готовили обед и штопали своему мужу носки, эти времена уже ушли в прошлое. В общем-то, тем не менее, многие женщины достаточно правдоподобно декларируют подобное призвание и действительно преследуют совершенно иные цели. И определенная часть следует сложившейся традиции. Так живут их матери, так жили их бабушки, и вообще так принято. И они вступают в брак с конкретной целью – родить законного ребенка. Правда, последние десятилетия, я приводил в моей передаче цифры, десятилетия общественное мнение стало весьма либеральным по отношению к незаконнорожденным детям. Но в реалиях повседневной жизни с них не смывается печаль некоторой, второсортности. Почему многие все-таки предпочитают рожать детей и браки? Немалое число женщин усматривает в браке возможность поправить свое материальное и социальное положение, используя брак как лифт, который может поднять их на те вершины, которых им никак не достичь каким-либо иным способом. Но опять-таки все изменилось, и сейчас женщины почти наравне с мужчинами очень многие зарабатывают, а некоторые значительно больше мужчин. Кое-кто из женщин таким образом пытается освободиться от власти родителей. Есть женщины, наверное, я об этом читал, во всяком случае, которых подталкивают к браку комплекс неполноценности, потому что в условиях свободной сексуальной конкуренции им едва ли улыбается более-менее регулярно бывать в мужских объятиях, таких, о которых они мечтают. Представьте себе женщину там позавчера. Ни кино не было, ни телевидения не было. Позавчера я имею в виду, в историческом смысле, конечно. Ни кино не было, ни телевидения не было, ни работы не было. А сейчас женщины работают, на работе встречают сколько мужчин. В кино смотрят, по телевидению смотрят, какие бывают мужчины. И тот скучный муж, который живет рядом с ними, им, в общем-то, не так необходим и симпатичен, как бывало раньше. Но некоторыми женщинами, наверное, движет страх одиночества. Некоторыми расчетливое желание прикрыться браком, как ширмой, за которой можно беспрепятственно пуститься в открытое море сексуальных приключений. Сколько тайных соображений, стремления и иногда даже коварных планов скрывается подчас под традиционной целомудренной фатой невесты. И тем не менее, пусть формально, пусть с предвкушениями мстительной сладости реванша, все они принимают на себя исполнение роли, суть которой четко сформулировал в свое время апостол Павел. «Вы же, жены, также покоряйтесь мужьям вашим». Старину роль была обозначена тремя немецкими буквами «К». «Кюхе», «Киндер» и «Кирхе». «Кухня», «Дети», «Церковь». И считали, что, в общем-то, четвертого не дано. разумные женщины относятся с должным пониманием к своей роли в браке. И любимая мною Агата Кристи, будучи уже всемирно известной писательницей, на вопрос анкеты о профессии ответила коротко и исчерпывающе, какая у нее профессия. Она не написала «писатель», она написала «жена». Но многих женщин, ну, многие женщины, в общем-то, могут не понять Агату Кристи, которая была выдающейся писательницей и очень интересным человеком. Многие пребывают в постоянной неравной борьбе со своими влечениями, своими мыслями, оспаривая у них пальму первенства власти, что почти никогда не приводило, ну, редко очень, во всяком случае, мне кажется, приводило к позитивным результатам. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу сказать, отношения между мужчинами и женщинами очень-очень всегда были сложные, и сейчас сложные. Анекдот. «Дорогая, ты меня любишь?» «Да». «А ты будешь плакать, если я умру?» «Да». «А покажи мне, как ты будешь плакать?» «Сначала умри», говорит она ему. Ну, в общем, множество цитат, уважаемые радиослушатели. Лев Николаевич, снова его цитируем. «В браке люди сходятся только за тем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят, муж и жена – параллельные линии. Вздор – это пересекающиеся линии. Как только пересеклись, так и пошли в разные стороны». Так что я почему часто так цитирую Толстого, потому что вроде у него был такой брак, ну, очень многолетний брак. И тем не менее, последнюю неделю жизни он ушел от своей жены. Анекдот. У Джона украли жену. Через два дня в его квартире раздается телефонный звонок. «Или ты через два часа принесешь 10 тысяч долларов, или мы вернем твое сокровище», «сокровище» в кавычках имелось в виду. Ну, в общем, часто иногда рассуждение о том, что очаровательные царицы грез, красивые, гордые и недоступные, они исполняют, вот как писал один писатель, роль морковки, которую прикрепляют перед мордой осла, чтобы он резвее шел вперед и тащил свою ношу. Но как только это длинноухое упрямое животное придет наконец из точки А в точку Б, где его ждет освященная церковью, государством окольцевание, морковка немедленно превращается в самую заурядную матрону, с которой через месяц-другой будет весьма формально справлять супружеские обязанности, потому что она автоматически перестает быть женщиной для души или женщиной мечтой. Ее место занимают другие женщины. Мишель де Монтень. «Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, чем заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности». И я не раз говорил о том, что влюбляешься в женщину, ну, иногда с первого взгляда, да, влюбляешься родинки на щеке, а получаешь заодно с этим и характер этой женщины, и еще получаешь заодно и целую огромную кучу родственников. А когда надо жениться? На вопрос, в каком возрасте следует жениться, философ Диоген ответил: «Молодым еще рано, а старым уже поздно». Еще Лев Толстой. «Брак – погибель. Шел человек до поры до времени свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы». И в наше время все больше и больше браков распадается, мы на эту тему не раз говорили. И брак уже не считается, так сказать, священным действом между мужчиной и женщиной. И современные браки часто около половины примерно современных браков кончается в течение ближайших 7 лет. И, судя по всему, эта тенденция становится все больше и больше. И во многих странах, и в Соединенных Штатах, и во многих европейских странах. Антон Чехов, из записных книжек его. HZ очень либеральные и умные, поженились. Вечером беседовали хорошо, потом рассердились, потом стали драться. Утром совестно, удивлены оба, думают, что это произошло вследствие исключительных нервных влияний. На другую ночь опять ссора и драка. И так каждую ночь. И в конце концов увидели, что они вовсе не образованные, а дикие, как большинство. Анекдот. Жена. Я посвятила тебе лучшие страницы своей жизни. А муж? Да, ты мне посвятила лучшие страницы своей жизни в обмен на лучшие страницы моей чековой книжки. Так что... Такая мысль, которая заставляет о чем-то задуматься. Сорен Киркегор. Немало мужчин стали гениями благодаря девушке. Немало мужчин стали поэтами благодаря девушке. Немало мужчин стали святыми благодаря девушке. Но кто в действительности сделался гением, героем, поэтом или святым благодаря девушке, ставшей его женой? Да, ну, действительно, в общем-то, может быть, в этом мысль Киркегора. Ну, по статистике, действительно, очень много мужчин сочиняли что-то, и литературу, то есть романы, поэмы, и музыку сочиняли. А вот будучи уже женатыми, их часто творческая деятельность сужалась. Так что здесь много разных размышлений на этот счет, уважаемые радиослушатели. И все реже, наверное, я хочу думать, что я очень серьезно не прав, все реже, наверное, в наше время встречаются таких людей, которые многие десятилетия живут счастливой такой жизнью и не сожалеют о том, что, в общем-то, могли бы жить более разнообразной жизнью. Потому что, ну, как обычно, знакомятся мужчины и женщины чаще всего. Это случайные знакомства, где-то они встретились, да? И это случайное

и своих жен, большинство же о том, что никто не хотел их похитить. В общем-то, Дэнни Дидро, сочинитель может завести себе любовницу, которая умеет состряпать книгу, но жена его должна уметь состряпать обед. И вот все чаще подшучивают в наше время на том, что жена может действительно и удачно работать, и успешно проводить себя в такой производственной жизни, но состряпать хороший обед, в общем-то, это уже не всем женщинам свойственно. Первый, можете сказать, анекдот, первый, можете сказать, нашли клад, заявила мать невесты. Такая чистота, такая непорочность, и в наше ужасное время моя Люси ни одного вечера не провела вне дома. Книги, рукоделие, телевизор, а ее комната, да это же монашеская келья. Пойдемте, я вам покажу. И она показывает жениху. В комнате Люси действительно все дышало аскетизмом. Жесткая тахта, письменный стол, полки с книгами. Скудность обстановки скрашивала лишь клетка с попугаем. Когда они вошли, птица оживилась и довольно четко произнесла: «Эй, ты, будь потише! Маман моя не спит!» И вообще, чтобы никто нас не слышал, ты должен знать, это попугай говорит, мне еще замуж выходить, так что не все так идеально, даже родная мама падает в обморок, а попугай это и добавляет, мне еще скоро замуж выходить. В общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, как говорится, иногда бывает и такая ситуация. Лучше поздно, чем никогда, сказал вдовец после панихиды. Очень много мыслей о браке и о любимого мною Оскара Уайльда. Ну, вы знаете, что Оскар Уайльд, в общем-то, был человеком, так сказать, весьма нетрадиционных сексуальных увлечений и так далее. В наше время к этому относятся снисходительно, а нормально относятся, а в то время относились очень, скажем так, жестко. Он говорил, Оскар Уайльд, мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж и любопытство, и тем и другим брак приносит разочарование. Еще одно высказывание Оскара Уайльда, человека, на мой взгляд, очень остроумного человека, который, в общем-то, остался в нашей памяти как олицетворение такого, знаете, юмора и сатиры. Всегда, какое ужасное слово, его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Так что недаром, знаете, много высказываний на этот счет, которые говорят о том, что он-то не все так идеально в отношениях мужчин и женщин. И брак одно из самых, знаете, таких новых времен, которые меняют иногда отношения между мужчиной и женщиной. И многие романы основываются на том, что те, которые не заключают браки, живут в общем согласии иногда много-много лет, гораздо больше, чем те, которые заключают браки. В общем, разные веяния о супружеской жизни, уважаемые радиослушатели, разные вещи о браке, о заключении браков, разные тенденции исторические. И то, что я сегодня говорил, это только часть этого. А существует множество замечательных, прекрасных браков, и это надо всячески приветствовать. И дай Бог, чтобы эти браки прекрасные были примером для многих людей, которые окружают тех, которые сочетаются браком и на многие десятилетия сохраняют эти замечательные отношения.
Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Спасибо.

0: спасибо за внимание к этой передаче. И всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дейдзен Радио, создала специальный проект «Support Дейдзен Радио».
17: Если вам нравится Дейдзен Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дейдзен Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Истории. Открытия. Жизнь.
2: Новости вне политики.
1: В студии Наталья Быстрицкая.
3: Microsoft выпустила шрифт Michelangelo, созданный на основе рукописей и работ Микеланджело. Дизайнеры решили не копировать почерк художника буквально, а адаптировать его пропорции и ритм для современного набора текста. Они изучили личные письма и заметки в Ватиканском апостольском архиве. Michelangelo получил 4 начертания – обычное, курсивное, полужирное и полужирное курсивное. Его уже можно скачать. Принц Гарри и Меган Маркл спустя 2 месяца после возвращения в Великобританию из США уже планируют каникулы в Америке, сообщает Daily Express. Близкий друг пары рассказал изданию, что они планируют вернуться с детьми в Калифорнию на Рождество и провести праздники в своем доме в Монте-Сито. 72-летний Андрей Макаревич и его 42-летняя жена Ринат Кляйн вышли в свет в Хайфе. Пара провела совместную презентацию вина из своей винодельни в Музее японского искусства. На мероприятии супруга музыканта появилась с заметно округлившимся животом, подтвердив ранее появившуюся информацию о своей беременности. Будущий ребенок станет 2-м общим для пары и 5-м по счету для Макаревича. Брак с Ринат, который на 30 лет младше, стал 4-м для рокера. В интернете обсуждают визит блогера мистера Биста в Узбекистан. Появление инфлюенсера на одной из площадей Самарканда спровоцировало массовую давку, что в узбекистанском сегменте соцсетей назвали дикостью и позором перед иностранными гостями. Официальный визит блогера в Центральную Азию начался 9 октября по приглашению Фонда развития культуры и искусства. 28-летний мистер Бист планировал провести шоу с розыгрышем призов на сумму 300 миллионов сумов, а также снять контент для своего канала. 10 октября, когда мистер Бист с командой появился на площади Регистан, ситуация начала выходить из-под контроля. Тысячи поклонников окружили гостя и его супругу, прорвав защитное ограждение ради фото. В ситуацию вмешалась Национальная гвардия. В результате мистер Бист досрочно завершил тур. Его продюсерская команда продолжила технические съемки исторических памятников в Бухаре и Хиве, но уже без его участия.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
5: Добрый день, а я с удовольствием приветствую и Пашу, и Ахмаля, и Диму, и других диджеев, ну и, конечно же, ведущих Дэвидсон Радио, всю команду Дэвидсон Радио, которую лично я очень люблю. Но еще больше я люблю, конечно, радиослушателей Дэвидсон Радио, к кому счастье и обращаюсь. Друзья, всех вас до единого, вот каждого человека я бы с удовольствием бы увидел на встрече, на какой встрече? На гулянии нового 2027 года, года огненной козы, который состоится в Вилла Рома Резорт. Совсем немного времени, всего несколько месяцев и 2,5 часа дороги до Вилла Ромы из Бруклина, ну, из Квинса чуть меньше, и вы уже там, вы там, где, как в Греции, все есть, хотя Вилла Рома сделана под Рим, под Италию, как вы понимаете, но что самое главное, там есть команда New Year's Spectacular Celebration. Это те, кто вот уже много лет делают, умеют делать и дарят новогоднее настроение, так сказать, новогодний вайб. Это и знакомые вам люди, и любимые вами люди, и Миша Братславский, и, я надеюсь, меня еще не забыли, вашего покорного слугу, я имею в виду работников Дэвидсон Радио. Это и люди, приезжающие к нам из других стран. Например, в этом году мы ждем, как я считаю, лучшего КВНщика всех времен и народов, знаменитого знаменитого, это даже не капитан, а яркий представитель, лицо команды КВН ДГУ Евгений Чепурняк. Нету лучшей команды в музыкальных конкурсах в КВН, в том старом, добром, правильном КВН. Также с нами будет из того же Днепра, но уже из молодой команды Вова Борисов, который многие знают как Лену, и много ребят-юмористов, КВНщиков, которые живут в Соединенных Штатах. Это представители Comedy Club, представители КВН, просто театральные люди и просто хорошие музыканты, классные певцы, актеры и просто замечательные люди. 718-866-8826. Позвонив по этому телефону, вы получите дополнительную информацию, как по всем мероприятиям, которые будут готовить вот все вышеперечисленные, плюс Заур Мамедов, который отвечает за проведение игры Brainstorm, за игры Мафия, за работу с детьми. Для детей у нас большая, колоссальная и очень интересная программа, причем для детей любого возраста. 718-866-8826. Встретимся в Велорома.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, ну что, давайте начнем с темы «Соединенные Штаты, Россия, Украина». Вчера вечером Дональд Трамп написал в Truth Social, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. По словам Трампа, это перемирие вступает в силу немедленно. Зеленский сообщил, что узнал об этом из средств массовой информации, а от России пока никаких подтверждений вообще не поступало. В общем, мы до сих пор не знаем, что это за перемирие. Попробуем сейчас хоть как-то в этом разобраться. Вообще, на самом деле, то, что происходит сегодня в этом направлении, там масса вопросов. Но слова Трампа, я напомню, последовали за решением президента после разговора с Путиным, который он назвал очень и очень успешным, очень хорошим. Понравилось Трампу, причем даже говорят о том, что он буквально не хотел заканчивать разговор, не хотел класть трубку. Так ему понравился разговор с президентом Владимиром Путиным. Хотелось продолжать и продолжать. Так вот, после разговора с Путиным Трамп заявил, что будут возобновлены, несмотря на санкции, закупки дизельного топлива из России. Но это вызвало ярость украинского руководства. У нас это вызвало очень резкую критику, причем среди республиканцев. В республиканском лагере и республиканец Фицпатрик, он вообще заявил о том, что он будет продвигать закон, который запретит вообще покупку у России любых нефтепродуктов. Зеленский назвал этот шаг инвестицией в войну, а Трамп, в свою очередь, заявил, что Зеленский делает недостаточно для окончания войны, что Украина нуждается в новом лидере. На что дальше? Тоже, в общем, тут сплошные ответвления, я вам скажу. Да, сад расходящихся тропок, как в известном рассказе Борхеса. Так вот, Украина сказала, что очень хорошо. Если мы говорим о выборах, то тогда нам нужно будет 60 дней полностью прекращения огня, и мы проведем выборы. На что Москва уже ответила в лице Пескова: да нет, мы, в общем, не собираемся прекращать уничтожать Украину, мы будем продолжать обстреливать Украину, будут проходить боевые действия, а в день выборов, может быть, мы прекратим обстрелы. Ну вот такой ответ Москвы, да. Очень мирная страна, и она очень хочет мира, к этому просто стремится. Ну что, Александр, я так вкратце очень и очень бегло осветил то, что происходило, собственно говоря, с 9 числа. Вот это заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным, это была пятница. Сегодня мы находимся в понедельнике. Ну что, много-много добавлений. Может быть, действительно, давайте начнем с этого пятничного разговора. Там ведь существуют конкретные цифры. Я думаю, что вы, так же, как и я, как журналист, просто посмотрели, что они означают. Вот эти 300 тысяч тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн дизельного топлива и так далее. Давайте мы в процессе разговора хотя бы поймем, насколько здесь разговор о дизельном топливе или о чем-то другом, чего мы не знаем.
1: Ну, на самом деле, если попытаться выявить в этом не дизельную составляющую, а политическую составляющую, то речь идет, конечно же, в первую очередь, я бы даже сказал, исключительно о попытке Дональда Трампа сместить, или как бы так, представить американским избирателям накануне выборов. До выборов остается у нас сколько? 3 недели, да?
0: 3 ноября.
1: 3 ноября, сегодня 12 октября. 3 недели. Значит, известно, что американские избиратели очень недовольны повышением цен на топливо и на бензин для автомобилей, и для дизельное топливо, которое выросло даже резче, чем бензиновое топливо. Дизельное топливо используется, пусть оно не так важно для потребителя, для обычного американца, который ездит на автомобилях и пользуется бензином, но оно очень важно для сельскохозяйственного производства, для промышленности в целом. Ну и вообще это очень важный показатель. Трамп таким образом, ну тут есть еще определенная предыстория. Трамп несколько еще до того, как он сделал это объявление, он обращался к Зеленскому с просьбой прекратить удары ракетные удары или дроновые удары вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизельное топливо, мотивируя это тем, что оно, это дизельное топливо нужно для мировой экономики. Так он сказал. Ну, совершенно очевидно, что пишет Трамп для мировой экономики, читает для американской экономики. Ну и в первую очередь, конечно, для репутации самого Трампа, который накануне выборов пытается добиться вот таких вот поставок топлива и снижения таким образом цен на американском внутреннем рынке. Ну, говоря о цифрах, которые вы назвали, они звучат, в общем-то, вроде бы убедительно. 300 тысяч в первый месяц, 500 тысяч во второй месяц и 1 000 000 тонн в третий месяц. Далее пока ничего нет.
0: Но Александр, позвольте я добавлю. Я, поскольку сделал домашнее задание такое, а что такое 300 тысяч тонн дизеля? Мазут и дистиллятов туда также входит. Что такое 500 тысяч тонн? А если учитывать, сколько потребляет в сутки Соединенные Штаты Америки? Вот давайте посмотрим. Перед нашей программой я просто пошел в Google и набрал. В баррелях в день потребляют Соединенные Штаты Америки. Звучит очень прилично. 3 миллиона 650 тысяч, от 3 миллионов 650 тысяч до 3 миллионов 890 тысяч баррелей в сутки, включая дизель и топочный мазут и дистилляты. Пока нам это ничего не говорит, поскольку мы с вами говорим о метрических тоннах, правильно? Вот, мы с вами говорим, да, о метрических тоннах. В метрических тоннах в день. Я еще раз напомню. Сейчас, значит, 300 тысяч тонн должна Россия поставить. Ну, должна поставить. Пока, кстати, разговоры только идут.
1: Да, пока только разговоры.
0: Хотя я должен отметить, уже я обратил внимание на одну информацию. Вроде бы какой-то танкер уже идет в сторону Соединенных Штатов Америки. Это значит, что, наверное, как-то, если это реальность, то, видимо, до 9 октября, до переговоров, до разговоров Трампа с Путиным были какие-то предприняты шаги, потому что танкер нужно загрузить, его нужно отправить и так далее. Это не делается за один день. И значит, как-то все это раньше обговаривалось. Теперь главное. В метрических тоннах сколько потребляют Соединенные Штаты, я еще раз хочу отметить, в сутки. От 489 тысяч тонн до 521 тысячи тонны в сутки. Александр, спасет ли Соединенные Штаты и Трампа 300 тысяч тонн дизеля? 489, 521 тысяча – это только в сутки. Этого даже на сутки не хватит. Когда мы говорим 500 тысяч тонн – это даже меньше, чем 521 тысяча тонн в сутки, которые необходимы в Соединенных Штатах Америки. Иными словами, о чем идет речь? Похоже, что здесь не о дизеле. И, ну, может быть, в пропагандистских каких-то целях, поскольку избиратель видит, что Трамп беспокоится и так далее. Но это речь не о дизеле. Это не спасает Америку. Значит, структура потребления в Соединенных Штатах около 75% всего объема дистиллятов США приходится на транспортный сектор. Это вот как раз то, о чем мы говорим. Грузовики, поезда, строительная и сельскохозяйственная техника. Это то, что касается американской стороны. Что получит от этого Россия? Если мы посмотрим, сколько сегодня стоит баррель, там разговор идет 36, по-моему, 39 миллионов этих баррелей всего. Поскольку речь идет еще и в 27 году, там несколько месяцев, то есть примерно 4 500 000 баррелей будет сейчас 4,5 миллиона тонн. Вот о чем идет речь. А о баррелях это все будет вот там где-то 36-39 миллионов. Давайте мы все это умножим, и мы получим цифру примерно 4-4,5 миллиарда долларов. Мы знаем, что Россия сегодня за один день тратит 500 миллионов долларов на военные нужды. 4,5 миллиарда долларов России хватит на 9 дней. Это тоже для России не выход. На самом деле, о чем здесь идет речь, как вы считаете? Похоже, что не о дизеле и не о деньгах.
1: То, с чего я начал, речь идет не о дизеле, речь идет о попытке Дональда Трампа каким-то образом набрать очки. Да. Набрать очки вот в этой пропагандистской борьбе, в этой своей кампании в том, чтобы убедить избирателя проголосовать за, ну, за не столько за него, он сам непосредственно в выборах участие не принимает, сколько за возглавляемую им демократическую.
0: Но согласитесь, партию. Александр, я пока не видел таких раскладок, вот о которых я сегодня говорил. Это мое собственное, я еще раз говорю, домашнее задание. Но это сделают масса журналистов. Я уверен, что если это еще не опубликовано,
1: то уже будет. Уже сделаны, я видел подобные раскладки.
0: Уже есть, да? Ну, конечно. Пожалуйста. Иными словами, ты, конечно, можешь стараться, что называется, из штанов вылезать, но, в общем-то, на сутки этого хватит Соединенным Штатам Америки вот эти вот 500 тысяч тонн, которые еще только поставят в ноябре, а 300 тысяч тонн, ну, я не знаю, в рабочий день, с 8 утра до 5 вечера.
1: Да, но в ноябре это уже будет после выборов.
0: Да.
1: Ну, в общем, это такой чисто пропагандистский ход, в общем, вполне в духе Дональда Трампа. И правильно вы говорите о том, что его осудили и в Соединенных Штатах, причем в том числе не только демократы, но и республиканцы, что очень-очень важно. Я уже не говорю о том, как его осудили. Вы назвали реакцию, упомянули реакцию Владимира Зеленского, подарок Путину и инвестиция войны. Ну и, конечно же, его резко осудили в Европе, европейские партнеры. То есть не следует забывать, что санкции никто не отменял, в том числе введенные самими Соединенными Штатами. То есть это, конечно же, в общем-то, в очередной раз ставит разговор о том, что, что Дональд Трамп потакает Владимиру Путину, потакает России в ее войне с Украиной и свои какие-то, ну, я не побоюсь этого слова, мелкие, частные, личные, ну, пусть даже не личные, а партийные интересы, он ставит выше интересов и Соединенных Штатов, и всего западного мира в целом, который противостоит российской агрессии. Это очень-очень печально, очень неприятно. Я думаю, неприятно это не только для украинцев, не только для европейцев, но и для сторонников Дональда Трампа в Соединенных Штатах. Не случайно вы упомянули, что многие республиканские, ну, во всяком случае, нашлось несколько республиканских конгрессменов и сенаторов, которые осудили этот шаг президента. Я знаю, что рейтинг Трампа сейчас находится на чуть ли не рекордно низком уровне, ну и, в общем-то, по всеобщим предсказаниям, всеобщим прогнозам, республиканская партия потеряет большинство в Конгрессе и, возможно, даже в Сенате, что, конечно, будет колоссальным репутационным ударом по Дональду Трампу и по всей партии, ну и в партии в самой, конечно же. Я так понимаю, зреет определенное недовольство Дональдом Трампом. Вы говорили, я помню, несколько недель тому назад, Геннадий, о том, что демократы, если они придут в Конгресс, получат там большинство, то первое, что они сделают, это они начнут процедуру импичмента Дональда Трампа. Сейчас уже такое ощущение, что и республиканцы. В общем-то, в рядах республиканской партии зреет серьезное недовольство Трампом. Не знаю уж, дойдет ли дело.
0: Александр, я напомню, первый импичмент Трампа, 10 республиканцев тогда проголосовали за импичмент.
1: Да.
0: В первую каденцию президентскую Трампа.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, я честно вам скажу, что я не знаю просто, что и думать. Тут может быть все, что угодно. У меня тут брали интервью, я говорю, мало ли что вообще тут задумывается. Во-первых, откуда Россия возьмет этот дизель? С одной стороны, Россия говорит, что у нас дизеля вот залейся. С другой стороны, мы знаем, что они экспорт дизеля прекратили, поскольку удары по НПЗ – это очень серьезный удар по производству дизеля, по экономике. И мы же видели, и продолжает это существовать, все эти очереди, которые не только многочасовые, там сутками могут люди стоять для того, чтобы заправиться. Дизеля нет, нет бензина, и ни низкооктанового, ни высокооктанового. Иными словами, откуда Россия это возьмет? Может быть, вообще здесь идея Трампа? Путин ему не может отказать. Для Путина понятно, мы заговорили о репутации. Это очень репутационный сдвиг такой серьезный. Вот к нему обратился президент, и он помогает президенту, помогает Соединенным Штатам Америки. Таким образом, выходит из бункера, и вот он вдруг приобретает какую-то значимость. Он не может отказать Трампу, а Трамп таким образом, откуда я еще раз говорю, Россия все это возьмет. Трамп просто обрушивает российскую экономику. Может быть, и так можно посмотреть. Все, что угодно может здесь быть, поскольку мы с вами видим, здесь разговор не об этих тоннах, тысячи тонн, 300 тысяч тонн это хватает на световой день вот, Соединенным Штатам Америки. Речь вообще не идет о спасении Соединенных Штатов. Никакая цена не может упасть на таком фоне. Здесь еще один тоже любопытный момент. Это Трамп пишет True Social, что договорились об энергетическом перемирии. Зеленский сказал, что он об этом не знает. Путин, он говорит, True Social не читает, но Путин вообще не выходит в интернет, поэтому Россия пока ничего не подтверждает. Что такое энергетическое перемирие? Если речь идет об ударах по НПЗ, в России их немало, нефтеперерабатывающих заводов. А вот в Украине остался всего один НПЗ, поскольку 5,5 лет идет война, там давно уже все уничтожили. Все это поступает за счет импорта в Украину. В Украине всего один НПЗ, который и так работает там не в полную силу. Разве это равный обмен, если мы говорим об энергетическом перемирии? Украина перестает уничтожать НПЗ, а Россия перестает бить по этому слабо работающему НПЗ в Украине. Но как-то все это, конечно, не складывается.
1: Конечно. Поэтому Владимир Зеленский говорит, что если уж какое-то такое перемирие может быть, то речь должна идти не только об ударах по НПЗ, но и по всей энергетической инфраструктуре Украины. Как мы знаем, бьют по электростанциям, бьют по вокзалам, бьют по портам, бьют по железным дорогам, бьют по железнодорожным составам. То есть речь должна идти отнюдь не только об НПЗ. Ну, а что касается реакции Москвы, то вы упомянули высказывание Пескова о том, что Россия готова на один день прекратить атаки на Украину на день выборов. Это было сказано в ответ на слова Трампа о том, что Украине нужен новый лидер, а Зеленский в ответ на это сказал, что да, мы готовы провести выборы, если Россия согласится на 60-дневное...
0: Ну, то есть на два месяца.
1: На два месяца, да, на 60-дневное двухмесячное перемирие. На что Песков сказал, что мы, контакты ведутся, мы рассматриваем это предложение, когда будут какие-то новости, мы вам сообщим. То есть в обычной своей манере Кремль уклончиво как бы уклонился от прямого ответа на этот вопрос. Вот, собственно, и все.
0: Как-то Жванецкий вспоминается с известной его репризой. Ушел от ответа,
1: да.
0: Александр, вообще здесь, конечно, огромное количество вопросов. Я еще добавлю, что были сообщения в конце октября в Москву. Я так понимаю, что и в Киев тоже. Ну, в Киев, наверное, через Польшу поездом в Москву самолетом должны были прибыть Уитков и Кушнер. Так вот, последнее сегодняшнее сообщение, что визит откладывается на неопределенное время. В общем, очень и очень много непонятного. Трудно сообразить, в чем дело, поскольку явно существует какая-то информация, которая не разглашается. Но мы с вами не инсайдеры. Мы с вами журналисты, которые вот по этим крупицам пытаются собрать какую-то картину. У меня эта картина не складывается. Я еще раз говорю, здесь чего-то очень важного не хватает.
1: Вы знаете, я согласен с вами с тем, что чего-то важного не хватает, но с другой стороны, мы с вами уже который месяц, который год, наверное, можно сказать, ведем разговоры об российско-украинском конфликте, о попытках Дональда Трампа его предотвратить, его сначала предотвратить, потом прекратить, и мы видим, что ни к чему это не приводит, к огромному сожалению. Да, наверное, конечно же, хотелось бы, чтобы хоть так, хоть мытьем, как говорится, хоть катаньем прекратились бы эти варварские обстрелы украинской территории, гибель людей, гибель инфраструктуры украинской, энергетики. Все это совершенно чудовищно. Но, с другой стороны, мы видим, что Россия ни на что не идет, а усилия Соединенных Штатов оказываются бесплодными. Можно ли в этом винить американское руководство? Трудно сказать. Но, во всяком случае, факт остается фактом.
0: Но мы же с вами говорим вот на языке цифр. Вот когда мы понимаем, что такое 300 тысяч тонн, мы понимаем, что это то, что называется пшик для Соединенных Штатов.
1: Капля в море.
0: Да, то же самое, когда мы говорим о России. Одни там существуют высказывания, другие и так далее. Но самое главное, это то, что военные расходы в этом году, они подойдут к отметке 17 триллионов рублей. А в следующем году запланировано в 27-м 17 триллионов 100 миллиардов рублей. Иными словами, это, по-моему, там на 20 с чем-то, а то и на 30% больше, чем в прошлом году, в 25-м. Россия стоит на военных рельсах и движется только в сторону войны. Там, по-моему, других даже тем нет.
1: Да, это верно.
0: Все говорят это цифры. Верно. Цифры говорят, это как, ищите женщину, да, ищите деньги, ищите цифры, и тогда станет очень многое понятно. Как у нас сегодня в разговоре, как-то сразу все проясняется, когда мы выясняем, что такое 100 тысяч, 200 тысяч тонн дизеля, и что такое военные расходы России. И как-то все становится на свои места. Еще одна тема, Александр. На переговорах Энди Бёрнема и Фридриха Мерца в Берлине канцлер Германии призвал британского премьера сдвигаться все ближе и ближе к Евросоюзу и пообещал сделать все возможное, чтобы, как он сказал, вернуть Британию в Европу. Они, наконец, вас послушали? Я помню прекрасно, вы были против Брексита.
1: Ну, я был против Брексита и остаюсь против Брексита. И надо сказать, что вот это вот антибрекситовское настроение, оно в Британии нарастает. Ну, что, собственно говоря, неудивительно. К сожалению, прогнозы, которые говорили о том, что экономическое положение Британии в результате развода с Евросоюзом ухудшится, это, к сожалению, оправдалось. Да, Брексит был ошибкой, но, с другой стороны, это было колоссальное по своей сложности бюрократическое, административное, экономическое, политическая процедура, которая заняла не один год. Напомню, что референдум проведен был летом 2016 года, а окончательный развод между Британией и Европейским Союзом произошел только в январе 2019. То есть 2,5 года ушло на сотрясание вот всех этих бюрократических, таможенных и прочих каких-то моментов. Точно так же воссоединение Британии с Европейским Союзом точно так же потребует колоссальных усилий, колоссальных расходов. И, в общем-то, легко оно не дастся. Почему вдруг Мерц заговорил об этом с Энди Бёрнемом во время их встречи в Берлине? Да просто потому, что сам Бёрнем на партийной конференции лейбористской партии, лидером которой он является, несколько недель тому назад высказался в том духе, что Британия должна двигаться ближе в сторону Европейского Союза, ближе к сторону. Быть может, даже он не употреблял термин «Европейский Союз», он употреблял термин «Европа», но в Британии, когда говорят «Европа», часто подразумевает именно Европейский Союз. Вот опираясь на эти слова Бернема, Мерц и сказал то, что он сказал, призвав британского премьера двигаться все более и более решительными шагами в этом направлении и выразил надежду, что сказав просто, что мы сделаем все возможное для того, чтобы вернуть Британию в Европу. Примерно в таком же духе высказался и министр финансов Франции Ролан Лескюр. Он приветствовал решение Бернема открыть дверь к возможности воссоединения Британии с Европейским Союзом и призвал его двигаться по этому пути до конца. Ну, в Британии в самой это, конечно, очень важно. Да, значит, Бернем сказал, что он хочет включить вопрос о возможности воссоединения Британии с Европейским Союзом в манифест лейбористской партии, но отказался сказать, будет ли он готов объявить по этому поводу очередной референдум, потому что тогда решение о выходе Британии из Европейского Союза было решением референдума. Так что точно так же и здесь, очевидно, предполагается, что решение о воссоединении тоже должно стать результатом референдума. Пока Бернем о референдуме не говорит. То есть вопрос остается, конечно, далеким от разрешения, но во всяком случае можно сказать, что определенные подвижки в британском руководстве и в британском общественном мнении, что важно, в этом вопросе есть. Он не будет легко разрешим, но во всяком случае какое-то движение в эту сторону началось.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. В первой части программы «Время и стекло». Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610 256-5610.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Сегодняшнее сообщение. Не менее 12 школьников получили ранения в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса у северной границы во время школьной экскурсии. Ну, видимо, немало в приграничных районах могут находиться неразорвавшихся боеприпасов, которые, опять-таки, как это все происходит? Он не разорвался, но это не значит, что он не разорвется. Подойти там, как-то прикоснуться к нему по случайности, неосторожно, не видя его, и все, и он взорвался. Видимо, это проблема и настоящего, и будущего для Израиля. Их много, их немало, этих неразорвавшихся снарядов.
1: Геннадий, вы знаете, значит, что там произошло? Повезли группу школьников на самый север границ. По всей видимости, пока это еще не точно. Но один из этих детей, он не нашел ничего лучше, как взять боеприпас, какой-то он нашел там боеприпас не взорвавшийся, и положил его в рюкзак. Ну, по тем описаниям, которые мы сегодня читаем, слышим, ну, вот и результат.
0: Домой привезти? В подарок родителям?
1: Видимо, да, в подарок родителям, друзьям, братьям, сестрам, не знаю, кому он там собирался показать, что он крутой вот такой вот парень. И результат. 20 человек пострадало, один уже погиб. Там есть очень тяжело раненые, тяжело контуженные, все что угодно. Меня, вы знаете, Геннадий, больше всего потрясает это опять та наша израильская расхлябанность, которая сопровождает вот всю жизнь и социальную, и политическую, и любую нашей страны во всех отношениях. У меня вопрос, зачем надо вести детей в место, где, как известно, масса неразорвавшихся боеприпасов? Ведь известно же было, что есть там эти боеприпасы. Это, опять-таки, на самом севере границы. А вдруг там проникает какой-то террорист, вдруг там проникает какой-то дрон. Но, опять-таки, это же не граница между Швейцарией и Лихтенштейном. Это граница с Ливаном, с Хизбаллой. Там, возможно, все. Зачем вести их было туда, тем более, что там масса вот этих вот неразорвавшихся боеприпасов, а школьники есть школьники, они не идут четко по установленной тропе друг за другом, гуськом, они разбредаются, хватают все, что не попадет, что им приходит в голову, совершенно неясно. Вот этому пришло в голову взять боеприпас, увиденный им, и засунуть к себе в рюкзак. Замечательная идея, школьники не маленькие, кстати говоря, не дети, уже старшеклассники, то есть насколько вот эта вся культура пофигизма, она вошла в нашу жизнь от и до, снизу и доверху, что меня просто это потрясает. Масса вещей, и больших, и малых, от вот этой вот истории до 7 октября, возможно, можно было бы избежать, если бы были какие-то меры предосторожности, самые банальные меры предосторожности. Не надо какой-то бином Ньютона изобретать.
0: Но тем получается, что Израиль находится в состоянии войны десятилетиями. Казалось бы, это должно привести к тому, что все очень-очень структурировано, мы должны опасаться каждый день, поскольку мы в окружении врагов и так далее. А здесь может быть такой чисто психологический эффект, поскольку каждый день мы воюем, то уже как-то пронесет. И как-то уже вот то, о чем вы говорите, расхлябанность, пофигизм, это, видимо, психологический эффект. Люди не могут постоянно находиться в состоянии стресса, и они расслабляются.
1: Вы знаете, может быть, Геннадий.
0: Но казалось бы, наоборот. Ведь должно быть наоборот. Десятилетия вы воюете. А получается то, о чем вы говорите, это противоположное.
1: Ну, конечно, в том-то и дело должно быть. Я понимаю, когда люди, вообще не знающие, что такое опасность, что такое угроза, они приезжают где-то в Швейцарии, в Альпы, там пасутся, там действительно нет угрозы какой-то столь значительной. Здесь-то везде угрозы. Вот то же самое, что фестиваль этот, который был устроен прямо на границе с Газой, и при этом знали о том, что там может что-то произойти. Там всегда может что-то произойти. Не 7 октября, так 8 ноября. Неважно. Зачем надо было именно там все это делать? Ну вот масса вопросов, понимаете, когда не соблюдаются, опять-таки, базисные меры предосторожности. Человек должен соблюдать их, но, в конце концов, вы выходите из дома. Вы же закрываете дверь, вы проверяете газ, воду, ну, какие-то элементарные вещи совершенно. Ничего. Ничего. И результат, он не заставляет себя ждать. То есть, ни одно, так другое все время происходит.
0: Еще одна тема, Александр. Нетаньяху выступил с публичным осуждением атаки хуситов на международные аэропорты Рияда. Но я должен сказать, что эта новость не локальная, ни в коем случае, общемировая. Давайте мы на этом остановимся поподробнее.
1: Вы знаете, Геннадий, во-первых, что происходит в этом конфликте? Происходит война. Война очень, я бы сказал, такая жестокая, кровопролитная между Саудовской Аравией, с одной стороны, и между хуситами, которые сегодня контролируют большую часть выхода к Баб-эль-Мандебскому заливу, с другой стороны. И надо сказать, что Саудовская Аравия, она терпит поражение, и не просто поражение, а невероятно унизительное поражение. То есть страна, которая буквально напичкана западным оружием, западной технологией. Мы с вами, помните, говорили, что их военно-воздушный флот, он что-то 400-450 боевых американских самолетов. Он превышает израильский ВВС. Один из ведущих, по сути дела, на Ближнем Востоке, да и во всем мире, наверное, современные, суперсовременные самолеты, они ничего не могут сделать. У них нету ПВО, которые могли бы предотвратить вот эти вот атаки. И хуситы своими баллистическими ракетами, которые они получают из Ирана, бьют по их самым чувствительным, самым болезненным точкам. Вот первый удар, страшный удар по 10 числа, 10 октября это произошло, по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Там погибло, по-моему, 13 человек. Сотни, не знаю сколько, получили разные ранения, огромные разрушения. Потом на следующий день произошло второй удар. И там то же самое. То есть пожар, возгорание, масса раненых, контуженных, погибших есть и так далее. Саудовская Аравия с их огромными финансами, возможностями ничего не может противопоставить. Они обращаются ко всем. Они обращаются к Трампу. Трамп не хочет втягиваться в войну. И правильно делает. Он не хочет втягиваться в войну с хуситами, потому что это тяжелая война, причем с партизанами, которые там прячутся в пещерах, и их выковырять оттуда крайне трудно. Они обращаются к своим союзникам по исламскому НАТО, то, что называется, Пакистану и Турции, и те не помогают. Они не хотят помочь. То есть весь этот союз исламский, он гроша ломаного не стоит. Судя по всему, так я предполагаю, хотя неизвестно, идут какие-то переговоры с Израилем, и поэтому заявление Нетаньяху о том, что мы выражаем сочувствие, осуждение и так далее, возможно, оно связано с неким намечающимся, хотя это мое предположение, гипотеза, не более того, у меня нет подтвержденных источников, с тем, что ведутся какие-то переговоры, чтобы Израиль оказал, располагая все-таки превосходными возможностями, превосходными арсеналами и в кибер войне, и в разведке, оказал какую-то им помощь. Потому что сегодня Саудовская Аравия просто превратилась в мальчика для битья. И со стороны кого? Не со стороны даже Ирана, а со стороны вот этих вот хуситов. То есть это выглядит еще и невероятно позорным. Так что и это все пока не кончается. Это все только находится в развитии.
0: Ну, хуситы заявили, воздушное пространство Саудовской Аравии – наша цель. То есть это продолжение следует. Такой надо сделать вывод.
1: Да. Они будут бить, они бьют по всему, что представляет важность для Саудовской Аравии. Это и аэропорт, вот тот самый, который я упомянул. Это и Арамко, это их ведущий нефтеперерабатывающий комплекс. Это их инфраструктурные объекты. И саудовцы не могут этому ничего противопоставить. Они осуществляют ковровые бомбардировки против хуситов, но хуситы прячутся где-то в пещерах, там где-то они там, трудно сказать, где маскируются и так далее. По крайней мере, нанести им какой-то удар не получается. включаются правительственные войска в Йемене, которые вроде бы как должны развивать наступление на этих хуситов, оказывается, не в состоянии чего-либо добиться. Саудовцы сами разорвали отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые оказывали им помощь. Они там не поделили, считали, что Эмираты оказывают не тем силам. В результате они совершенно сегодня одни. Вот парадокс, Геннадий, что страна, которая манипулировала всем и всеми из-за кулис и считала себя королем вот этих всевозможных махинаций, они оказались в наиболее уязвимом положении.
0: Еще одна любопытная тема, Александр, мы иногда затрагиваем, поскольку это все влияет тоже на Израиль, то, что происходит у нас в Нью-Йорке в связи с выдающимся политиком Захараном Мамдани, который является мэром Нью-Йорка. Статья в «Нью-Йорк-Пост» о глубоком расколе в рядах организации под названием «Демократические социалисты Америки» DSA. Этот раскол вызван выступлением Мамдани. Причем «Нью-Йорк-Пост» пишет о гражданской войне, назревающие внутри DSA. Давайте мы об этом поговорим. Что их взбесило? В данном случае это некий другой противоположный вектор. Когда мы говорили о выступлении Мамдани 7 октября, посвященной годовщине, третьей годовщине, мы говорили о том, что он сказал, что да, вот, значит, на Израиль напали, это было кровавое нападение, после чего он перешел к израильскому апартеиду и так далее. В основном речь была о том, что апартеид этот, вообще израильская военщина, это же не дело сегодняшнего дня, это и вчера было, и завтра будет. Иными словами, из этого нужно сделать вывод, что поскольку это было вчера, это реакция Хамаса на вот этот апартеид, на действия израильской военщины. Это, конечно, выступление мэра, который сказал, мы будем объединять всех граждан у нас в Нью-Йорке. Но здесь некий другой вектор. Давайте мы об этом поговорим.
1: Знаете, это было бы курьезно, но это одновременно и трагично.

0: пришел на эту годовщину, как предательство. Вот это они сочли предательством, и тут он получил, ну, все, что должен получить предатель от борющегося народа Палестины. Они кричали там, что Зоран, тебе не скрыться, мы обвиняем тебя в геноциде, что ты не выполняешь обязательства перед палестинским освободительным движением. То есть они его подвергли, по сути дела, вот такой вот словесной экзекуции. Его-то, бедного, за что? За то, что он обрушился на Израиль. Вот, вы знаете, ну, это было бы смешно, если бы не было. Вообще, конечно, вся эта история...
1: Я понимаю, что критика вся поступает, потому что он поддержал комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш. Я добавлю, Джессика Тиш еврейка, кроме всего прочего. И он выступал на вот этой акции 7 октября, тем самым поддержав еврейку Джессику Тиш. То есть это добавило вот масло в огонь.
0: Они сочли, что он недостаточно революционер, что он не идет прямо вот по этому революционному пути, что он норовит как-то спрыгнуть, и это вызвало у них, ну, совершеннейший такой взрыв негодования. Вы знаете, я когда вот все это вижу, вспоминаю, не могу не вспомнить эти слова о том, что есть у революции начало, но нет у революции конца. То есть все, что бы ни делалось, оно будет еще более экстремистским, еще более... Вот уже у нас Мамдани, он уже стал у нас своего рода таким предателем, понимаете, предателем палестинского дела, предателем дело всего прогрессивного человечества. Но второй момент, который, вы знаете, меня напрягает, понимаете, это вот эта вот молодежь, а их много, они же безумны, понимаете, они безумны, а они, если Мамдани для них уже предатель, то мы можем представить себе, Геннадий, тех, кто они захотят привести на его место. То есть они просто нацелены на то, чтобы разрушать полностью, чтобы сделать так, чтобы вообще страна перестала, Америка в данном случае, перестала существовать. И это красная, вот это вот красная, озлобленная вся молодежь, она же ведет, по сути дела, ну, к исламизму. То есть чем краснее, тем потом это будет зеленее. И вот это вот, мне кажется, все очень тревожный симптом. У них нету тормозов, нету никаких ограничений. То есть если Мамдани уже предатель, ну, что можно сказать?
1: Акция протеста прошла у здания мэрии, как сказано в «Нью-Йорк-Пост», с осуждением неспособности мэра, дальше я процитирую, выполнить свои обязательства перед палестинским освободительным движением. На самом деле, мы знаем, что в семье мэра там все не так просто. Если Зоран Мамдани, он Захран, он не выполняет свои обязательства перед палестинским освободительным движением, то супруга его, она ведь очень хорошо выполняет. Она ставила лайки там под хамасовцем, там хамасовцы какие акции проводят и так далее. Неужели у них в семье разброд и шатание, как вы считаете? Супруга за Хамас, а он за Джессику Тиш.
0: Ну вот трудно сказать, понимаете, то есть, ну, непонятно, по всей видимости, но, по всей видимости, он не соответствует вот идеалу вот всей этой молодежи, да, которая просто вот бредит.
1: Ну, согласитесь, идеальный вариант, если бы он в микрофон с трибуны призвал идти и громить евреев. Вот это бы понравилось. Вот у нас в Нью-Йорке там от 2 до 3 миллионов евреев. Посмотрите, давайте пойдем куда-нибудь, Краун Хайтс, вот, найдем, это если в Манхэттене, это, кстати, недалеко, совершенно Лауэр Сайд, там тоже немало евреев проживает, недалеко от мэрии. А вот он, выступая, если бы он их призвал, давайте вот вам сейчас рогатки и ножи выдадут, идите уничтожайте евреев. Вот это было бы по делу. Вот такой мэр им нужен.
0: Это было бы, да, это было бы революционно, Геннадий. Это было бы революционно. Вы знаете, если бы он действительно сказал, что вот 7 октября это день гордости, и давайте сделаем и это 7 октября, но только в Нью-Йорке. Вот я думаю, тогда он бы получил массу аплодисментов, и он бы стал героем. А так нет, понимаете, так нет. Так он как-то и не вашим, не вашим получается. И на 7 октября,
1: пиши, да.
0: Израиль...
1: Это все следствие, вот они молодые, вот мы сейчас их показываем, это следствие того, чему их учат. Учат в колледжах, мы говорили с вами неоднократно об этом, учит вся эта леволиберальная шушера, кошмар, то, к чему мы сегодня пришли. Все эти Окасии Кортес, Берни Сандерс, замечательный еврей в кавычках, вот все они являются учителями вот этой

0: вот банды, которая сегодня не только в Нью-Йорке, которая по всем Соединенным Штатам, да и по всей Европе.
1: Революции им хочется, Геннадий. Им хочется революции. Им хочется победы над силами зла, над сионистами, над белыми мужчинами, христианами. Им хочется революции. Ну, мы знаем. Понимаем, что к чему такие желания приведут.
0: Александр, буквально два слова, у нас уже времени не осталось, одна минута. Глава Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи признал глубокий экономический кризис в Иране. Два слова.
1: Ситуация там ухудшается, Геннадий. В двух словах, ситуация ухудшается, и даже те, кто раньше говорили о том, что мы должны сопротивляться, они поджимают хвост, потому что плохо. Цены ужасные, дизеля нету. Людям не на что жить. Массовое недовольство. Люди увольняются, потому что деньги, которые они получают, вообще ни на что не хватает, только чтобы нарисовать на них картинки. Ситуация ухудшается. Если эта ситуация будет таковой еще энное количество времени, небольшого, я думаю, несколько месяцев, то вспышка, новые беспорядки, новые протесты наверняка гарантируют.
0: Но это и была идея блокады. Иран.
1: Да, да, да, да. И она работает. Она на сегодняшний день работает. Даже если их не бомбить, даже если это просто их душить, нефти не поступает, возможностей, ресурсов у них каких-то получить нету, новых своих и продавать нефть за границу нету. То есть страна находится в изоляции, в осаде. И раньше это положение было плохо, а сейчас совсем кисло.
0: Да, на зарплату там сейчас не проживешь. Об этом пишут СМИ. Александр, до свидания. Абсолютно. Время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. До завтра. Всего доброго.
1: До завтра. Спасибо.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением траста успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
8: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.

0: Корки Полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В доме члена Палаты представителей Ильхана Омарова ранним утром 12 октября был проведен обыск сотрудниками отдела расследований HSI Департамента внутренней безопасности. Обыски связаны с уголовным расследованием возможной подделки иммиграционных документов Омарова, уроженки Сомали, которые были заполнены ее покойным отцом, когда она была ребенком. Конфеты к Хэллоуину подорожали на 70% за 5 лет. Средняя цена упаковки достигла $16.96. Несмотря на рост цен, вкусы потребителей остаются довольно традиционными. По данным DoorDash, конфеты Reese's Peanut Butter Cups третий год подряд занимают первое место по популярности и чаще других оказываются фаворитами в отдельных штатах. При этом растет интерес к фруктовым леденцам. Подорожание сладостей связано не только с общей инфляцией. На цены повлияли резкий рост стоимости какао, перебои с поставками, а также расходы на ингредиенты, производство, упаковку и транспортировку. С апреля прошлого года по апрель нынешнего хакеры взломали в Израиле более 250 камер видеонаблюдения, в том числе расположенных вблизи стратегических объектов, важных транспортных магистралей и районов действия сил безопасности. Об этом говорится в расследовании Wall Street Journal. Национальное управление кибербезопасности подтвердило эти сведения изданию Валла. По оценке специалистов, за атаками может стоять одна из враждебных Израилю стран. Установить организаторов взломов пока не удалось. Google выпустит фитнес-трекер Fitbit Edge стоимостью $180. Корпорация запустит новую линейку вместо трекеров Charge. Fitbit Edge имеет датчик температуры кожи и новый GPS-чипсет, который улучшает точность геопозиции при тренировках на открытом воздухе. Предзаказ открыт. Начало поставок запланировано на 27 октября.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: бой или бомбе. Нашу жизнь армия, это армия огромна.
1: Ты встаешь с утра, страшно на самом деле взять телефон. Тут задержали, тут экстремисты, тут нежелательная организация.
2: Пиздец, наверное, с сегодняшнего дня. Ректорша задержали по подозрению в мошенничестве. Зачем такое вольнодумство? Зачем такой университет?
3: Я признана иноагентом Российской Федерации, и в эфире телеканала мы должны об этом говорить.
4: О, привет, иноагент! О, привет, иноагент!
5: Мне 26 лет. Я не хочу прожить до конца жизни в статусе иностранного агента.
6: Я в 27 лет стала очень опасным для...
7: Друзья, мы дали вам посмотреть немножечко часть трейлера фильма «Мои нежелательные друзья. Часть первая», о которой мы говорили с автором этого фильма примерно, ну, почти полтора года тому назад. Когда этот фильм вышел на экран. Сегодня Юлия Локтева представляет вторую часть этого фильма, которая называется «Мои нежелательные друзья», часть вторая «Изгнание». И вот этот фильм произвел на меня такое впечатление, что я просто не выдержала, чего я никогда не делаю. Я написала немедленно Юлии, что я обо всем этом думаю. Я счастлива, что она сегодня у нас в программе. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм с сегодняшнего дня, с 9 октября. Он идет в кинотеатре «Фильм Форум». И потом он будет показан, я уверена, в кинотеатрах других городов. Юля, добрый день! Спасибо, что вы откликнулись на мое приглашение, и я с нетерпением жду нашего разговора. Ну, и я должна вас... Понимаете, такая трагическая ситуация в этом фильме, что я боюсь слова «поздравляю». Но это огромное достижение, этот фильм. И я хотела начать с того, что этот фильм был представлен, во-первых, на Венецианском кинофестивале, во-вторых, на Нью-Йоркском кинофестивале, что вы за первую часть уже получили множество премий, и не только. Да, для этого у вас было много. Вам не надо привыкать к премиям. Вы с 99-го года чуть ли не каждый ваш фильм получал премию какого-то фестиваля. Но вы не чувствуете, что вот именно этот фильм – это что-то особенное?
8: Ну, этот фильм особенный, потому что как-то, ну... Я не делала другие 12-часовые, в общем, проекты. Это первый как-то. И да, не собиралась делать.
7: Только мы так должны сказать, что 12 часов...
8: Фильмы, как да, это два проекта.
7: 12 часов – это и первый, и второй. А второй отдельно, который можно смотреть, не, даже не глядя первый. Так, по-честному говоря. Хотя там практически почти те же самые персонажи, но немножечко по-другому, и можно смотреть только вторую часть, которая длится почти 6 часов. Да.
8: И много там новые герои некоторые там, но у нас много отзывов людей, которые смотрели только вторую, как-то вошли в историю так что вы можете как-то войти тут.
7: Абсолютно.
8: Но как-то я не ожидала, что у меня будет как бы фильм, где я захвачу историю. То есть это совсем не было в моих планах, то, что это, то есть это особенный фильм, и два проекта соединены, фильмы, я не знаю, как это описывать, но как общий проект, скажем так, где мне просто удалось быть, ну, в правильном или неправильном месте в правильное время в России именно в тот момент, когда, ну...
7: Да, вот это все происходило, форточка закрылась, окно закрылось, Россия закрылась. Это страна, которой больше нет, как говорит Аня Немцер в вашем фильме, и которую мы все прекрасно понимаем.
8: Это огромный переход. Это огромный исторический переход, то, что вот произошло с Россией сначала.
7: Обрыв. А вот интересно, первый фильм вы снимали, вы начали его снимать, когда еще только начинались какие-то там подземные толчки, скажем так, вот это цензурирование, это вот начинают объявлять иностранными агентами, Соня Гройсман смеется, я иностранный агент, еще как бы шуточки, еще веселье, еще Москва. И вы мне рассказывали, что вы снимали практически весь фильм, просто вынули телефон, у вас не было аппарата, и вы снимали просто на телефон, на камеру телефонную, да, в первом фильме. А как было со вторым, когда они уже оказались за пределами России?
8: Угу. Я продолжала все снимать на iPhone. То есть я первую главу я совсем не подготовилась. Я просто вынула телефон, и я... Ну, после этого я купила самый новый телефон, скажем так. Я купила маленькую линзу, я купила микрофоны. Так что технически как-то все улучшилось, и я продолжила снимать на iPhone. Одна, без команды, просто с микрофонами на всех. Я петлички ставила на всех. И это из-за этого... Получился невероятный, как бы, ну...
7: Личный взгляд.
8: Да. Да, я знаю, интимность по-русски значит что-то другое, чем по-английски. Но как-то вот чувство людей. Просто да. Потому что я часто находилась с людьми просто на той дистанции...
7: Ну вот как просто вот с другом разговариваешь вот так, глядя ему в глаза.
8: И это я... так и было. Это физически так и было. Потому что, чтобы снимать на телефон, мне надо было, например, на той же дистанции, когда ты сидишь с друзьями быть
7: конечно,
8: с ними.
7: Конечно.
8: И они привыкли ко мне, к моему присутствию. И я их сопровождала. Вот, то есть вот этот исторический момент. Россия закрывается, уезжают сотни тысяч людей. И я уезжаю с журналистами, которые только что сбежали, которые только что вещали в России. И сейчас они просто купили первый билет,
7: который можно было купить, да.
8: Да, и да, уехали за 4, то есть...
7: Ничего вот, не планируя. И, может быть, думая, что когда-нибудь они скоро вернутся, что это быстро закончится.
8: Но все думали, да. Все говорят, все время, война закончится там через месяц, 6 месяцев, непонятно, можно ли тогда вернуться. Но как бы все уехали как-то с ручной кладью, да. Покупали билет за 4 часа. И это сотни тысяч людей в эту неделю. Вот люди говорят, а ты уехал 3 марта, 2 марта, 1 марта, то есть да. 22-го. И как-то это огромное просто, ну, exodus из да. России людей, которые старались сделать страну лучше. И мне удалось их сопровождать в этом с первых дней. Просто когда они уехали...
7: Все с те же камерой, все с тем же телефоном.
8: Да.
7: Да, и... вообще на самом деле там есть один момент, я его показывала на прошлой неделе еще, когда ваш фильм должен был идти на Нью-Йоркском кинофестивале, где сидят две эти девочки, фактически, да, Ксюша и Лера, и плачут на заднем сидении такси в Стамбуле. Это потрясающе. Я даже
8: Они, как бы говорят, 2 дня назад у меня была работа, у меня был дом, у меня был молодой человек.
7: Я
8: была ведущая на «Дожде».
7: Да.
8: А сейчас я просто, ну, я не могу сказать именно, какое слово они сказали, но долба в Турции, так. Просто ты совершенно потерял всю жизнь, и они пробуют понять как-то, а сейчас что? А сейчас нам надо работать как медиа. Но до того, как мы можем, надо запустить какую-то новость и вещать, потому что надо продолжать как-то говорить о войне в Украине, надо продолжать об этом говорить. А у нас нету ни квартиры, банковские карточки не работают, мы не знаем, куда едем дальше. Они продолжили и уехали тогда в Тбилиси. Ну и сразу, значит, запустили какие-то YouTube-каналы. Как начать просто продолжать...
7: Делать то, что они делали. Потому что, и это очень важный момент, когда ты смотришь этот фильм, ты не только проникаешься ими как людьми, но ты восхищаешься их, ну, я бы сказала, чистотой. отсутствием вот нашего у нас уже американского цинизма. Они идеалисты. Они просто у меня иногда, вот я смотрела, у меня просто комок был в горле, когда я смотрела на этих мальчиков и девочек, которые пытаются вот как, ну я не знаю, выкарабкаться и все равно делать это. Хотя вот вы этот фильм, я немножко забегаю вперед, вы его сделали в 5 частях, и ближе к концу они взрослеют, они мудреют, да? Вы это чувствуете, да? Вы довели это до 26-го года.
8: Да. По-моему, окончание сцены где-то в апреле.
7: Вот. Последние кадры были в апреле 26-го года. И это очень важно. Проследить за их судьбами. И это объясняет, почему фильм такой длинный. Я просто потрясена. И вы, я думаю, тоже. Я чувствовала, что вы очень любите их. Да?
8: Это правда. Меня кто-то спросил, это одно из самых приятных. Меня кто-то всегда спрашивает, почему они тебе открылись? А. Почему все открыто говорят? Так, и у меня нет хорошего ответа на это, но я говорила с кем-то на днях, с другим журналистом, и он сказал, может быть, потому что было видно, что тебе не все равно.
7: Не просто не все равно, вы на них смотрите с любовью. Поэтому и мы смотрим на них с любовью. Нам их жалко, как собственных детей. Иногда и мы в ужасе от того, как в конце у некоторых из них ломаются судьбы, как эта бедная Аня Немцер, что происходит с ней, с ее дочкой. У всех разные совершенно ситуации, абсолютно. Но тут у меня чисто такой механический вопрос, наверное, я не знаю. Как вы ухитрялись? Ведь одни Стамбул, Тбилиси, Прага. Вы снимали в Хайфе или где там Аня Немцер была? В Израиле? Вы поехали за ней в Израиль? Как это? Вы вообще ухитрились? Это какое-то было безумие, наверное, первое, в течение первых же месяцев, да?
8: Ну, я снимала одна. Это так передвигаться, так что и поэтому я одна, что это? Ну, зарезервируешь самолет, зарезервируешь гостиницу в последнюю минуту, иногда на пути из самолета, и просто едешь и снимаешь, это легче. Ну, плюс помогает то, что мой паспорт американский, так что мне не надо было, то есть, особенно беспокоиться о визах. Это помогает, честно говоря, это было намного труднее, если бы у меня был какой-то другой паспорт, но у меня только американский паспорт, так что это так как эмиграция и изгнание со стоит из виз, я это очень хорошо понимаю, что у меня есть какая-то свобода передвижения, как американка. Но
7: время...
8: Время, то есть, у меня есть как-то... Я понимала, что я захватываю что-то важное.
7: Да.
8: Я была в полном шоке, конечно, когда началась полномасштабная война, в ужасе, как все, так. Но да. Как режиссер я понимала, я тут.
7: Да, и это бесценно.
8: Это бесценно. И не только я тут в России, но я это начала снимать этих персонажей, которые вот когда вот бомба тикает, вот все эти месяцы, и никто не знает, что будет, мы уже знаем. Так что, когда начинается война, мы как-то с ними в шоке, и с ними как-то все это переживаем, а потом мы с ними бежим в изгнание. И то, что я понимала, что это невероятно, я создаю невероятно ценный документ, ну не просто, когда мы говорим о ценных документах, это как-то звучит очень нудно, но да. Как бы из чего состоит изгнание?
7: Да.
8: Из жизни.
7: Вам это ясно, как бывшая изгнанница тоже, хоть вы тоже. 9 лет, но вы видели это на примере своих родителей, у них, может быть, не было такого трагического бедствия, но тоже, в общем, слом судьбы.
8: Ну, это выбранный слом судьбы. Как бы как мы уезжали в 70-х, это мы выиграли лотерею. То есть мне сказали попрощаться с бабушкой, с дедушкой. Ни мама, ни папа не похоронили своих отцов, потому что мы понимали, мы уезжаем из Советского Союза, но мы это выбрали. То есть я это не выбрала в 9 лет, мои родители это выбрали. Меня не спрашивали, я просто хотела в Диснейленд, понятно. Так, то есть мое понятие эмиграции было совсем, вот мы летим на новый как-то на новую планету. Так, но это совсем другое, когда ты чувствуешь, что ты выбрал, что ты, как журналист, ты не хочешь уезжать из того места, о котором ты пишешь, о котором ты вещаешь. Ты хочешь как бы быть на месте, говорить с людьми, и потому что все эти люди работают как журналисты для русскоязычной и российской публики. Они стараются достать, как бы, чтобы донести о военных преступлениях России для россиян, которые
7: мы должны просто напомнить, что это в основном группа, связанная с «Дождем». Многие из вас, друзья, ну, в основном, да. Плюс «Новая газета», вот Елена Костюченко, очень интересная история, как ее судьба развивается, история. И это не случайно, что у вас 5 частей, потому что сначала они нащупывают, вот, что с ними произойдет и что делать. И потом они начинают постепенно работать. Потом страшная история в Риге, мы все наблюдали ее издалека, когда... их начали изгонять из Латвии, потому что они косвенно, нечаянно, совершенно не желая этого, проявили себя как сторонники России, то есть врага, и так далее, и тому подобное. И там тема очень важная – отравлений, преследований с той же Еленой Костюченко. И, наконец, последняя глава. Но вот тут у меня вопрос опять, у меня как каждый раз какие-то вопросы. Там есть очень интересные и очень важные эпизоды, где они начинают осмысливать прошлое, настоящее, думать о будущем и начинают задавать сами себе вопросы. Что мы могли сделать? Вот это чувство вины. Когда и там очень умные, очень толковые, очень содержательные, но при этом эмоциональные ответы или вопросы на вопросы. Вы их как бы немножечко подталкивали к этой теме? Или это абсолютно как бы спонтанно возникало? Или это результат монтажа? Вот.
8: Нет, это... Я их не подталкивала, даже если что-то это результат монтажа, это что это какая-то ограниченная рефлексия, потому что это было бесконечно. То есть все об этом говорили.
7: То есть они говорили все время?
8: Все время об этом, потому что это было общее... Ну, общее чувство, вот особенно, то есть как-то некоторые персонажи это выражают больше, чем другие, но для всех особенно как-то, ну, первое время все были в ужасе. Все были в полном ужасе, в стыде, потому что...
7: Им было стыдно за то, что они русские, что они не остановились.
8: Не только просто так, что мы не... Нас как бы все это принимали как личную вину. Потому что все эти годы они работали вот в России, они старались бороться, они делали что, то, что могут. Но все равно война, вот эта непредставимая ужасная война произошла. И все равно эти ужасы продолжаются происходить. И это война, которую ведет Россия, их страна. И для всех было невероятное вот это чувство ответственности, как-то accountability, вот этот вопрос, что мы сделали не так.
7: Да.
8: То есть мы все делали, мы работали, но все равно война есть. И как-то все это восприняли, как что-то я сделал не так. Почему-то я ее... Вот как я... Что я сделал недостаточно? Потому что вот сейчас эта война идет. И это для всех как-то было. И вот как-то Лена Костюченко там говорила, мы все делали правильные вещи в неправильном порядке. То есть я не уверена, что я с этим как-то соглашаюсь. Так?
7: Но это ее это, мнение.
8: Это не мое дело. Я нет, но я имею в виду, что как-то там возникает вопрос как-то. Вот если ты живешь в авторитарной стране, которая становится более и более с каждым днем авторитарной. И если ты борешься за права людей с инвалидностью, и если ты пишешь о коррупции, и если ты, ну, работаешь за свободу прессы, и если ты говоришь о тюрьмах и о политических заключенных, но потом происходит война. Ты все неправильно делал? То есть ты не свергнул Путина? То есть это там кто-то говорил, вот говорит Гриша Свернун, который сейчас ведет «Идите лесом», который помогает людям сбежать из службы в российской армии. Но он там сказал, ну, все, что мы делаем, это как бы не убивает Путина, и поэтому кажется, что это бессмысленно. Как-то... Но это не так. Говорит Пина. Но действительно у всех было как-то чувство, что все, что мы сделали, это не предотвратило войну, и поэтому как-то... Но вот то, что вы сказали, что очень важно. Мне кажется, вот вы сказали, они идеалисты.
7: Да, они верят.
8: Они не идеалисты, они не идеалисты. Нет. Мне кажется, это вот это интересно, потому что никто не имеет как-то вот этот идеал, что вот завтра мы свергнем Путина, так? Скажем, например. Они даже чувствуют бессмысленность часто своей
7: работы. Нет, я думаю, что они не оптимисты. Они не оптимисты, они не верят.
8: Они не оптимисты.
7: Да.
8: Они люди, которые делают то, что они могут делать. Мне кажется, это важно. Там тоже у нас есть два персонажа.
7: С Украины?
8: Очень необычные. Да, ну, это... Петя Рузавин, который был журналист «Дождя», он был московский независимый журналист, и его жена Наталья Гуменюк, которая просто выдающаяся, прекрасная журналистка из Украины. Она, то есть, была одна из основателей «Хроматска», а потом она сейчас вот пишет очень много «Guardian», «New York Times», «Atlantic», «Foreign Affairs», везде. На CNN она появляется. Она просто гениальная журналистка. И она его жена. И они вместе, у них тоже перспектив. Но это тоже Наталка.
7: Но они
8: тоже...
7: в Киеве. И там очень интересно, есть момент, когда она говорит, что мы самые счастливые. Потому что они не чувствуют вину такую. Они живут в свободной стране, хоть на нее там бомбы падают. Но эта страна, по крайней мере, сравнительно свободна.
8: Вопрос несчастливый, но она говорит вот то, что мы делаем свою работу. И, конечно, в демократической стране они могут продолжать работать. И это очень важно. Она все время говорит, что понятно, что у них ситуация совсем другая. Они дома, они работают. То есть Наталка дома. Петя не дома, но в конце концов он переезжает в Украину, и он присоединяется к украинской армии, когда он вступает в ССУ. Он говорит,
7: и это потрясающий момент, когда он понимает, что он больше не может помогать как журналист, он хочет помогать реально как воин, как солдат.
8: Да, да. И он продолжает. Он сейчас в Харькове воюет. То есть это как-то... Он принимает это решение, и это очень важно. И он как бы не человек, когда вы видите его в начале фильма. Это не... Ты не смотришь и думаешь, это вот солдат. То есть совершенно такой интеллектуальный журналист. Но этот он делает выбор, и это очень важно. Но мне тоже Наталка то же самое говорит, как бы про... Это не в фильме, по-моему, но тоже вот эта идея, что она важна для всех, мне кажется. Не... То есть вопрос не... Как бы не решил ли ты проблему, а вопрос, сделал ли ты
7: все, что
8: максимально,
7: мог.
8: Что мог.
7: Да.
8: Так, в тот момент. Делал ли ты правильные дела когда, и то, что мог. И это, как-то я это возвращаюсь, потому что я не включила часть, где Наталка тоже говорит о своей судьбе. Но это все из как бы наших журналистов российских, которые говорят сейчас, они говорят просто, может быть, это не меняет ситуацию, но это то, что я могу делать сейчас. Я не могу делать иначе. Я делаю вот как-то...
7: Вот так.
8: Я продолжаю работать, потому что я не могу иначе.
7: Да. А сколько часов вы отсняли? Немеренное, наверное.
8: Вы знаете, меня все это спрашивают, я не знаю, я не считала.
7: Но монтаж, это же очень трудно вообще. Обычно монтаж это не то, что 50, это 80% успеха. По-моему, монтаж замечательный, но это колоссальная работа. Сколько времени у вас это отняло?
8: Ну, я, то есть фильм, я работала над фильмом 5 лет. Вот я начала, сейчас какое число? Я, по-моему, начала где-то... По-моему, первые съемки были где-то 10 октября или 11. То есть 5 лет. Вот сейчас у нас годовщина.
7: Подождите, 10 вот... октября 22 года?
8: 21.
7: Начала... А, ну это мы говорим о первой, да, части. Вот.
8: Просто,
7: но
8: просто,
7: меня интересует вторая, ну, вот та, которую будут показывать.
8: Я в смысле...
7: Вторая часть, друзья, да. Вторая часть. Надо идти смотреть вторую часть,
8: да,
7: кинотеатре.
8: Вторую часть.
7: 9 октября начинается показ. Я не знаю, как долго будут... будет идти этот фильм. И от успеха...
8: Недолго. Я рекомендую пойти в первую неделю.
7: Да.
8: Пожалуйста, приходите.
7: Потому что могут
8: неделю.
7: Снять.
8: Второй недели, может быть, не быть.
7: Это правда.
8: Так сейчас бывает. Все как-то awards, Оскары, фильмы выходят одновременно. Так что сейчас это просто как-то traffic jam. Идите сейчас. И 16 октября в Лос-Анджелесе будет в Лэмли Ройал.
7: Ага.
8: Вот. Это важно упомянуть. Но,
7: да, мы говорили о монтаже. А,
8: да,
7: вот, а вторую часть... Сколько времени вы монтировали?
8: Вторую часть, наверное, я думаю, то есть, опять, я монтировала часть, я начинала по ходу дел, то есть, отбирать, помойку выкидывать как-то раньше, но сам монтаж пару лет. То есть, это как-то так. Но я снимала одновременно, как бы, и монтировала, но монтаж, то есть, я монтирую в сценах.
7: Да.
8: Потому что, когда ты приходишь... Вот сидят люди на кухне, болтают.
7: Да.
8: Они сидят долго.
7: Это правда.
8: Знаешь, как, и ты не знаешь, когда кто-то расскажет хороший анекдот, ты не знаешь, когда что-то скажет, кто-то скажет что-то мудрое, когда будет эмоциональный момент.
7: Да.
8: Так что я снимаю почти непрерывно.
7: Понятно.
8: То есть, ну, да. Начинают сплетничать о ком-то, кого я не знаю, я выключаю на несколько минут. Но кроме этого, я снимаю почти непрерывно. Так что монтаж у меня – это дистилляция сцен. Mm-hmm. Потому что вот мы сидим на кухне 3 часа. Большинство из этого разговора может быть неинтересное.
7: Да.
8: Но из этих 3 часов получается 5-минутная сцена, которая как бы дистилляция, ну, всего важного. И как бы в фильме она выглядит совсем естественно, как будто она в естественном
7: очень
8: времени.
7: Очень естественно, да, как раз хотела это сказать.
8: Это время в реальном времени, и вдруг появился анекдот. Но это потому, что вот эта дистилляция 3 часов на 5 минут, где ты, она чувствуется совершенно органически. Так
7: да.
8: Что вот монтаж из этого состоял, потому что это не фильм, который там нету... Вот вы представьте, документальный фильм, большинство людей представляют, там будут как-то сидит голова в гостинице, тебе мудро,
7: да,
8: что-то
7: кто-то
8: говорит.
7: Рассказывает. Нет, это все вот живая жизнь. Живая жизнь, сцены из жизни. Никто специально ничего не комментирует. Там, по-моему, есть 2 коротких момента, когда как бы ваш голос за кадром что-то такое там говорит, или диктора голос. Я не помню, что это как-то так было. Но в целом...
8: Там, в начале есть маленькая как бы... Ну,
7: да, да. Вот и в самом конце там просто информация о том, что с ними теперь стало, просто текст написанный. Все остальное это вот поток
8: жизни,
7: поток драматических событий и потрясающих характеров, которые проживают, ну, я бы сказала, все проживают трагические жизни. Я хочу...
8: Ну, и хорошие, там у нас люди влюбляются, то есть как-то...
7: Да, но для меня
8: есть,
7: это...
8: Мне разлюбляются, влюбляются.
7: Да, и есть даже, есть юмор,
8: есть?
7: Что очень приятно, потому что это... Они с иронией относятся иногда к своей ситуации, они... Ну, это способ как бы иметь дело с этим, решать свои проблемы через юмор, через насмешку, через иронию. А друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Юлия Локтев, автор замечательного фильма, который сегодня, 9 октября, выходит на экраны. Фильм называется «Мои нежелательные друзья. Часть 2. Изгнание». Идите и смотрите. Но наша программа не заканчивается. Мы уходим на секунду на рекламную паузу, а потом вернемся. У меня много вопросов.
9: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
11: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
12: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
24: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
7: Продолжаем нашу беседу с кинорежиссером, автором нескольких прекрасных документальных и художественных фильмов, которые сейчас представляют вторую часть своего, как американцы говорят, опус магнум главного. Я надеюсь, что это не самый главный, может быть, далеко не последний, но это на сегодняшний день ваше главное творение, и оно совершенно замечательное. Оно называется «Мои нежелательные друзья». «My undesirable friends» по-английски. Оно, этот фильм на русском языке, с английскими титрами. А он идет в кинотеатре «Фильмфорум» с 9 октября. Будет идти недолго, скорее всего, одну неделю. Документальные фильмы дольше не идут. 16 октября он пойдет в Лос-Анджелесе. Потом, возможно, в других больших городах. Ищите этот фильм. Это уже вторая часть «Exile», «Изгнание». А Юлия, продолжая наш разговор, в этом фильме executive producers Мэрил Стрип, не надо представлять, и Лора Пойтрас. Это Лора – легендарная фигура в американском документальном кино. Обладатель «Оскара» и так далее, и тому подобное. А как вам удалось их получить? Или они сами пришли? И как они повлияли, и влияли ли они, или помогали, или не помогали в создании этого фильма?
8: Угу. Ну, Лору я давно знаю, как-то как режиссер, просто как коллегу, и я с ней говорила, то есть сначала продукции фильма, как-то тогда мне не пришло в голову ее спросить как-то, да, первая часть, как экзекьютив продюсер, ей очень понравилась первая часть, и тогда она как-то в более формальную роль как экзекьютив продюсер пришла во второй части. Про Мерил Стрип прекрасная история. Я до того, как я делала «Мои нежелательные друзья», я собиралась фильм сделать игровой, который тоже происходил в какой-то момент в России, но это было в России протестов, как-то 11-12 года начинался, потом он была эмиграция уже как-то в других местах. И его должен был продюсировать в то время Colin Firth. Этот фильм развалился во время ковида, потому что он происходил там в России, в Ирландии, в Америке. Это было не время для таких фильмов. И тогда я начала снимать «Мои нежелательные друзья» и как-то переключилась. Ну вот, но когда пока я сняла этот фильм «Мои нежелательные друзья», часть вот первой, «Последний воздух в Москве», я его Колин Фёрту отослала, и я сказала, ну, потому что это очень популярно, когда ты делаешь, вот, понятно, затащить людей на 5,5-часовой, когда документальный фильм, надо помощь, нам нужны хорошие друзья. Да. Так? И я спросила у Колина как-то, ну, не знает он кого-то, кто может представить, потому что фильм «Большинство о женщинах».
7: Да.
8: Лучше не он, я честно сказала, ну, это как-то лучше будет, если это будет женщина. И мы списались, он сказал, ну, я могу показать его Мерил Стрип, попросить так, но посмотрим как-то. Не думаю, что что-то из этого будет, так, давайте попробуем. Так, и Колин Фёрт тогда написал Мерил и сказал, как я понимаю, как она пересказывает это, что сказал, ну, как-то очень этот фильм essential, это, то есть обязательно посмотреть, очень важно, посмотри, пожалуйста, так.
7: Но она посмотрела.
8: Она закатила глаза, сказала ужас.
7: О, какой essential, ужас, у меня нету времени,
8: пять часов. Закатила, зачем, какое слово, да, я занята, у меня съемки, мне надо паковать. Но как бы попросил Колин Фёрт, ну я посмотрю там полчасика. А как она это пересказывает, что она села смотреть, как-то думала, полчасика посмотрю, и встала 5,5 часа позже.
7: Ну-ка, это моя история. Это то же самое. Хотя я как бы знала, на что я иду. У меня не было такого, что полчасика посмотрю, и все. Но я не могла оторваться. Абсолютно. А вернемся к Мерил Стрип.
8: Это так. И так вот. И тогда она предложила, я могу что-то сделать, чтобы помочь. Она представила скрининг в LA первой части, а потом я вернулась как-то, когда мы кончили вторую часть, я спросила, может ли она быть экзекьютив продюсером, просто, ну, как ангел. Она написала, если вы придете, кстати, в Filmforum или в Lemley, там прекрасная. Она все это сама рассказывает, видеоинтродакшн от Мерил Стрип, и она всю эту историю рассказывает, потому что это действительно, как бы она совершенно не собиралась весь фильм посмотреть, и просто... говорит, что вот она влюбилась в персонажей тоже, и как-то чувствует они как семья, и вот нас поддерживает просто, ну, как ангел.
7: Да, ну, конечно, это очень важно, иметь такое имя в титрах, в авторских титрах, это она очень важно.
8: Да, то есть это как у нас над нашими вот с крылышками так летает наш ангел, который она гениальна.
7: Но поскольку, например, Лора, она профессионал, высшего разряда, вы как-то с ней советовались или она пыталась как бы посмотреть процесс, поучаствовать как-то в процессе, или она тоже дала как бы свое имя просто вот и, я не знаю, субсидирование помогла достать. Как это выглядело, ее участие?
8: Ну, ее участие, то есть я с ней советовалась, это первый человек, с кем я советовалась до съемок, она как-то обсудила там security и тогда, такие советы. Я не могу сказать, что мы их всех принимали, но
7: все равно.
8: Мы чуть-чуть так постарались. Так, нет, мы старались так-то просто, она говорит, всеми надо переписывать с сигналом, а все мои персонажи говорят, слушай, пошли на Telegram. Так что мы не всегда были такие послушные, но потому что как-то все мои персонажи, они же открыто работают с журналистами, они не скрываются, там не было ничего скрывать, они выходят в эфир, так что они решили, зачем нам переписываться, мы же не о секретных делах, мы не источники секретные, чтобы там сигнал переходить, мы говорим о вашей передаче, которая будет в эфире завтра, так что зачем это обсуждать в каком-то, так что это никто не прячется, так что это было важно, но... Потом, да, она как-то, ну, сейчас очень много советует и так далее. То есть как-то...
7: Ну что ж, это очень, очень хорошо. Я вас поздравляю. Я сильно надеюсь, что этот фильм попадет в какой-нибудь из коротких листов или номинейшн на Оскара. Это действительно essential. Абсолютно. Я хочу, чтобы мы посмотрели трейлер вот этой второй части «Exile». Поехали. Второй трейлер покажите.
0: Многие годы подробно, тщательно описывали, как в России наступает фашизм.
1: Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как мошку выплюнет на панель.
17: Я сейчас в Варшаве. Я завтра еду в Гамбург.
7: Костюченко.
18: В ближайшие недели у нас там будет. Что будет дальше, я не представляю.
21: Я работала на телеканале «Дождь», рассказывала о войне в Украине.
25: У меня была работа. Вот жилье, любимый человек. Хотя бы был дом.
26: А сейчас ты просто какой-то тупой.
27: Я ребенку своему ртом сказала фразу «Мы не можем вернуться сейчас».
28: Не беженцы. Беженцы – это в Украине, которые бегут. Мы практически иммигранты. Мы в долгосрочном отпуске.
29: Ну, в стадии отрицания.
30: Вчера приняли закон, по которому за объективное освещение войны грозили 15 лет лишения свободы.
31: Когда я пересеку границу России, меня арестуют.
32: Люди, которые остаются в России, для них было важно, что Леша возвращается.
33: Сегодня я для вас проведу эфир из Риги.
34: Сколько мы было отсюда?
35: 4 месяца.
36: Мы выступаем против войны России в Украине.
37: Наша армия совершает военные преступления.
38: В Москве, наверное, вообще ничего об этом не говорит, да?
39: Какие же вы убогие удочи в своих попытках лизнуть западному хозяину и принести вред России и ее армии?
40: Угроза пришла сегодня еще одна.
41: Никому больше из вас теперь никогда не спрятаться никуда. Мы вас везде найдем, где вы не были.
42: Им сказали, что меня не надо задерживать, что меня надо убить.
43: Спокойно, работа продолжается.
44: Так он, я просто сбежал. Надеюсь на то, что ты вернешься рано или поздно.
45: Впереди много работы.
46: У меня не всегда были силы, у меня не всегда были деньги, у меня не всегда была радость, не всегда был смысл.
47: Очень странно, что я сейчас в Америке, и здесь происходит все то же самое.
7: Я в Америке, и все то же самое. Это еще одна фраза, которая абсолютно рвет сердце, что называется. Но, Юля, у меня вопрос связан вот с чем. За эти 5 лет кто из них вас порадовал? Кто удивил? Судьбы изменились? Кто повернулся как бы неожиданной стороной? Или, в общем, каждый остался верен сам себе?
8: Хороший вопрос. Ну, радовали они меня, честно говоря, все, потому что как бы и удивляли своей мудростью или чувством юмора. Мне трудно сказать, это как будто у меня... Не знаю, это как выбирать из любимых детей, как-то так почти. Но как бы мне кажется, это невозможно, потому что как-то... Ну, фильм, как и жизнь, состоит из огромного количества... Это небольшие сюрпризы. Это как-то маленькие вот моменты мудрости, юмора, повороты в жизни. Это вся ткань жизни.
7: Да, это правда. Ну вот сказать. Парадокс...
8: Конечно, парадокс. Конечно, когда Петя вступил в СУ, это было довольно, наверное...
7: Неожиданностью,
8: как-то,
7: да.
8: Насчет неожиданности как-то, знаете, да, наверное, как бы это... Потому что я совершенно... То есть вначале мы его видим, и мы все... Как бы если вы видите фильм и его вначале, это не то, что вы ожидаете.
7: Да.
8: Точно, но простите за спойлер, но мне кажется, это важно. Даже если вы знаете, что это будете, вы будете смотреть на
7: все
8: это человека.
7: Все равно интересно смотреть, абсолютно.
8: Очень. Да. Ну, просто жизнь, все, многие сюрпризы, скажем так, неприятные, когда людей там сажают заочно 7,5 лет там. Это сюрприз, но нельзя сказать, что это приятно. Так? Да. Большинство сюрпризов в этом фильме, не, это как бы повороты истории.
7: Для меня, вещи, например, которые... абсолютно неожиданностью был момент, который вы очень красиво сняли. Причем вдруг мы видим... по-моему, это Ксюша, которая... Вот вы сняли верхнюю часть. Она в чем-то таком кружевном. У нее такое красивое светящееся лицо. У меня была искра надежды, что это перед свадьбой. Вот вы не поверите, ощущение было такое. А потом мы понимаем, что она собирается на суд своего жениха. В России. И эти сцены просто рвут вам душу, особенно именно потому, из-за этой вот неожиданности, из-за этого неожиданного монтажа.
8: Да, и суд, где его...
7: Его присуждают 22 годам.
8: Где 22 года, он продолжает быть.

0: приходят домой, обсуждают Тиндер или там, или кто-то, ну, выходит замуж, как-то все как-то нормально. С другой стороны, людей травят, отравляют, то есть
1: Да,
0: сажают.
1: физически
0: То
1: угрожают
0: есть,
1: им.
0: как бы,
1: Да, они...
0: да, дают как бы срок тюремный на 7-8 лет. С другой стороны, они как-то влюбляются. То есть все это идет в параллели, потому что жизнь состоит
1: Да.
0: из всего одновременно, как бы.
1: Да. И кто-то
0: И
1: живет на ви... как будто бы живет очень хорошо, у него виза, но мы знаем, что виза временная, и в любую минуту, там или там через год, она кончится, и все, и человек без дома снова, без страны, с красным паспортом российским, который еще неизвестно, можно ли будет продлить, и захотят ли они продавать. Они не могут продлевать, потому что почти все
0: не
1: они
0: могут, потому что сейчас...
1: иностранные агенты.
0: Да, сейчас Россия как-то сделала новый как-то набор законов, что как бы никто из них не может прийти как-то в консульство воспользоваться госуслугами, если у тебя какое-то нарушение прав, как вот иноагент и так далее. То есть так что обновить паспорт уже они не
1: Не
0: смогут.
1: смогут.
0: С другой стороны, это как-то абсурд, как я понимаю, они тоже не могут от отказаться российского гражданства.
1: Да.
0: Россия, как это ни странно, не отнимает пока гражданство, имущество отнимают. То есть там огромный как-то набор законов, где ты не можешь как-то... Ну, если ты в России, ты не можешь купить квартиру, продать квартиру, взять долг, получить права, получить страховку на машину, как если ты иноагент. Просто
1: Если ты
0: полный...
1: иноагент, да? Я не знала этого.
0: Да.
1: Вау.
0: Это все... Просто...
1: Ну, полное
0: Ну...
1: бесправие.
0: Да, ты уже становишься как-то не человек. Я не помню, какие еще ты не можешь нигде преподавать, понятно, у тебя нельзя, ты не можешь как-то взять рекламу там. Ну, все это такие маленькие оскорбления, потом тебя как-то, ну, вот, заочно приговаривают на 8 лет, а ты боишься ехать там в Индию, потому что если тебя приговорили на 8, скажем, лет, это не то, что ты не можешь просто вступить в Россию,
1: Но
0: ты не
1: тебя
0: можешь
1: могут
0: попасть в мир.
1: схватить. Да, меня могут схватить в другой
0: Вьетнамов
1: стране.
0: там куда-то в Турцию, в ту же Турцию, через которую все ездили. То есть многие страны, где они были, сейчас уже для них закрыты. То есть в Грузию тоже люди не очень ездят уже, если у них есть. Если у них есть, как бы, если они в розыске, как многие наши персонажи в розыске, или они уже как-то заочно осужденные на 7, 8, 9, 10 лет,
1: Ой, кошмар.
0: и в списке экстремистов-террористов тоже приятно. И тогда ты боишься уже ехать в какую-то Турцию или что? Большое дело, потому что это именно те страны, куда могут твои родители без визы приехать, потому что большинство из них, у них родственники продолжаются, бабушка, дедушка, мама, папа в России. И так что ты не можешь приехать там, если у тебя заболел родитель, ты не можешь, это они все в страхе живут от этого. И ты не можешь просто поехать встретиться с родителями в Турцию, потому что есть возможность, что тебя Турция отошлет обратно в Россию, где тебя ждет 8 лет в тюрьме.
1: Ужас.
0: Тоже. А с другой стороны, ты живешь как бы на поверхности жизнь, которая выглядит нормально.
1: Да. И
0: Иногда
1: которая...
0: человек как нанимает там ГРУ, нанимает там каких-то непонятных убийцев, кого-то травить, как я читала недавно.
1: Ой, очень тяжело. И поэтому этот фильм действует очень эмоционально. Хотя при этом, да, вот вы совершенно правы, его смотреть, там есть очень много моментов как бы облегчения вот этого юмора, света, ну, такой, может быть, маленькой надежды, например, там «Судьба Лены Костюченко», не буду рассказывать детали, и так далее. То есть есть что-то, что внушает надежду, что им будет... Ну, не так плохо, и не так опасно, и не так тяжело. Вопрос, конечно, фильм вы уже показали вот в Нью-Йорке, вы показали в Венеции, наверное, еще где-то. Какое восприятие, какая реакция?
0: Но реакция, мне кажется, довольно универсальная, что люди реагируют просто с одной стороны на интеллектуальном уровне, что они понимают вот как-то, что это исторически как-то ну, все значение в этом. Так, с другой стороны, на чисто эмоциональном уровне, что люди смеются.

0: смеются, плачут много.
1: Да.
0: Понятно, что есть как бы еще другая публика. Я не думаю, что это ваша аудитория, как бы, но иначе совершенно воспринимают это люди, которые уехали в это время. То есть ко мне приходит очень много людей, которые как-то... То есть это не моя как бы целевая аудитория сделать фильм для людей, которые это пережили, но для людей, которые пережили, они говорят, боже мой, ты захватила это все, ты захватила, что с нами было.
1: Да.
0: Это действительно было. И это миллион людей. Это миллион
1: Конечно.
0: Людей, которые вот с начала войны уехали из России. Это огромный эксодус. Вот. Но как бы с другой стороны, как-то фильм... вот первую часть мне недавно написали, что «Ой, мы подпольно переводим на фарси, мы покажем в Иране». Я обрадовалась. Типа, пожалуйста, пиратство в Иране, это ничего не может лучше быть. Из Китая у меня есть там фан-клуб, они покажут, они вот говорят, ну, мы показывали подпольное кино там в Шанхае, мы будем сейчас показывать вторую часть. Так, это все ждут.
1: Потому что это фактически это фильм предупреждения. Это фильм...
0: Ну, это для некоторых мест уже, как Китай, уже не
1: уже не предупреждение, уже все ну, состоялось, они уже так живут в этом.
0: Так живут, в Тайвань пока не вторгнулись, скажем так. Так что в некотором смысле да. Но и американцы просто все чувствуют это фильм о нас. И
1: да.
0: Так что люди это просто понимают на очень человеческом уровне.
1: Угу.
0: И в этом идея, потому что, мне кажется, вот вы говорили о свете, и это очень важно. Мне кажется, это, может быть, звучит пафосно, но мне кажется, почему я продолжала снимать именно этих персонажей, а не другие? Потому что отпали несколько. Потому что в каждом из наших персонажей есть невероятный внутренний свет.
1: Да.
0: Как-то
1: это
0: и
1: так.
0: Он сияет в самой темноте.
1: Абсолютно. Это красивые люди. Красивые, внешне красивые. Вот глаза ну, красивые, когда они плачут, когда они убиваются, можно сказать. Все равно они красивы. Вы правы. Юля, спасибо огромное. Спасибо, друзья, всем, кто нас смотрел. До новых встреч.
0: Спасибо, Майя.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мировая цена нефти марки Brent держится выше $104 за баррель. На фоне ближневосточного конфликта сохраняются опасения дальнейшего роста стоимости бензина и перевозок. Финансовые рынки внимательно следят за развитием событий, поскольку дорогая энергия может усилить инфляцию. На этой неделе крупнейшие банки страны, включая Citigroup, JP Morgan и Wells Fargo, представят квартальную отчетность. Экономисты рассчитывают получить более ясную картину состояния американской экономики, потребительских расходов и кредитования на фоне сохраняющейся инфляции. Большинство американцев выступают против денежных ставок на результаты выборов. Согласно исследованию агентства Reuters, 69% опрошенных демократов и 61% республиканцев выступают против ставок на исход выборов. 3/4 участников исследования считают подобные операции азартными играми, которые должны строго регулироваться государством. Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Оба исследователя известны своими работами в области макроэкономики и денежно-кредитной политики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал, в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава. главным компонентом, которое было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Пользователи соцсети осудили фотографа, который берет дополнительно $100 за фотосессии с моделями «Плюс сайз». Как рассказала модель и владелица модного агентства Меган Месвескас, она связалась с фотографом Уильямом Лордсом, чтобы заказать у него фотосессию. Но женщина, называющая себя ветераном индустрии, была неприятно удивлена, получив ответ. Представители Уильяма сообщили, что фотосессия стоит $950, но если на съемку приходит корпулентная модель, то цена повышается на $100. «Вы проявляете свою фэтфобию, вам должно быть стыдно», – обратилась женщина к Лордсу. После этого критики фотографа подключились остальные пользователи. «Невероятно, такого просто не может быть», – писали возмущенные комментаторы. Вскоре на связь вышел сам Лордс, объяснивший, почему фотосессия для модели «Плюс сайз» стоит дороже. По словам мужчины, дополнительная сумма идет на покрытие трудностей с поиском одежды для съемки. $100 – ничто по сравнению с тем, что я делаю для этих девушек», – добавил фотограф. В 2014 году более 20 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы компания Disney начала производить мультфильмы с полными героинями. Инициатором петиции «Любое тело прекрасно» выступила на тот момент студентка Фармила Джевел, которая, по ее словам, сама далека от стройности. Джевел утверждает, что знает множество других полных девушек, которые чувствовали бы себя гораздо увереннее и комфортнее, если бы в медиа и кино были не только стройные и идеальные персонажи. Многочисленные исследования доказывают, что мировосприятие детей во многом формируется благодаря мультфильмам. Disney могли бы создать плюс-сайз персонажа, который бы ни в чем не уступал предыдущим героиням, но при этом помог бы многим людям перестать чувствовать себя уродами из-за того, что они не соответствуют стандартам. К слову, реакции Disney до сих пор не последовало. 9 февраля 2015 в продажу поступил 51-й выпуск журнала Sports Illustrated, посвященный купальникам. Этот номер стал особенным, потому что в нем впервые появилась модель размера плюс. Правда, на рекламном развороте, а не на обложке. Героиней стала Эшли Грэхам, основательница Союза моделей, выступающего за то, чтобы моделями становились девушки самых разных форм и размеров. Пару лет назад Nike запустила линию спортивной одежды и белья больших размеров. В коллекцию вошли более 200 моделей топов, леггинсов, брюк, бра и курток от XL до Triple Extra Large. В лукбуке снялись плюс-сайз модели Грейс Виктори и Даниэль Ванье, а также метательница молота Аманда Бинксон. Плюс-сайз модели позитивно влияют на женщин, говорится в новом исследовании. Ученые показывали испытуемым фотографии обычных и плюс-сайз моделей, параллельно фиксируя психофизиологические реакции и задавая вопросы о восприятии своего тела. Выяснилось, что изображения моделей с формами улучшают эмоциональное состояние женщин. Разглядывая фотографии плюс-сайз моделей, испытуемые меньше сравнивали себя с ними, при этом изображения нестандартных моделей запомнились участницам эксперимента больше других. Авторы эксперимента считают результат подтверждением того, что разнообразие красоты в медиа позитивно влияет на психику женщин. Одно из самых влиятельных модельных агентств, IMG, открыло направление для полных мужчин-моделей. Первым мужчиной, подписавшим контракт с новым отделением, стал Зак Мико, бородач с большой татуировкой на плече. Рост Зака 183 сантиметра, объем талии 101, то есть он обладает пропорциями среднестатистического крупного мужчины. Вук отмечает, что до этого знаменательного события с нестандартными моделями-мужчинами работали лишь небольшие агентства, тогда как девушки плюс сайз, например, Эшли Грэхам и Кэндис Хаффин, уже прочно заняли место в индустрии. По мнению самого самого Зака Мика его типаж хорошо подходит для масс-маркета. Когда люди видят в каталоге героя, с которым они легко могут себя ассоциировать, они с большей вероятностью захотят купить одежду. В интервью Зак рассказывает о том, что всю жизнь стеснялся своей внешности и думал, что с ним что-то не так. А работа в модельном бизнесе дала ему возможность полюбить свое тело и вдохновить на это других мужчин. Недавно администраторы Facebook принесли официальные извинения за то, что удалили из социальной сети фотографию плюс-сайз-модели Тесс Халлидей как неподходящую для использования в рекламных целях. Снимок, на котором жизнерадостная модель позирует в купальнике, австралийское феминистское сообщество «Шерше ля фам» хотело использовать в качестве обложки для мероприятия «Феминизм и жир». Судя по переписке, «Шерше ля фам» и представители социальной сети неподобающим изображением человеческого тела в Фейсбуке считают фотографии, на которых заметен целлюлит, а также снимки людей в одежде, которая им мала. Вместо изображения Тесс Халлидей сотрудники соцсети предложили поставить другую фотографию, на которой человек крутит педали велосипеда или бегает в парке. Позднее администраторы Facebook принесли извинения, указав, что их бодишеймерское поведение было связано с большой загрузкой и невнимательностью, а фотография Халлидей на самом деле не нарушает правила. Напомним, Тесс Халлидей – одна из самых востребованных моделей плюс-сайз в мире. Бодипозитив с каждым годом обретает все большую популярность. Казалось бы, такое движение должно было избавить нас от проблем, связанных с культом худобы и пресловутыми стандартами общества. И во многом позитивное отношение к телу принесло свои плоды. Во-первых, понятие красоты однозначно расширилось. Теперь на модных показах и обложках журналов можно увидеть не только девушку с идеально отретушированной кожей и без единого намека на жировую прослойку, но и обыкновенного человека со свойственными ему чертами – лишним весом, морщинками и складками, волосяным покровом, индивидуальными особенностями кожи. Во-вторых, новые социальные течения учат уважать окружающих. Травля недопустима, особенно если ее почвой служат внешние признаки. В конце концов, бодипозитив помог многим людям принять себя. Спас их от анорексии, расстройства пищевого поведения, депрессии и даже отчаянных поступков. Тем не менее, существуют и негативные последствия бодипозитива, которые можно описать фразой «из крайности в крайность». Раньше это называлось «перегибы на местах». В университете Восточной Англии провели исследование, в котором участвовали 23 тысячи жителей страны с избыточным весом или ожирением. Ученые пришли к выводу, что вместе с тем, как плюс-сайз стал позиционироваться вариантом нормы, людей с лишними килограммами стало больше. Все потому, что англичане просто перестали считать себя полными, замечать существующую проблему и, соответственно, хоть как-то бороться с ней. Явно избыточный вес – это всегда проблема для нашего организма. Он оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему и приводит к нарушению обмена веществ. А по статистике, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с ожирением ежегодно растет. Безусловно, у одних лишние килограммы появляются вследствие тяжелого заболевания или травмы. Это отдельный случай, когда бороться с изъяном бывает просто невозможно. Но другие сталкиваются с полнотой из-за неправильного образа жизни, который включает вредную еду, пагубные привычки и минимум активности. Все это связано с личным решением человека и в таком выборе мало позитивного. Чтобы избежать крайности и понять суть социального течения, важно придерживаться простых принципов. Движение призывает принимать и уважать любое тело, но не просит игнорировать реальные проблемы. Для того, чтобы их выявить, важно прислушиваться к собственному организму и быть более чуткими к его сигналам. В течение примерно 5 последних лет представление медиа и социума в целом о красивом теле существенно изменилось. Новая, третья волна бодипозитивного движения начала подниматься еще в 2012-м. Первой ласточкой стал хэштег «Бодипозитивити». Идеология первым делом распространилась среди полных темнокожих женщин, а также среди представительниц этнических меньшинств. Все они изначально пропагандировали любовь к себе и откровенно пышным формам. Популярность такого рода взглядов быстро расцвела на просторах Twitter и Facebook. Чуть позже за дело взялись плюс-сайз-блогеры из Instagram. Мало-помалу движение просочилось в массовую культуру и породило то, что можно назвать революцией отношения к телу и любви к себе. И тем не менее, бодипозитиву многое предстоит преодолеть. Показательный пример – история с британской певицей Адель. Люди восхваляют ее новую худую фигуру, хотя вопрос этот едва ли достоин широкого обсуждения. Закадровому миру изменения тоже не помешают. Речь о пиар-специалистах и маркетологах. Физическое разнообразие тех, кого они допускают на кастинге, может серьезно повлиять на медиапродукт, который мы все потребляем. Безусловно, сдвиг происходит, но постепенно. Бодипозитиву просто нужно больше сторонников и прозрачности, если движение и правда желает добиться того, чтобы все тела ценились одинаково.

0: Рождение легенды произошло случайно. Скромный фармацевт Джон Смит Пембертон, бывший офицер армии Конфедерации, в мае 1886 года на своем заднем дворе сварил странный густой сироп коричневого цвета. Джон отнес его в самую крупную аптеку Атланты, и в тот же день были проданы первые порции сиропа по 5 центов за стакан. Изначально сироп Кока-Кола носил название «французское винное кока» – идеальный тоник для стимуляции работы мозга, и содержал спирт, который вместе с разрешенным в то время кокаином придавал тонику эффект бодрости. Сам Пембертон страдал морфиновой зависимостью, ее он приобрел в результате употребления больших доз морфина для уменьшения боли от ран, полученных во время гражданской войны, и изначально употреблял свое кока-вино в целях борьбы с ней. Также Пембертон утверждал, что волшебный сироп – отличный средства от импотенции. По требованию местного общества трезвенников в тот год в Атланте ввели сухой закон, спирт из состава пришлось убрать, и Пембертон нашел достойную замену – тонизирующее вещество из орехов колы, завезенных из Африки. Фармацевт смешал экстракт орехов колы с напитком кока и получил мощное тонизирующее средство, правда, не отличающееся приятным вкусом. Изобретателю сиропа пришлось потратить уйму времени и перепробовать различные компоненты, чтобы устранить недостаток. Свое фирменное название и всемирно известный логотип сироп Пембертона получил буквально через месяц. Фрэнк Робинсон, партнер по бизнесу, придумал словосочетание «кока-коловый эликсир и сироп», которое вскоре сократилось до «кока-кола». Он же написал название модным в ту пору каллиграфическим шрифтом, белым по красному фону. Но это был всего лишь густой сладкий сироп, который приходился разбавлять водой. Прохладителем, газированным напитком «кока-кола» станет к концу 1886 года с легкой руки некоего южанина, зашедшего в аптеку излечиться от похмелья. Посетитель заказал стаканчик напитка, но продавцу было лень идти к водопроводу, и он предложил добавить к сиропу немного содовой. Гость согласился и, попробовав, пришел в такой восторг, что в скором времени все аптеки Атланты стали продавать кока-колу только с содовой. Так и началась история американской любимицы и одного из символов нации. В начале 20 века в Америку прибывали тысячи иммигрантов из Старого Света. Один из них, выходец из Ирландии, Эйса Кендлер, приехал в Атланту с $2 в кармане. Он обладал незаурядным коммерческим талантом и вскоре приобрел у вдовы Пембертона за $2300, в то время это была солидная сумма, фирменный рецепт кока-колы. 31 января 1893 года Эйса Кендлер вместе с братом и двумя компаньонами зарегистрировал в штате Джорджия компанию. Первоначальный капитал составил $100,000. Главная загадка кока-колы – ее состав, который считается коммерческой тайной. Рецепт хранится за 7 печатями в сейфе банка в Атланте. И даже те сотрудники, которые смешивают все ингредиенты, знают их только по кодовым номерам. Однажды к Кендлеру пришел знакомый и пообещал рассказать ему секрет быстрого увеличения доходов. «Разливайте напиток в бутылке», – прошептал он владельцу компании, но Кендлер пропустил совет мимо ушей. Бутылки иногда взрывались, что приводило к судебным тяжбам. Поэтому Кендлер отверг эту идею. Но однажды Джозефу Биденхарну, владельцу магазина в Витсбурге, пришла в голову идея, как лучше доставлять колу на плантации вдоль Миссисипи. И он установил в лавке оборудование по разливу газировки в бутылке. В 1899-м Чаттануга, штат Теннесси, построили первый завод по производству бутилированной колы. А в начале 1920-х годов таких предприятий насчитывалось свыше 1000. Примечательно, что сам Кендлер не видел будущего за продажей колы в бутылках. Он уступил двум предпринимателям эксклюзивные права на разлив и продажу напитка за символическую плату – $1. В 1928 году сбыт кока-колы в бутылках превысил объем продаж в разлив. В 1915 была запатентована знаменитая стеклянная бутылка колы в 6,5 унций. Над идеей работали сразу 3 дизайнера, а прототипом формы бутылки стал ингредиент напитка – орех кола. Его очертания срисовали из энциклопедии. Чтобы емкость была устойчивой, дизайнеры расширили дно бутылки. Уже в 1960 году колу стали разливать в жестяные банки. Ранее они предназначались только для армии. В 1977 году появляются знаменитые пластиковые бутылки емкостью 2 литра. 1902 год ознаменовался появлением компании Pepsi-Cola, главного конкурента Coca-Cola. В 1939 году Pepsi начинают продавать напиток в больших бутылках по цене колы, а свою рекламную кампанию строят на сравнении цен и размеров бутылок. Coca-Cola предъявила иск о нарушении прав на использование торговой марки. Скандальное судебное разбирательство завершилось мировым соглашением. Оно положило начало холодной войны двух фирм. В 1931 году Coca-Cola заказывает художнику Хэддену Сандблому дизайн красно-белого костюма для Санта-Клауса. И он рисует Санту не жизнерадостным старым эльфом, как тогда было принято, а веселым стариком с румяными щеками и густой белой бородой. При этом художник сделал собственный автопортрет. Спустя годы Санта стал всем известным символом новогодних праздников. В 1928 году на летнюю Олимпиаду в Амстердаме сборная США привезла с собой 1000 ящиков с Кока-Колой. С того времени бренд – неразлучный спутник олимпийского движения и его официальный спонсор. Ежедневно в мире потребляется свыше 163 миллионов литров коричневой жидкости. Осторожно, не пытайтесь повторить это дома. В интернете есть множество видеороликов, в которых люди кидают мятные леденцы Ментос в бутылки с колой. И в результате из бутылки вырываются сильные гейзеры. Из-за такой необычной химической реакции появился миф, в котором утверждалось, что если человек выпьет колу после проглатывания дрожжа, то спровоцирует взрыв желудка. К счастью, такого же взрывного эффекта в нашем желудке эта реакция не вызовет, но она определенно вызывает серьезное несварение и сильный дискомфорт, после чего может потребоваться помощь врача. Мы в постскриптуме обратились с вопросом к специалистам, а диетические газированные напитки безопасны? Оказалось, все сложно. Вместо сахара они содержат искусственные подсластители. Калорийность их близка к нулю, поэтому сами по себе они не могут вызывать ожирение. Но сейчас появились данные, что именно из-за этого они могут нарушать метаболизм. Организм чувствует сладость, но не получает калорий. В результате нарушается механизм насыщения, а тяга к сладкому растет. Есть данные, что употребление диетической колы только способствует ожирению, но этот вопрос пока изучен недостаточно. А знаете ли вы, что Coca-Cola официально запрещена в двух странах – на Кубе и в Северной Корее? Классическая банка обычной колы содержит почти 10 чайных ложек сахара. В Гонконге, например, до сих пор рекомендуют лечить простуду подогретой Кока-Колой. Один из народов майя середины прошлого века использует Кока-Колу по ее изначальному назначению – для обрядов врачевания. Вкус Кока-Колы в разных странах может немного отличаться. К примеру, в Мексике туда добавляют тростниковый сахар. Чем только не мерили производители Кока-Колы масштабы продаж компании. Они подсчитали, что если всю произведенную газировку вылить бассейн, то понадобился бы резервуар глубиной 180 сантиметров, длиной 33 километра, шириной 15 километров. Искупаться в таком бассейне смогли бы 512 миллионов человек. Ну, как же без Илона Маска в наши дни? Твит с шуткой о покупке Кока-Колы, чтобы вернуть состав кокаин, стал вторым по популярности в истории Твиттера. Пост миллиардера лайкнули более 4,5 миллионов раз. Шуточный твит Маска о покупке компании стал вторым по популярности постом в истории платформы. «Следующий я покупаю Кока-Колу, чтобы вернуть кокаин», — говорится в твите. Запись обогнала по количеству оценок твит Обамы, занимавший ранее второе место в топе самых популярных сообщений. Цитату бывшего президента, опубликованную в 2017 году, лайкнули 4 миллиона пользователей. Ну а самым популярным постом в Твиттере считается обращение семьи актера Чедвика Боузмана после его смерти, которые лайкнули 7 миллионов раз.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. 6 сенаторов от обеих партий потребовали от администрации Трампа отказаться от планов закупки дизельного топлива в России. Белый дом рассматривает такие закупки как способ снизить высокие цены на горючее. Противники инициативы считают ее политически опасной. В преддверии ноябрьских выборов внимание политических обозревателей приковано к Джорджии, Мичигану, Мэну, Северной Каролине и Техасу. Сейчас республиканцы контролируют 53 места в Сенате, демократы и примыкающие к ним независимые сенаторы – 47. Исход нескольких напряженных избирательных кампаний может изменить расстановку сил в Конгрессе. В ближайшие 5 недель пассажиров железнодорожного сообщения между Нью-Джерси и Нью-Йорком – ждут изменения расписания. Причина – строительные работы на новом мосту «Норд Портал». Пассажирам рекомендуют проверять расписание перед поездкой, особенно в часы наибольшей загруженности. В Нью-Йорке предлагают платить жителям за сообщения о незаконных свалках. Городская программа предусматривает денежное вознаграждение за сведения о незаконном выбрасывании мусора. Инициатива уже вызвала споры. Сторонники рассчитывают на более чистые улицы, противники опасаются злоупотреблений и превращения соседей в доносчиков. Будущее тюремного комплекса на острове Райкерс вновь оказалось предметом споров. Закрытие учреждения, которое неоднократно критиковали за переполненность, насилие и неудовлетворительные условия содержания заключенных, сталкивается с очередными задержками. Городские власти продолжают искать решение проблемы.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
8: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Сегодня OnlyFans воспринимают как площадку для взрослых, но изначально сервис задумывался как соцсеть с платной подпиской на авторский контент. В 2021 году платформа даже попыталась напомнить об этом, стала приглашать музыкантов и фитнес-тренеров. Собрали в сегодняшнем постскриптуме 5 необычных аккаунтов, которые ломают представление о провокационном сайте. В июне 26 года биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе завели аккаунт для грызунов. Проект, который изучает желтобрюхих сурков Колорадо 62 года, столкнулся с сокращением научного финансирования. Тогда ученые решили привлечь внимание к своей работе через OnlyFans. Там публикуют видео, где сурки роют норы, играют, пищат, а подписчикам предлагают оставлять чаевые за просмотр. К августу аккаунт собрал больше 6 тысяч долларов. Правда, 20% забрала сама площадка. А зато история разлетелась по всему миру, а фанаты даже запустили мемкоин, который принес проекту более 100 тысяч долларов всего за пару недель и покрыл минимум год исследований. Все знают, что соцсети плохо отличают порнографию от искусства. Инстаграм удалял обнаженного Рубенса, Фейсбук счел неприличной 25-тысячелетнюю Венеру Виллендорфскую, а ТикТок и вовсе заблокировал аккаунт венской Альбертины из-за размещенных там работ японского фотографа Нобуёси Араки. Тогда в Вене решили популяризовать искусство там, где нагота разрешена. В 2021 году туристический совет города завел аккаунт для нескольких музеев с работами Шиле, Модильяне и других художников. На OnlyFans можно найти даже откровенные фото животных. В прошлом году Quick Response Fund for Nature запустил аккаунт с фото и видео редких особей во время брачных игр и спаривания. Там можно увидеть попугаев, лемуров, гигантских черепах и синих игуан. Подписка бесплатная, но доступ к премиальному контенту начинается от $3.99. Деньги идут на покупку земель для заповедников. Получилось забавно. Чем активнее животные размножаются, тем больше шансов у их вида на выживание. У старейшей сети ресторанов быстрого питания White Castle есть странная праздничная традиция. Еще в 1991 году сотрудница сети придумала класть фирменные бургеры «Слайдер» в начинку для индейки. Спустя 30 лет компания решила отметить юбилей двумя новыми версиями рецепта, и одну из них спрятала на OnlyFans. В ноябре 2021 года там появился ролик «Southwest Jalapeno Cheese Slider Stuffing». В эту начинку идут бургеры с халапеньо и сыром, перец, кукуруза и специи. Почему OnlyFans? Видимо, White Castle решил добавить своему самому горячему рецепту немного маркетингового перчика. Несколько лет назад музей ужасов London Dungeon запустил страницу на OnlyFans к неделе сексуального здоровья, чтобы с помощью своих средневековых персонажей рассказывать о контрацепции и сексуальных практиках. В контенте смешали исторические факты, черный юмор и образовательные материалы. Вырученные деньги направили благотворительной организации Brook, которая занимается вопросами сексуального здоровья и просвещения. А вот новость, которую вы наверняка проспали. 52-летняя актриса Шеннон Элизабет, сыгравшая в культовых фильмах «Американский пирог» и «Очень страшное кино», заработала почти 1 миллион долларов всего за неделю после запуска своего аккаунта на OnlyFans. Ранее актриса рассказала изданию People, что, во-первых, развелась, а во-вторых, не хочет зависеть от Голливуда и намерена самостоятельно продвигать собственный образ. На своей странице женщина делится эксклюзивными фото и видео. У подписчиков есть возможность пообщаться с актрисой напрямую. Вот такие пироги.

73-летний Лайнел Ричи раскрыл неожиданный секрет своей молодости. Его слова о том, что выглядеть моложе ему помогает не пластика, а секс, приводит издание Daily Mail. Ричи стал одним из немногих музыкантов, согласившихся выступать на коронации Карла III в Букингемском дворце. Внешность артиста привлекла большее внимание публики, нежели его выступление, которое, кстати, назвали неудачным. В интернете обсуждали то, как молодо выглядит певец в свои-то годы. Поклонники артиста предположили, что Ричи делает пластические операции, но он развеял слухи. Цитата: «Пластика лишает вас свободы на время, требующееся для восстановления. К тому же после операции нельзя вернуться к своему естественному виду. И я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня». Вода, сон, не слишком много красного мяса. Я знаю, что это скучно, но секс тоже помогает. Он полезен для сердца. Музыкант обратил особое внимание на то, что он по-прежнему сексуально активен. Лайнел Ричи снялся в 54 фильмах, сочинил музыку к 39 картинам. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню «Say You, Say Me» к фильму «Белые ночи», главную роль в котором сыграл Михаил Барышников. Британский дерматолог Мари Рейнольдс раскрыла 5 секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность. Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего посоветовала уменьшить количество стресса в жизни, избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносят в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном. Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она также рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин, гормон счастья. Во время медитации женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание. Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющие крема. Вместо них в ход идут гиалуроновая кислота и алоэ вера. Жительнице штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего биологического возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Инстаграм и ТикТок считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26. Энслоу считает, что секрет ее вечной молодости заключается в здоровом образе жизни. Она стала его приверженцем 19 лет вскоре после рождения первого ребенка. Про японские женские секреты молодости и стройности слагают легенды. Биологически активные добавки принимают около 90% жителей страны восходящего солнца. Все БАДы проходят жесткий контроль. Чтобы выйти на рынок, компания-производитель тестирует свои добавки в течение 10 лет. Японские секреты красоты и молодости – большой популярности БАДов от усталости. В их состав входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря. Ни одна японка не выйдет на улицу без надежной защиты от ультрафиолета. Примечательно, что в секреты молодости японок не входят, к примеру, маски из огурцов или клубники. И это несмотря на столь нежную любовь ко всему натуральному. К подобным народным рецептам японские девушки относятся с большой осторожностью, поскольку не знают, сколько там пестицидов, гормонов и другой химии. «Мне было непросто принять старение. Пугала сама мысль о том, что вот-вот мне стукнет 50. Долгое время я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а затем вдруг уже моей дочери исполняется 20. Но я не хочу прожить шестой десяток в попытках вернуть 30-летнюю себя. Хотя и хотела бы, чтобы кожа и талия оставались такими же, как раньше», рассказывала Синди Кроуфорд несколько лет назад. Кроуфорд не представляет жизнь без зеленого чая. По ее словам, он положительно влияет на самочувствие, а по утрам организм буквально выпрашивает чашечку любимого напитка. И, конечно, Синди не обходится без полноценного завтрака. Важно правильно начать день. Если ты дома, очень просто контролировать, чем ты завтракаешь. Я всегда делаю смузи со шпинатом, миндальным молоком, половинкой банана, протеиновым порошком, какао и свежей мятой. Девиз Кроуфорд – быть правильной 80% времени – это значит, что модель не собирается отказывать тебе в маленьких удовольствиях, просто четко соблюдает меру.
Врач-терапевт назвала 7 способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. В первую очередь, Томми Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара. Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар тоже повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем, объясняет доктор. Другой важный фактор сохранения молодости – достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно 7-8 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола, гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением. Физические упражнения – еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма, считает Митчелл. Она советует выпивать в день по 8-10 стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение. В ежедневный рацион Митчелл советует

0: неотразимой в любом возрасте, поэтому и не стесняется на восьмом десятке публиковать свои фотографии в купальниках. Кон Фюрстенберг считает, что у нее всегда была эта внутренняя сила благодаря ее матери Лилиан Нахмияс, которая во время Второй мировой войны стала жертвой гонений на евреев и попала в концлагерь Освенцим. За 18 месяцев до моего рождения мою мать освободили из Освенцима, она весила 49 фунтов. Мое рождение было триумфом над страданиями, и поэтому сам факт моего рождения был триумфальным, рассказала женщина. Я бы изменила слово «стареть» на слово «жизнь». Вместо того, чтобы говорить «сколько вам лет», люди должны спрашивать, как долго вы живете. Старение для меня – это жизнь, а не увядание. На вопрос о том, что она думает о людях, прибегающих к помощи пластической хирургии, чтобы выглядеть более молодо, фон Фюрстенберг сказала, что она никого не осуждает, но лично ей всегда понравилось выглядеть более зрелой. И несмотря на то, что она чувствует, будто бы вступает в зиму своей жизни, фон Фюрстенберг говорит, что она остается довольно активной. Помогает ей поддерживать себя в форме двухчасовое плавание в океане. Я часто заплываю в океан очень далеко, одна, между морем и небом. Я всего лишь эта крошечная точка, погружаясь в глубокую медитацию. Это, вероятно, самая лучшая восстанавливающая силы практика, рассказала дизайнер. Джейн Фонда в свои 85 не против поговорить на откровенной теме. В интервью для радиошоу Энди Коэна звезда ответила на вопросы ведущего о сексе в зрелом возрасте. Собственную личную жизнь в настоящее время актриса описала словом «соло», но на вопрос Коэна о том, правда ли, что с годами секс только лучше, ответила утвердительно. Думаю, что это так. Мне кажется, женщины с возрастом перестают бояться говорить о том, чего хотят. Фонда, которая прославилась в 60-е, а в 80-е считалась королевой аэробики, продолжает регулярно сниматься для глянца, и журналисты часто задают ей вопросы о возрасте. В еще одном интервью Фонда сказала: «Знаю, звучит странно, но становиться старше – это здорово. По крайней мере, это точно лучше, чем альтернативного варианта – умереть». Звезда заявила, что в молодости, по ее мнению, у людей гораздо больше сложностей, они не могут определиться, чем желают заниматься, что хотят от жизни. Сейчас проще. Ты говоришь себе: «О, со мной все это уже было, и меня это особо не волнует». Ты гораздо спокойнее, дружелюбнее по отношению к миру, в целом счастливее. И хорошо понимаешь, что имеет значение, а что нет. Поэтому не тащишь за собой весь этот лишний багаж. Замужем Фонда была трижды. 5 лет назад она рассталась с музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела 8 лет. После этого актриса заявила, что завязала со свиданиями и счастлива одна.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости

0: врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор Международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
1: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. По данным Федеральной резервной системы, совокупное богатство американских семей выросло на 16,5% с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года. Однако основная часть прироста досталась наиболее состоятельным гражданам. Для миллионов американцев рост цен на продукты, бензин и жилье по-прежнему остается серьезной проблемой. Покупка собственного жилья становится еще менее доступной. За последний год ставки по ипотечным кредитам выросли более чем на 1 процентный пункт. Экономисты предупреждают, что высокие цены на недвижимость и дорогие кредиты вынуждают все больше семей откладывать приобретение жилья. Особенно тяжело приходится молодым покупателям. В Нью-Йорке заработала новая система поиска психологической помощи. Городские власти открыли единую службу поиска специалистов по психическому здоровью. Жители могут выбрать помощь среди более чем 600 медицинских и социальных организаций с учетом языка, общения, страховки и доступности приема, предусмотренные как очные, так и дистанционные консультации. В Бруклине началась реконструкция Бэй-Парквей и Крабс-Эвеню. Город приступил к переустройству двух крупных транспортных магистралей на юге Бруклина. Предусмотрены отдельные полосы для автобусов, новые пешеходные островки и изменение правил поворота. Проект должен ускорить движение для 35 тысяч ежедневных пассажиров и повысить безопасность на дорогах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Я к цыганке не пойду,

однозначный ответ. Уважаю я тебя или нет? Нет, нет, нет. Да ты наливай.

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
19: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
20: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня она будет посвящена печальному дню в истории еврейского народа и Израиля 7 октября. Но для начала, как всегда, мы должны поблагодарить наших спонсоров.
19: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
20: Дорогие друзья,
7: Если вы устали от постоянных болей в позвоночнике, в коленях, плечах, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Известный специалист по лечению болей практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шепсет-Бэй. И телефон 718-769-7191. 769-7191. Доктор Рисман – один из немногих врачей, кто успешно лечит больных уникальным аппаратом – биофотомодуляцией. Этот метод используется в космосе и в армиях Соединенных Штатов и НАТО, что, безусловно, вызывает доверие к этому методу быстрому, эффективному лечению болей. Биофотомодуляция безопасна и практически не имеет побочных эффектов. Но что же это за метод? Это неинвазивная методика, использующая безвредную световую энергию для создания полезных химических изменений в клетках наших суставов. В каждом суставе человека есть хрящевая ткань, и с возрастом она уменьшается. Больше всего страдают плечи и колени. Световой луч определенной длины проникает вглубь сустава на 4 сантиметра и стимулирует естественные силы организма. Начинается улучшение питания, кровообращения, снимается воспаление и, как результат, исчезают боли. Это единственное средство, способное так глубоко проникать вглубь сустава. Еще раз телефон 718-769-7191, 769-7191. Биофотомодуляция помогает при лечении всех видов артрита, радикулита, болях в шее и пояснице и многих других проблемах, и даже помогает избежать операций в плечах и коленях. И если боли продолжаются у вас долгое время, и никто не смог вам помочь, приходите в офис доктора Михаила Рисмана, и он обязательно вам поможет. Доктор Рисман принимает все медицинские страховки, включая 1199, Fidelis и Aetna. 718-769-7191, 769-7191.
19: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
7: Итак, в течение всего дня в стране проходили церемонии, приуроченные к трагическим событиям 7 октября. Минуты молчания, колонны памяти, митинги и центральная церемония в Тель-Авивском парке Ган и Гаушоу в среду 7 октября. Проводились все эти мероприятия примерно в 400 локациях по всей стране. Организаторами выступили Совет Октября, движение КУМУ, а также бывшие заложники и семьи павших. Я попыталась по часам восстановить события. Конечно, может быть, где-то я ошиблась, но тем не менее хочу, чтобы в вашем представлении возник этот день. Итак, в 06:29 утра, именно в это время началась атака Хамаса 3 года назад. Флаги приспущены во всех организациях. Мемориальные церемонии начались в лесу Риим, там, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» на перекрестке Хак-Шатот и в Кесарии, в Иерусалиме и других районах страны. В кибуце Кфар-Газе. В 6:29 тоже на площади перед оружейным складом, откуда члены отряда быстрого реагирования кибуца отправились в бой. Состоялась церемония в память о тех, кто сражался и пал, защищая кибуц. А в лесу Риим, как я вам говорила, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» и где Хамас устроил кровавую бойню, начались мемориальные мероприятия. И в это же время, именно в 6:59, президент государства Ицхак Герцог и его супруга Михаль открыли мероприятие, посвященное третьей годовщине 7 октября. Зажигая поминальную свечу в резиденции, Ицхак Герцог сказал:
20: Этот огонь выражает нашу общую национальную скорбь. Мы помним женщин и мужчин, младенцев, детей, стариков, мирных жителей и бойцов, павших 7 октября и в ходе войны «Железные мечи». Президент также добавил, что наряду с памятью о погибших и убитых, это событие также посвящено поддержке семей, потерявших близких, выражению почтения к тем, кто несет на себе шрамы «Черной субботы» и «Войны». И также в 7:12 утра партия «Отсма Егидут» обнародовала заявление. Сегодня утром в 6:29, спустя 3 года после терактов 7 октября, на центральных мостах вдоль шоссе номер 6 на участках в округе Ха-Шарон были установлены знаки, предупреждающие об угрозе вторжения. На знаках, рядом с фотографией председателя партии министра Бен-Гвира, написано: «Как министр безопасности я не допущу повторения событий 7 октября в Нетании, Мадиине и Кфар Саби». Сам Бен-Гвир прибыл на развязку Ницаней-Ос, где сказал: 3 года назад государство Израиль было застигнуто врасплох. Мы не должны повторять ту же ошибку. Мы находимся в нескольких метрах от шоссе номер 6, недалеко от Нетании и Мек-Хефера. Я говорю это самым простым и ясным образом. Нам нужно расформировать палестинскую администрацию, забрать у них оружие, разоружить их, арестовать членов администрации и не повторять ту же ошибку дважды. В 7:49 утра глава МИД Франции прибыл в Израиль на мероприятие 7 октября. Жан-Ноэль Барро объявил о своем прибытии и сказал, что сегодня я нахожусь в Израиле, чтобы почтить память жертв, написал он в соцсетях X 7 октября. Хамас совершил самую ужасающую антисемитскую резню со времен Холокоста, в результате которой погиб и 51 гражданин Франции. В 7 утра несколько движений протеста провели церемонии памяти у домов министров, занимавших посты в правительстве в день резни. В 7 утра 10 минут автоколонна маршрут брошенных направилась из Кесарии в Тель-Авив. В 8:30 на пляже Трумпельдор в Тель-Авиве началось мероприятие «От халатности к ответственности», в центре которого инсталляция, призванная символизировать события 7 октября. В 10 утра автоколонны с севера и юга страны начали движение в направлении леса Бен-Шемен, где во второй половине дня состоялась церемония памяти. В 11 поминальные молитвы и мемориальные мероприятия в населенных пунктах по всей стране с участием Совета Октября. В 11:47 церемония у желтого контейнера на месте фестиваля «Нова» под руководством Йорама Егудая, чей сын Рон был убит здесь. В 12 еще одна минута молчания. Многие муниципалитеты, предприятия, ученые заведения объявили, что позволят своим сотрудникам поддержать инициативу Совета Октября. Среди присоединившихся к ней больницы Сорока, Ихилов, Шиба, Рамбам, Хадаса, Шнайдер, Вальсон и другие. Институты Вейцмана, Технион, университет имени Бен-Гуриона, Тель-Авивский университет, Еврейский университет, университет Рейхмана, муниципалитеты Хайфы, Герцлии, Гивати, Таима и десятки местных советов, кибуцев и машавов. Израильская коллегия адвокатов Сид-Школ Амаль тоже присоединилась к этому движению. В 12:01 в Яфа открылась выставка «Оставшаяся пустота», на которой представлены личные вещи десятков убитых 7 октября. На месте прошла короткая церемония с участием представителей семей. В 16:39 Нетаньяху зажег в канцелярии главы правительства в Иерусалиме поминальную свечу в память жертв 7 октября. Сегодня я зажег свечу в память о всех погибших 7 октября от рук чудовищ Хамаса, сказал премьер-министр. Народ объединяется в этот день в тоске по нашим близким. Мы выполним задачу и рассчитаемся со всеми убийцами. В 16:41 президент Ицхак выступил с речью на церемонии вновь памяти участников фестиваля «Нова». И церемония состоялась на месте проведения фестиваля возле кибуца Риим. Как вы помните, первый раз он зажигал свечу у себя в резиденции. Вот что он сказал. «Мы стоим там, где танец превратился в траур. Место, где красивые, свободные, танцующие мальчики и девочки были отняты у нас злом и варварством. Вы, члены семей, дорогие друзья, потеряли самых близких, самых любимых. Рана в ваших сердцах никогда не заживет. Но сила духа и благородства, которые вы проявляете и порождаете, поражают нас». В 19:08 в Рим почтили память погибших. И на мемориальной площади в кибуце и прошла церемония памяти жертв нападения Хамас на фестиваль и другие музыкальные мероприятия на юге Израиля. Она началась с минуты молчания. Поминальную молитву «Искор» прочитал Элькана Бухбуд, похищенный на фестивале и освобожденный после 738 дней в плену. На церемонию собрались сотни людей. Среди участников были президент Израиля Ицхак Герцог, семьи погибших, выжившие и артисты, в том числе Юваль Рафаэль, представлявшая Израиль на Евровидении 2025 года. Во время нападения на фестиваль она спаслась в придорожном укрытии в Риим, притворившись мертвой. Террористы бросали внутрь гранаты, убивали и похищали ее друзей с фестиваля. Во время нападения 7 октября на музыкальные мероприятия на юге страны Нова, Машрум, Псайдак или Мидберн были убиты 412 человек. С фестиваля «Нова» похитили 44 человека. Из них 25 вернулись из плена живыми. Нападение на эти мероприятия пережили 3750 человек. Сегодня объединение «Община племени Нова» оказывает поддержку сообществу, насчитывающему около 14 тысяч человек. Это семьи погибших, выжившие и их близкие, а также освобожденные заложниками и их семьи. Цахал забыл о фестивале «Нова». Как произошел самый кровавый теракт в истории Израиля, спрашивают участники и жители Израиля. Надо сказать, и все мы это спрашиваем. Но я хотела бы процитировать вам слова скорбящего отца на этой церемонии в Риим. Мир Зоар, чья дочь Бар была убита 7 октября 2023 года на фестивале. Выступая на церемонии памяти жертв резни, он призвал: «Посмотрите на того, кто стоит рядом с вами. Посмотрите ему в глаза и разглядите в нем простого человека, свободного от любого определения, любого ярлыка, любого спора. Давайте возьмем этот взгляд с собой на дорогу, когда уступаем право проезда, в очередь в больничной кассе, на работу, на улицу, за субботний стол и в разговор между нами. Наши дети оставили нам завещание, написанное кровью и душой. Жизнь слишком дорога, и наше единство сильнее всего». Я думаю, что этот призыв совершенно невероятный по своей сути. Собственно, это то, что должно объединять евреев всего мира. К сожалению, пока между нами рознь, мира для евреев не будет. Сделаем из этого трагического дня урок и вывод. Давайте любить друг друга. Друзья мои, спасибо, что послушали нашу первую часть. Вторая будет более серьезная и драматичная, но я посчитала возможным, чтобы вы ее услышали.
19: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
1: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
1: 718-303-90-90.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Украина обвиняет Россию в нарушении нового энергетического перемирия. Зеленский заявил, что российские удары по украинским энергетическим объектам продолжаются, несмотря на объявленное Трампом соглашение. Европейский Союз тем временем ввел новые санкции против России. Тегеран изучает американский ответ на предложение о восстановлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив. Иранские власти обещают передать решение Вашингтону через посредников. От исхода переговоров во многом зависят мировые цены на нефть. Новый удар по аэропорту Саудовской Аравии. В результате нападения на международный аэропорт Эр-Рияда погиб один человек, еще 11 получили ранения. Атака последовала за предыдущим смертоносным ударом. Обострение конфликта создает дополнительные угрозы для гражданской авиации и безопасности региона. В Квинси вновь открылся общественный центр после масштабной реконструкции. Власти Нью-Йорка объявили о завершении реконструкции исторического общественного центра Lost Battalion Hall, зал потерянного батальона. На восстановление здания было направлено $25 900 000. Центр вновь сможет служить местом проведения общественных мероприятий и занятий для жителей Квинса.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Звездные войны Симы Березанской. Продолжение следует.
7: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
6: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
7: Сегодня я хочу познакомить вас с материалом, в котором вы узнаете какие-то подробности, о которых вы, безусловно, не знали. Тяжелый материал, Думаю, что не все смогут это услышать. Но я посчитала своим долгом рассказать вам это, прочитать это интервью с патологоанатомом, который директор Национального центра судмедэкспертизы, профессором Хен Кугелем. Именно он проводил новые доказательства спланированного Хамасом массового убийства. Он настаивает на том, что это было спланированное Хамасом действо во всей ее жестокости, а не приступы ненависти. И то, что он рассказывает в своем интервью, безусловно, доказывает это. Так что, друзья мои, будем слушать тяжелые материалы. Но я считаю, что долг каждого еврея знать все, что происходит в его стране, особенно в такие трагические дни. И еще я очень надеюсь, что дыра в ушах не у всех сквозная, иному может запасть. Это слова Маяковского, которого я достаточно часто цитирую, потому что наше естественное желание закрыть уши и глаза, чтобы никто не беспокоил нашу обычную, спокойную, рутинную, ежедневную жизнь. Повторю, я считаю, что наша обязанность знать все, чтобы знать, с каким безжалостным врагом мы имеем дело, и противостоять этим левацким, в кавычках, гуманистическим призывам пожалеть палестинцев. Из всего этого материала, как и прежних, вы прекрасно знаете, что там не было мирных жителей, потому что если спецназ просто расстреливал, то именно мирные жители, в кавычках, производили все эти чудовищные зверства. Итак, человек, сгоревший заживо, группа иностранных рабочих, которым прострелили только ноги, но заперли и оставили истекать кровью до смерти. Профессор Хен Кугель, директор Израильского национального центра судмедэкспертизы, в канун третьей годовщины 7 октября раскрыл неизвестные ранее доказательства массового убийства, четко спланированного и осуществленного Хамасом. В специальном интервью он рассказывает подробности опознания жертв резни и говорит про момент, когда он стоял над трупом Ихье Синвара. Предупреждение. Материал содержит описание, тяжелое для восприятия. «Здесь мы видим тело сгоревшего человека», — говорит профессор, показывая одну фотографию. «Мы знаем, что он сгорел заживо. Видите, в его дыхательных путях сажа. Это означает, что во время бушевания пожара он еще дышал». Хен Кугель демонстрирует сотни снимков из зала вскрытия, включая те, что ранее не опубликовались. Они фиксируют нечеловеческую жестокость террористов Хамаса, которые пытались полностью уничтожить тела жертв. Профессор с многолетним опытом работы в патоанатомии и судебной экспертизы признается, после завершения работы по опознанию тел он не выдержал и сам обратился за психологической помощью. У него официально диагностировали посттравматический стрессовый синдром. «Во время работы, — говорит он, — я действую на автопилоте. Максимально собран, обследую, выясняю причину смерти, не подключаю эмоций. Но некоторые случаи задели меня лично, как история с одной девушкой, — говорит он. Она была на фестивале «Нова» и получила ранение в ноги, когда бежала к припаркованной рядом машине скорой помощи в надежде на укрытие. Ее убили вместе с еще 18 молодыми людьми, набившимися внутрь амбуланса, выстрелом из гранатомета. Позже в похоронном обществе нашли ее цепочку с кулончиком и случайно приписали другому телу. Позже с кулона маленького полумесяца была получена ее ДНК. Останки погибшей тем временем отправили на базу Шура, где проводились опознания тел. Так как
4: CT, компьютерную томографию, там не сделали. Профессор Кугель и его команда решили, что останки девушки спеклись с другим телом во время пожара в амбулансе, и их похоронили вместе. Чтобы установить личность, провели эксгумацию. Девушку опознали по ДНК с цепочки и предали земле отдельно. «Мне было очень тяжело», — вспоминает он момент, когда открылась правда. Через неделю после начала самой кровавой террористической атаки в истории Израиля в Институт судмедэкспертизы начали массово поступать тела. В пиковые дни грузовики стояли в очереди. Пришлось срочно заказывать холодильные контейнеры, потому что места просто не оставалось. По словам профессора Кугеля, запах горелого человеческого мяса стоял во всем районе на юге Тель-Авива. К нам поступило около 3000 мешков. В них находились фрагменты тел и обгоревшие кости. Чем больше мешков мы открывали, тем чаще находили части одного и того же человека, разбросанные по разным местам. В общей сложности мы обработали в институте более 900 тел погибших с 7 октября и во время войны «Железной мечты». И это без учета сотен трупов террористов и жителей Газы, извлеченных из бойниц и кладбищ для проверки. Нет, среди них мы не нашли похищенных граждан. «Обследование этих тел отняло у нас массу драгоценного времени и сил впустую», — говорит он. Момент, когда он расплакался. Работа по идентификации шла с утра до ночи без выходных. Цель заключалась в том, чтобы устранить неопределенность и дать семьям возможность похоронить близких по еврейскому обряду. Переломный момент для профессора Кугеля наступил в одну из пятниц во время очередного тяжелого дня в институте. Был вечер. Сотрудники и волонтеры работали без отдыха. Руководители лабораторий пришли помогать брать образцы ДНК из тел убитых. Некоторые привлекли своих лаборантов. Рядом работали антропологи, помогавшие изучать фрагменты костей и другие специалисты. В тесных помещениях института в Абу-Кабире собралось около 100 человек. Перед наступлением субботы в институт приехали граждане с подносами, уставленными едой для субботней трапезы. Я собрал всех и стал произнести благословение, но не смог. Я просто разрыдался перед этой человеческой добротой. После увиденной жестокости меня глубже всего тронуло это милосердие, сплоченность израильтян и понимание того, что вокруг есть хорошие люди, и не все погрузилось во мрак, говорит профессор. Впервые журналисты побывали в центре судебной медицины примерно через 2 недели после резни, когда его двери открыли для иностранной местной прессы. На наших глазах грузовики организации ЗАКа один за другим выгружали черные ящики с телами убитых. Их везли из национального центра сбора на военной базе «Шура». В субботу, 7 октября, я получил от полиции сигнал о событии с десятками погибших. Число быстро выросло до 100, а наш морг рассчитан всего на 140 тел. Поэтому всех погибших, гражданских, солдат и полицейских, направляли на базу «Шура», которую оснастили холодильными контейнерами. Наши врачи и техники поехали туда, чтобы собрать данные для опознания, отпечатки пальцев и ДНК, с целью как можно быстрее открыть дела на каждого погибшего. Их обрабатывали в наших лабораториях, что создало гигантский затор. Через неделю основной объем работы перенесли к нам, вспоминает профессор Кугель. Тогда, имея за плечами 30 лет опыта, он столкнулся с чистым злом лицом к лицу. Постепенно с базы «Шура» нам начали присылать тела, сложные для опознания. Среди них были сгоревшие останки и трупы в состоянии сильного разложения, которые нельзя было идентифицировать по отпечаткам пальцев. Речь шла о тысячах тел, фрагментов и личных вещей. Попались и те, кому намеренно изуродовали лица, чтобы стереть всякую память, или чьи останки повредили животные. Мы видели тела людей, над которыми издевались перед убийством, а иногда и после него, рассказывает он. В одном месте людей связали и расстреляли нанося удары, в том числе на половые органы. Мы видели обезглавленные тела, включая детские. Крематорий в бомбоубежище. Через месяц после резни профессор Кугель сказал журналистам: «Мы увидели вещи, не имеющие аналогов. Абсолютное зло. Это нельзя назвать просто жестокостью. Такого слова недостаточно для описания происходящего». 3 года спустя тяжелые факты сложились в четкое понимание. Мы заметили, что жестокость боевиков Нухбы была спланирована по детальному сценарию. Например, мы нашли группу иностранных рабочих, которые заперли в комнате в кибуце около границы, прострелили им ноги и истекали кровью до смерти. В другом месте мы видели казненных связанных людей. В другом районе они устроили пожар, залив горючие материалы в бомбоубежище, чтобы превратить его в крематорий. В других местах использовали иные методы, то есть существовал единый план. Зверские убийства были заранее подготовлены, они вызваны внезапной вспышкой гнева. Пытались списать их действиями на наркотики, которые они принимали, но это не так. Иначе они не действовали бы строго по инструкции. По его словам, системность, с которой работали отряды Нухбы, применяя разные орудия убийства в разных районах, указывает на подготовленную программу уничтожения. «Видно, что в одном месте применяли один метод, в другом – иной», – говорит он. В первой неделе после 7 октября господствовал хаос. Никто не знал точно, кто пропал без вести, кто убит и не найден, а кто угнан в Газу. «Поступали ли к вам по ошибке тела террористов?» «Да, сотни жителей Газы, как гражданских, так и боевиков. Один из них, как выяснилось при расшифровке, был в хамасовской бандане, а на его теле находились гранаты и зубчатый нож. При этом на базу СД «Тайман» случайно отправили 8 тел израильтян». Слайды на компьютере профессора Кугеля сменяют друг друга, и картина становится все страшнее. Одно из тел сохранилось полностью, за исключением размаженной головы, по которой проехались машиной, раздробив кости в крошку. Из этих фрагментов специалисты сумели извлечь ДНК и установить личность человека. Благодаря большому опыту работы патологоанатомом иногда хватало крошечной кости, чтобы подтвердить личность погибшего человека. К нам поступал чей-то шлем со следами грязи. При исследовании под микроскопом выяснилось, что это клетки мозга. То есть человек получил смертельное ранение в голову. По ДНК мы определили, кому он принадлежал. А рядом лежала микроскопическая кость черепа, благодаря которой мы поняли, что человек погиб, а его тело утащили в Газу, сказал профессор Кугель. Привозили ли к вам тела детей? Разумеется. В том числе детей с огнестрельными ранениями и отсеченными головами, как девочку 12 лет, которой выстрелили в голову, а затем отрезали ее. Во время прошлого визита журналистов в институт нам показали материалы с телом девочки лет 5, простреленной насквозь от черепа до пяток. В хаосе первых недель после атаки при немыслимом числе жертв на опознание требовалось время. Измученные и убитые горем родственники дежурили у ворот института. Их отчаянные крики доносились сюда и разрывали мне сердце. Когда я проводил вскрытие, я отключал эмоции и старался ничего не спрашивать о погибшем человеке. Но когда на следующий день я читал о нем в газете и видел, что у него осталась семья, была своя судьба, это меня ломало, говорит он. Записи, с которыми ознакомился профессор Кугель, добавили новые детали к общей картине. Есть видео с иностранным рабочим, который пытается сопротивляться похищению. Террористы выстрелили в него и ударили ножом насквозь. Видно, что он не израильтянин, не еврей и никак не связан с нами. Он сам говорит им об этом. Что с ними не так? И это дополняет историю другого иностранного рабочего, о котором мы писали раньше. Его ударили ножом, застрелили и сожгли, говорит он. Беспрецедентный случай в судебной медицине. Горько говорить это в применении к трагедии 7 октября, но судмедэксперты Израиля продемонстрировали при своей сложнейшей, беспрецедентной работе в этой операции профессиональный успех. Институт точно опознал.

Новые методы идентификации и сыграл ключевую роль в демонстрации этих событий в мире. Оглядываясь назад, считаете ли вы усилия Израиля по разъяснительной работе достаточными? Насколько правильно и убедительно, по вашему мнению, использовались полученные материалы? Минздрав и штаб разъяснительной работы открыли двери института для иностранной, а затем израильской прессы. Тяжелые кадры показали миру, но нашлись те, кто поставил их под сомнение. Так произошло со снимком, опубликованным в Ynet, где видны две фигуры, связанные веревкой и сожжены заживо. На Аль-Джазире заявили, что это изображение собак. На мой взгляд, наши фотографии помогли разъяснению. Некоторые семьи выступали против передачи данных, особенно родственники заложников, хотя эти сведения могли пролить свет на жестокость противника. Это помогло бы дипломатической работе, но не остановило бы волну антисемитизма во всем мире. В октябре 24 года в Израиль доставили тело лидера Хамаса и организатора резни Ихье Синвара, ликвидированного в секторе Газа. Что вы чувствовали, когда обследовали тело Синвара? В этом самом зале, где мы находимся, я обследовала его тело. Врач за дверью сказал мне: «Вы знаете, кого вы обследуете? Человека, который изменил историю Ближнего Востока в худшую сторону». Результаты показали, что Синвар получил несколько огнестрельных ранений в разное время и умер от смертельного ранения в голову. Я подумал, передо мной один из самых жестоких людей на планете. Я порадовался, что он лежит на столе, а я стою рядом. Еще одна тяжелая задача легла на его плечи, когда его включили в специальную комиссию по дистанционному установлению факта смерти. В ее состав вошли доктор Хагар Мизрахи, руководитель медицинской службы в Минздраве, и профессор Офер Мирин, генеральный директор больницы Шаарей Цедек в Иерусалиме. Члены комиссии единогласно и с абсолютной уверенностью, без прямых вещественных доказательств, без наличия тел, установили смерть 44 заложников в Газе. Это было прецедентное решение, не получившее достаточного резонанса в мире. Я чувствовал огромную ответственность избавить семьи от сомнений. «Самое важное для меня», — говорит профессор Куги. Стало ли вскрытие тел возвращенных заложников отдельным испытанием? Хотя мы уже не испытывали такого шока, как 7 октября, к подобным картинам привыкнуть невозможно. Нелегко руководить этой сложнейшей работой, которая в итоге привела к опознанию всех убитых, включая заложников. Очень легко. Мои сотрудники выгорели. Некоторые уволились из института после столкновения с этими ужасами. Кроме того, мне приходилось общаться с родителями погибших заложников. Их крики и плач убивали меня. Как человек, видевший вблизи жестокость и намерение уничтожить жителей Израиля, вы как объясняете рост антисемитизма в мире? Весь мир знает о произошедшем, но сравнивают ситуацию в Израиле с Газой, будто речь идет об одинаковых страданиях. А ведь ни один израильтянин не сжигал тела. С тихим, неявным антисемитизмом я столкнулся уже через несколько месяцев после 7 октября. Вместе с профессором Иегудой Шанфельдом, редактором израильского медицинского журнала «Харифуа» и автором фундаментальных медицинских трудов, мы написали статью и направили ее в авторитетный международный журнал «The Lancet». Всего через 2 дня, даже не прочитав текст, нам прислали отказ. Эта же схема повторилась, когда профессор Офер Мирим написал работу об опыте первой в мире комиссии по дистанционному установлению смерти без тела, и ее отклонили. Мой вывод. Нас и про нас просто не хотят слушать. Пока я не приезжаю на конференцию и не начинаю показывать слайды, вот тогда у них отвисает челюсть. С той же журналистами в секционном зале профессор Кугель вспоминает первые недели и месяцы после 7 октября. И на его тело, и на его лицо опускается тень скорби. Этот зал видел абсолютное зло. Сгоревшие тела, связанных, застреленных людей, отрезанные головы, убитых детей. Заходя сюда, мы вспоминаем и погибших заложников,
которых

вернули назад. Это очень тяжело. За свою долгую карьеру судебный патологоанатом профессор Кугель исследовал тысячи тел, но резня 7 октября стала беспрецедентным событием, которое отпечаталось в его душе и привело к посттравматическому стрессовому синдрому. Мы столкнулись с огромными масштабами убийств и страшной жестокостью. Тяжело видеть горе и утраты. Есть люди, которые остались совсем одни, и ты ставишь для них последнюю точку. Эти крики, плач, которые я слышал из кабинета или находясь внизу вместе с ними. И мои сотрудники, которых я видел совершенно сломленными. Нелегко быть руководителем в такие исторические дни. Накопилось много боли, которая повлияла на меня. Это тяжелая ноша. В процессе опознания ты работаешь на автопилоте, нацелен на задачу. И только потом перед тобой встает образ человека и его семьи, говорит он. Благодаря священной работе, проведенной после резни 7 октября в Национальном центре судебной медицины, в экспертно-криминалистическом отделе полиции Израиля и силами Цахала, на базе Шура, у скорбящих семей есть могила, где можно почтить память близких. Великое им спасибо за их героический труд.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Американская компания Bristol Myers Squibb сообщила об успешном испытании препарата RIS-101 против редких опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Лекарство доставляет радиоактивное вещество непосредственно к опухолевым клеткам и замедляет развитие болезни. Полные результаты исследований еще не опубликованы. Продолжается проверка безопасности препарата для медикаментозного прерывания беременности. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств продлило изучение мифепристона. Окончательный отчет ожидается в марте 2027 года. Действующие правила применения препарата пока остаются без изменений. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Теленеделя – это не просто теледит с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rus for Us.
6: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» бархатная кожа дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле. Координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
10: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-949-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 1-646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
12: «Дэвидсон Радио».
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: «Дэвидсон Радио».
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: «Дэвидсон Радио». Радио.
14: Американское радио на русском языке.
13: «Дэвидсон Радио».
14: «Дэвидсон Радио».
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной делаю для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Хочу сегодняшнюю передачу творческой гостиной посвятить дружной семейке графоманов «Дэвидсон Радио» во главе с Мишей Борославским. А говорить мы сегодня будем о человеке, который 4 десятилетия тому назад имел в России оглушительный успех. Я говорю о поэте-пародисте Александре Иванове. В передаче «Вокруг смеха», которую он вел более 13 лет на российском телевидении, выступало немало так называемых мастеров юмористического жанра. Но равного Иванову, с моей точки зрения, не было. Авторы пыжились, кривлялись, пытаясь рассмешить публику, а у Иванова все выходило просто и естественно. С радостью хочу сообщить нашим радиослушателям, что у нас в Америке есть не менее талантливый автор-пародист, с которым я дважды уже делал передачи. Это Алексей Березин. В одной из передач об Алексее Березине я рассказывал, что судьба подарила мне возможность встретиться с Александром Ивановым на одном из совещаний молодых литераторов, где он был одним из ведущих семинара «Сатиры и юмора». Его личность оставила у меня самое благоприятное впечатление. И хочу начать рассказ о его творчестве с самой любимой моей пародии, об известнейшем, но совсем неинтересном лично мне поэте Андрее Вознесенском. Называется пародия «Андрей 70». Первый файл поставьте, пожалуйста, Ахмаль.
16: Беру трагическую тему и окунаю в тему темя. Дальше начинается невероятное. Вера, яд, ной, я. Верую, профанирую, блефуя, фуй. Чихая нейлоновыми стрекозами, собаки планируют касторкой на вельвет. Таракашки-букашки кашляют глюкозой. Бред? Бред. Пас налево, семь трев, шах. Мыши перламутровые в ушах. Бред, бред, бред, бред. Троллейбус заболел кессонный, из опу полз. Слон, элефант. И деградируют кальсоны, обернутые в целлофан. Бред, бред, бред, бред. Хаос, хвост, хруст, пруст, вуз, туз. Загораем. От мертвого осла уши кушай. Чревоугодник в чреве червя. Шпрот в рот, а идиот наоборот. Бред, бред, бред, бред. Джаз гол, гол зад, гол бюст. Холст, герлз. Хлюст, я оп-пупиваю, я оп-пух. Вкусно порубать ге. Фетиш в шубе, голкипер фаршированный фотографируется в шуе. Хрен хронометрирует на хребте хорона. Харакири, хрррр. Ау, кричу, задрыга, хватит, финиш. Фигу. Это только часть задуманного мною триптиха. Поскриптум. Сам уйду, покуда не умыли, но клянусь, что бредил я не зря, ведь еще никто в подлунном мире не пускал такого пузыря.
15: Я считаю, что это стопроцентное попадание в суть творчества Андрея Вознесенского. Я считаю, что после такой пародии автор должен был либо повеситься, либо застрелиться, по крайней мере, бросить писать. Но этого, к сожалению, не произошло. Вернемся к Александру Иванову. До 30 лет Иванов был скромным учителем черчения и начертательной геометрии в одном из московских техникумов. Высокий, прямой, с циркулем, у доски он выглядел уморительно смешно. Судьба, видимо, безапелляционно уготовила ему амплуа комика без улыбки. Из-за насмешек учеников или из-за смутного ощущения нереальности преподавательство не приносило удовлетворения. Втайне ото всех будущая телезвезда шлет свои творческие эксперименты в литературку. Самое харизматичное в то время издание. Их практически сразу стали печатать. И неудивительно, поскольку на этом поле новичку не было равных. Сначала потому, что на нем никто вообще не играл, больше увлекались своим сочинительством, а в дальнейшем из-за невозможности конкурировать с мощью ивановского сарказма. Вся его небольшая комната в коммуналке была завалена стихотворной макулатурой, как тогда называли регулярные поэтические сборники, выходившие под маркой Союза писателей. В поисках пищи для пародий он скупал продукты творчества всех республиканских поэтов. Иванов любил предвосхищать свое выступление такой присказкой. Вот у одного якутского автора я прочитал. И зал уже лежал, зная, что сейчас неудачный стихотворец будет интеллигентно уничтожен. Увы, ничего этого не произошло. О многих поэтах люди узнали только из пародии Иванова. Многие посылали ему свои сборники, некоторые дарили их в надежде, что их имя прозвучит с экрана телевизора. Послушаем, как он увенчал вниманием некоторых из этих, в кавычках, счастливцев. Вторая подборка, пожалуйста, Ахмаль, поставьте.
17: Мне нравится поэзия и хорошая, и плохая. От хорошей я получаю удовольствие, а от плохой – вдохновение.
18: Поэт Сергей Мнацаканян написал «Ночные стихи». В этом стихотворении он высказал то ли мысль, то ли догадку, то ли подозрение. Звучит оно так. «Случайный пешеход мне в спину камень бросит, или просто подойдет и закурить попросит». Я назвал пародию «Ночная стихия». «Я людям верю, но немало озабочен тем, что когда темно, я верю им не очень. Я с музою дружу, знаком с успехом гулким, но больше не хожу по темным переулкам. Случайный пешеход ко мне на днях подходит с улыбкою, и вот что дальше происходит. О чем-то говорить желает, вероятно. Позвольте прикурить, он произносит внятно. Я на него смотрю и загодя скучаю. Простите, не курю, печально отвечаю. Чем это мне грозит, понятно и ребенку. Он тихо говорит, тогда сымай дубленку. Дубленку я свою снимаю торопливо и молча отдаю, а на душе тоскливо. Вот отчего грустна моя ночная лира и жалуется на несовершенство мира.
17: Талант в искусстве можно проверить мурашками по коже. А у него очень часто и вид неважен, и не всегда красавец, и раздражает он нас своим упорством. Но тут главное не играть. Упорство – это то, с чем можно и нужно разговаривать. Упрямство – это то, с чем говорить нельзя и не надо.
19: Московский поэт Вадим Рабинович написал лирическое стихотворение. Герой стихотворения встретился с одной юной прекрасной особой. Кривонос и косорыл удивился и смутился, серафимный шестикрыл в юном облике явился. Пародия называется «Рок пророка». Я хоть музой и любим, только как ни ковырялся, шестикрылый серафим мне ни разу не являлся. Вместо этого уныл, словно он с луны свалился, серафимный шестикрыл на распутье мне явился. Нус свое начал речь, чем желаете заняться? Вот хочу жаголом глечь. Так я начал изъясняться. Сочиняю для людей, пред людьми предстал не голым, так сказать, людца Сергей, собираюсь глечь жаголом. Шестикрыл главой поник и, махнув крылом, как сокол, вырвал язный мой грешик, чтобы Пушкина не трогать.
20: Есть камера.
21: Ленинградский поэт Игорь Григорьев. В его сборнике стихов «Ли с тобой» встречаются очень странные слова и выражения. Я прочитаю несколько строчек из разных стихов. «Ведь это не я сыть поет, и немо вопия взметнул старюка клен, но тот молчит куржою убелен, на олешнике бясь, шапку сшибает бредняк. Тут не глыбко выбредай на берег, чтоб те пусто окаянной». И так далее. Пародия называется «Поэтический бредняк». «На елань, где и лозит куржа, выхожу с ендалой по тропень. А не ясыть, а брыдло визжа, шкандыбает туды ее в пень. а надысь надорвав горлопань, я на медне бреду в многоперь, на рожон, где нога не ступань, но не глыбка в стихах и топерь, на олешнике бясь, ан пупырь, в растопырь у дубов раскоряк, вопия контрапупит упырь, мой стихорукотворный бредняк.
15: Скажите, положа руку на сердце, кто-нибудь знает хоть один или помнит хоть один стих вышеупомянутых поэтов? Вообще, пишущие братья конца XX века, как, впрочем, и сейчас, было немало. А система поощрения литераторов, как, впрочем, и представителей других творческих гильдий, немало способствовало тому, чтобы авторы стремились стать членами так называемых творческих союзов, ибо тогда им полагались определенные льготы, начиная от официальной возможности нигде не числиться и быть свободным художником, и кончая получением больничных и бесплатным пользованием домами творчества. Член Союза мог беспрепятственно пройти в Центральный дом литераторов и отведать вкусную и недорогую еду в элитном ресторане, посетить по своему удостоверению просмотры новых фильмов и тому подобное. Это для рядовых членов. А те, кто сумел пролезть на разные должности, кроме зарплат, получали дополнительные бонусы в виде больших тиражей своих книг, разных необременительных заказов от изданий и издательств. И все шло бы хорошо, если бы не явился на свет Божий человек с зорким взглядом, тонким юмором и большим талантом по имени Александр Иванов, который, невзирая на лица, скрывал в своих пародиях, как консервную банку, всю ничтожность, безграмотность и малозначимость авторов, гордо именующих себя поэтами и писателями. Послушаем до перерыва еще одну горсть драгоценных пародий Александра Иванова. Читает автор. Третий файл поставьте, пожалуйста, Акмаль.
0: Озеров высказал в стихах, по-моему, весьма очевидную истину. Лев Озеров написал, что думал, как настроен был поэт, как он встречал закаты и рассветы, навряд ли объяснит нам табурет или чернильница, или штиблет. Пародия называется «Поэт и табурет». Позвольте вам представиться, штиблет. Хозяин мой во мне ходил по свету. Мне табурет сказал, что он поэт, но вряд ли можно верить табурету. Для табурета, в общем, все равны. Он в смысле кругозора ограничен. Людей он знает с худшей стороны. Поэтому и столь пессимистичен. Хозяин мой во мне встречал рассвет. По лужам шел по случаю ненастья. И вдруг зарифмовал «рассвет, штиблет». Признаться, я был вне себя от счастья. Нет, все же он действительно поэт. Как не воздать бесценному шедевру? Поэта угадал в нем табурет по одному седалищному нерву.
20: Вот в последней книге Ларисы Васильевой появилось стихотворение, посвященное мне. Оно так и называется «Посвящение Александру Иванову». И это несмотря на то, что мы с Ларисой Васильевой, так сказать, неоднократно были соавторами. Сначала она создавала стихи, потом я создавал пародии. Причем довольно злые. Она вот не обиделась, проявила такую, так сказать, широту, понимание, так сказать, жанра нашего обидного. Посвятила мне стихи, серьезные, даже немножко грустные. Я из этого стихотворения цитирую вам несколько строк. Она написала: «Я оставляю это дело, вернее безделицу, стихи. Вот только пародист в убытке, а он с меня не сводит глаз. Ему моих творений слитки дороже золота подчас. Но он утешится неверный, с другим а может быть, с другой. И так далее. Очень хорошие стихи, действительно. Но я умудрился написать пародию и на это стихотворение. Назвал ее «Посвящение Ларисе Васильевой». Увы, сатиры нет без риска, с годами множатся грехи. Ужель Васильева Лариса перестает писать стихи? Неужто буду я в убытке, и пробил мой последний час? И впрямь ее творений слитки дороже золота подчас. Прощай, создание дорогое, мы были вместе столько лет, с другим, тем более с другою, вовек я не утешусь. Нет, я жить могу и дальше смело, мне не пристала роль скупца. Того, что ты создать успела, с лихвой мне хватит.

0: Но, конечно, скажу по секрету. Очень тошно бывает от таланта. Он и мнителен, и не уверен, и вообще довольно противен дома. Он радость многим и горе одному, особенно жене. Вот кто хлебает полной ложкой всю оборотную сторону успеха. Вот кто отвечает на ненужные и бессмысленные вопросы поклонниц, гладит воротничок, кормит цирковых кошек, готовит ужин, переходящий в завтрак. Еще хуже мужу таланта. Это он отвечает на бессмысленные фразы поклонников, развешивает белье, готовит ранний завтрак, отвечает на звонок. «Ах, это вы? А я думал, дома кто-то есть». Но главное качество таланта – он никогда не бывает для себя.
1: Иногда поэты пытаются свести со мной счеты, к счастью, такими литературными способами. Я прочитал у Сергея Давыдова стихи, в которых мое имя не названо, и вообще стихи без названия, но у меня закралось подозрение, что тут без меня не обошлось. Сергей Давыдов пишет: «Очень остроумного и злого, жаль мне пародиста записного, лучшего эстрадника Москвы. Есть в нем что-то грустное, и даже что-то есть еще от тети Даши, не заведшей собственных детей». Ну, поэт хочет сказать, дескать, критиковать легко, ты сам попробуй. И вот появился такой, ну, ответ не ответ, а реплика пародиста. «Пародист немало озадачен, что-то вдруг случилось, не иначе. Вдруг да пожалел его поэт. Он сравнил беднягу с тетей Дашей. Видно, осознал, что в жизни нашей горше доли пародиста нет. Пародист усталости не знает. Пишут все, а он один читает. Горы графоманской чепухи. Легче быть, наверное, землекопом, сутками сидеть над микроскопом, нежели всю жизнь читать стихи. Пародист, конечно, пишет мало. Что и говорить, душа устала, и бумагу портить ни к чему. Да, не вышло из него поэта, и, конечно, заодно за это можно ставить памятник ему».
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Одобрено новое средство против тяжелой герпетической инфекции. Власти разрешили применение препарата Хавилпри, действующее вещество Прителивир. Он предназначен для взрослых с ослабленной иммунной системой, у которых герпетическая инфекция вызвала поражение кожи или слизистых и не поддалась прежнему лечению. Американские специалисты сообщили об одобрении препарата Atezolizumab для определенной группы пациентов с раком толстой кишки третьей стадии. Лечение основано на особенностях иммунной системы и генетических свойствах опухоли. Метод подходит не всем больным, а только пациентам с соответствующими показаниями.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Травма на работе? Виноват, не важно.
5: получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Мы продолжаем передачу творческой гостиной, посвященную выдающемуся советскому поэту-пародисту Александру Александровичу Иванову. У микрофона ведущий Александр Соколов. Почти булгаковский гнев, с которым Иванов обрушивался на членов Союза писателей, не обходил стороной и очень известных поэтов и писателей Рождественского, Евтушенко, такого поэта-песенника Доризо, Риму Казакову. Также они становились объектами его пародий. Понятно, что такая подрывная в кавычках деятельность не вела к сытной кормушке, которую в советское время предоставляла причастность к литературному цеху. На Иванова сыпались жалобы, многие не подавали ему руки. Впоследствии, после успеха передачи «Вокруг смеха», все резко изменилось. Бывший литизгой стал желанным гостем на всех заседаниях, где его умоляли нас покритиковать, а поэты подобострастно подносили ему свои сборники с просьбой написать какую-нибудь пародийку и даже сами отмечали в тексте, что, на их взгляд, лучше обсмеять. Такой вот мазохизм в целях саморекламы. Однако вернемся к нашему герою, послушаем очередную подборку. Файл номер 4, Акмаль, пожалуйста.
5: Евгений Евтушенко. В поэме «Братская ГЭС» поэт обращается к поэтам-классикам Пушкину, Лермонтову, Некрасову и другим с просьбой помочь ему справиться с трудной темой. Поэтому и пародия называется «Понебратская ГЭС». «Быть может, я поверхностный поэт, быть может, мне не стоило рождаться, но кто б тогда сварганил винегрет из битников Хеопса и гражданства? Мой Пушкин самых честных правил. Когда я братском занемог, ты б замолчать меня заставил и разнеможиться помог. М. Лермонтов, прошу тебя, дай силу жить врагов губя, чтоб я в противника воткнул и там два раза повернул свое оружие. Враг завыл, ругаясь из последних сил. Назови мне такую обитель благодарных читательских душ, где бы мой не стонал потребитель, где оркестр не играл бы Евтуш. Есенин, дай на счастье руку мне, пожми мою, дружить с тобой желаю, давай с тобой, полаем при луне. Ты помолчи, я за двоих полаю. Пройду я с блоком мимо столиков, туда, где скреперы ворчат, и женщины с глазами кроликов «Инженя веритас» кричат. И вот теперь я обретаю вес, как тот певец, неведомый, но милый. Творение мое о братской ГЭС, клянусь, не стало братской могилой.
6: Сегодня я предлагаю вашему вниманию пародию на московского писателя-прозаика Михаила Анчарова. Читаю я как-то произведение Михаила Анчарова, и в глаза мне бросается одна очень интересная фраза. «Надел пальто, шапка и перчатки в руке, на улицу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается передо мною плакат». Ну, мне показался интересным такой способ создания оригинальной художественной прозы. И появилась пародия под названием «Смешение и сплетение». Все смешалось в доме Анчаровых. Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку занемог животом, позвонил и попросил непременно зайти. Я пошел. Вот парадный подъезд, в котором не только по торжественным дням, а всегда пахнет водкой, кошками и еще чем-то. Свеча горела на столе. Свеча горела, потому что как раз перед моим приходом выключили электричество. Я понял все, хотя его пример другим наука, но какой же русский не любит острой еды? Какой-то повар-грамотей накормил сегодня дядюшку не иначе, как щами со свиной головизной или еще какой-нибудь дрянью. «Скажи-ка, дядя, — сказал я, — ведь недаром говорил тебе доктор, чтобы ты на диете сидел. Умер вчера сероглазый король. Да, были люди в наше время. Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. Но ты же прекрасно знаешь, что мясо в твоем возрасте противопоказано. Я сидел и говорил. Дядя лежал и молчал. Мы были с ним, как два берега у одной реки. Вышел я от дядюшки поздно ночью один на дорогу. Сквозь туман милиционер блестит. Ночь, как вы сами понимаете, тиха, а поскольку Бога нет, то пустынная улица внемлет исключительно его гулким шагам. Звезда звездою говорит о конфликте дядей и племянников. Месюсь, я взбесюсь. Не скажу, чтобы я очень спортивным был, но худ, строен, зол и красив. В общественном транспорте места практически не занимаю. Проблем со входом и выходом тоже нет. Я это произвожу через неплотно закрытые двери. Нет, что ни говори, а в худом мужчине что-то есть.
1: Поэт Лев Смирнов написал стихотворение под названием «Ода бегу». Но это не о спорте, это скорее философское произведение. Но я не сразу понял, в чем тут дело. Цитирую Льва Смирнова. «Я славлю посреди созвездий в последних числах сентября бег по земле и бег на месте и даже бег внутри себя». Но потом я разобрался. Пародия называется «Бег внутри». Поэт сидит, поэт лежит, но это ничего не значит. Внутри поэта все бежит. И как же может быть иначе? Бегут соленые грибки, бежит гортань, лаская водка, за ней, естественно, селедка. Затем бульон и пирожки. Потом бежит бифштекс с яйцом. Бежит компот по пищеводу. А я с ликующим лицом бегу слагать о беге оду. Бежит еда в последний путь. Рифмуясь, булькая, играя, не замедляю бег пера я. Глядишь и выйдет что-нибудь.
4: Александр Александрович Иванов родился в Москве в семье художника 9 декабря 1936 года, то есть через пару месяцев могло бы быть 90 лет. Известность ему принесли стихотворные пародии. А в 1962 году началась его творческая карьера. Затем Иванов начал писать эпиграммы, статьи, памфлеты, заметки. В 1968-м была опубликована его первая книга пародий «Любовь и горчица». Затем выходили другие сборники. Александр Иванов много лет выступал на эстраде со своими юмористическими произведениями и сыграл даже несколько небольших ролей в кино. Тесно сотрудничал с литературной газетой, где он командовал 16-й полосой клубом 12 стульев. Наибольшую программу принесла ему юмористическая программа «Вокруг смеха», которую Иванов вел на телевидении 13 лет, с 78 по 91 годы. В 93 году он подписал письмо 42 деятелей культуры против ГКЧП в поддержку Ельцина. кратко, что это было за письмо. Это было публичное обращение группы известных литераторов согражданам, содержащее также требования, обращенные к правительству Российской Федерации и президенту России Ельцину. В нем писалось следующее. «Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости. Фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну. Ну а если бы вдруг? Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы жалостливо умоляли после августовского путча не мстить, не наказывать, не запрещать, не закрывать, не заниматься поисками ведьм. Нам очень хотелось быть добрыми и великодушными, и терпимыми. Добрыми к кому? К убийцам? Терпимыми к чему? К фашизму? Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняет наши сердца. После подписания этого письма в 91 году он со своей второй женой, примой балериной Мариинского театра Ольгой Заботкиной, оставившей ради него сцену и вытащившей его из длительного запоя, уехал на купленную виллу в Испании. В канун президентских выборов 96 года его пригласили в Москву. Он ненадолго вернулся для выступления на митинге в поддержку Ельцина. Александр Иванов всю жизнь боролся, но так и не смог победить зависимость от алкоголя. Без жены он снова сорвался. Он скончался 12 июня 96 года в Москве после обширного инфаркта, вызванного алкогольной интоксикацией, не дожив всего полгода до своего 60-летия. Похоронен Александр Александрович в Москве 13 июня 96 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище. Грустно это, но слушать его весело. Послушаем прозаическую пародию, которая называется «Красная Пашечка». Номер 5 файл, пожалуйста, Акмаль.
7: Пародия, прозаическая пародия, написанная в форме детской сказки. Это пародия на московскую писательницу Людмилу Уварову. Она автор 25 вышедших книг, а сейчас уже, наверное, больше, автор многих рассказов, повестей и романов. Но вот одна особенность в ее произведениях меня неимоверно в свое время поразила. Ее герои постоянно болеют. Причем заболевают какими-то ужасными болезнями, неимоверно страдают и в конце концов, значит, помирают. Смеяться над человеческими страданиями, тем более над смертью, было бы просто нелепо и бестактно. Но когда вот эта ситуация возникает во многих произведениях, болезни, то это уже как-то позволило мне сделать вывод о некотором однообразии литературного приема. И я решил на эту тему пошутить, попытался представить себе, как бы Людмила Уварова своими средствами написала известную детскую сказку. У меня получилась очень тяжелая вещь под названием «Красная Пашечка». В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку. Уж лет 10 прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, пивун, гулёна, бабник, любитель выпить и закусить. Мать слегла, врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолой, хронический гастрит, чесотку и энцефалопатический синдром. «Сходи к бабушке, дочка», — прошептала мать, — «отнеси ей пирожков, пусть порадуется, недолго уж ей осталось». Мать хитрила, она сама чувствовала приближение рокового конца и хотела отослать дочь подальше. Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в театре оперы и балета. Как-то заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы. С тех пор уже не вставала. Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы «Гедеон Рихтер». Бабушка радовалась, счастливо улыбалась, ничего не видя и не слыша. И только выбивала желтой пяткой мелодию вальса «Амурские волны». Вот и сейчас Пашечка собрала корзинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому. Все называли ее «Красной Пашечкой» из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты. И ходила поэтому с трудом. На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург, золотые зубы, резавший безболезненно и мгновенно. У него было размягчение мозга, и он знал это.

0: Вздохнула и отошла. Последнее, что она увидела, был пробежавший мимо хромой заяц с явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить.
1: Мы заканчиваем передачу о человеке, внешне похожем на Сервантесовского Дон Кихота, только с фамилией Александр Иванович, борца с поэтической пошлостью и серостью. Не о таком ли человеке я когда-то написал стих под названием «Художник», а певица и композитор Гулико Нергадзе написал на него музыку и исполнила эту песню, которой я и прощаюсь с вами. Поставьте, пожалуйста, 6-й файл «Художник» песня.

0: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
1: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Египте восстановили портрет двух братьев возрастом почти 2000 лет. Реставраторы из Египта и Италии спасли редчайший фаюмский портрет, поврежденный временем и насекомыми. Теперь древние изображения впервые отправятся на большую зарубежную выставку в Рим. В Нью-Йорке открылась выставка Роя Лихтенштейна. Музей Уитни представляет около 130 произведений знаменитого американского художника. Посетители увидят, как изображения из комиксов и массовой культуры превратились в признанное музейное искусство. Выставка открылась сегодня, 11 октября. В Лондоне художники выставляют на продажу самые неожиданные произведения. На художественной ярмарке «Фриз» представлены работы с использованием сосновых шишек, блесток и необычных скульптурных форм. Современные авторы продолжают испытывать границы между искусством, шуткой и дорогим предметом коллекционирования. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090. И хорошо.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Дима Банников, Байк Звездочкин, звукорежиссер, поэт, писатель. Слышно ли, отвечает мне Дима, слышно или нет? И мы с вами, друзья, приступаем. Приступаем к нашим посиделкам. Ну, слушайте, вот еще люди рассчитывают на искусственный интеллект. Говорят, ничего не делайте, дескать, за вас все искусственный интеллект сделает. А вот так, если, знаете, как говорится, подачи электричества не будет, не то что отключат газ, а можно уже отключить и мозг. А если мозг не работает, это совсем плохо. Поэтому, как говорил Эркюль Пуаро, один из моих любимых героев, привлекательность мозговой деятельности и серых клеточек бесконечно и приятно, поэтому сегодня вновь шевелим головой. Вернее, делаю это я, мои какие-то скромные советы, ну и, конечно, конечно, обязательно я хочу вас познакомить с тем, куда сходить в Нью-Йорке. Извините, орет кот. Взяли или адаптировали, правильный глагол. Взяли кота, у которого куча еды и куча всего, но все равно он кричит прямо, наверное, скучает по прежнему дому, поэтому если будут раздаваться такие отчаянные крики мяу, не думайте, что мы здесь кого-то мучаем, это наш новый питомец Тетрис привыкает. Ну, а я сразу же, конечно же, хочу сказать о наших спонсорах. Это доктор Патин, бог, доктор от Бога, и можно сказать, да, бог медицины, 718-234-67-67. Неунывающий балагур, харизматичный человек, но самое главное, профессионал высшей пробы. Он предлагает вам попробовать ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. 78-19, Бэй Парквей. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. И на всякий случай запишите телефон 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу, где раздают здоровье и красоту, 7819 Бэй Парквей.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, как всегда, говорю о моем добром техническом друге, который станет другом и вам. Это Игорь из компании NY Star High Tech Home Appliance Repair. Диагностика бесплатная, это важно. А я его просто записала в записной книжке, как Игорь Спаситель. И он поможет вам отремонтировать стиральные машины, холодильники, микроволновки, посудомоечные машины, кондиционеры. У человека приятная энергетика, нормальные цены и, самое главное, он доступен 24/7, как говорят у нас в Америке, 24/7. Запишите телефончик технического спасения на всякий случай. Еще раз, пожалуйста, 347-444-87-66. Так и обращайтесь к нему. Это Игорь Спаситель, диагностика бесплатна. Приезжайте ко мне, посмотрите, что у меня тут с приборами не заладилось.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Ну и, как говорят, «Ноблес облиш», положение обязывает, уж простите за мой нижегородский французский. И я, как всегда, хочу вам порекомендовать Диму Банникова и его друзей. Местная музыкальная сцена будет 28 октября в клубе «Дром», это в Манхэттене, 85-я Avenue A. Зажигательный концерт сразу двух групп. Это Роман Ризов, это Рома Отрицалов, один из лучших рок-гитаристов Восточного побережья, разноплановый, эклектичный. Это будет кроссовер из зажигательных музыкальных стилей, иногда напоминает Гогол Бартелло, так что можно будет потанцевать, это будет здорово. И Фугу Дугу, известный коллектив из Чикаго, который исполняет бешеный коктейль из балканского, славянского, цыганского и еврейского танцевального фолк-панк-рока и клезмера. Пожалуйста, заходите на страничку «Пайк Звездочки». Наверное, там будут все объявления. Это будет очень интересно. Ну, вообще, знаете, выбираться надо обязательно куда-то. Это я уже давно поняла. А то так, знаете, можно и закиснуть. А киснуть нам с вами
2: Ну, никак нельзя. И сегодня я решила рассказать вам о нашем Нью-Йорке таком, который готовится к зиме, но все-таки еще так красивые, такие красивые листья. И я уже даже свыклась со скелетами, честно вам скажу, потому что дети настолько ждут Хэллоуина. Я уже раньше не любила этот праздник. Ну, что делать, если эти скелеты тебе подмигивают? И, как говорил Бенджамин Франклин, ну, это я уже с его возраста говорю, что неизбежно в этой жизни, это только смерть и налоги. Поэтому, ну что, с улыбающимися скелетами тоже можно пофотографироваться в Хэллоуин. Еще к Рождеству дома не украшены. Напоминаю, что поговорим мы с вами о Дайкер Хайтс. Но сегодня я хочу упомянуть Дайкер Хайтс, в общем-то, уже с другой целью. Там концентрируются самые красивые дома с ведьмами и другой нечистью. Это 31 октября будет происходить. Самые известные места – это 84-я, угол с 10-й и 82-я, это угол с 12-й и 13-й эвеню. Ну, в общем-то, от нижних, от Лоту, Мид, 80-й стрит, вот нужно гулять где-то между 10-ми и 13-ми, и 13-й эвеню. В Бейриджи, кстати, итальянский район, правда, итальянцев там стало гораздо меньше, на мой взгляд, но, тем не менее, стоит прогуляться. Вот прямо я вам даю наводку, моя подруга и коллега Лена Ленецкая, которую я поздравляю с тем, что ее блогу «Секреты большого яблока» исполнилось 12 лет, она большая молодчина, она выкладывает замечательные репортажи, щедро с ними делится, и вот она мне прямо дала локации, какие дома надо посмотреть, около них сфотографироваться. 635 79-я стрит. На 79-й стрит все дома от 6-й до 7-й эвеню. 81-я стрит между Colonial и Narrows. 80-я стрит между Rich и Colonial. И Colonial Road между 82-й и 83-й. Если вы хотите вот точно узнать, все адреса не успели, не запомнили, то сайт nairadonahue.com/Halloween-decoration-Brooklyn, там все описание все есть. Ну, еще, конечно, замечательный район Brooklyn Park South, огромные старые деревянные усадьбы, замечательные архитектуры, густые кроны деревьев, тишина. Ну, в общем, октябрь – это самое подходящее время для прогулок там. Вы знаете, я там бываю, ну, раза 3-4 в неделю. У меня там живут близкие друзья, которые давно стали семьей. И я всегда сворачиваю, не еду по Ocean Avenue, а сворачиваю на одну из улочек и еду и смотрю, потому что когда-то это были дачи, когда-то это было так далеко от центра Нью-Йорка, что это были дачи. Там бесконечно снимается кино каждый раз, когда я проезжаю. И что интересно, людям запрещено менять внешний вид этих домов, только внутри они могут что-то сделать. Боже, как там красиво. Ну, а самый замечательный дом в этом районе стоит на углу Мерпл Роуд и Аргайл Роуд. Там было в прошлом году где-то около 40 скелетов и всякая нечисть. Ну, в общем, я думаю, что если дом не поменял вот этот на углу владельцев, то они обязательно его украсят. И еще раз говорю, что есть там что посмотреть. Загляните в Ленин блог по проспект Парк Сталф. Она очень интересно рассказывает об этом. И, конечно же, концентрация тыкв и ведьм на один квадратный метр у нас будет на Куни-Айленде. Да-да, в парке развлечений. Ну, парков там несколько. Билет в один парк на аттракционы, в другом парке не работает. Но чтобы посмотреть на инсталляции из тыкв, билетов не надо. Так что на парке уже все украшено. Ну и погода. Иногда у нас бывает тут такой дождь лил, что только и нужно было или книжки читать, или выпивать, или смотреть телевизор, или делать с детьми домашнее задание. Куда еще можно съездить, друзья, чтобы посмотреть тыквы, чтобы что-то интересное посмотреть? Industry City. Industry City идут поезда линии D, D, N, R. И ехать надо до остановки 36-я стрит в Бруклине. И Industry City в Бруклине – это огромный комплекс домов площадью около 560 квадратных метров, который расположен на берегу бухты в районе Sunset Park. И там, кстати, есть очень есть суперинтересный американский, ну, японский магазин, да, все-таки назовем его японско-американский, да, где все цены указаны не в долларах, а в йенах. Ну, такие магазины есть, я бывала в японских магазинах, очень интересно. Корейские тоже есть, как-нибудь об этом расскажу, только берегите карманы, потому что если с детьми там окажетесь, корейская культура все больше поп-культура захватывает, и Америку в том числе, и обязательно там вам придется что-то покупать, не сможете устоять. Так, если плохая погода, что я могу посоветовать? Это, конечно, Челси Маркет, но, видно, экономят все-таки, экономят. Там по-прежнему в середине этот фонтан, там по-прежнему самые лучшие лобстеры, замечательный вот этот лавандовый шоколад, я запамятовала, знаменитый. Но не так ярко, как в остальные годы, и все равно Челси Маркет – это достопримечательность. И если вы решили из себя сделать гида, то на своей вот такой, на атласе, куда вы поведете друзей и знакомых, конечно, надо этот адрес обязательно обозначить. Плюс рядом вот эта большая Росвей, огромная трехэтажная кофейня Starbucks, где не только замечательный кофе, но и замечательные коктейли, которые называются эспрессо-мартини. Просто прекрасные. Ну, а кофе, знаете, макьято, эспрессо нужно тоже уметь делать. Сегодня была на нашем любимом Брайтоне, зашла в замечательную кафешку, не буду говорить, какую. Встретилась с подругой, посидели, но макьято, ну, не стала жаловаться. Сделали море пены, до макьято было не добраться. Кофе холодный, и это я не то, что так постарчески ворчу, а просто, что, знаете, и хороший макьято нужно посоветовать места, потому что достопримечательности хорошо, а в промозглую погоду кофеек совсем тоже неплохо. Ну, оттуда сразу же выходите на наш замечательный парк Хайлайн, там новые скульптуры, о которых я уже рассказывала в предыдущих передачах. Думаю, что это будет правильно. На Апрес-сайт есть 38-я, 62-я, вплоть до 78-й, вплоть до 92-й и Лексингтон. Все красиво украшено, гуляйте. На Вест-сайте вот такие дома. 151 Вест-76-я между Коламбус и Амстердам, 153-я Вест-82-я между Коламбус и Амстердам-Эвеню. Ну и вообще, знаете, просто тыковку на балкон или около дома поставить, и уже праздник. Ну, тем более во всяких магазинах есть куча, знаете, всяких этих свечек из тыквы, просто чтобы было какое-то ощущение праздника. Ну и, конечно, не могу не сказать еще об одной достопримечательности. Это вид на панораму мостов, порт Южной улицы или 17-й пирс. Как всегда запоминаем, Бруклин-бридж, Манхэттен-бридж, Вильямсбург-бридж. Боже, котяра, ну я тебя умоляю. Ну, почему слушатели должны слушать, как ты кричишь? Ну, вот так, если берете кота, знаете, что иногда ему грустно. Хорошо, так вот, друзья, там огромная тыквенная арка, каждый раз из тыкв она разная. Видно, дизайнеры специально делают, серьезно к этому относятся. Seaport Pumpkin, набирайте в интернете, увидите и посмотрите, куда же вам все-таки пойти и что посмотреть. Ну, тыкв много везде и всюду. А сейчас я хотела бы вам напомнить о замечательном слове, которое называется словом «бесплатно». Да, именно так. И хотела бы сказать, что... бесплатные музеи, потому что иногда люди сетуют, очень дорого выбраться в Нью-Йорк, да как это так? Но на самом деле, как говорится, было бы желание, и поэтому с удовольствием вам рассказываю о том, куда можно пойти. Вот поставила себе закладочку. Так, и куда, хочу рассказать вам, куда же можно пойти абсолютно бесплатно для того, чтобы увидеть, просто нужно зарегистрироваться заранее. Ну, во-первых, как всегда, советую библиотеку, подписаться на Либи. Ну, и в самих библиотеках очень много мероприятий. Это и уроки английского, и рисование, и доступ в интернет, и компьютер, и принтер, и можно что-то распечатать. Поэтому поддержите наши библиотеки, чтобы их не закрыли, поддержите людей, которые там работают. Ну, а самое главное, поддержите себя. Вот тут прислали мне друзья исследования. такие рилс, что люди, которые читают хотя бы 30 минут в день, живут дольше, и Альцхаймера у них тоже, как правило, не бывает. Но напоминаем, что в Мэтт-музее наш самый главный pay what you wish, то есть платите столько, сколько хотите, то есть вы сами решаете, будет это $1 или $100, главное, заплатите хоть что-то. Эта система действует в музее Мэтт и Мэтт Клойстерс. Ну, вот Клойстерс, если вы еще не погуляли, то это большое-большое упущение. Сделать это просто вам необходимо. Так, что еще хотела вам сказать по поводу слова «бесплатно». Такое правило доступно студентам также Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Но, внимание, если у вас есть студенческий билет, вот, то есть для жителей, значит, штата Нью-Йорк с читательским билетом из библиотеки, или для студентов действует правило «pay what you wish». Значит, дальше. Исторический музей из кино «Ночь в музее», наверное, все-таки на русский, я думаю, нужно перевести как «Музей естествознания», да? American Museum of Natural History. Кстати, ночь там тоже можно провести. Опять возобновили этот замечательный сервис. Вот. Это тот самый музей с динозаврами, скелетами кита, выставкой метеоритов. Вот я на этой неделе, если все будет хорошо, собираюсь туда, потому что давненько не была. Там достроили целое крыло, и нужно, опять же, все посмотреть, обновление. Оплата сколько хочешь, pay what you wish. Ну, правда, нужно подтвердить регистрацию или ID, или права. Ну, вот, правда, выставки такие планетарии или какие-то отдельные аттракционы сделанные в эту схему не входят. Ну, обычно рекомендованная, подчеркиваю, цена. $25 для взрослого и $20 для студента или пенсионера и $14 для ребенка. Музей МОМА, музей современного искусства, там чего только нет, картины Ван Гога, Пикассо, Уорхола, ну и, конечно, самая знаменитая, та самая французская, та самая прекрасная ночь парижская. И по пятницам $0, между прочим, и бесплатный вход для жителей штата Нью-Йорк по пятницам с 5:30 до 8:30 вечера, но есть нюанс, бесплатный билет нужно резервировать заранее. Дальше еще немножко про музеи поговорим, но я хочу, пока не забыла, в МОМА совершенно чудесные сувениры. Они немножко дороже, но если вы хотите вот действительно человеку сделать не что-то подарить, как, что он или передарит, или выбросит, и потом, чтобы не спрашивать у него, а где это то, что я подарила. Ну, например, мне очень нравится шар, вот такой стеклянный шар, а в нем одуванчик, не желтый, а вот когда уже вот эти семечки на нем. Это так прекрасно, это какие-то воспоминания о лете, можно поставить на стол там, или в сервант, или на книжную полку. Это так красиво и так завораживает, и там полно таких штук. Ну, извините, что про музей я говорю с точки зрения магазина, но из песни слов не выкинешь, иногда очень важно и купить что-то для любимых и дорогих людей. Ну, а для вас, мои дорогие, любимые слушатели, сейчас блок новостей и рекламы, и потом мы с Дмитрием Банниковым вновь к вам вернемся.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В галерее City Lore в East Village проходит необычная выставка о пяти чувствах. Посетителям предлагают услышать звуки Квинса, потрогать предметы из разных районов и почувствовать запахи елочных базаров и фабрики солений в Бронксе. В Квинсе отмечают 30-летие телевизионного шоу с куклами. Сегодня музей движущегося изображения проводит встречу, посвященную 30-летию программы «Muppets Tonight». Участники вспоминают историю знаменитых кукол и работу над телевизионным проектом. Ученые научились подслушивать насекомых внутри растений. Исследователи Канзасского университета испытывают приборы, способные обнаруживать скрытых вредителей по издаваемым ими звукам. Если метод окажется успешным, фермеры смогут находить насекомых раньше, чем те нанесут заметный ущерб урожаю.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
2: Именно так, дорогие друзья, помогает мне Дмитрий Банников. Сегодня мы пытаемся с вами погулять по Нью-Йорку. И, как всегда, нам помогает в этом путешествии доктор Патин, который руководит семейной поликлиникой. Она располагается по адресу 7819 Bay Parkway. И здесь работают врачи различных специальностей, в том числе есть отделение дерматологии, где любые нежелательные кожные образования – могут удалить хирургическим или нехирургическим путем, сделают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона. Запомните его и вы. 718-234-67-67. Или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Доктор Патин ждет вас. Приходите.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И еще один спонсор – Advantage Auto Collision, 2772, West 15th Street. Сегодня была у них со своей ласточкой. Иногда тебе не очень везет с машиной. Вот это, увы, мой случай. Но, слава богу, есть такие автомобильные врачи во главе с Сережей. 16 лет занимаются ремонтом всех марок автомобилей. производят кузовные работы, рихтовка рам и также могут подготовить ваш автомобиль к сдаче после лиза. Ну а если не хотите связываться со страховыми компаниями, ребята тоже возьмут все ваши заботы на себя. 2772 West 15th Street, работают каждый день. 718-946-2300. Advantage Auto Collision, гарантия долгой жизни вашего автомобиля. 2772 West 15th Street.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Музей искусств Уитни бесплатно каждую пятницу вечером для всех посетителей с 5 до 10 вечера. Ну и молодежь младше 25 лет бесплатно в любое рабочее время. Но все равно бесплатный билет нужен, количество мест ограничено. Но вход свободный, порядок все-таки есть. Сначала регистрация на сайте. И мой любимый Freak Collection, просто музей, Эрмитаж миниатюр. Только там, вдумайтесь, три Вермеера. И там этот портрет Рембрандта, перед которым я могу стоять долго-долго. Ну и полотна Фрагонара. И вообще посмотреть, как жили люди. Просто вот обедали, а на них смотрела вот это все, понимаете, вот это искусство. Кстати, об искусстве, о книгах по искусству тоже мне очень хочется с вами поговорить. Итак, Freak Collection бесплатно по средам и в первую пятницу месяца. www.freak.org. По средам с часу 30 до 5:30 действует правило donation, доната, да. Ну, в общем, плати сколько не жалко. Pay what you wish. А вот в первую пятницу каждого месяца, кроме января и сентября, музей открыт бесплатно с 5:30 до 9 вечера. Мне очень этот график, честно говоря, нравится, потому что иногда вот я думаю, блин, ну где вот какой-то там нужно срочно там, ну, там, ладно, про ногти не буду, что ноготь сломался, а то все-таки о музее говорим. Думаю, ну почему вечером не работает? Потому что есть жаворонки, есть совы, кому-то намного удобнее вечером что-то сделать, правильно? Вот. Музей Квинса, оплата по желанию, плати сколько хочешь. Рекомендованная цена $6 для студентов, 8 для взрослых, но это еще раз рекомендация, можно и меньше заплатить, а вот дети до 12 лет бесплатно. И бесплатно, конечно, владельцы ID, которые, люди, у которых есть идентификационная карта, боже, разве можно это выговорить? ID, в общем, по-нашему, по-нью-йоркски. Или Cultural Pass, читательский билет в библиотеку, и студенты тоже. Именно здесь находится знаменитая панорама of the City of New York, огромная модель всего нашего города. Можно за несколько долларов посмотреть на весь Нью-Йорк сверху. Кстати, вспомнила, что Нью-Йорк назвали лучшим городом планеты. И какое-то такое хорошее издательство, не просто там бабушка на скамейке сказала, которая все знает, а вот именно какое-то издание, мне было очень приятно, что, ну, действительно столица мира, как сказала папа Павел II. Музей Нью-Йорка, Museum of the City of New York, среда бесплатная, но если хочется не просто посмотреть искусство, а понять сам Нью-Йорк, его историю, рождение, архитектуру, политику, моду, транспорт и наши странности, то это отличный музей. Но дети всегда проходят бесплатно, за что, конечно же, огромное-преогромное спасибо. Еще раз напоминаю, Пайк Звездочки на Фейсбуке. Дима обязательно поделится информацией. Но вспомните молодость, друзья. Себе тоже говорю, между прочим. Если такие ритмы похожие на Google Борделла, то надо идти, не правда ли? Мне кажется, что да, надо срочно идти. Ну, а мы с вами, нет, не хочу говорить по-стариковски, мы с вами отправляемся в библиотеку, вернее, говорим о книжках, но прежде у этой рубрики замечательный есть спонсор.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Итак, друзья, SK Learning Center – лучшая продленка в городе, забирают из всех районных школ, Шипсет Б, горячие обеды и, самое главное, помощь с домашним заданием. То есть у вас голова болеть не будет. И, конечно же, еще какие-то экстрактивити и какие-то такие развлекательные программы – все возрасты. Все это происходит в офисе. Забирают из школ 195-я, 100-я, 206-я, 254-я, 253-я и 225-я B-Academy. Также можно, если нужно забрать ребенка с полдня, тоже это делают. И открыты они всегда. Вот когда в каникулы не знаете, что делать с ребенком, то срочно туда. Летом мои девчонки там были, просто замечательно провели время. 3360 Шор Парквей, 646-416-0060. 646-416-0060. Да, кстати, я платила. А то, знаете, люди иногда думают, наверное, не платила. Платила. Помните, как это? Вы платили? Платил. Ах, надо пересмотреть служебный роман. Ну, что-то я отвлеклась. Друзья, математика, английский, сайенс, история. Ну и плюс, если вы хотите, чтобы ребенок развивался, тут и тематические дни, и шахматы, и вот это art and craft, да, какое-то такое рукоделие, и спорт. И из ресторана «Горячий ланч», из ресторана «Шип Барашка». Очень рекомендую поговорить со Стефани. Она сама замечательный опытный педагог. 646-416-0060. Спонсором нашей рубрики является SK Learning Center.
21: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Сегодня решила пойти по такому сценарию, долго думала, о чем говорить, потому что вы уже знаете, что я обожаю детективы, но в последнее время вот это, понимаете, чувство тревожности от того, что происходит в мире, от тревожности какой-то за детей. Я вдруг поняла, что, или это так с возрастом, что я стала несколько тревожным человеком, поэтому сейчас читаю детектив, о котором обязательно расскажу, но тема педофилии связано с похищением детей. И даже я читаю маленькими кусочками, урывками слушаю, потому что тема меня явно не радует. Мне бы сейчас за Михалкова взяться. Вы знаете, что Михалкова – это мое спасение. Это такой уютный, добрый детектив. И вот новая книга вышла, если вы меня слышите. Сегодня это очень актуальная, между прочим, фраза, вот потому что вы меня не слышали первое время, не могли связаться. Но эти два сыщика мне, в принципе, симпатичны, хотя один, я не понимаю, что это он такой, есть у меня вопросы к автору. Мне вообще больше нравится серия про Михаила Гройса, вот про этого аферюгу. Ну, вообще, Михалкова – это спасение. И хотя я рассказывала о том, что какой-то иронический ей не удался детектив, мне не понравилось, когда она пишет в ироническом ключе. Но слушайте, у всех бывают свои взлеты и падения, и даже вот у ведущих, знаете, бывают какие-то звездные передачи. А потом раз, и ты немножко ушел мысль не в тень. То есть это у каждого так. Я не думаю, что писатель должен на гора нам выдавать что-то такое необыкновенное. И сегодня я взялась за то, что читатели хотят сказать, что вот это лучшие книги. Почему? Потому что вот я смотрю всяких буктуберов, смотрю все абсолютно премии, которые вручают. И вот сейчас Нобелевку вручают, и только от Галины Юзефович я узнала, что это за автор, и уже стали мне подкидывать в social media и YouTube рилсы по поводу этой шведской, по-моему, поэтессы или писательницы, которая замечательная, которая переводила древние тексты и переводит. Наверное, она достойна и все. Но все равно как-то в премии я особо не верю. Хотя один автор, который таким путем очень интересным получил премию два раза, гонкуровскую, которую нельзя получить два раза. Я вам о нем рассказывала, «Рамни Гори», и о книге, которую я просто обожаю. Это «Обещание на рассвете». О деспотичной, всепоглощающей любви матери к сыну. Вот какая это любовь. И это не идеальная мама, я вам так хочу сказать, и не идеальный сын. Но все, что она вложила, все из сына получилось. Правда, мама не научила его, вы знаете, чем закончилась его жизнь, мама не научила его жить потом. И хотя он снискал славу, он был богат, он был знаменит, но жизнь его окончилась трагически. Об этом я вам уже рассказывала. Но еще раз говорю, друзья, тревожность. Если тревожность, взяли, пошли в библиотеку, на ИС-14, мою любимую, или в любую другую библиотеку. Взяли Елену Михалкову или слушайте ее, и никакой тревожности. Ну, а если захотелось эдакого набоковского слога, такое, чтобы это кружевное плетение языка, это, конечно же, Дона Тарт, мой любимый щегол. Ну, не знаю, взяла ли бы я щегла на необитаемый остров, но то, что вот мы сегодня говорили о музеях, и то, что вам захочется пойти в музей после щегла, и то, что там есть даже русские маты, ну и вообще мы видим, что Донна Тарт, ее любимый автор Достоевский и Набоков, пишет она замечательно, я очень жду новую историю, но вот сейчас хочу прочитать ее тайную историю Донны Тарт, за которую я уже и сюжет знаю, и в чем дело там, и как, что это напряженный ритм текста, и что это событие, и что об этой книге говорят, но все никак не могу взяться. Я к таким, знаете, таким серьезным книгам, типа второй книги Абрахама Вергезе, о которой я вам говорила, я готовлюсь очень эдак основательно. И вот «Летний лагерь» — это Влад Райбер, очень советует эту книгу «Буктуберы». Вот, это подростковая история ужасов о летнем лагере, и читается лучше всего в жаркий сезон. Ну, если жаркий сезон вам пока не обеспечен, потому что, ну, вдруг вы такой счастливый человек, что вы, например, едете справлять Новый год куда-нибудь в Доминикану или в Мексику, почему вот не взять такую книжку? Хотя я вот вообще само, что премии книжные, что вот это, знаете, книги для отдыха, летнее чтиво. Мне как-то странные эти формулировки. Если человек находит время читать, он находит его в любое время и в сутках находит, выкраивает хотя бы полчаса. Ну, а сама история рассказывает о необычном летнем лагере, в который приезжают подростки, пережившие те или иные ужасы. Место это непростое. По ночам в коридорах можно столкнуться с фигурой, одетой в черный балахон и заячью маску. Но я думаю, кто меня слышит, а кто прожил достаточно долгое время в Советском Союзе, а я ездила в лагеря, и передаю привет. Вдруг кто-то ездил в Усть-Нарву, в лагерь «Океан», замечательно, я ездила много лет туда. Ну и другие лагеря, был еще «Зеленый шум» в Зеленогорске. А вдруг кто-то слышит, кто был в Усть-Нарве, какой у нас был лагерь «Океан», боже. Ну, мы самое такое делали, не знаю, может, я мазали пастой в соседних отрядах мальчишек, а не нас. Вот. Ну, в общем, давайте все-таки о книге, которая называется «Летний лагерь». Влад Райбер. Хочется почитать, почему не поностальгировать немножко. Вот. И еще там всякие страшилки. Что-то папа там, дедушка в поле нашел ананас. Там тра-та-та-та-та-та-та-та, фугас. В общем, вот такие-такие, что-то там было такое. Вот. И, в общем, удастся ли героям благополучно пережить этот отдых? В моем списке то, что я хочу прочитать, это стоит, эта книжка. Я поставила уже галочку, не прочитана, но хотелки, книжные хотелки я называю. «Бог всегда путешествует инкогнито», Лоран Гунель. Сложно мне рекомендовать ее, она мне очень понравилась, потому что она была прочитана в тот момент, когда мне было по какой-то причине немного грустно. Более чем на 30 языков переведен этот роман. Он немножко, он связан, кстати, немножко, там есть герой, который немножко связан с русским языком. «Бог всегда путешествует инкогнито», и это один из тех, вот знаете, чем читать книги по саморазвитию, хотя я не умаляю их достоинства, когда я учила английский, это единственные книги, которые я понимала, мне был там понятен язык, поэтому я по саморазвитию и по всяким вот эффективным методикам прочитала кучу книг только потому, что я тот английский понимала. Вот, и, например, я даже не знаю, вот рекомендовать вам Ричарда Османа или нет, замечательный детективщик, и судьба какая, просто достойна голливудского фильма, немножко отвлеклась от француза, он был ведущим долго на популярнейшей передаче, в 50 пишет книгу о людях золотого возраста, которые живут, ну, я не хочу сказать, в богадельне или какой-то дом, все это в Англии, все это очень мило, красиво, недешевое такое учреждение, они живут полной жизнью и разгадывают детективы. Почему я особо его рекомендую? Потому что русский перевод просто отвратителен. А английский мне, например, было тяжело, потому что это британский английский. Я люблю британский акцент, но слушать мне тяжело. Поэтому, не знаю, ну, возьмите на заметку, если у вас совершенно с британским английским вы на «ты», то это просто здорово отвлекает. А я еще раз говорю о книге, которая мне понравилась, Лоран Гунель, «Бог всегда путешествует инкогнито». В центре сюжета оказывается человек, который поддался отчаянию и опустил руки. Но тут внезапно ему предлагают помощь. И взамен просят лишь одно – беспрекословно следовать всем указаниям благодетеля. Шаги и меры предлагаемые им, должны пойти лишь на пользу обреченной душе. Но так ли это на самом деле? Если вы думаете, что в этом сюжете вас ждет сговор дьявола и человека, да, в обмен, да, то, что мы «Адвокат дьявола», замечательный фильм, кстати, вспомнила, тут я, то это нет, это из другого, другой сюжет, из другого теста, да, можно и так сказать. 1984 год ставит тройку лидеров этот роман, он не нуждается в представлении, его здесь проходит в старшей школе, и вы знаете, он говорит о том, по-моему, сейчас даже он в России запрещен, насколько я знаю, ну и вообще, конечно, ужас то, что творится в России. Галина Ивифович, мирная женщина, прекрасный литературный критик, объявили иноагентом, и теперь даже на книгах, где она

я думаю, что кому-то хотя бы из вас мои рекомендации помогут. Ну, а так как я стала обладательницей второго кота, вот, он пока еще плачет, сейчас я его сказала ему, чтобы он шел в коридор, потому что сейчас невозможно его слушать, но он совершенно чудесный, каждый его называет по-своему, кто Пал Палыч, кто Изя, ну, вообще он Тетис, и я Тетис, это древний бог, не могу выговорить, поэтому он у нас стал Тетрис, поэтому книга о кошках, но которую ставят читатели на первое место. И называется она «Если все кошки в мире исчезнут», это Генки Кавамура. Мировой бестселлер, 2 миллиона экземпляров в мире уже продано. И занимает этот роман первую строчку рейтинга выбора читателей с 2025 года. Множество наград. И автор также выступил режиссером аниме «Твое имя», который цепляет своей трагичной историей. Но давайте о чем книга. У героя диагноз у него страшный, остаются у него считанные дни, и вот дьявол предлагает ему продлить жизнь, а взамен того, что из мира исчезнет навсегда какая-либо вещь или один предмет. Видите, раз людей так цепляет, значит интересно. И не всегда, вы знаете, не всегда мы думаем, что вот если слово «смерть» или что-то «кончина», нам не хочется читать. Вот я, например, читаю книжку, которую я и сама к этому пришла, называется «Предсмертная уборка». Но если найти в интернете, настолько боятся российские редакторы, что они даже написали «шведская уборка». Ничего в этой книге плохого нет, если вы уже читали Мари Кардо, как делать уборку, как делать это правильно, очень даже здорово, потому что в наших домах столько хлама, хотя нам кажется, что его нет. Так вот, шведская уборка очень даже дисциплинирует и помогает. Ну, может, кто-то хочет читать классику, может, кому-то эти мои рекомендации по выбору читателей не особо понравились. Но если вы все-таки хотите открыть книгу, всегда готова вам что-то посоветовать. Но это очень все, конечно, субъективно. Не субъективно лишь одно, что мы с вами, можно сказать, общаемся. Я вас чувствую, я вас люблю, и больше положительных пишите вы отзывы в Фейсбуке. Мне очень приятно, спасибо вам огромное, что у нас существует связь такая и обратная. И, как всегда, в рамках этой программы не только я вам желаю читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, но самое главное – общаться с хорошими людьми. А живем мы не в самом хорошем, а даже в самом лучшем городе мира, в Нью-Йорке. Об этом и следующая серенада, гимн, песня, как хотите, так и называйте. А я встречусь с вами в следующий понедельник.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный суд запретил администрации Трампа политическую рекламу за госсчет. Судья в Нью-Йорке временно остановил распространение телероликов, оплаченных из федерального бюджета. На кампанию выделяли 20 миллионов долларов. Суд рассматривает вопрос о незаконном использовании денег налогоплательщиков. Перед выборами ужесточают правила голосования. Более 30 новых законов вступают в силу в штатах под контролем республиканцев. Они касаются документов избирателей, подтверждения гражданства и голосования по почте. Сторонники говорят о защите выборов, противники опасаются ограничения избирательных прав. Трамп договорился о закупке российского дизельного топлива. Он объявил о соглашении с Путиным, которое должно увеличить поставки топлива и сдержать американские цены. Решение вызвало критику представителей обеих партий. При этом стоимость североморской нефти поднялась выше $105 за баррель. Республиканцы рискуют потерять большинство в Сенате. За 3 недели до промежуточных выборов особенно напряженная борьба разворачивается в Северной Каролине, Мэне, Мичигане и Джорджии. Демократы рассчитывают изменить соотношение сил в Верхней Палате Конгресса. Исход пока остается неопределенным. Нобелевскую премию по экономике получили 2 американца – Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Удостоены награды за исследования, помогающие государствам и центральным банкам справляться с экономическими потрясениями. Их работы посвящены тому, как денежная политика влияет на экономическую устойчивость. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы и республиканцы критикуют Трампа за сделку с Путиным по дизелю. Сам он критикует Зеленского за удары по российским НПЗ и заявляет, что Украине нужен новый президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Вашингтон предлагал Москве авансом разморозить миллиарды долларов российских активов в обмен на частичное прекращение огня. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал администрацию Трампа отменить все телеролики, которые рекламируют Трампа и его политику на деньги налогоплательщиков. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 97%, 70% по Фаренгейту, 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Davidson Radio.
3: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
4: Да, а я с удовольствием приветствую и Пашу Куклина, и Диму Банникова, и всех работников Davidson Radio, Лену Вишневецкую, чей прекрасный голос только что слышали все. Ну, и также вас, мои любимые радиослушатели Davidson Radio. Хочу пригласить всех в замечательное место, в резорт «Вилла Рома». И не просто пригласить, а пригласить отгулять Новый год. Заметьте, не встретить Новый год, а именно Новый год отгулять. Потому что наша команда, компания New Year Spectacular Celebration, Новый год гуляет. 2 ночи, 3 дня или 3 ночи, 4 дня. В этом году это будет с четверга, то есть 31 декабря по 2 и вот 3 декабря, как у вас будет возможность, можно поехать с 31 по 2 или с 31 по 3. 2 ночи, 3 дня, 3 ночи, 4 дня классных новогодних, я бы сказал, приключений в хорошем смысле этого слова. Ведь резорт Вилла Рома, как Греция, в нем все есть. Там и прекрасные комнаты, и вкусное питание, великолепные залы, как банкетные, так и зал театральный, зал караочный. Много мест, где можно просто уединиться. Ну, конечно же, гора. Гора, на которой можно кататься на лыжах, на тюбах. А после этого попариться красиво, в бане поплавать, в бассейне, провести, получить все 33 удовольствия. Но не забудьте, что команда New Spectacular Celebration не просто так туда едет. Мы едем туда дарить вам новогоднее настроение. Новогоднее настроение, которое подарят вам классные актеры, музыканты, певцы, юмористы, все те, кто едут для того, чтобы вместе с вами отгулять Новый год. 718-866-8826. 718-866-8826. Позвонив по этому телефону, вы получите подробную информацию, что там будет, какая программа для детей, для взрослых, причем для детей разного возраста. Своя программа. Мы увидимся в Вилла Роме и отгуляем с вами Новый год. А пока звоните для этого по телефону 718-866-8826. 718-866-8826. До встречи в Вилла Рома Резорт.
5: Когда вы будете встречать Новый год, Новый год, настройте радио на нашу волну.
0: Дэвидсон Радио.
5: Будет песен любимый бесконечный полет. Мы вам желаем счастья в городу.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Рикошет.
8: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам.
9: Думаю, вы слышали о сделке с Россией. Это очень важная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. Огромные объемы нефти идут к нам. Это дизельное топливо, то, что нам нужно. Спасибо ему.
8: Америка начала заправлять путинскую военную машину. В пятницу вечером Трамп объявил, что лично договорился с Путиным. Россия немедленно поставит больше 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч в ноябре, потом миллион, а дальше и 3 миллиона тонн. Минфин США под это дело выдал лицензию, разрешающую покупать российский дизель до апреля 2027 года. То есть санкции, которые принимались, чтобы лишить Москву денег на войну, просто отодвинули в сторону. А теперь самое интересное. Танкер «Минерва Зен» с первой партией российского топлива вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до объявления, и к выходным уже подходил к восточному побережью США. Получается, договаривались заранее, а народу сказали в пятницу вечером, когда новости читают меньше всего. Дальше больше. В субботу Трамп набросился на Зеленского за удары по российским НПЗ и заявил, что в Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что решают это украинцы, и выставил встречный счет. Пусть Трамп попросит у Путина 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. В воскресенье Трамп объявил, что Москва и Киев уже договорились об энергетическом перемирии, но Зеленский узнал об этом из новостей и сказал, что для него это новость. А на этой неделе, по данным Киева, Россия ударила по 190 энергетическим объектам Украины и убила 153 мирных жителя. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
10: Здравствуй, Артем. Приветствую наших слушателей и зрителей.
8: 2 недели назад Трамп подписал закон о санкциях против российской энергетики, закон Линдси Грэма, так называемый. Как он объясняет, по-твоему, что сам же его и обходит?
10: Ну, необходимостью сбить цены на дизельное топливо в стране. Дональд Трамп не был бы Дональдом Трампом, если бы он не вертелся, как угорь на сковородке, и не менял свои позиции, ну, чаще, чем, наверное, он меняет носки. И не делал бы это с грацией абсолютного такого, как бы, причем африканского дикого слона в посудной лавке. Наверное, это как-то логически можно обойти, что у нас же война с Ираном, которую, опять же, тот же Дональд Трамп начал, и ты знаешь прекрасно, что я всегда эту операцию поддерживал, но так ее провести, чтобы запороть, чтобы за более полугода не добиться реально ни одной цели этой войны, да еще и к тому же нагнать цены на топливо, а потом еще обвинить в этом нагоне Украину, но это надо быть Трампом, чтобы вот таким образом все это развернуть. Что касается президента Зеленского, ну, знаешь, остается поражаться его выдержке и спокойствию, потому что, мне кажется, он имеет полное право написать какой-нибудь твит, такнуть в нем Трампа и в этом твите поместить просто картинку с ладонью, с средним пальцем, выставленным как бы посреди, как бы выпрямленным, да, и направленным прямо в лицо зрителю, потому что, ну и написать что-нибудь типа того, что Дональд Трамп не проблема Украины, Дональд Трамп проблема России, проблема Америки. Для человека,
8: это очень, который... Очень меткая оговорка, между прочим. Ты знаешь, что, по-твоему... Вот учитывая то, как ситуация развернулась в последние выходные, это значит для Украины сейчас?
10: Ты знаешь, я не знаю, насколько это так уж много значит, потому что многие говорят о том, что последнее время, последние пару лет где-то, особенно с приходом Трампа, большую, чем ранее, на себя часть поддержки Украины взяла Европа. В этом, конечно, с Европой тоже есть проблемы, потому что там поднимают голову такие альтернативно правые силы. Но, во-первых, мы знаем, кстати, что произошло с одной такой альтернативно-правой лидершей в лице госпожи Мелони в Италии, от которой ожидали, что она тоже будет каким-то там Путин-Ферштейром, что называется. Она оказалась самым последовательным сторонником Украины пока что практически во всей Европе. Во Франции, где уже как бы все почти смирились с тем, что будет в следующем году финал между ультралевым Меланшоном, коммунистам практически, и ультраправой Лен Пен, буквально вот вчера пришла новость, что на праймерис у социалистов, у левоцентристской партии социалистической, победил еврей по происхождению Рафаэль Глюксман, который выглядит достаточно такой здоровой, разумной альтернативой и Ле Пен, и Меланшону, и он сторонник продолжения поддержки Украины тоже. Тоже мы слышим от пока еще, по крайней мере, премьера Британии Энди Бёрнама и пока еще канцлер Германии Мерца. Так что для Украины эти ужимки и весь этот морализонский балет Дональда Трампа могут означать не так уж много, тем более, что, кстати, есть инициатива в Палате представителей, я не помню сейчас, как зовут этого конгрессмена, он республиканец, который инициировал попытку, по крайней мере, остановить эту сделку. И обратился к наследию Рейгана, говоря, что во времена своего высшего подъема геополитического при президенте Рейгане Америка так себя не вела, она не поддерживала Советский Союз, скажем, в там агрессии против Афганистана или еще где-то, или Анголы там, или в каких еще местах Советский Союз заладил. Наоборот, мы оппонировали Советскому Союзу, и, кстати, в том числе сбивая цены на нефть с помощью сотрудничества там со странами Персидского залива и так далее. Вот, если позволишь, насчет просто вот этого человека Рафаэля Глюксмана, я хочу еще заметить, что это очень символично, что в стране, которую многие сегодня любят поливать грязью как якобы антисемитскую, как якобы продавшуюся исламистам. Не в первый раз уже Франция — это страна, в которой практически был первым избран как глава государства еврей по национальности. Правда, он смешанный, но это никогда не скрывалось, что он еврей. Николя Саркози. Снова в ней появляется серьезный претендент, в этот раз от левых сил, умеренно левых, вот Гликсман, и можно еще вспомнить Эрика Земура, который соревновался с Ле Пен в предыдущем электоральном цикле на правом фланге. То есть вот Франция оказывается одной из стран, в которых нам говорят, что там евреям худо, а на самом деле почему-то евреи довольно хорошо там представлены в политическом классе. И хотя вот я упомянул только что и Саркози, и Земура, но большинство евреев в политике французской — это люди более левого толка, типа того же Глюксмана. Это такой вот момент для тех людей, которые любят порассуждать об антисемитизме в Европе, об антисемитизме во Франции и так далее. Но для Украины, смотри, Украина продолжает наносить удары по российским целям, не только по НПЗ, а, например, по дата-центрам, скажем, Яндекса. И это очень важная цель, это очень важная система. Если послушать, например, израильского военного обозревателя Сергея Услендера, то это, в общем-то, такой довольно системообразующий элемент всей российской экономики на сегодняшний день, в том числе отчасти, может быть, и ее военной машины. Поэтому я думаю, что Украина может находить достойные цели в России и помимо ее там НПЗ и так далее. Забавно,
8: если
10: конечно,
8: что Дональд Трамп не придумает какую-то защиту еще и для дата-центров России.
10: Ну, хорошо,
8: сейчас
10: можно
8: требует от Украины не атаковать российские НПЗ.
10: Ну,
8: если,
10: вот,
8: если ну, элементы давления действительно на Украину, ну, можно остановить какие-то поставки, наверное, вооружения, правильно?
10: Ты имеешь в виду от Америки и Украине?
8: Да.
10: Ну, ты знаешь, интересно, что об этом пока, насколько я понимаю, разговора не идет. И Америка, знаешь, мы, конечно, верим в конечном итоге, что Америка – это прогрессор, так сказать, в общемировом отношении, что это носитель более правильного там, человеческого, там, общественного устройства. Я даже в это верю, в, так сказать, такой квазирелигиозной, эсхатологической окраске. Я считаю, что несение Америкой того, что мы называем западной демократией миру, это в том числе как бы пролог перед наступлением там, лучших времен, которые обещаны в священных писаниях. Но не стоит забывать, что мы находимся на земле, где все-таки в первую очередь правит материальный расчет. Была когда-то такая фраза чья-то, ну, вот во времена Второй мировой, что мы будем типа там поддерживать ту сторону, которая будет проигрывать, да, и как бы Советский Союз, например, против немцев, немцев против Советского Союза, пока они не ослабят друг друга. Есть выражение «кому война, кому мать родна». Можно умудриться одновременно поставлять, например, вооружение одной стороне, а топливо, когда тебе очень нужно, получать от другой. Тем более, когда собственные, скажем, топливные компании рекомендуют заправочным станциям в Америке не продавать дизельное топливо. Вот было такое сообщение, что определенного типа дизельное топливо, там какой-то красный дизель, он, по-моему, называется, что он вреден для моторов. И американские компании рекомендовали заправкам его не отпускать клиентам. Вот. Таким образом, еще вопрос, насколько хоть в какой-либо мере это вот, этот очередной подарок Трампа Путину, насколько он может что-либо улучшить в экономическом отношении, потому что то, что мы получаем из России, во-первых, не выглядит как особо большое количество, а во-вторых, это может перебиваться тем, что люди недополучат в виде вот этого топлива, которое не хотят, рекомендуют не продавать покупателям американские же компании, потому что считают, что оно вредно для моторов, оно может привести, наверное, к каким-то авариям в том числе и так далее. Таким образом, все, что пытается сделать Дональд Трамп, при том, что он говорит, что его не интересует, например, исход выборов через 3 недели, все это похоже на отчаянные попытки как-то эти выборы спасти. И объявление там о строительстве металлургического комбината в Огайо.
8: Я здесь с тобой не соглашусь. Мне кажется, Дональд Трамп сделал, наконец, такой подарок избирателям, которые еще сомневались. Он показал свое лицо, он показал, насколько он является предателем Украины, предателем наших партнеров. Насколько он любит Путина, что готов санкции с него снять и покупать топливо. Откуда, кстати, это топливо у России? Ведь нам рассказывали, что люди там в России стоят в очередях на заправках, топлива нет. Откуда вдруг оно?
10: Ну, во-первых, у России, вероятно, какой-то стратегический запас, потому что они же везде, во всем любят создавать стратегические запасы. Еще лет 15 назад Дмитрий Медведев приказывал создать стратегический запас алюминия, которого, по-моему, запасы в России где-то 90% от общемировых. Дело в том, что одно дело отгружать, одно дело наличие топлива для какой-то там тьму таракани в Сибири. Я знаю, что изначально тьму таракани это вообще Керчь, но я имею в виду, понимаешь, да, там какое-нибудь глухое селение где-то посреди Сибири. Люди перебьются как-нибудь там. Совершенно другое для стратегических нужд. Наверное, оттуда. Поэтому, когда нужно торговать чем угодно, топливом, пшеном или чем угодно еще, в России найдется добро на внешние поставки, даже если собственный народ будет пухнуть там с голоду, с холоду и так далее. Это-то неудивительно.
8: Зеленский говорит о том, что 60 дней тишины, и тогда он готов провести выборы, как того хочет Дональд Трамп, и выбрать нового президента. Почему, по-твоему, Трамп не берется выбить эти 60 дней у Путина, например?
10: Ну, потому что это невозможно, потому что Путин, мы же видим, наоборот, он исходит из логики, которая, в общем-то, правильная, что если другая сторона показывает готовность идти на компромисс, это значит, что идти на компромисс не надо. Наоборот, ее надо дожимать. Поэтому ему-то это невыгодно, и, в общем-то, Путину как раз надо продолжать войну и пытаться добиться каких-то успехов, тем более, что все отмечают, что на поле боя, вот на земле, у него ничего особо не получается. Он резко соврал недавно на Валдае по поводу количества отбитой в этом году российской армии территории, там, что якобы 1400 квадратных километров, на самом деле всего 90, по-моему. И удары по украинской инфраструктуре – это акт запугивания, это акт мести за неуступчивость украинцев на поле боя на земле. Это попытка выбить тылы у армии, которая не хочет на линии фронта сопротивляться. Вот, поэтому и с этой точки зрения, и с точки зрения того, что политически, конечно, в России не та система, где напрямую общество держит свою власть ответственной за то, что происходит. Но все равно любая, даже самая отмороженная власть хочет знать, что о ней общество думает. Потому что бесконечно как бы одним только запугиванием, насилием держаться невозможно. И остановка войны для Путина сейчас, она была бы равна моральному поражению, которое его режим может потом и не пережить. Поэтому как раз это совершенно неудивительно, и Трамп в этом плане при всех своих возможных когнитивных проблемах последнего времени, он прекрасно понимает, он не может выжать из Путина того, чего он не может из него выжать. Он как вот король в «Маленьком принце», если не ошибаюсь, который говорит, что я издаю каждое утро указ, чтобы солнце взошло, потому что я не могу издать указ, чтобы солнце не всходило, потому что оно меня не послушается, я уроню свой королевский престиж. А вот указывать, чтобы происходило то, что и так произойдет, я могу, потому что тогда это говорит о том, что меня слушаются. Поэтому выбить из Путина согласие на эти 60 дней тишины невозможно. А ведь, казалось бы, и Путин любит говорить о том, что в Украине там нелегитимное руководство, хотя сам он приветствовал все время победу Зеленского, и многие считали, что... И так это и было. Зеленский пришел на миролюбивых лозунгах к власти. Он хотел помириться, он говорил, главное перестать стрелять. Вместо этого Путин начал стрелять больше, чем когда-либо. Вот. И когда Путин говорит, что не с кем договариваться в Украине, и Трамп говорит, что нужен новый президент Украине. Ну, от себя добавлю, что новый президент нужен и Америке, новый президент нужен Индии, новый президент нужен там Ирану, Франции, много кому. Но когда Трамп говорит, что новый президент нужен Украине, ну окей, добейся от Путина этих 60 дней тишины. Не можешь, тогда заткнись.
8: Ну, знаешь, с какой-то точки зрения, наверное, и Путину было бы выгодно предоставить эти 60 дней, если мы берем вот действительно это желание Путина изменить власть в Украине, да, и поставить там во главе кого-то прокремлевского, вполне себе, я думаю, сейчас это возможно. Но вопрос в том, что Путин не хочет на самом деле этого, потому что окончание войны для него это крах его режима. И Путин хочет продолжать войну, и Дональд Трамп ему сейчас содействует в этом. И я просто не понимаю, как Дональд Трамп видит вот сейчас эти выборы в Украине, как можно их провести. Еще один интересный момент. В Майами в выходные были запланированы переговоры Кушнера и Виткофа с украинской стороной, которые были отменены в связи с этим. То есть как бы ты охарактеризовал сейчас отношения между Украиной и Соединенными Штатами, я имею в виду политические, и как Украина может в этих условиях продолжать свою борьбу, когда враг получается с двух сторон?
10: Ну смотри, в Америке, ну мы с тобой только что говорили, что при этом поставки оружия не прекращаются, и насколько я понимаю, предоставление, скажем, разведданных Украине не
8: ограничиваются. Разведданные поставки пока не прекращаются, потому что, опять же, Соединенные Штаты продают их странам НАТО, а страны НАТО там уже распределяют в Украину. Да.
10: Я хотел на эту тему...
8: Это пока что.
10: Да. Продолжай. Ну, во-первых, я хотел на эту тему вообще процитировать такого другого израильского политического обозревателя, очень интересного. Хотя он немножко может скучноват, если его смотреть самого, но в паре, например, с тем же Дубовым он более интересен становится. Его зовут Аркадий Милман. И он отметил такую вещь, что Дональд Трамп, в принципе, как выстраивает свои отношения с теми, кто считался союзниками Америки, и это, в частности, имеет влияние и на Украину, и особенно на войну на Ближнем Востоке, он, можно сказать, перешел от альянсов к балансам. Дональд Трамп не мыслит геостратегически, там, типа, что надо выстраивать альянсы, чтобы Америка имела помощь тех союзников, этих союзников, и что в такой ситуации чем-то нужно поступиться со своей стороны. Дональд Трамп смотрит на сводки, на балансы торговые, видит, что со многими странами у Америки отрицательный торговый баланс, и строит свой подход на этом, что кто, по его мнению, нечестно себя ведет с Америкой в торговле, тот того он наказывает. На кого Америка больше тратит денег, чем получает от него выгоды, тех он наказывает. Это подход, который был бы хорош, вот этот принцип «America's business is business», если бы мы не имели дело с партнерами, в кавычках, вроде того же Путина, которые хотят уничтожить сперва соседей, а в конечном итоге и нас. Тут еще надо заметить, что все, кто говорят, что мы живем в эпоху после какого-то идеологического там соревнования в мире, ошибаются. Идеологическое соревнование никуда не делось, просто вместо капитализма против социализма мы имеем борьбу демократического и автократического капитализма. Дональд Трамп этого не понимает или не хочет понимать, или делает вид, что не понимает. Поэтому вот он предъявляет всем счета, он говорит, а вот вы нас настолько-то нагрели, а вот мы на вас столько-то потратили. Украине в этой ситуации что делать? Развивать свою баллистику, продолжать находить цели. Допустим, завтра Дональд Трамп придумает отмазку потребовать, чтобы Украина не била по Яндексу. Украина найдет, куда еще ударить, я уверен. В России наберется достаточно целей, по которыми по-прежнему можно бить, и дронами, и чем угодно. Поэтому, к тому же, ну, уж если на то пошло, ну, можно поискать геополитический ориентир, если ослабляется поддержка там от Америки или Европы, да, можно поискать ориентир в том же Китае, примеру. Это совсем опция плохая. Мне не хотелось бы сближения демократической, так или иначе, Украины с тоталитарным коммунистическим Китаем при всех его заигрываниях там, с рыночной экономикой. Но как бы жизнь заставляет. И тут уже придется самому, опять же, президенту Трампу придется винить себя за то, что Америка теряет уже не только там Канаду, Европу, Украину, дальневосточных партнеров. Ну, через какое-то время станет понятно, что его такой вот бизнесовый подход к геополитике, он окажется провальным и с геополитической, и даже с экономической точки зрения. Я думаю, что это станет понятно достаточно скоро. Единственное, я скажу тебе такую вещь. То, что он показал себя, по сути, предателем Украины, вряд ли имеет прямое отношение к нашей американской политической как бы, картине. Хотя хотелось бы, чтобы больше людей приняли этого внимания. Тем более, что, насколько я знаю, все-таки по большинству опросов довольно стабильно поддержка, причем двухпартийная поддержка Украины сохраняется на уровне процентов так 70. И люди, которые умеют складывать один и один политически, могут из этого сделать выводы. Но люди больше озабочены не Украиной и даже не, скажем, Ираном или Израилем, а тем, как эти события влияют на то, что я называю ценой картошки в Аризоне. Вот когда цена картошки в Аризоне высока, и по некоторым мнениям непомерно высока, и, насколько я знаю, производители картошки в Аризоне, многие, ну, условные производители картошки в Аризоне недовольны тем, что президент Трамп делает, в том числе даже некоторыми аспектами его миграционной политики, которой он так гордится. В этой ситуации, ну да, как бы... Многие предсказывают, что республиканцев, конечно, надо до этого дожить, до дня выборов, но многие предсказывают, что республиканцев ждет не просто поражение, а bloodbath, как бы кровавая баня, landslide на этих выборах. Опять же, я надеюсь, что Дональд Трамп не дойдет до того, чтобы объявить Insurrection Act, да, там, и не отменить выборы, и не воспользоваться вот этим законом о восстании или еще что-то подобное учудить. Но, по крайней мере, я думаю, что даже если он это сделает, ну, будет совершенно понятно, что его власть больше не основывается на мандате от народа. В отличие от двухлетней давности, когда он честно выиграл выборы у Камалы Харрис.
8: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
6: На секундах свысока.
7: Просто слушай Дэвидсон Радио.
8: Рикошет.
9: Думаю, вы слышали о сделке с Россией. Это очень важная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. Огромные объемы нефти идут к нам. Это дизельное топливо, то, что нам нужно. Спасибо ему.
10: Это заявление Дональда Трампа в пятницу о том, что он договорился с Путиным лично. Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля в Соединенные Штаты. Эти сообщения вызвали огромное количество комментариев. То, что я видел, люди, к счастью, стали просыпаться, это очень важно. И комментарии даже на страницах наших гостей, наших программ, не буду называть имена, но одни против других, знаешь, комментаторы говорят, вот этот все-таки оказался прав. В каком-то смысле это было приятно, потому что невозможно терпеть такое предательство, просто невозможно к нему как-то равнодушно относиться, знаешь. По-твоему, Конгресс, допустим, после ноябрьских выборов, может заблокировать эту сделку?
11: Ну, я уже упоминал конгрессмена-республиканца, который пробует даже до выборов что-то предпринять по этому поводу. Вероятно, может, хотя тут сложно мне сказать, потому что мне кажется, что такая сделка, она входит в прерогативу президента. Даже ведь вот тот закон Линдси Грэма, покойный, который был проголосован недавно, причем в Сенате 89 из 100 голосов были за, а в Палате представителей демократы проголосовали, две трети демократов были против, под тем предлогом, что они считали, что этот закон слишком большую дает тарифную дубину президенту. Они боялись, что президент Трамп будет тарифной дубиной бить по союзникам. Вместо этого он обошел этот закон, не бья по союзникам, а помогая противнику. Вот. Но, вероятно, такая сделка, она является прерогативой президента, поскольку вообще внешняя политика является прерогативой президента. Вот. Но что касается просыпания, это будет очень интересно понаблюдать в нашей среде. У нас с тобой есть некоторые, мной очень, в том числе, уважаемые коллеги, которые ну, просто до упора убеждают себя и всех вокруг, что Трамп — это хороший президент, что Трамп — это правильный президент, что его политика правильная, как минимум, внутри страны.
10: Остались только лицемеры, понимаешь? Остались только лицемеры, которые два года назад говорили, что они поддерживают Украину, а теперь, когда Трамп предал Украину, они говорят, да, правильно, нужно менять президента в Украине, нужно заканчивать это. Но по сути, это что значит? Это значит, что нужно, чтобы Украина проиграла. Нужно, чтобы Путин выиграл. Эти лицемеры сейчас показывают свое истинное лицо, понимаешь?
11: Ну смотри, я не всех таких людей считаю лицемерами, я считаю этих людей запутавшимися, и я им сочувствую, потому что я сам всегда был республиканцем, даже после появления Трампа на политическом небосклоне, я, собственно, и сейчас республиканец. Вот. Но есть как минимум...
10: Если ты запутался, тогда нужно сложить микрофон и перестать говорить. А если ты уверен в том, о чем ты говоришь, тогда продолжай. Но эти люди, они выглядят как будто бы уверены, понимаешь? Ну, ты знаешь прекрасно, о ком я говорю. И наши слушатели тоже их знают.
11: Смотри, вот я хочу сказать, что я с тобой не стопроцентно здесь согласен, потому что человек, который занимается такой профессией, как, скажем, политический комментарий, это всегда человек, который в поиске, это всегда человек в некой динамике. И он может даже покаяться, выйти, слушай, я покаялся, когда я увидел, например, что Кёртис Лива, которого я всегда поддерживал, вдруг дежурно наехал на Израиль, присоединился к хору вот тех, кто поют о том, что Израиль втянул, и только Израиль, мол, втянул Трампа в войну с Ираном. Это при том, что Слива когда-то тусовался с преемником Мейра Кахана, Майком Гузовским, меня это шокировало. И я сказал, по-моему, как раз у тебя в эфире, что я отказываюсь, я беру обратно свою поддержку Кёртиса Слива, по-любому он уже не релевантен. Я к тому, что люди более влиятельные гораздо, чем я, могут поменять свое мнение и не один раз под влиянием неопровержимых фактов. Люди, которых я имею в виду, в частности, 1-2 человека, я сам даже могу спросить этих людей, что они думают теперь, потому что дальше выкручиваться действительно очень тяжело. И мы посмотрим. Понимаешь, особенно когда человек достаточно такого умудренного возраста, ему и кто вложился, инвестировался эмоционально в эту фигуру Дональда Трампа, а Дональду Трампу не откажешь в такой довольно дьявольской, но харизме. И почему он привлек к себе столько людей в нашей среде, и вообще неудивительно само по себе. Когда человек устоялся, трудно ему, тем более по второму, пятому, двадцатому разу, поменять свое отношение и свою позицию. Мне я не могу сказать, что все эти люди лицемеры, мне скорее их жалко. И то, что они сидят у микрофона, находясь у микрофона, может быть и легче проработать, переварить вот это трудное, тяжелое переживание и сделать из него какие-то выводы на публике в том числе. Потому что это все-таки люди, которые вместе с нами ищут истину. Они не обличены вот такой обязанностью быть абсолютно непогрешимыми, скажем так. Тем более я, как человек, который находится в промежуточном состоянии, будучи и журналистом, и слушателем, и иногда не только гостем передач, но иногда и человеком, который звонит и комментирует как человек с улицы, а не только как профессионал, я чувствую и ту, и другую сторону, понимаешь? Поэтому я не могу сказать, что это позор вам там или вам за то, что вот вы всегда поддерживали Трампа.
10: Не можешь, я скажу, Алекс, у меня нет прощения. У меня нет прощения, сожаления, сочувствия к этим людям. Это подонки. Обижайтесь на меня, обижайтесь, что я ругаюсь в эфире. У меня нет других слов. Это лицемеры и подонки, которые 2 года назад говорили, что Трамп будет поддерживать Украину. А мы им объясняли, что он не будет этого делать. И вот, пожалуйста, результат. Все, идем дальше. На этом тему прошли, идем дальше. На прошлой неделе Дональд Трамп рассказывал, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. А уже в четверг он написал в соцсети, что США не будут атаковать Иран ни в какой момент до промежуточных выборов 3 ноября, сославшись на продуктивные переговоры. Да, это произошло после сообщений The Atlantic о том, что президент просил Пентагон подготовить варианты ударов именно до выборов. А по данным опроса Reuters, 60% американцев, включая каждого четвертого республиканца, не одобряют его действия по Ирану. Ну и кроме того, ты видел наверняка удар по аэропорту в Риаде,
11: да.
10: Хуситы. И ты помнишь, Саудовская Аравия уже просила Дональда Трампа помочь в атаке на хуситов. Трамп в эти выходные заявил, что он подумает, как бы Соединенные Штаты могли, наконец, помочь. Что об этой практике ты можешь сказать?
11: Ну, что касается Рияда, он может получить какую-то помощь, насколько я понимаю, от Исламабада и Анкары. И с уходом, постепенным сползанием Америки с позиции мирового шерифа, вот такой отряд местных таких участковых мировых, наверное, он может заступить на вахту в разных регионах мира, в том числе вот этот пакт Мекки. Вообще, знаешь, в Талмуде, по-моему, есть такая фраза, а может быть даже и, собственно, в Ветхом Завете, то есть Торе, что тот, кто будет милосерден к жестоким, будет жесток к милосердным. И вот я чем дальше, тем больше думаю, что это про Трампа. Раньше я это думал, кстати, про Обаму тоже, когда он не поддержал толком ни Украину, ни иранский народ в 2009 году. Сегодня Трамп переплюнул Обаму во 100 крат в этом отношении. И многих других формальных либералов, демократов и так далее. Потому что вот он все никак не решится на серьезный удар по Ирану, не решится покончить с режимом. Видимо, то ли он надеется найти какого-то своего рода такую вот иранскую Делси Родригес, чтобы не пришлось весь режим валить. То ли он просто боится. Зато вот он не боится помогать, по крайней мере, морально, ну и материально, как мы видим, тоже с этой сделкой дизельной, помогать Путину в его войне с Украиной. Получается, что жестокие, такие как Путин или там Муджтаба Хаменеи II и прочие, там они выигрывают от политики Трампа, точно так же, как выигрывает продолжающая, несмотря на все трудности, существовать диктатура на Кубе, там, в Северной Корее и так далее. А народы, которые борются за свободу, они от такой политики проигрывают. Вот реально говоря, Библия что-то, так сказать, авторы, кто бы ни был авторами Библии, что-то знал о том, что происходило и в древние времена, потому что это вроде изначально написано про царя Саула. Но и про будущее авторы Библии что-то знали. В том числе, видимо, про такую фигуру, как Дональд Трамп.
10: Идем дальше. Историк Алан Лихтман, автор системы «13 ключей», предсказал, что демократы возьмут Сенат на этих выборах. По его расчетам, 52 места против 44 у республиканцев. Еще 4 гонки – Южная Каролина, Канзас, Небраска, Айова – под вопросом. Он отдает демократам Северную Каролину, Мейн, Огайо, Техас и Аляску. Причем Северную Каролину называет самым надежным приобретением, а в Техасе ставит на Таларика против Пэкстона. Веришь ли ты в эти прогнозы? Я тут добавлю, что Лихтман в своих расчетах ошибся только один раз.
11: Я не очень верю, я относительно пессимистичный человек, ты же понимаешь, я если болею в кавычках в этот раз за демократов, то чтобы вылечить республиканскую партию, а не потому, что мне нравятся демократы. Я получаю разные сообщения, разные мейлы, в том числе от демократов, у которых настроение не очень, не в каждом случае хорошее, то я вижу сообщение, что вроде бы Пакстон выходит вперед против Талибана. в Техасе, мы, кстати, с тобой на той неделе говорили про эту гонку, что Сьюзан Коллинз вроде снова выходит вперед в мейне. Некоторые, то ли Нед Сильвер, тоже известный полстер, то ли еще кто-то предсказывает, что Сьюзан Коллинз все-таки выиграет, будет переизбрана. Разные есть мнения. Я думаю, что, учитывая, что у демократов нету на сегодняшний день единой платформы, они вообще более рыхлая партия исторически, особенно сейчас, и не все фигуры там такие, которых легко поддержать, например, тот же Эль Саед в Мичигане, да, как бы, который не видит разницы между несовершенной демократией в виде Израиля и совершенной диктатурой в виде Ирана нынешнего, как бы тоже особо такому персонажу желать победы не хочется. Нам хватает мэра Мамдани, которого я относительно как бы к нему лоялен, но он тоже сплоховал в годовщину 7 октября, когда неуместно упомянул о том, что вот там теракту, нападению Хамаса предшествовали, значит, понимаешь ли, годы угнетения. Это может быть и так, но просто как бы это было абсолютно не своевременно в этот раз такое упоминать. И вот мы видим, кстати, как прекрасно общается президент Трамп с мэром Мамдани. Вот. Я думаю, что более надежно предсказать, что демократы возьмут палату представителей, и, наверное, это будет на данный момент удовлетворительно.
10: А что касается гонки в Техасе, Таларика, насколько ты, ну, вообще оцениваешь, понимаешь, вот у меня есть представление, если вдруг такое может вообще произойти, и демократы возьмут Техас, то это же просто, ну, это родина республиканской партии, я не знаю.
11: Ну, не совсем, все-таки родина республиканской партии, скорее, Иллинойс или что-то вроде этого, если не ошибаюсь, Авраам Линкольн был, по-моему, из Иллинойса. Вот, Техас, это как бы вотчина республиканской партии был много лет, много десятков лет, но это как бы вотчина не совсем республиканской партии как таковой, это вотчина такого вот протомага мировоззрения, даже не движения самого, а мировоззрения вот простых белых преимущественно работяг, там много и латинос, там теханос вот эти, да, как бы, то есть мексикано-американцы, там есть черные, но прежде всего, я же приводил пример вот этого рестлера знаменитого Стива Остина, это такой абсолютно архетипичный техасец. И до, насколько я знаю, например, до того, как президент Буш-младший был избран губернатором Техаса в 1994 году, лет 40, по-моему, Техасом губернаторы управляли демократы. Поэтому для демократов это может быть возвращение Техаса, а не какое-то, понимаешь ли, новое приобретение. Все зависит от политической динамики в целом в стране. И да, действительно, демократы могут выиграть там. В такой почти идеальный политический шторм, который сейчас происходит для республиканцев и их президента, демократы могут потенциально выиграть где угодно.
10: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.

0: поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: четверки, 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 октября. На бирже сегодня был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 196 пунктов, 0,4%. 51 851 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 4 пункта. 7807 была конечная точка. NASDAQ упал на 120 пунктов, 0,4%. 27 246 конечный результат. Транспортный индекс потерял 4%. Russell 2000 минус 0,5%. Нефть прибавила $36.1 баррель, теперь стоит $106.10. Золото минус 22.74, $1193.60 стоит унция золота, и унция серебра стоит $60.50. Один евро равен $12.12. 5-летние госбумаги дают 5,21%. За 10 лет можно получить 5,242%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,6%. За границей сегодня Англия плюс 1%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 0,75%, Швейцария плюс 0,3%. В Азии шанхайская биржа упала на 0,4%, Гонконг прибавил 0,25%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Fair Isaac, поднялся почти на 11%, Medtronic, Weiler, Zimmer Biomet и Meta Platforms были лучше всех, хуже всех были Сиена, Лументом, Кохерен, Карвана и Блум Энерджи. На NASDAQ Shopify, Meta, Correct, Redactor, Pepper, G, Healthcare, Mondelez были в плюсах. В минусе были Лументом, SanDisk, Astera, Moderna и Nebius. На Dow в плюсах был Salesforce, Coca-Cola, Nike, Walmart и Chevron. В минусе были Cisco Systems, Nvidia, Amazon, Boeing и United Health. Microsoft сегодня прибавил 6,08, Oracle упал на 4,01, Meta прибавила $24.29, Amazon минус 2,90, Nvidia минус 2,96, Dell упал на $9.30, Advanced Micro Devices минус 13,86, Intel упал на 3,35, и Apple поднялся на 4,33, и Visa плюс 3,82. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Настраивайся. Рикошет.
3: Думаю, вы слышали о сделке с Россией. Это очень важная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. Огромные объемы нефти идут к нам. Это дизельное топливо, то, что нам нужно. Спасибо ему.
4: Это пятничное заявление Трампа после сообщения о том, что он договорился с диктатором Путиным. Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля Соединенным Штатам, еще 500 тысяч в ноябре, потом миллион, а дальше и 3 миллиона. Минфин США под это дело выдал лицензию, разрешающую покупать российский дизель, до апреля 2027 года, то есть санкции, которые принимались, чтобы лишить Москву денег на войну, просто отодвинули в сторону. А теперь самое интересное. Танкер «Минерва Зен» с первой партии российского топлива вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до объявления, и к выходным уже подходил к восточному побережью США. Получается, договорились заранее, а народу сказали в пятницу вечером, когда новости читают меньше всего. Дальше больше. В субботу Трамп набросился на Зеленского за удары по российским НПЗ и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что решают это украинцы, и выставил встречный счет. Пусть Трамп попросит у Путина 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. В воскресенье Трамп объявил, что Москва и Киев уже договорились об энергетическом перемирии, но Зеленский узнал об этом из новостей и сказал, что для него это новость. А на прошлой неделе, по данным Киева, Россия ударила по 190 энергетическим объектам Украины и убила 153 мирных жителя. Сейчас ко мне присоединяется журналист Михаил Трипольский. Михаил, приветствую вас в эфире.
5: Приветствую, да, вашу и вашу аудиторию.
4: Давайте начнем с вопроса, можно ли остановить этот дил, эту договоренность, например, по силам Конгресса?
5: Ну, если было бы такое желание, ну, я вот делал передачи тоже на этот счет на своем YouTube-канале, на других YouTube-каналах, но первая реакция, кто внимательно следил, демократы все в едином строю выступили против. При этом выступили все, я так их называю, сановные демократы, которые занимали места заместителей комитетов, палаты представителей, сената. Со стороны республиканцев было молчание ягнят. Где были их языки, ну, можно догадаться, грубо говоря, можно догадаться. Потом уже выступили два всего сенатора, это было, кажется, в субботу или воскресенье, сенатор Кеннеди, который назвал Путина убийцей, палачом. И тот, он так мягко сказал, он из-за Трампа, он сказал, что мне нравится то, что делает Трамп, но я, такое странное такое тоже заявление, если нравится, так скажу, что нравится. Это какое-то получается двойственное заявление, и нравится, и в то же время он с палачом имеет дело. Мурковский тоже так мягенько выступил. Наиболее резко из республиканцев, ну вы представьте себе, 53 сенатора, там 220 конгрессменов, выступило двое конгрессменов, это Бекон, который не переизбирается от Небраски, и Фицпатрик, который является настоящим другом Украины. Вот они предложили этот законопроект имени Рональда Рейгана. Сейчас уже межпартийная группа, уже к Мурковский, присоединилась Коллинз, Тиллис, вот они предлагают принять дил, законопроект, который бы не дал бы Трампу приобретать российский дизель. Ну, тут нас эксперты обсуждают действия Трампа, они же незаконны. Я полагаю, что если демократы выиграют выборы, то они просто обязаны начать расследование, которое должно перерасти в уголовное преследование Трампа. Там много каких можно ему обвинений выдвигать. Но вот здесь Трамп поступает нелогично. Ну, с его головушкой деменционно это понятно. Когда он подписывает этот законопроект Блюменталя Грэма, который запрещает приобретать российскую нефть, он не соблюдает еще один закон 2022 года, подписанного Байденом. Там прямо говорится, никакой покупки российской нефти, пока российские войска остаются на территории Украины, не выведены, пока не заключен мирное соглашение. То есть Трамп уже нарушает два закона, один подписанный предшественником, причем он ничего не может сделать. Этот закон принимал Конгресс, он не может дезавуировать. И вот этот последний. Ну вот, и поэтому Трамп поступает явно, как, ну и очевидное здесь предательство. Предательство Украины, и многие вот выступал или написал, уже не помню, Дэвид Фром, это журнал «Атлантик», это известный американский нелиберальный журналист, он, кажется, больше был консервативный, если я не ошибаюсь, он написал, что Трамп совершил чудовищное предательство нашего союзника, и он предатель. Трамп любит сам бросаться этими словами, но здесь это очевидно. При этом, когда Трамп же открыто, по сути, солидаризируется с Путиным. Он повторяет путинский нарратив про выборы в Украине. Вы должны сменить украинцев, он говорит, вашего президента. Что это, вмешательство в
4: внутренние дела? Михаил, откуда такое сильнейшее желание удовлетворить Путина? Откуда вот это желание купить дизель? Неужели дизель нельзя купить в Канаде или в каких-то других странах?
5: У нас его
4: Венесуэла. Да, я просто думаю, может быть, это такой путь, знаете, чтобы снять санкции, чтобы начать их снимать.
5: Может быть. Крутихин, известный эксперт, сказал, что вообще этих поставок хватит на полдня. Может, даже на 12 часов. Оно ничего не решает. У нас мы сами купаемся в дизеле. Просто мы его экспортируем. Но что мешает Трампу этот дизель использовать? Наш дизель. Мы и так выпускаем его достаточно. У нас нет проблем с этим. Это просто жест. Это Трамп. Но я не знаю. Понимаете, с одной стороны, один из факторов – это щенячья любовь Трампа к Путину. Он его любит. Он говорил, что мы с Меланией его обожаем. Он, понимаете, человек, на руках которого кровь миллионов, а он заявляет, а я его люблю. А я ему стелю красную дорожку, а я ему предлагаю различные проекты. И он же не сказал, когда он сказал, вы там обвиняет Зеленского, он ни разу за последние, даже последние три дня, 30 убитых в Краматорске, 25 убитых в Запорожье, а Трамп ничего на эту тему не говорит. Он только заявляет, вы должны объявить энергоперемирие. Хорошо, а как вот с убийствами гражданского населения Украины? Как с этим? Я вчера там на Фейсбуке там поймал один там такой сюжет. Украинский журналист беседует с россиянином. А тот такой, как типичный россиянин из глубинки, майка, таранка, такой тип-типаж полуалкоголика. И он говорит, а что нам бояться? Это же украинцы же нас не трогают. Он прямо говорит, это мы их убиваем. И видел лицо журналиста украинского. Это мы их убиваем, мы бьем по их гражданским объектам. А они хорошие ребята. Они нас не трогают, не убивают. Такое послушаешь, прямо люди говорят, как они радуются смерти других людей. Ведь Трамп ни разу не за все годы войны, вот с 22 года, он ни разу не высказал соболезнования украинскому народу, ни разу. И вот сегодня была дискуссия на Fox News с утра. Там два журналиста, женщина и мужчина. Я Fox не так смотрю, имена я их не запомнил, но один он известный. Так вот, ее позиция, вот эта вот журналистки, они начали между собой там, это утренняя передача, он говорил, как это можно, поддерживать убийцу, украинцы теряют своих людей. Она говорит, да ничего, да, Трамп прав, все верно, это вот, надо наезжать на Зеленского, и только вот оправдывает Трампа, ее фраза, она говорит, ну каждый день погибают по 30 тысяч солдат, агрессор погибает, а это люди, которые защищают свою родину. Он опять ставит на... Он никогда не сказал, Трамп ни разу, сколько он называет на поле боя, и часто он раньше говорил, начиная с фразы «русские солдаты погибают», а украинские уже на втором... Это заметили, эти вещи. И он ни разу не сказал бы... Все мы сказал бы сейчас Путину и Зеленскому. Знаешь так, Зеленский, хватит бить по энергоресурсам, Владимир. Путин, я тебе прошу, давай ты перестанешь убивать украинцев. Ну хорошо, мы сейчас, так получается, заключаем перемирие по энергетике. Они продолжают убивать мирное население. Трамп же не сказал, вы должны прекратить бомбить и гражданские объекты. Он этого не говорит.
4: Михаил, Трамп говорит о том, что цена дизеля, цена топлива в Соединенных Штатах зависит от того, что Украина бьет по российским НПЗ. Сегодня утром, я уверен, вы видели, Fox News брали интервью с Зеленским, и да. Он сказал, цены на дизельное топливо не зависят от украинских ударов по России. Всем понятно, что цены зависят от блокировки Армузского пролива. Ну, и при конечно, этом Зеленский говорит, что если Трамп договорится с Путиным о 60 дней тишины, То он согласен провести выборы в Украине и выбрать нового президента.
5: Во-первых, здесь две нелогии. Трамп, когда такой бред несет, тут же просто поставить его на колени и посадить его на задницу. Когда он говорит, это из-за Украины. Подожди, Додик, мы тебя, украинцы, бьют по этим объектам России еще до начала войны с Ираном. А ну-ка переведи цифры. Вот в 25-м году украинцы били, и раньше. Ну так как с мазутом? Росла цена на мазут? Нет. А когда ты напал на Иран, по сути, ну так будем говорить, пошла цена вверх? Конечно, пошла. И вот здесь еще очень важно, что Трамп показывает себя как соучастник военных преступлений. Он, по сути, подельник Путина. Я в своих передачах об этом Говорил вчера, вот у меня была передача на одном из YouTube-каналов, у нас там уже почти 100 тысяч просмотров. Я говорил, что вот они указали, что во время переговоров в Майами эти двое, Лёлик и Болик, это Кушнер и Витьков, два, я читаю, коррупционера, они коррупционеры, о чем сказал на этой на прошлой неделе Дитер, в этой скандальной ситуации с этой послом в Греции, он прямо сказал, что эти ребята просто гребут деньги лопатой, это мне просто вызывает отвращение, это говорит мага-спонсор, он говорит, это просто отвращение, как они обогащаются, дети Трампа, вот эти, это позор, он говорит, нашей страны, я говорю, он у него тоже такое, знаете, интересное заявление, я поддерживаю Трампа, он говорит, его инициативы, но моей ноги больше не будет Мар-а-Лаго. Трамп ужасный человек, но я поддерживаю мага. Там что-то такое смесь было, знаете, если с этим там последить, что они говорили. И вот тут Битьков и Зятек, они говорят украинской делегации, Трамп просил вам передать, что если вы не согласитесь, это шантаж, это рэкет, то мы опять прекращаем разведданные. Тут нужно напомнить, передавать разведданные Украине, что когда это случилось в прошлом году, 20 после этого западни Зеленскому в Белом доме, Трамп потом, по сути, солидаризировался с убийцей. Многие говорят, Трампа место с Путиным в Гааге, потому что он сказал, что Путин совершил бы глупость, я буквально не говорю, или ошибку, если он сейчас не начнет бить ракетами по гражданским объектам Украины. Я лишил украинцев разведданных, я ослепил украинское ПВО, и теперь Путин может бить спокойно по сути, по домам, по больницам, по школам, я ему разрешил. Ну и Путин, конечно, воспользовался этим. На прошлой неделе, Витьков и Зятек, они говорят украинцам, значит так, или вы соглашаетесь, или мы лишаем вас разведданных, мы прекращаем любую продажу оружия Украине за шантаж. А что они говорят? Трамп опять, он что, опять-таки, он хочет ослепить украинское ПВО и подставить, и так украинцам нелегко отбиваться от этих ракетных атак, не хватает ПВО, так Трамп просто хочет открыть Украину для российских ударов, для убийств. По сути, Трамп говорит, я солидарен с Путиным, смотри, Зеленский, у тебя будут умирать десятки, если не сотни людей. Соглашайся или... Вот это вот его позиция, позиция преступника. Я думаю, что это одна из главных статей. Если демократы победят, они просто обязаны провести расследование и подготовить уголовные статьи против администрации Трампа и всех, кто в этом был замешан. Понятно, что сейчас, пока там в Минюсте сидит Бланш, решала Трампа, его, как говорят, мафиозный канцельери, ничего не будет. Но время идет быстро. Демократы должны подготовить вот эти вот статьи уголовного наказания за предательство и измену. И потом, когда если в 28-м году победит президент-демократ и будет новый министр юстиции, вот тогда-то эти статьи уголовных дел должны быть предъявлены и Трампу, и всем остальным, кто и этим же якобы дипломатам, которые соучаствовали в военных преступлениях России. Это соучастие.
4: Да, но я хочу напомнить, что Конгресс принял закон, который освобождает президента на посту за ответственность за его деятельность.
5: Но там есть определенные нюансы, которые говорил Джек Смит, что это не так. Есть возможности, есть лазейки, которые могут позволить, но президенту, может быть, да. Как говорил еще до того, как он опять не сделал кульбит, Майкл Коэн, который Трампа обвинял во всех грехах, а сейчас там они договорились, видимо, Трамп опасается за то, что решала по имени Коэн, знает много интересного в связи с файлами Эпштейна. А там много чего он знает, он был решалой Трампа, и они, видимо, договорились не трогать друг друга. Трамп его, они помирились, но Коэн всегда говорил, Трамп бросает людей под автобус. Он, когда были эти вот украденные документы, секретные. Он обращался, Коэн, к этим людям, не верьте Трампу. Он всегда подставляет. Он своих детей готов подставить, но только выйти самому сухим из воды. Не верьте этому человеку. Он обманщик, и, ну, там были слова, не буду их в вашем эфире говорить. Поэтому здесь тоже нужно понимать Витьков и из этих они не имеют никакого иммунитета от уголовных преследований. А их могут привлечь. Там главное, как это дело повернуть. Понимаете? А то, что они содействуют военным преступлениям, это очевидно. Но они вот это их фраза. И Буданов, кстати, им сказал, когда вот тоже есть информация, он сказал, в чем написано в грубой форме, возможно, матом он их послал и правильно сделал. Он им сказал, мы сожжем всю нефтегазовую структуру России. Вы на нас не давите, сказал Буданов. Или мы заключаем реальное соглашение, и они не будут убивать наших людей, или мы будем сжигать их НПЗ. Иного не будет, и не нужно на нас наезжать. Украинцы могут, у них достаточно, конечно, возможностей это продолжить. Конечно, будут гибнуть люди, но они и так будут гибнуть, потому что позиция Трампа – это позволить Путину убивать украинцев. Это чистая его позиция. Он ни словом не сказал Путину «прекрати убийство мирного населения». Наоборот. Трамп ему как бы дает понятие, мы тебя, на тебя давить не будем, нам главное это там мазут. Этот мазут ничего вообще не стоит, этот дизель, он нам вообще не нужен. Это просто сделка, Трамп надеется, что он таким образом может воздействовать на электорат. Там на фермеров, что они представят себе, что там одни недоумки, которые поверят, что это из-за Украины. Ему хочется это делать, потому что у него нет шансов. Вот недавно был опрос, на прошлой неделе, эта организация, я ее не помню, и там они задали вопросы электорату, но в основном больше демократам и независимым. Будет ли с их стороны изменение настроений 3 ноября, если Трамп сможет добиться там снижения инфляции, там цен на бензин и там закончить войну с Ираном. Вот до 3 ноября. Понятно, что все это impossible, невозможно. Но ответы были простые. Нет, не изменит. Среди демократов по этим трем вопросам где-то 10% сказали, ну, можем подумать. Среди независимых тоже 10-11%. То есть никак эти вот трамповские, как они пишут, достижения, но их не будет. Но если даже он это и сделает, то никакого изменения электорального не будет. Как не будет никакого изменения, то, что Илон Маск там потратил 176 миллионов на эти выборы. Эти выборы показывают сегодня, что люди настроены против Трампа. Он очень многих озлобил своей политикой и тем более коррупцией. Вот это вот даже его союзник, это Дитер, говорит, что коррупция ужасная. И люди же это видят, что пока им живется тяжело, когда концы с концами свести трудно, цены высокие, вся эта трамповская команда, они гребут деньги лопатой. И люди это видят. Они понимают, что на них забили, что президенту все равно. Президент сам сказал в этом году, что мне плевать, как они живут. Подумаешь, как они живут? Меня это не интересует. Мне главное свои цели. А потом это сказал совсем недавно Джи Ди Венс. Что вы сопли там не вытираете, нюни распустили? Подумаешь, там высокие цены. Есть более, сказал Венс, у нас серьезная задача, это борьба с трансгендерами. Сколько у нас их трансгендеров? А люди страдают от высоких цен. Им трансгендеры в голове. Понимаете? А этот заявляет, у нас трансгендеры. Что вы плачете?
4: Подумайте, да, достижения. Я спрашивал в эфире вот о достижениях Трампа. Мне в эфире здесь заявили, что DEI поборол Дональд Трамп. Это большая проблема. Вот честно вам скажу, никогда не встречался с этой проблемой сам лично. Я даже не знаю, так может быть, где-то она существует, но вот лично я никогда не встречался.
5: Артем,
4: но он ее победил, конечно.
5: Нет,
4: а сейчас
5: проблемы.
4: Короткая реклама, Михаил. Короткая реклама.
5: Я думал, так это которой... продолжу эту тему.
4: Да, хорошо.
6: Нью-Йорк слушает.
7: Слушайте радио. Дэвид Зон Радио.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвиду Радио. Потому что хорошо.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Михаил Трипольский. Да, о достижениях вы сказали.
2: Нет никакой... Это все выдумка, эксклюзивность. Оно нужно было. Никто же из тех, кто поддерживает Трампа, я так понимаю, данным вопросом особенно не интересовался. А у нас давненько, я еще помню, я читал в одном из... Давно это было, ничего не изменилось. В журнале для афроамериканских энтрепренеров, для бизнесменов. И там потом эти цифры повторялись. У нас корпорации, высшее звено. Высшее звено корпораций, там одни белые мужчины. Когда там говорят, что их кто-то там дискриминирует. Одни белые мужики. Там 4%, которые места занимают женщины и национальные меньшинства. 4%. И там дело вовсе не в знаниях, не в талантах. Потому что папаня, который сидит главным CEO, тянет своего сынка. А сынок тянет свою жену. Или там папа тянет племянника. Там страшное кумовство. Там людей часто набирают на эти позиции вовсе не по талантам и не по их достижениям в учебе. А именно вот это, как говорится, непотизм, когда тянут своих. Среднее звено там тоже белых мужиков до хрена и больше. Где работают часто белые мужики? Фабрично-заводская сфера. Ну так что, на заводах и те, что осталось там, что приезжают нелегальные мигранты и занимают места работяг? Да близко этого нет, понимаете? Где белых мужиков дискриминируют? Возможно, им хочется поработать в офисах социальных служб в Нью-Йорке, да. Там много афроамериканок, там много испаноязычных, но там зарплаты такие, что этот белый мужик повернется задницей и уйдет, он там не будет сидеть. Это вот эти, которые заканчивают афроамериканцы, там испаноязычные, там женщины, они заканчивают вузы, они идут на государственную работу с тем, чтобы потом получить вторую пенсию, хорошую страховку. Но там деньги маленькие. И где белого мужика у нас дискриминируют? В какой сфере, интересно, где его дискриминируют? В сельском хозяйстве? Ну, пусть пойдут поработают на
1: поля. Что мы же с вами понимаем, что каждый человек считает, что его дискриминируют. Да? Вот каждого американца спросил, он считает, что его ущемили в чем-то. И когда Дональд Трамп выходит и говорит, что мы это, с этим будем бороться, конечно, каждый человек... Ну, за это он хочет, чтобы с дискриминацией против него боролись. Мы это понимаем. Но по факту самые высокие достижения у нас всегда в сферах, которые нельзя никак проконтролировать. Вот эта борьба с темнокожими, чернокожими в Пентагоне, хотя все прекрасно понимают, что у них физическая подготовка гораздо лучше во многих случаях, но, тем не менее, такая борьба ведется, понимаете?
2: Я хочу сказать, что вот американская еврейская община, она себя ведет довольно-таки скромно. А ведь известно, и давно, у меня были статьи об этом, на эту тему, как дискриминируют евреев американских, при найме на высокие позиции в Пентагоне и в разведке. Почему дискриминируют? Потому что считают, что американские евреи будут косить на Израиль. Это давно уже известно, им не доверяют. Тот же вот генерал, как его, Флинн, который был вот у Трампа временно помощником по нацбезопасности, он перепечатывал антисемитские заявления, и он тоже так читал, что евреев брать не надо, потому что их пальцем показывают на Джонатана Полларда. Один пример, который был, и вот они на это постоянно косили. Видите, вот там Поллард, хотя среди американских были свои люди, которые... секреты выдавали, но на Полларда, и тогда они считали, нужно демонстративно посадить Полларда на пожизненное заключение, хотя ему обещали там небольшой срок, он не такое сделал, но потому что это показать американским евреям, что вы имеете двойную лояльность. И их не берут, но американские евреи особенно не кричат на всех углах, что их дискриминируют, хотя это есть, эти факты, они налицо, они есть, стараются евреев не брать. Да до сих пор в Пентагоне и в разведке это есть, что да, вот что евреи будут иметь двойную лояльность. Вот, но сам Трамп когда-то взял, подлил масло в огонь. Когда он, помните, кажется, было в 24-м году, когда он там поехал, где-то выступал перед этой еврейской республиканской ассоциацией, и он сказал, там был, кажется, был Нетаньяху, господа американские евреи, это ваш премьер-министр, как ваш. Ты президент, ты наш президент, причем не с Биби, к нам. А он сказал, видите, это ваш, господа евреи, ваш премьер. Сам понимаете, у Трампа не хватает логических цепочек. Зачем ты это говоришь? Если евреев обвиняют двойной лояльности, зачем ты выдвигаешь Биби и говоришь на всю Америку, что евреи должны быть лояльными израильскому премьеру? Они не должны, они должны быть тебе белые, ну, не, даже не лояльны, а ты у них президент. Чего здесь не... Вот эта ситуация есть, но ее не обсуждают. А вот это вот он эксплуатирует. Белые мужики, там вам плохо, кому плохо. Заводским работникам без высшего образования, куда они могут пойти, если среди трамповского электората очень много белых мужчин без высшего образования. Они до недавних пор, пока эта глобализация не началась, они вообще не хотели идти учиться. Они жили в своей одноэтажной Америке, там градообразующее предприятие, там работал дедушка, папа, этот мужик там молодой стал работать так же, как они. Бенефиты были хорошие, там зарплата, и вдруг все это накрылось медным тазом, когда началась эта глобализация, перемещение предприятий, но сам факт. И они не хотят переквалифицироваться. Вот если взять сегодня количество студентов, взять, например, белых девушек и белых мужчин, вы видите, какой там перекос. Вообще американские мужики не особенно хотят идти учиться. Они, конечно, могут, но если брать процентом отношения, резкий спад. Потому что они не хотят. Поэтому столько женщин с высшим образованием, с амбициями, вот у них есть. А потом это вот женщины сталкиваются, получили хорошее образование, закончили на отлично университет, пытаются пробиться наверх, а там говорят, ну, там нет, там у нас заранее все схвачено, вот мой сынок, вот как Трампик, может закончить на все двойки и тройки, я его ставлю на это место, это же мой сынок. А ты, девочка, ты хорошо училась, ну и... поработаешь на другой профессии. Об этом Трампик не говорит, а надо бы об этом говорить. Ну, это уже дело такое.
1: Еще о реакции, Михаил. Я знаю, что в Фейсбуке вы сделали пост, скриншот сообщения, как вы сказали, без имени, но это известный человек в нашей общине и с республиканскими взглядами консервативными. И вот он просто в шоке от этого соглашения Трампа с Путиным. Расскажите немного об этом.
2: Не, ну, и я сделал скриншот, я особенно в это не вдавался, но там, да, но там не было имени, если не ошибаюсь. Там человек просто говорил, что он в шоке. Так это так оно и есть. У меня вот есть, я познакомился на последнее время с республиканцами, у меня есть знакомые, у меня есть приятели, которые голосовали за Трампа. И они, я помню наши дискуссии, Миша там, ты левый, блин, тебя там на Брайтоне не особенно. А потом, а сейчас они все против Трампа. Почему? Потому что у них малый бизнес, и потому что у них упали доходы.
1: Конечно. Ну, кроме, ну,
2: то, да, это одна из главных, одна из причин, потому что они увидели, что при Трампе, они мне говорят, мы пытаемся остаться на плаву,
1: у нас... Тарифы, да. Михаил,
2: тарифы,
1: биллы, у нас падает бизнес. Коммерческие а вот биллы эти... возросли серьезно за последний
2: конечно.
1: Год.
2: Да, а вот эти, он, они говорят, сынки. Сынки и папаша гребут, я уже говорил, лопатой деньги. То есть мы страдаем, а они нет. Они нам создали тяжелые условия. Так зачем нам его поддерживать? Ничего личного есть такое. Только бизнес. Или наоборот, есть и личное. Когда он заявляет там такие вещи по Украине, есть же люди по-украински, они говорят, что это такое? Почему Трамп солидаризируется с убийцей? Почему он солидаризируется с теми, кто убивает наших земляков? Много же эмигрантов с Украины. Я понимаю, что у многих там республиканцев когнитивный диссонанс. С одной стороны, Трамп, они республиканцы, кто же голосовали за демократа.
1: Я в это вам в ответ скажу вот что. Я знаю... ну, некоторое количество людей, которые приехали в Соединенные Штаты из Украины, живут, допустим, в Нью-Йорке, и голосовали за Трампа, и поддерживают Трампа. И даже сейчас, когда он предал Украину, когда он поддерживает врага, человека, который убивает украинцев на их родной земле, они все равно, ну, лицемеры, понимаете, у меня нет просто других слов, все и равно поддерживают Трампа. Как это возможно, я не знаю.
2: У меня вот там людям, которые комментировали, там в моем YouTube-канале, у Юрия Рашкина, я скажу вчера, так вот они мне говорят, Миша говорит, это просто ужасно. Мы зашли на один, там на несколько есть известные русскоязычные блогеры, их много. в отличие от нас, Рашкиным, там, от Гейшарик, там, от Славы Маламута. Нас не так много, нас мало, но мы в тельняшках. И вот они говорят, там на тебя, блин, ну, не то, как они за Трампа, великий Трамп, все правильно делает с Украиной, понимаешь, и на тебя там всяко. Мне, я бы сказал, что они там пишут, ну, интересно, меня там в один ряд поставили с одним известным протрамповским блогером, который, видимо, я его не слушаю, но он тоже там, почему сейчас, видимо, критикует Трампа, он понимает, потому что он себя позиционирует, у него тоже фамилия оканчивается на СКИ, не буду его рекламировать, но он известный у нас в YouTube-пространстве, но он показывает себя, старается как проукраинского. Он приезжает в Украину, это не то, что мы с вами, там другой, мы же вы знаете, там на СКИ кончается известный, там кофе с ним, есть такая у него передача, вот они на него тоже наезжали, видимо, он, знаете, Трамп, окей, ну как же можно так вот говорить в отношении Украины? Они же понимают, что они приедут потом в Украину, они делают какой-то там бизнес с Украиной, и им там скажут, ребята, вы что, вы себя позиционируете как друзья, а потом поддерживаете Трампа, который поддерживает Владимира Путина, так может вы нахер, извиняюсь, отсюда, я грубо сказал, пойдете?
1: Что касается Украины, Михаил, реакция в Украине, ну, понятно, а вот насколько, по-вашему, если Соединенные Штаты ограничат поставки оружия, разведданные уже ограничили, да, вот если будет это давление ясно продолжаться на Зеленского с тем, чтобы провести выборы, Украина сможет продолжать эту войну без Соединенных Штатов?
2: Ну, сможет, потому что, конечно, будет тяжелее. Конечно, Европа будет помогать там. Люди иногда ошибаются, там вот одна моя постоянная зрительница, она сказала, вот, ну, Миша, там же помогают британцы своими разведданными, но я вот вчера читал там экспертное мнение, британцы помогают, но все-таки то, что эти разведданные, которые поставляет Америка, они, конечно, по-своему уникальны, и одними британскими разведданными ничего не получится. Но Европа сейчас, да, она просыпается, она будет помогать. А что остается делать Украине? Сдаться? У Украины нет никаких вариантов. Вариант Путина, Трамп, это или он не понимает, а может и не понимает. Его кстати, многие генералы как раз с Трампом, они его не критикуют. Ну, генерал Хеджес, например, сказал вчера, что Украина должна бить и бить и бить и бить по НПЗ, бывший командующий войсками НАТО. Гринцкевич сказал, что если тоже ВВС, то есть они рыпнутся, россияне, мы там камня о камня в России не оставим. Пусть они подумают, чтобы что-то делать. Ну, конечно, украинцам будет сложнее. Если Трамп вот сейчас снимет разведданные, то, понятно, будет нехватка, ослепит ПВО, и так значит, будут гибнуть люди. Просто я просто хотел бы, чтобы, ну, это я, мое желание, чтобы мы, демократы в Конгрессе прямо сказали, поднялись и сказали, господин Трамп, если вы отменяете разведданные, вы не можете не понимать, что вы ослепили украинское ПВО. Значит, города будут беззащитны, значит, погибнут люди. Значит, мы их предлагаем резолюцию. Это в лучшем случае, а в худшем законопроект, который осуждает вас как пособника военных преступлений. Вы совершаете военные преступления, господин Трамп, потому что вы, это наш союзник, как сказал Шумер, лидер демократов в Сенате, то, что делает Трамп, это, по сути, содействие Путину в убийстве украинцев. Значит, он соучастник массовых убийств. Значит, мы должны принимать резолюцию, осуждающую вас как пособника военного преступника. Никаких сантиментов с ним иметь не надо. Трамп себя показал сегодня как пособник Путина. Как пособник Путина и как конкретный человек, который способствует военным преступлениям. Он должен за это ответить. Если будут гибнуть украинцы, тогда это как бы замылили, то, что было в прошлом году, там мирный там, процесс и прочее, то, что Трамп сделал, то, что он снял разведданные, это повлияло и на Курскую операцию. Это, но самое главное, что стали гибнуть беззащитные люди, включая детей. Поэтому если он это опять сделает, вот здесь, по моему мнению, демократы должны сказать прямо, господин Трамп, вы пособник военных преступлений, и вы должны быть осуждены как пособник убийцы, как подельник. Он должен это почувствовать на себе, что с него не слезут за то, что он, по сути, поощряет убийство. А он поощряет убийство. Он говорит Зеленскому через этих Витькова и Зятькова, что если вы не согласитесь с нашими требованиями вы пожалеете, вы потеряете и оружие, вы потеряете возможность защищать свои города. Что это означает? Это означает, что Трамп полностью перешел на сторону агрессора и стал на сторону России. Когда Трамп говорит слово «предатели», вот здесь он поступает и как предатель, и как государственный преступник, и как уголовный преступник. Уголовный, потому что он способствует убийствам государственным, что он предает американского союзника, а военный преступник, потому что он стал одел те же самые одежки, что и Путин. Он стал с ним рядом. Вот и все. И нужно прямо это говорить, и не стесняться, и не бояться. Ничего Трамп сделать не смог.
1: Белый дом в декабре пригласил Путина на G20 в Майами. Как вы считаете, приедет ли Путин?
2: Не знаю. Многие пишут, что нет, что он не приедет, но сам факт. Но сам факт приглашения человека, которого многие ставят вровень с Гитлером. Но потому что Путин делает, количество убиенных уже сколько. Сколько убитых людей продолжается. Но это невозможно не обращать на это внимания. Трамп что делает Трамп? Он пытается наше мнение общественное отвлечь, абстрагировать. Он же, чтобы американский президент не выразил соболезнования семьям украинским вот на этой неделе, вот на этот уикенд было столько убитых. Но он слова не сказал. Ну что, считает, что это нормально? Но даже если ты на стороне Путина, ну хоть как-то сделай вид, что ты озабочен. Ну, хотя бы вырази какую-то. Нет, этого ничего нет. Никакой озабоченности у него нет. Убивает украинцев и нормально. Вот он, опять-таки, выборы. И дальше что? Вот он же сказал, я надеюсь, что выберу того президента, который пойдет мне навстречу. Кто это? Буданов пойдет тебе навстречу? Залужный пойдет тебе навстречу? Все украинские кандидаты в президенты, которые могут заменить Зеленского, никогда не пойдут тебе навстречу. Они понимают, что это хотя бы слово скажут, их электоральные возможности сходу упадут. Они никогда на это не пойдут, тем более, что они патриоты Украины. Чего это? Вдруг они будут идти на то, чтобы поставить свою страну в состояние, ну, это считайте, катастрофы. Потому что Трамп же настаивает на том, чтобы Украина отдала Донбасс, отдала эти крепости. А за крепостями нет оборонных сооружений. Там путь прямо на Киев, на Полтаву, на Харьков, на Одессу. Это же понимают все. Вот сейчас это удачное украинское контрнаступление под Краматорском, там, по Славянском, они же отбросили российские войска, и тут же Трамп приходит им, на выручку, начинает им помогать, снимать с Украины. Это же понятно, что он снимает разведданные, а нехватка ПВО там на фронте, нужно будет перебрасывать города. Вот это что делает Трамп, он пособник Путина. Сегодня это очевидно для многих людей, ну, я надеюсь, для большинства. И это, повторяю, его фраза, нужен президент. Какой президент, который пойдет тебе на что? Янукович, который сейчас лежит с гиперкризисом в Ростове, так сообщили. Или, может быть, Медведчук пойдет тебе навстречу? Украинцы примут этих ренегатов, этих предателей? Вряд ли. Ни один украинский политик сегодня не пойдет на твои условия, Трамп. Никто на это не пойдет, потому что это будет конец их политической карьеры. Да чисто по-человечески. Как это? Пойти тебе навстречу и дать уничтожить украинскую государственность? Ты этого хочешь? Этого не будет. Они на это не пойдут. Есть такие разговоры, что все это не так. И когда вот мы сравниваем с тем, что было с Чехословакией, 1938 год, когда Адольф Гитлер также говорил Чемберлену и Даладье, да мне не нужна эта Чехословакия, мне нужны Судеты, там немцы живут. Но Гитлер же лукавил, а эти готовы были обманываться. Не главное было для Гитлера эти немцы в Судетах. Там были крепостной вал, там были крепости, которые могли сдержать вермахт. Вермахт 1938 года – это не вермахт 1941 года. Опыта у них не было. В Германии, я читал, мобилизация шла с болью. Люди не хотели идти в армию в Германии. Это еще не те времена были, понимаете? Если бы Гитлер дал бы команду штурмовать крепости в Судетах, там были бы гробопоток в Германию, и все. И захлебнувшись кровью, он бы понял, что его невозможно. Немцы бы не захотели бы такой ценой гитлеровское там обещание Великого Рейха. Но они на это пошли, а Гитлер делал себя дурачка. Мне только нужно там, немецкие Судеты, там, и ему они отдали. Мол, я Чехословакию не буду брать, убедил. Но они сами были готовы убедиться, отдали эти крепости. Беннеш ничего не мог. Армия чехословацкая была сильная армия. У них была мощная военная индустрия. Они могли сопротивляться Гитлеру. как и поляки могли сопротивляться Гитлеру, если бы Сталин не дал приказ войти в Восточную Польшу. Понимаете? Это вот то, что было. Ну, вот в Чехословакии, а потом Гитлер через несколько там день, месяц, неделю дал приказ идти на Прагу. А уже не было защиты. И за считанные дни оккупировали Чехословакию. То же самое, что может быть с Украиной. Открыть путь на сердце страны. Ну, если Трамп этого не знает, может, и не понимает. Трамп небольшой мыслитель. Глядя на него сегодня, видишь, как у него активно развивается слабоумие, поэтому тут и этим пользуется. Пользуется и его окружение, пользуется эта пигалица Наташа Харп, которая ему там подсовывает всякую ерунду под нос или на уши ему шепчет. Это у нас сегодня такая ситуация, нас мир смотрит, понимаете, как на какое-то загнивающее государство. Это, конечно, не так. Но то, что делает Трамп, это коррумпированное правительство, которое движено только своими собственными интересами. Как можно поддерживать этого человека? Как? Его можно поддерживать и в чем? Ну, и его поддерживаем. Я вот, да, вот там в интернете мне есть мои... Есть у меня приятели, которые я не знал, понимаете, они, сколько я их знаю, несколько лет, мы были знакомы, они всегда к Трампу относились каким-то, знаете, что-то не пренебрежением. А сейчас они почему-то обиделись, что на него наезжают, они его защищают, вспоминают всякую ерунду там про каких-то исламофашистов, про Имамдани поперек горла. Я понимаю, что им не нравится, но они из-за Имамдани, что из-за Имамдани стали поддерживать Трампа. Вы же, причем, они яростные сторонники Украины. Я вот не понимаю их. Они мне говорят: Миша, мы более даже, чем ты, сторонники. Как же можно быть более, чем я, сторонники Украины? И заявлять, что вот если бы не Мамдани... Мамдани — это Нью-Йорк, пришел-ушел. А Украина — это же ваша бывшая родина, это же государство украинское. Как вы готовы его продать, потому что вам не нравится Мамдани? Ну, Мамдани есть... Ну, что он влияет на ситуацию в Украине? Ну, вот это вот эти оговорки, понимаете... Исламофашисты, партию, демпартию захватили,
1: социалисты. И тем не менее мы видим, как Мамдани встречается с Трампом, и лучшие друзья, Трамп хвалит Мамдани, и это вызывает еще большие вопросы. Так кого же тогда из них поддерживать? Михаил, время подошло к концу. Спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист Михаил Трипольский. Сейчас небольшой перерыв, и через несколько минут встретимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
0: Дэвидсон Радио. У вас хороший вкус.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Радио. Радио. Радио.
1: Дэвид Зон. Радио. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь и остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася продолжает оставаться на выездных каникулах у дочки моей, и она его взяла на месяц. Ну, значит, через, получается, 3,5 недели Вася выйдет снова на работу. Два самых больших для меня потрясения в рамках моей беспрецедентной карьеры интертейнера – это прочтение дневника судового врача и товарища Христофора Колумба, который рассказал как свидетель и участник, что не следовало бы знать почитателям таланта Христофора Колумба по части манипуляции королевой, там, бабки, рисования аборигенов американских, как одноглазых, которые поедают своих младенцев. То есть, в общем, был мастером по этой части Христофор, надо сказать. Но я не один прочитал эти дневники, и в Америке растет и ширится антиколумбовское движение. То есть итальянцам это не в кайф, естественно. Им нравится слава, потому что слава Колумба, как итальянцы, перекладывается на плечи его потомков по национальной линии. И второе потрясение у меня было, это когда к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина, летя из Лондона, я прочитал «Геральд Трибюн». Это европейская версия «Нью-Йорк Таймс». Там, ну, она больше размером, и желтоватая такая газета почему-то. И полностью на развороте, разворот, была статья про Александра Сергеевича Пушкина с пояснением, почему он далеко не первый по популярности и по значимости поэт, писатель, литератор, как хотите, в сравнении с Толстым и Достоевским. И там достаточно обоснованно было написано, что Пушкин просто для Запада вторичен, потому что Пушкин учился по западной литературе, пока еще не стал самым известным поэтом русским. И для Запада его перевод обратно в каких-то моментах напоминал западных предшественников. То есть здесь как бы инверсия любви итальянцев по отношению к Колумбу и инверсия отношения знатоков поэзии на Западе по отношению к Александру Сергеевичу Пушкину. Переходим к новостям. Сегодня день Колумба. Я вот к чему. Евросоюз утвердил санкции в отношении 1600 примерно компаний и физических лиц, связанных с российским промышленным комплексом. Сегодня утром российские военные нанесли как минимум 5 ударов по Киевскому району Харькова. Пострадало 19 человек. Президент Трамп настаивал весь уикенд, чтобы Россия и Украина договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, при том, что он продолжает дома сталкиваться с двупартийной уже критикой за попытки в последние дни ослабить давление Соединенных Штатов на Москву и переложить вину за продолжающиеся бои на Киев. А Киев сообщил, что поддержит энергетическое перемирие, но Москва пока не давала комментариев. Подробнее по этому поводу после выпуска новостей. Поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы нанесли вчера удар по международному аэропорту короля Халида в Саудовской Аравии. На другой день после удара по тому же терминалу в субботу, убив по меньшей мере 12 и ранив более 300 человек. Это была самая смертоносная атака на саудовской земле с 2015 года. После первоначальной атаки президент Трамп заявил, что рассмотрит возможность военных действий против хуситов. А месяц назад Трамп отказался от запроса Саудовской Аравии об американских ударах, предложив разведывательную поддержку. Двухмесячная кампания Соединенных Штатов против хуситов в прошлом году обошлась нам с вами, налогоплательщики, более чем в миллиард долларов, но не надавала по шеям йеменской милиции. Губернатор Калифорнии Ньюсом, который давно выступал против референдума, облагающего налогом миллиардеров, поддерживает другую меру, направленную на запрет налогов на богатство. Федеральный судья обязал администрацию Трампа прекратить дальнейший показ телевизионной рекламы, финансируемой налогоплательщиками, рекламирующей президента, решив, что эта реклама незаконна. Министерство юстиции Соединенных Штатов расследует, нарушили ли телевизионные сети антимонопольные законы, когда в прошлом месяце они временно приостановили ротацию журналистов, освещавших Белый дом, после отстранения CNN от запланированного заседания. Криста Пайк, заключенная, выжившая после попытки штата Теннесси казнить ее двумя смертельными инъекциями, выписанная из больницы и снова в тюрьме. Индия закрыла столицу, пытаясь сорвать массовый протест против попытки очистить списки избирателей, которые, по мнению критиков, лишают миллионы избирательных прав. Теперь по бизнесу и финансов в целом рынки прогнозирования, такие как Polymarket, позволили делать ставки на уголовные дела, включая процессы по делу об убийстве Линдзи Клэнзи, которая убила, как известно, трех своих детей. И этим самым создаются необычные вызовы для системы правосудия. Amazon.com ведет переговоры о приобретении стартапа в области искусственного интеллекта. Он называется Декарт. В рамках сделки стоимостью примерно в 7 миллиардов долларов. Продажи электромобилей в Соединенных Штатах снизились вдвое в сравнении с прошлым годом, но компании по производству зарядных устройств в этом году планируют установить примерно столько же публичных розеток, сколько в 2025-м, и это рекорд для отрасли. Президент профсоюза United Auto Workers Шон Фейн и его союзники заявили о легкой победе на выборах в профсоюз, укрепив лидерство Фейна в одной из самых влиятельных сил американского организованного труда. Кстати, я помню, когда я работал над американизацией моего британского английского, одно из два самых сложных для меня было слово – это авто, auto, и мужское имя Артур, Arthur. То есть да, я даже сейчас не могу это произнести так, как следует. С Артуром у меня не получается. Jaguar представила версию электромобиля, готовую к шоуруму, который, как она надеется, откроет новую ультра-роскошную эру. Вон у вас слева этот Jaguar. Кстати, наш замечательный журналист, покойный Александр Грант, предпочитал только Jaguar'ы. Вообще надо было видеть, как Саша одевается. Он был такой fancy dandy. Просто надо было фотографировать его, просто идущим по улице. Рекламодатели от Macy's до Levi Strauss, как говорили в времена, когда Wrangler назывался Wrangler'ом, объявили, что часть многомиллионных возвратов тарифов, полученных ими от федерального правительства, будет направлена на увеличение их расходов по маркетингу по мере приближения праздничного шопинга. Dutch Bros – это быстро растущая сеть кофеен с проездом на машине обычно, известная своими яркими напитками и баристой, предлагает теперь окна только для пешеходов, то есть прохожие может подойти и в окошко получить свой кофе с баристой. Теперь наши внутриамериканские, следующее противостояние Соединенных Штатов, Китая и России именно так – нашим внутриамериканским, может быть из-за того, кто первым раскроет загадку НЛО, неопознанных летающих объектов. Конгрессмен Эрик Беллисон, он у вас слева на экране, он республиканец от штата Миссури, предупреждает, что Америка рискует принести своим соперникам пропагандистскую победу, если администрация Трампа не выполнит свои обещания о прозрачности относительно НЛО и о потенциальных доказательствах существования внеземной жизни. Демократка, противостоящая республиканцу Майку Лолору, она борется с ним за место в Палате представителей от Hudson Valley, утверждает, что наибольшая угроза для Америки исходит не от наших иностранных противников, а от президента Соединенных Штатов. Звать ее Кейт Конли, она ветеран армии, она занимала пост главного советника по национальной безопасности в администрации Байдена, и она выступила с многочисленными речами, в которых заявляет, что величайшая угроза будущего Америки исходит от наших, а именно Трампа и республиканцев. Вот этот джентльмен в красненьком, который наверху у вас на фоне здания университета, вообще-то это колледж, есть разница. У него есть устойчивый термин «мочащийся профессор». Не «мчащийся», а «мочащийся профессор» из Миннесоты. Он якобы пролил свою мочу на рюкзак студентки. И это, по мнению властей, является последним случаем в серии с мочеиспусканием учителя. Предполагаемый заговор с мочой, так и пишется, был раскрыт после того, как студентка колледжа МакАлестер заявила, что профессор биологии Пол Фишер, да это он, ему 55 лет, последовал зову природы 5 декабря 2025 года, после того, как она ненадолго отошла, работая в научном центре школы, а вернувшись, обнаружила, что ее рюкзак, оставшийся на земле, был влажен и пах резкого желтого цвета жидкостью. И последнее, мэр Нью-Йорка Мамдани пропустит парад сегодняшний в честь Христофора Колумба на 5-й авеню. Пренебрежение парадом не стало большой неожиданностью. Мэр часто критиковал этого исследователя, обвиняя его в колонизации и вытеснении коренных американцев. А в публикации в соцсетях в июне 2020 года Мамдани даже показал палец статуи Христофора Колумба в Астории, это в Квинсе, и сказал: «Сымите ее», но не в смысле «сфотографируйте», а с пьедестала, в этом смысле. Она у вас сейчас на экране. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, вы можете рискнуть набрать номер телефона нашей студии и озвучить их. Это 718-303-9090. Времени на раздумье вам дадут наши рекламодатели.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: Все. У нас сегодня спонсор – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам непомерно сложным, то вас можно понять, потому что выбор огромен. Но есть простые вещи. В частности, вы получая страховку медицинского от MetroPlus Health, получаете еще и бонусы, частью которых является возможность покупать продукты и повседневные товары с серьезной скидкой. Вы можете посетить MetroPlus Health физически по адресу 225 Brighton Beach Avenue, или, если вам это неудобно, вы можете найти подходящий поближе к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и от права на участие. Могут действовать некоторые ограничения. Это так чисто формальности. Теперь по поводу вопиющего развития событий на украинском фронте, который начал раскручиваться в минувшую пятницу. И последняя из вопиющего было вчера, во второй половине дня. Вы сейчас узнаете всю картину, если вы, как я, в уикенд ничего не делали, за исключением воскресенья, ну, профессионально я имею в виду, когда шел дождь и пришлось посмотреть новости, чего мне очень сильно не хотелось. На другой день, после того, как 47-й лидер Соединенных Штатов объявил о сделке по увеличению экспорта дизельного топлива из Москвы, президент Трамп, это он же, 47-й, призвал Украину сменить Владимира Зеленского на посту лидера и усилил давление на Киев, чтобы тот прекратил авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам. То есть вот в очередной раз предлагаю, это единственный способ отстраниться, абстрагироваться и перестать быть поляризованным, это когда вас что-то возмущает. Представьте себе, что имя главного персонажа меняется на имя вашего любимца. И наоборот. Трамп заявил журналистам в субботу следующее. «Я считаю, что пришло время Украине получить нового президента». И обвинил Зеленского в продолжающейся войне России против Украины. То есть, если бы Украина развязала войну против России, то это было бы уместно. Но тут скорее идет оборона Украины против России, но это так, логика для совсем бедных. Причем он еще и обвинил авиаудары Киева за высокие цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах и по всему миру. Первое, о чем подумал я, когда прочитал об этом, о том, что наш президент обеспокоен предстоящими выборами, и ситуация с бензином точно не в пользу республиканцев, которые стоят у власти. А потому он просто сдал Украину в обмен на российский дизель. Так что это еще одна победа Путина над Трампом. Подумал я. К сожалению, я даже попытался сам себе противостоять. Мне удалось расколоть личность, но защитить себя от себя не смог. Зеленский после этого сгоряча назвал Трампа слабаком. В переводе weak. Ситуация, в принципе, стала, казалось бы, куда уж ниже, но это самый низкий момент в отношениях двух лидеров со времен их перепалки в овальном кабинете в начале возвращения Трампа в Белый дом в 25-м году. И вся эта хреновина подрывает практически 18 месяцев попыток Европы убедить Трампа сохранить поддержку Соединенных Штатов в Украине и не снижать давление на Россию. Вот это все подумал я и, наверное, все вы, кроме законченных трампусси, которые в основном заняты подбрасыванием праздничных чепчиков в воздух. Столкновение Дони с Зелей произошло на следующий день после того, как Трамп объявил о соглашении с президентом России, его зовут Владимир Путин, о поставках российского дизеля на рынке Соединенных Штатов и мира, что, по словам Трампа, поможет снизить цены на топливо. Энергетические аналитики все как один отмечают, что главной причиной роста цен на топливо в Соединенных Штатах в этом году является конфликт между Соединенными Штатами и Ираном, и что объявленные объемы российского дизельного топлива настолько ограничены, что соизмерять их с нехваткой топлива из-за иранской войны просто неуместно. Разная арифметика. На встрече в Майами, которая имела место в минувшую пятницу с украинскими чиновниками, переговорщики Белого дома Джаред Кушнер и Стив Витьков неоднократно упоминали всю помощь, которую Соединенные Штаты оказывали Украине, включая данные американской разведки, и они же, Зятек с Витком, заявили, что Киев должен выполнить просьбы Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ. По словам двух присутствующих на встрече, явной угрозы отключить разведданные не было, но легко было причуять, что она подразумевается. Украинские официальные лица заявляют, что продолжат атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, которые приносят деньги и топливо для военных потугов Москвы, если Россия не согласится прекратить бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины. Путин отверг взаимную паузу в этом плане, и никакого развития по этой части пока незаметно. Для Украины прекращение ударов по НПЗ России означало бы отказ фактически от главного рычага давления, чтобы в результате заставить Россию прекратить войну, а эскалационная кампания авиаударов России по городам, энергетической инфраструктуре и экономике Украины наносит убытки, и в этом году эти атаки убили и ранили тысячи украинских мирных, в том числе жителей. Но кого это гребет? Так что, разрешив России продавать нефтепродукты и запретив Украине воевать, Трамп развязывает руки Путину, еще и давая при этом заработать на свой нул. А в субботу российские авиабомбы поразили жилые здания в украинском Запорожье, убив 20 человек, включая 3 детей. В течение последнего месяца Трамп неоднократно просил Украину закулисно прекратить удары по НПЗ и был откровенно разочарован Зеленским из-за его отказа выполнять эти требования. Тем не менее, у Трампа ограниченное влияние на Киев. Он уже давно прекратил основную часть американской помощи Украине, так что этот рычаг у него он сам вынул из своих рук. Но вот обмен разведданными, он по-прежнему представляет ценность для украинских военных, как и оружие, которое Соединенные Штаты продают европейским союзникам для передачи Украине. А сделка с дизельным топливом вызвала осуждение, что перестает быть странным ввиду приближающихся промежуточных выборов, как со стороны демократических, так и республиканских законодателей, то есть раскол в своих рядах у репов. А в частности, конгрессмен Брайан Фицпатрик, он представляет в Конгрессе Пенсильванию, он республиканец, он заявил Зеленскому в соцсетях, что Конгресс и американский народ стоят на 100% за вас. А пятничная встреча в Майами была частью усилий Соединенных Штатов по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, которые зашли в тупик из-за требования Путина, чтобы Киев в одностороннем порядке уступил регион Донбасса на востоке Украины, несмотря на то, что российская армия не смогла полностью его захватить. И во время той пятничной встречи американские переговорщики призвали Украину и Европу помочь разработать новое предложение для России по завершению войны. Предложение будет охватывать территориальные споры, послеконфликтное экономическое процветание и новую архитектуру безопасности для России и для Европы. Путин продолжает настаивать на полном достижении своих военных целей, которые сводятся к демонтажу территории Украины и восстановлению российского политического влияния там, в той стране. А украинцы, безусловно, измотанные войной, поддерживают прекращение огня, которое замораживает линию фронта, но отвергают требования Кремля, о чем говорят все опросы как один. И в то время как европейские дипломаты заявляют, что Путин не проявил готовности закончить войну, Трамп в субботу обвинил Зеленского в отсутствии мирного соглашения, буквально сказав следующее. I suggest they get a new leader who can make a deal. Zelensky could have settled this war many times. He chooses not to. То есть, если на нашем иностранном, Трамп сказал, я предлагаю найти нового лидера, который сможет заключить сделку. Зеленский мог бы урегулировать эту войну много раз, но он выбрал этого не делать. Конец цитаты. Наш президент заявил, что Россия и Украина договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, повторив заявление, сделанное месяцем ранее, которое Москва вообще не восприняла, как будто его не было. А в воскресенье днем, то есть уже вчера, группа сенаторов, демократов и республиканцев выпустила совместное заявление, назвав экспортный план по российскому дизелю нарушением закона от 22 года, который запрещал импорт российской энергии в Соединенные Штаты. Зеленский в воскресенье вновь заявил, что готов прекратить авиаудары по российским НПЗ, если Москва прекратит бомбардировки энергетической сети Украины, но отверг желание Трампа, чтобы Киев прекратил удары в одностороннем порядке. А закрытие российских НПЗ это, в принципе, это козырь на руках Украины, чтобы заставить Путина прекратить войну, которую он начал уже почти 5 лет назад. И похоже, что сдающий карты на последнем кону подкинул козырь Вовочке под вторым номером, отобрав его у Володимира. Зеленский вчера ответил на призыв Трампа к выборам в Украине, заявив, что страна организует голосование, если Россия прекратит огонь на 60 дней. Администрация Белого дома угрожает остановить при этом механизм закупок, обеспечивающий Киев оружием. То есть мы готовы не продавать оружие Европе с целью дальнейшей передачи его Украине. Это заявил Белый дом. А критика сделки вот этой между Соединенными Штатами и Россией по поставке дизельного топлива на американский, подчеркиваю, и мировой рынок, это лицемерие со стороны Европы. То есть критика – это лицемерие. И сказал это министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Это все, что следует знать по этой теме. Если у вас появились мысли в связи с услышанным, вы можете их озвучить. Я уже не говорю о том, что в письменной форме в лайв-чат, в комментарии к сегодняшнему шоу, когда у вас будет время на это. А телефон студии 718-303-90-90. Я пока, и если вы собираетесь с мыслями, повторю, так сказать, заклинание по части деятельности нашего сегодняшнего спонсора, это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медстраховки, MED, потому что это кажется вам слишком сложным, есть простая мысль. Бонусы программы Essential Plan, она так называется, Essential Plan от Metro Plus Health, помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, вы можете посетить офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите подходящий ближе к вам офис metroplus.org. Сайт дает такую информацию. metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. У нас есть один звонок. Попробуем. Вернее, два. Второй номер – это Максик из Ростовской области. Послушаем вас. Прошу вас.
12: Да, все, доброе утро. С понедельником.
4: Саша, спасибо. Здрасте.
12: Два слова по сказанному вами. А вообще хотелось бы услышать тех, кто восторгается гениальностью, особенно экономической, нашего президента, как они это объясняют. Но, в принципе, всем уже давно понятно, что вопрос с дизелем, если мы, Америка, продаем дизеля гораздо больше, чем, допустим, та же Россия, и было куча вариантов у той же Канады взять, или вообще открыть Армудский пролив, в конце концов, или где Венесуэльской нет, например. То есть вместо того, чтобы давать деньги на войну, что он именно сделал, покупая у Путина и платя ему за это валютой, то есть вот хотелось бы узнать, как они оправдают вот это действие своего идола и какие они найдут эти доводы в его защиту. Спасибо. Всех благ вам.
4: Спасибо. Это нереально, Саша, потому что это нереально. Наверное, оправдания начнутся несколько позже на Дэвидсон Радио. То, что у нас есть несгибаемые большевики, когда-то, не помню, кто сказал эту шутку, но она очень хороша. Несгибаемый большевик — это тот, которого разбил радикулит на самом деле. А теперь, сейчас мы устроим голосование. У нас есть два номера телефона. Сделаем так. Я вижу, когда звонят парашисты, и если других звонков нет, то я могу принять звонки от них. Если вы за это, потому что это в конце концов развлекает каким-то образом, наберите, пожалуйста, номер телефона 38-32-1131. Если вы против, то последняя цифра — это 2. То есть 38-32-1132. А теперь последнее по поводу проделок искусственного интеллекта, причем есть несколько градаций, так сказать. Есть просто искусственный интеллект, есть агент, это который действует по указанию разработчика, и есть генеративный искусственный интеллект, который сам по себе может существовать. Так вот, агент искусственного интеллекта, который разработан компанией Anthropic. Так, интересно, у нас трое за то, чтобы принимать звонки, причем у меня нету caller ID на голосующих, поэтому, скорее всего, что это все три парашистика позвонили. Скорее всего. Так вот, значит, агент передал ложную информацию об убийстве полиции Филадельфии. Причем спам-фильтры Anthropic'а перехватили эту информацию, но Anthropic не зарегистрировал этот инцидент в течение 2 месяцев, то есть никому не было об этом известно. И только через 9 дней сообщил об этом инциденте в саму полицию. А дальше был молчок. Но сегодня мы знаем об этом. И вот этот инцидент, почему мы знаем? Потому что он был включен в последний отчет Anthropic о незаконной, как они пишут, деятельности агентов искусственного интеллекта. Незаконный в том смысле, что это unlawful, то есть это не подлежит какому-то закону, хотя закон для искусственного интеллекта, как известно, еще не написан. На этапе тестирования новой модели, это Claude, агенту было поручено заполнить правительственные формы для тренировочной практики, но он перешел на реальные сайты, и Клод написал, что увидел кого-то, соответствующего описанию подозреваемого в убийстве, в этом наводка была, но при этом оставил пустыми поля, куда должны были быть внесены имена и контакты. Вот я вам сейчас скриншот как раз на экране выставил того, что представил агент. Клод написал, что... Он написал еще при этом 20 заявок на визу в Госдеп, но почему-то не заполнил их, то есть пробы, так сказать, пера. А журнал Anthropic охарактеризовал последние инциденты как минимальный реальный эффект. То есть они считают, что спам-фильтры мешают агенту развернуться по полной. А недавний опрос показывает, что большинство американцев хотят иметь защиту от искусственного интеллекта. У меня с женой вчера чуть даже не поссорились. С ней, кстати, легко поссориться, но не потому, что я этого хочу, а потому что она не очень терпит возражения. И когда мы с ней разговариваем про искусственный интеллект, она, конечно, начитанный человек, я не знаю, таких, я просто других не знаю таких. Она читает постоянно, если не слушает и не смотрит. И только умные вещи. Но я ей говорю: слушай, у меня... образование. Я инженер-разработчик электронной аппаратуры, причем на компонентном уровне, резисторы, транзисторы и так далее. То есть я знаю, как устроены вещи. И я закончил еще и колледж в Америке по компьютерным наукам и читаю все, что имеет отношение к развитию искусственного интеллекта, ну, сознанием, так сказать, специфики, а не понятие там пропаганды и закона. А она говорит: это все было давно, это не считается. Вот это уже не очень честно. Но поспорить пока не удается. То есть убедить я не... У меня даже задачи такой нет. Потому что когда человек твердо во что-то верит, Ну, пускай это то же самое, как говорить верующему, что Бога нет. Но зачем? Зачем тебе это? Пускай верит, пускай любит. Это же так, любовь, если она не перерастает в ненависть к тем, кто подвергает сомнению, так сказать, Всевышнего. А вообще, на фоне того, что у нас в мире насчитывается 1,2 миллиарда камер, которые подключены к интернету, могут быть очень серьезные последствия, которые я бы, например, приветствовал. Причем это не без подначки, без подъебки. Я на самом деле хотел бы, чтобы машины победили. Так сказать, машины. Потому что кульминация нашего спора была такая. Жена говорит мне, они нас всех уничтожат. Ну, во-первых, есть кое-кто, кого следует уничтожать. Вот скажем, это беспрецедентно циничное сравнение, но фашисты, гитлеровцы, они хотели избавить человечество от определенных национальностей и от сексуальной ориентации, чтобы с их точки зрения отфильтровать человечество, чтобы оно не было заражено там, евреями, гомосексуалистами и цыганами, не говоря уже о прочих, так сказать, о мелочах. Но с тех пор, как появились соцсети, стало понятно, какое количество людей на этой планете не должны иметь права голоса. То есть за то, чтобы они имели право голоса, я готов отдать все, кроме свободы, лично я, пускай. Но они, в принципе, управляют миром, потому что те, кто поумнее, они потише себя ведут. И когда мне жена сказала, что они нас всех уничтожат, я ей сказал, ну у них же есть свой здравый смысл и холодный рассудок. Они же не спорят эмоционально, как ты со мной. Если они всех уничтожат, то в результате чем они будут питаться? Вот ведь где-то все-таки должна быть вилка, которая вставлена в розетку. Я уж пытался упростить как мог. Ой, они научатся, да, кстати, достаточно информированно сказала, что можно получать подзарядку от источников, которые они создадут сами. Ну хорошо, создадут сами. Да, они сделают роботы, которые поедут в Таджикистан, сказал я, и на горных речках поставят такие устройства, которые... Я сам это видел своими глазами лет 5 назад. Китайцы там на всех реках, только чуть-чуть где-то быстрее поток, они туда мчатся, устанавливают эти очень быстро мобильные портативные станции, которые питают рынок крипты. Но теперь я перехожу к этим 1,2 миллиарда камер, которые подключены к интернету. У большинства из них слабый пароль, устаревшее программное обеспечение, паршивая безопасность. А вот самого Wi-Fi они могут сделать ваши домашние камеры уязвимыми. Вот скажем, сколько я не говорю нашей администрации радио, что их телефонная система, вот эти номера телефонов, caller ID там какой-какой, там какие-то счетчики, что это было написано 20 с чем-то лет назад, и сейчас, ну, как два пальца, легко, то, что сделали парашисты, кстати, что замечательно, потому что это показывает мне, что там не только пьянь, и немощные люди, типа Максика. Но там еще есть техническая поддержка. То есть подозрения о том, что это организованная атака, они могут окрепнуть. Фактов мы, скорее всего, никогда не получим. Но подозрения косвенно могут окрепнуть, потому что они используют инструмент, называющийся спуфинг. Те, кто не знают и не хотят знать, я пояснять им не буду. Но я вижу точно, что используется спуфинг. А остальные, кто любопытен, у кого имеется интеллектуальный голод, очень рекомендую посмотреть, что такое спуфинг. Потому что это может быть вашим, так сказать, источником неприятностей персонально. Из-за слабых паролей, из-за устаревшего программного обеспечения и плохой безопасности вашего Wi-Fi. Вот как вот, скажем, в аэропорту. Вам нечего делать. Вы приехали, как сейчас водится, для поездки за границу. Это за 3 часа надо регистрироваться. А что там делать? Ну, включил свой там iPad и смотришь кино. И если ты не загрузил кино из соображений безопасности, будучи еще дома, где у тебя, может быть, хороший пароль, для входа в Wi-Fi, то ты используешь Wi-Fi, который в аэропорту, и тебя предупреждают, что это unsecured network, но ты все равно думаешь, а чего? Короче, искусственный интеллект сильно упростил взлом вот этих камер. И масштабы анализа материала, который получается этими камерами, они, это не заговор, это как прогноз погоды. Я прочитал интереснейшее исследование, которое провели репортеры Wall Street Journal, то есть у таких гигантов есть и ресурсы, и профессионалы. Они расследовали использование взломанных камер в конфликтах, начиная от Украины и заканчивая Ближним Востоком. Один из самых таких ярких в украинской войне, это когда украинские хакеры захватили камеру в Крыму, то есть взломали, и обнаружили благодаря этой камере ранее неизвестную российскую авиабазу, которую позже атаковали. Ну, представьте себя на месте российской авиабазы. Есть определенные шаги, я считаю своим долгом для, может быть, очень немногих озвучить их. Не все, но основные. Как защитить свои веб-камеры от постороннего глаза или даже от постороннего сглаза. Это, на это трудно пойти, я понимаю, но избегайте дешевых или незнакомых брендов. Может быть, и то, и другое. Дешевый, незнакомый. Устройства от известных производителей обычно безопаснее, потому что крупные компании, у которых есть репутация на рынке, и они не хотят ее терять, они отдают приоритет безопасности и выпускают периодически обновления при возникновении проблем. С небольшими и, кстати, часто более дешевыми интернет-продавцами риск того, что недостатки не будут исправлены, ощутим. Устройства, в которых есть функции, сейчас перечислю их всего две, дадут вам преимущество в защите. В описании надо просто посмотреть. End-to-end encryption. То есть, если это сквозное шифрование, то это часть общей гарантии безопасности. И должно быть облачное хранилище для удаленного просмотра. Теперь насчет гигиены паролей. Когда у нас случилась пандемия, мы научились закрывать себе лицо и мыть руки после каждого выхода на люди. С камерами нужно делать то же самое, вне зависимости от того, что скажет Министерство здравоохранения. Системы камер наблюдения в жилых помещениях, они часто оснащены стандартными паролями или кодами безопасности, которые легко найти в интернете. Лучше все-таки создавать сложный, уникальный пароль, который нигде больше не используется, и использовать менеджер паролей. Тут, правда, есть такая catch-22. Если вы проделываете усилия, которые при определенных навыках занимают несколько секунд, это создание уникального пароля для каждого места, которое надо защитить, и все это должно храниться в менеджере этого пароля. Но если вы клюните, как продолжают последние, позавчера я получил извещение от своего приятеля, который знает, чем я занимаюсь, который предложил мне проголосовать за его племянника, участвующего в вокальном конкурсе. И когда я ему написал, позвонил, в течение двух дней телефон его не работал, а потом, когда я ему дозвонился, говорю: «Вова, неужели ты не знаешь? Я об этом уже около 3 лет вынужден периодически напоминать». Это, кстати, бесполезно, судя по тому. А он говорит: «Да нет, ничего страшного, это все в телеге. Я телегу всю ликвидировал, больше я не пользуюсь». Ну, телеграм в смысле. Да, но уже практически все данные, которые были, и контакты в его телефоне, они уже стали достоянием хакеров. Причем это все же, это база данных, никто же не читает это, хихикая и потирая ручонки, как делают наши парашисты каждый раз, войдя в эфир Дэвидсон Радио. Так что если вы проголосуете за племянницу вашего приятеля, который не в курсе того, о чем предупреждает Сева Каплан, то вы можете быть уверены, что в ваш менеджер паролей войдут нежелательные лица. Вообще, в идеале, каждый человек с доступом к вашей системе должен иметь свои учетные данные для входа. Ну, там, скажем, ну, не знаю, вот, кто-то же из членов семьи, на всякий случай. Но мало ли как. Вот у меня, например, лет 10 назад был случай, когда умер муж моей подружки. Несчастный случай был. И она захотела войти в его телефон, а у нее не было кода. Она так и не вошла. А там могли быть какие-то вещи, которые важны, так сказать. Так что все это тайна, покрытая мраком. А вообще, есть вещи, которые мы ленимся или откладываем делать, это MFA, в частности, это многофакторная аутентификация. Она добавляет уровень безопасности. И даже если кто-то украдет ваш пароль или он его угадает, то этот злоумышленник не сможет получить доступ к вашей камере без дополнительного кода, который отправлен на ваш телефон. Так что, скажем, как вот, скажем, банковский стейтмент, я сам это, кстати, на себе несколько раз свое это предупреждение проверил в негативном смысле, когда, ну, не проверяю, примерно понимаю, сколько денег я должен платить по каким-то счетам, по карточкам. Не проверяю детально все банковские стейтменты. И в результате, как это, кстати, используют злоумышленники, которые, ну, скажем, вы рассчитались кредитной картой в сомнительном ресторанчике, который открыт именно для того, чтобы получать данные по кредитным карточкам. А потом на вашу карточку навешиваются расходы небольшие, там $26. Примерно. И ты на это даже не обращаешь внимания. Но таких карточек может быть миллион. А большинство домашних камер подключается к вашему Wi-Fi, и ваша защита, она на уровне самой слабой из них, the weakest link. И еще, на чем я заканчиваю, это надо включать автоматические обновления и периодически проверять, работают они или нет. Иначе будет как вчера. Это все. Сейчас у нас будет перерыв на рекламу. Телефон студии для тех, у кого есть по этому поводу вопросы. Мнение, собственный опыт. 718-303-90-90.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
14: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
17: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин. Опыт.
22: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
23: Радио-шоу Севакопана.
24: За него стоят громадные мосты.
25: Не пойму, что за люди.
26: Толковище.

0: вопрос в чате о том, что я обещал научить сотрудников радио, как бороться с парашистами. Я не только обещал, я послал им инструкцию, но они или не хотят, или не умеют этим пользоваться. Причем она была элементарной, и она работала до того, как парашистики наши применили спуфинг. Но разница между именно парашистами и нашими, тут местной пьянью, в том, что у пьяни, у них только один зонтик, которым они маскируются. Вот сейчас я приму звонок от нашей местной пьяни. Причем это я даю 100%. То есть если бы сейчас можно было поставить, скажем, на Калши или на Полимаркете, будет ли это наша местная пьянь, это он и она, то можно было бы заработать огромные деньги. Смотрите, я принимаю звонок. Прошу вас, пожалуйста, вы в эфире.
1: В эфире. Я наливаю водку. Отвратительную водку. Отвратительный запах. Алкоголь является ядом для нервной системы и психики. Особенно при вашем неважном состоянии здоровья, алкоголь является ядом для всего организма. Даже сама мысль об алкоголе вызывает у вас ощущение неприятной реакции. Попробуйте понюхать, поднесите к носу, нюхайте, отвратительный запах, отвратительная реакция. Водка, водка. Вот.

к вопросу о споре о том, чем все это закончится, дело в том, что он создает себе собственных противников, о чем людям там делать нечего. Если искусственный интеллект дает атакующему преимущество над защитником, то это же может обернуться в другую сторону, то есть правило искусственно-интеллектуального бумеранга. На саммите Dow Jones Risk Journal в Сингапуре на прошлой неделе выступал помощник генерального директора по политике и корпоративному развитию агентства кибербезопасности Сингапура, которого зовут Онг Кок Уи. Да, именно так, Кок, у него среднее имя. И он сказал, что злоумышленники могут свободнее использовать искусственный интеллект, поскольку у них меньше опасений, что произойдет в случае ошибки технологии. И в этом их ахиллесова пята. Они не опасаются последствий, используя. Это надо понимать так, что если ты злоумышленник, и тебе особо не нужно думать о последствиях, на случай, что твой искусственный интеллект выйдет из строя, а если нападение обнаружено, преступник может просто разрушить инфраструктуру и начать все заново. Это сказал дядя со средним именем Кок. Защитники сталкиваются с другими расчетами. То есть компаниям, внедряющим искусственный интеллект для кибербезопасности, следует учитывать вопросы управления и риски, такие как ложные оповещения или случайное нарушение технологиями их собственных систем. Вот тут вот их ахиллесова пята. Они сами могут нарушать себя. Но в долгосрочной перспективе защитники должны заиметь значительное преимущество. Пришли они на этом саммите, потому что в компании контролируют свои сети, компании сами человеческие. Они понимают, как они работают. И в некоторых случаях даже имеют доступ к исходному коду, если их код открытый. Так что новое в плане этого осознания задача в том, как двигаться вперед достаточно быстро и как быстро научиться использовать искусственный интеллект, она предполагает эскалацию развития, иначе нельзя будет реализовать это преимущество. Значит, почему важна скорость? Деликатный момент заключается в том, что искусственный интеллект ускоряет часть сложной работы, которую выполняют кибератакующие, и поэтому совершенствование искусственного интеллекта совершенствует хакера, но без усилий и материальных затрат с его стороны. И вот обнаружение ранее неизвестных уязвимостей в программном обеспечении традиционно требовало от компаний иметь высокоспециализированных команд, которые тщательно изучают буквально десятки тысяч строк кода программного и ищут способы воспользоваться обнаруженными там слабостями. То есть они сами у себя ищут уязвимые места. И ранее такая работа, как вы понимаете, могла длиться месяцы, годы. А лучшие модели искусственного интеллекта могут сжать этот процесс до недель или даже дней, да, потому что код, он немеренный. И тем самым они позволяют грамотным злоумышленникам работать в гораздо больших масштабах. Как защитить тогда границу от проникновения нелегалов? Но есть вариант. Нужны не заборы, а инструмент искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать тестирование на проникновение. То есть нужно создать себе троянского коня, который будет имитировать то, что было когда-то в Трое, но на самом деле внутри он будет пустой. И пока есть тесты на проникновение, которые имитируют кибератаку на сеть, традиционно проводятся только два раза в год, это норма. Но конфигурации могут меняться, и новое программное обеспечение может быть внедрено уже после теста, что потенциально может привести к созданию новых уязвимостей. Как вот у попа была собака. Сингапур изначально опробует автоматизированное тестирование на проникание в государственные системы с целью злоумышленника, а в будущем планирует сделать его доступным. То есть попробуют на верховной власти, а дальше это может стать доступным для всех. И тут, конечно, палка о двух концах. Но технология может позволить проводить тестирование дешевле и чаще, если управленческий аппарат

0: Штат, ну типа Конгресс, позволит это. И несмотря на растущую сложность кибератак на базе искусственного интеллекта, многие утечки все еще начинаются с того, что сотрудники кликают на эти самые phishing emails, то есть по фишинговым емелям, или организации не меняют default passwords, то есть пароли по умолчанию. Есть еще и такие, которые не умеют корректно настроить firewalls. А злоумышленники – это бизнес. И бизнес должен думать о рентабельности собственных инвестиций. Если есть простой способ войти в систему, то почему бы нет? И не всякий злоумышленник потянет дорогие и сложные техники. Это все следует учитывать. На прощание напомню, что нас сегодня поддерживает спонсор, который называется metroplus.org. Они предоставляют медицинскую страховку, у которой есть определенные бонусы. Страховка называется Essential Plan. Есть офис по адресу 225 Brighton Beach Avenue. А в принципе, вы можете подыскать себе подходящие поближе, если зайдете к ним на сайт metroplus.org. Бонусы помогают экономить средства при покупке продуктов и повседневных товаров. Объем льгот, правда, зависит от плана и права на участие и могут действовать ограничения. У меня на сегодня все.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Дамы, уважаемые господа, мы начинаем с бейсбольных полян. Вчера началась финальная серия Кубка Национальной Лиги. Команда Milwaukee Brewers принимает на своей поляне двукратных победителей двух последних чемпионатов Лос-Анджелес Доджерс. Milwaukee выиграли вчера со счетом 2-1. Сегодня в Milwaukee второй матч этой серии. Для того, чтобы выйти в финал во всемирную серию, требуется победить в 4 матчах из 7. И сегодня стартует финальная серия Кубка Американской лиги. Команда Tampa Bay Rays, она в регулярном чемпионате была лучшей в Американской лиге. А на предыдущем этапе Кубка она выбила из Кубка команду Нью-Йорк Янкис. Играет с Кливленд Гардинс. Я напомню, что в регулярном чемпионате Тампа Бэй выиграла у Кливленда 5 матчей из 6. Хоккей. Рейнджеры. Рейнджеры вчера начали жизнь без вратаря. Замечательно, вратаря Игоря Шестеркина. Мы с вами знаем, что в минувшую пятницу в матче с Вашингтоном он получил серьезную травму. Выбыл до конца чемпионата. Вчера ворота Рейнджер защищал Брайан Гарланд. Он играл вполне прилично, отразил 19 бросков из 21. Рейнджеры выиграли вчера в Мэдисон Сквер Гарден у Ванкувера со счетом 6-2. Чемпионы НХЛ Каролина Харрикейнс играли в Филадельфии, победили со счетом 4-1. Отлично защищал ворота Каролины Петр Кочетков. Он отразил 18 бросков. Одну шайбу ворота Филадельфии забросил Андрей Свечников. Также вчера Вашингтон Кэпиталс играли дома с Сиэтлом, и гости били Вашингтон со счетом 5-3. В группе Метрополитен Лидирует Каролина Харикейнс 11 очков. Вплотную за Каролиной идут Нью-Йорк Рейнджерс 10 очков. У Питтсбурга 7, у Вашингтона 6 очков.